Красивые истории с хорошим концом. Наверное, такие истории самые популярные. В наше неспокойное время они могут нас как-то порадовать или вдохновить. Есть только одна сложность. Жизнь, она другая. Января 1829 года трагически погиб очень талантливый во многих областях музыкант, литератор, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. И особой трагичности в истории его гибели добавляет то, что буквально за год до этого он заключил брак с молодой девушкой, которую звали Нина, или на грузинский манер звали Нино. Он познакомился с ней, когда ей было еще 13 лет, и, будучи блистательным музыкантом, отец Нино, граф Тбилиси, который пригласил Грибоедова в гости, попросил заниматься с ней музыкой. После нескольких уроков, уезжая на дипломатическую работу, Грибоедов, шутя, сказал, чтобы девочка серьезно занималась, и когда он приедет, он возьмет ее замуж. Спустя 3 года Грибоедов действительно посетил семью своего друга и увидел подросшую Нино, которая из девочки-подростка превратилась в прелестнейшую девушку. Буквально сразу созрел до того, что сделал ей предложение. И очень быстро Нино ответила согласием. Они сыграли свадьбу, и спустя некоторое время по делам службы ему нужно было ехать в Тегеран. А в Тегеране в это время проходили очень сильное волнение, и там было такое событие. Бежали из плена, из шахского плена, несколько армянских девочек, наложниц, и они укрылись в русском посольстве. И толпа, возбужденная фанатиками, ворвалась на территорию посольства и растерзала тех немногих защитников, этих несчастных, которые были там. В том числе среди них был Александр Сергеевич. Когда Нина услышала об этой страшной новости, это было потрясение, огромнейшее потрясение для нее. И больше она уже никогда не вышла замуж, хотя ей было еще чуть менее 20 лет. Она до 1857 года, еще почти 20 лет, хранила верность своему супругу, пока трагически не умерла от холеры во время эпидемии, работая сестрой милосердия в госпитале. Если сегодня вы будете в Тбилиси, и там есть гора, которая как бы возвышается над городом, и на ней развлекательный, красивый очень парк, и туда идет такой горный трамвай, и посередине остановка, которая называется Пантеон. И там есть усыпальница. Усыпальница Александра Сергеевича и его супруги Нины. И там следующие слова. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Прекрасная история, страшная, но верность сделала ее красивой. Верность сделала ее произведением искусства, поэмой, которой можно любоваться, несмотря на то страшное, что пережили эти оба возлюбленных. В одном из последних писем, когда Нина заболела уже смертельной болезнью, она пишет. Письмо, которое она писала ему, несмотря на то, что его уже нет 2 десятилетия. «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся.

расскажу тебе обо всем, и мы навеки будем вместе». Прекрасная история. История верности, посвящения, удивительной любви, которую не часто встретишь в жизни. Но в Библии чаще найдешь другую грань человеческой жизни и отношений. Там гораздо меньше красивых историй, чем во всемирной литературе. Там есть истории, которые ужасают иногда тем, что происходит там. И одна из таких историй, она вписана в целую книгу, книгу, которая носит название ее автора, книга Осии. Осия – это другое прочтение имени Иисус. Фактически это имя означает «спаситель» или сокращенно, это сокращение от имени Яхва «спасает». Осия, пророк, которого призвал Господь, как и все пророки, должен своим трудом, своим служением, своей жизнью служить для спасения людей, народа Божьего, народа Израиля, того, кого выбрал Бог, на кого Бог обратил внимание и призвал, того, кого Бог окружил своей заботой, попечением, любовью и пытался спасти. И вот этот процесс спасения человечества и отдельных людей чаще всего он не выглядит такой красивой, воздушной, романтической историей. Это бесконечно тяжелая задача, в том числе и для самого Бога. И чтобы нас с вами хоть как-то приблизить к пониманию тех вопросов, которые нужно решить Богу, той методологии, которой Он пользуется, чтобы вытащить нас из этой бездны, куда мы погружены, бездны греховной жизни, жизни, разделенной с Богом, нашего погружения в беззаконие, Бог использовал, а Он имеет это право, как всемогущий, как вседержитель, использовал людей, их жизни, обстоятельства, создавал в их жизни, чтобы добиться этого нужнейшего, важнейшего результата спасения человека, спасения народа. И вот что мы с вами видим в этой истории. С именем Иисус мы разобрались. Есть вторая героиня этого повествования. Оси – это спаситель и девушка по имени Гомер. Имя Гомер, произошедшее от корня Гомар, оно имеет, ну, как бы сложно, возможно, передаваемый конечный смысл, это так, чтобы одним словом, одним как-то вот и словом перевести это имя. Но оно имеет такой смысл или значение, то, что его можно перевести как «совершеннейшее», в зависимости от того, что это названо, или окончательное. Может быть, даже, может быть, это звучит несколько вульгарно, законченное. Мы же говорим о человеке «законченный негодяй». Вполне себе литературное выражение. Именно вот эта форма близка к имени Гомер. Спаситель и совершенное в несовершенстве. Во грехе, до предела. Уже само такое вступление, оно сразу наводит на мысль, о чем, что же там будет, что же там за история, что же там такое. И вы, дорогие читатели Библии, конечно же, знаете, наверное, но давайте еще раз вспомним, что там происходит. Откроем эту книгу, книгу Осии, и перечисляются времена, в которые это было, во время Озия, Фама, Ахаза, Езекия, царей иудейских, в одни Иеровоама, сына Иасова, царя израильского. То есть есть историческая привязка, которая

должна нам сказать только одно – это правда. Это не просто какая-то история поучительная. Знаете, бывают такие истории, рассказывают их мудрые люди, вот типа там один человек, что-то, но вы понимаете, что это выдумка. А здесь как раз-таки привязка – это реальность. И это начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии. Знаете, вот все время ждешь такого, а что дальше Господь скажет? Господь сказал Осии. Часто в священных текстах мы видели уже это выражение, то, что Господь говорит там Исаии, кого мне послать? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. Господь говорит там к Моисею, выведи народ мой. И какие-то важные вещи, миссия, поручение, весть спасительная, какое-то откровение к Богу. А Осии досталось поручение, миссия. Уже досталось, так досталось. Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда. Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Мы с вами вот в этом повествовании как бы знакомимся с результатом каких-то взаимодействий. К сожалению, не совсем понятно, как это конкретно происходит. Это были конкретные слова, это было повеление, или это было просто ну, какое-то намерение внутри Оси, которое он потом как-то расшифровал и говорил, ну это от Бога было вот такое решение. Но вот мы имеем текст. Иди возьми блудницу. То, которое будет тебе неверна. Жизнь твоя не станет красивой историей. У тебя будет ужасная история. Но ты будешь частью той ужасной истории, которая происходит с моим народом. Ибо сильно блудодействует земля. Ты не можешь построить отдельно, в отрыве от всего происходящего, свой какой-то отдельный мирок, если ты пророк Божий. Иди и испытай ту горечь, которую испытываю я, говорит Господь. Горечь оставленности. Горечь обманутость, горечь разрушенных надежд, неисполнившихся ожиданий. И вот что мы видим. Пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима, она зачала и родила ему сына. В 6 стихе читаем дальше. И зачала еще и родила дочь. И он сказал ей, нареки ей имя Ларухама. До этого имя было Изриэль. Говорящие имена. Вообще, для Ветхого Завета это очень характерно. Говорящие имена, как и имена Осии и Гомери. И вот та конструкция языковая, еврейского языка, она подразумевает, что вот это зачастие, оно происходило ну, без участия Оси. Это были дети не от него. Чтобы чашу, вот эту оставленность, брошенность, предательство Осии испил полностью, приближаясь к тому пониманию, очень отдаленно на самом деле, что чувствует Бог, когда его предает его народ, его дети, его возлюбленные. Вообще язык ревнивого любовника, брошенного, оставленного, преданного, чьи чувства растоптаны – это очень часто встречающийся язык этой книги Иезекииля, Иеремии. Там очень серьезные тексты, которым хочется даже языковой ценз определенный прикрепить, потому что они очень откровенны, особенно как звучат в языке оригинала. Но это все вследствие того накала страсти и любви, которую Бог испытывает к нам. Но у Бога божественный ресурс. У Бога бесконечно больше этого ресурса человеческого, чем у нас. А что же Осия? Что же с ним? Что с его жизнью? Он стал ходячей иллюстрацией того беззакония, непотребства, которое творится среди верующих людей. И, в общем-то, ну да, хорошо, ты вот у нас... Наглядное пособие. А каково это быть таким пособием?

для того, чтобы родилась эта книга, для того, чтобы родились эти строки, для того, чтобы убедить нас на определенный правильный путь, нужна была вся эта история. Но в этой книге есть еще один смысл очень важный. На самом деле, вот Осия очень скромно описывает происходящее. То есть, по большому счету, он говорит конкретные действия. Описание своих эмоций он не говорит, он говорит о Божьем. Он говорит о том, что Бог ощущает, какое он чувствует, какую боль он чувствует, какое восприятие у него всего происходящего. О себе он очень кратко, но тем не менее, здесь есть описание. И вы знаете, что я вижу еще в этих главах? То, что, к сожалению, есть необходимость нам видеть, понимать и знать. Потому что прямо когда я ехал сюда, в машине, подъезжая и стоя в пробке на въезде в Нижний Новгород, мне звонит один человек, и он говорит: моя жена подала на развод. Мне стало известно, что, скорее всего, она изменяет. Я прочел переписку. Что мне делать? К сожалению, это часть нашей жизни. К сожалению, то, что казалось бы, как-то невозможно, не должно быть там в христианской среде, к сожалению, это происходит. Это беда. Это страшно. Это очень больно. Но есть ли выход из этой боли? И вот Осия, опять же, на примере того, что происходит с ним, и как-то Бог через него, через его историю показывает определенное, если не пути, то направление, что искать, какой ресурс, какие возможности, потому что разговаривая, человек говорит: а что мне делать? Как мне восстановить? Что делать? Давайте с вами посмотрим, что же там написано. Есть ли какие-то ориентиры. Во второй главе, очень такой страстной главе книги пророка Иосия, Бог говорит и о судах, и о наказании, и о преступлениях, которые там были. И все это он уже в диалоге, там уже все смешано. Где Бог, где Осия, где его история семейная, где Израиль. Там очень такое большое переплетение. Но в конце Бог говорит о том действии, которое он сделал. Он столкнулся с предательством. Он столкнулся с тем, что разрушило его жизнь. То, что лишило его счастья. Что делает человек часто в такой ситуации? Это либо депрессия, либо какие-то ответные удары. Я чувствую боль, и ты почувствуешь. Мне плохо, и тебе будет плохо. Бог использует другой способ, и этот способ, по всей видимости, как подготовка для решения оси определенного. Господь здесь описывает путь. Увлеку ее и буду говорить. Обручу тебя мне в верности, ты познаешь Господа. Обручу тебя мне навек, обручу в правде и суде, в благости и милосердии. Помилую, увлеку и буду говорить. Есть только один выход. Есть только один выход, это быть честным и разговаривать. И Осия после этого откровения, вы знаете, очень эмоциональное откровение, и Бог предлагает ему сделать следующий шаг, который описан в 3 главе. «Сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующему, подобно тому, как любит Господь сынов Израилев. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Иди еще раз и полюби». А где находится Гомерь, чтобы ее любить? Где она находится? Она на этом, знаете, нашу жизнь один писатель назвал ярмарка тщеславия. Что наша жизнь – это ярмарка тщеславия.

И мы на этой ярмарке себя как-то представляем, свое время, свои возможности, мы ими торгуем, и получаем за это там, хлеб насущный и так далее. То есть весь мир, кто-то говорит театр, а кто-то говорит это рынок, ярмарка. И он находит ее на ярмарке, на рынке. И стоит она уже очень дешево. Когда-то, возможно, за нее, может быть, состояние бы кто-то дал. Прошло время. Возможно, красота уже ушла, и нет той былой красоты, осанки, внутреннего какого-то огня. Она опустошена грехом, разрушена неправильной жизнью. Ту цену, за которую он приобрел, это копейки, да, там, полцены. Это дешевка, никому не нужная. Никто не позарился, никто не купил. Но он приобретает. И вот представьте себе рынок, который мы с вами никогда не видели, к счастью, надеюсь, никогда не увидим. Рынок, где торгуют людьми. Солнце, пыль, жара. Стоит женщина, которой стыдно поднять глаза, которая вместо того, чтобы быть хозяйкой в своей доме и кормить, там, не знаю, воспитывать, одевать детей, стоит продажа. И никто не подходит. Цена не соответствует качеству. Пыль, жара. Непонятное будущее, что будет дальше. И вдруг вдали она видит знакомая фигура. Походка очень знакомая. Кто это? Осия? Как? Подходит Осия. Платит, сколько нужно было заплатить, и забирает ее себе. Забирает без каких-то, ну, без каких-то больших сцен, очень простые слова, говорит: оставайся у меня, много дней оставайся у меня. Не блуди, не будь с другими, так же я буду для тебя. И сразу же разговор в этой главе, он переводится на с вами, на нас с вами. Долгое время сыны Израилева блудили, оставались без царя, без жертвенника, без эфода, без серафима. Вот этот весь список – это близкое присутствие Бога, его дары, но на тот момент актуальные, очень нужные, а сегодня у нас другие дары, которые нам нужны, Божьи дары – это радость в жизни, это умиротворение, это покой, это защищенность. Это победа над нашими грехами. Это защита от дьявольских и демонических влияний. Это реализация тех талантов, которые вложил в нас Бог. У нас много чего, что нам необходимо, и без Бога, не имея Божьего, мы страдаем. И Господь, сжалившись, смотрит на нас, потерянных, часто неверных, забывающих о Нем. Поступает, как Осия, потому что он спаситель, потому что он милующий, и он помиловать готов даже законченного негодяя, даже того, кто уже даже своим друзьям по пороку не нужен, протягивает руки и приглашает: иди, приходи ко мне. Много дней оставайся у меня. Иисус говорит: в доме моем обителей много. Приходи, оставайся, не блуди и не будь с другим. Это очень хороший рецепт для восстановления семей, потому что ошибки делают все. Может быть, не всегда такие трагические, но часто из-за мелочи, безблагодатность, без непрощения, неспособность простить, нелюбовь разрушает иногда самые крепкие союзы. Если что-то происходит, влеки к себе, находи ключики, разговаривай, проявляй благодать к человеку и люби, разговаривай, поднимай. Помни, что это же Бог делает лично с тобой, каждый день отвращая от греха, спасая и прощая. Наш

Спаситель, Господь Иисус Христос, видит тот результат, который для нас не очевиден, который, возможно, был не очевиден для жителей того поселка, где жизнь этой бедной женщины, может быть, была притча во языцах. И все, когда она попала на рынок, все так, ну, мы все знали, что этим закончится. Но эта история не закончилась этим, потому что есть настоящая любовь. Любовь в благодати. Любовь, которая не отворачивается. Любовь, готовая заплатить цену. Там всего лишь 15 серебряников. Но любовь Иисуса Христа не намного дороже оценили. Всего лишь за 30 серебряников. А цена была бесконечно великая. Самое прекрасное, самое лучшее во Вселенной было отдано, чтобы выкупить вас и меня, всех нас, никчемных грешников, чтобы даровать великую, невероятную радость спасения. Слава нашему Богу, а нам радость и мир.

0: «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков».
1: Маслина или оливковое дерево – вечнозеленое дерево, широко распространенное в Палестине. Из мякоти оливок, плодов маслины, выдавливается масло, называемое в Библии елеем. Оливки и оливковое масло – важнейшие продукты питания в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Израильтяне использовали оливковое масло при выпечке хлеба. Оно также находило применение в косметике, медицине и как горючее вещество. Торговля оливковым маслом была одной из важных статей дохода. Елей использовался как горючее вещество для светильника скинии и как составная часть ежедневной жертвы. Кроме того, елей служил для помазания первосвященников и царей, что указывало на их исполнение Духом Божьим. В Библии маслина символизирует благополучие. В 8 главе книги «Бытие» рассказывается о голубе, который принес Ною в ковчег лист маслины, как свидетельство того, что вода сошла с земли. Пророк Иеремия сравнивает израильский народ с зеленеющей маслиной, красующейся приятными плодами. Апостол Павел в 11 главе послания к римлянам сравнивает обращенных в христианство язычников с ветвями дикой маслины, привитыми к садовой маслине и Иисусу Христу. В новозаветных посланиях также говорится о Божьем помазании, которое имеют последователи Христа.
0: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако

0: уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
0: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной, без предела во всех направлениях».
0: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
0: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная, и в частности планета Земля, не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
1: Да, Земля и вся Вселенная – это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты. И в конечном счете образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю – прах земной.
0: Есть еще один спорный момент – возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так – Солнце, Луна, планеты и звезды – все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
1: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
0: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении сотен лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
1: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства

0: которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
1: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
0: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
1: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется. Она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
0: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
1: Идея о том, что Вселенная началась как большой взрыв, сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
0: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
1: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли большой взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
0: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
1: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
0: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
1: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
0: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета,

всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва?

0: Некоторые религиозные люди посчитали большой взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
1: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
0: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
1: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
0: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
1: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
0: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию «Бога пробелов».
1: Да, аргумент «Бог пробелов» в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам Бога пробелов, поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
0: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
1: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, но луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в космологии Большого Взрыва, и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
0: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в 4 главе и в 4 стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
1: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
0: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой Взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого Взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
1: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой Взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
0: Если бы

0: сила большого взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
1: Если бы большой взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
0: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при большом взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
1: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
0: Насколько точная энергия большого взрыва соответствует этой критической энергии?
1: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения большого взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10^-60, то есть 1/10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
0: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10^50 атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10^-60. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при большом взрыве.
1: Связь между силой гравитации и силой большого взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород, два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находится два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
1: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего 1/10 миллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
0: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
1: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится

0: Кажется очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
1: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
0: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого Взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого Взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого Взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
0: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
1: Иными словами, Проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мусульмане

0: существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
1: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
0: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
1: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
0: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
1: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
0: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
1: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность, событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
0: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
1: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
0: Более 2000 лет назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследование космоса человечеством.
1: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
0: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 лет назад или прошли уже миллиарды лет, сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
1: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

0: С вами разобрали потребности мужчины и женщины. Но часто возникают конфликты, потому что никто не идеален. И сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада видеть вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, из-за чего возникают конфликты, почему это случается в семьях и как правильно разрешать конфликты?
1: Ну, вы правильно подметили, что конфликты появляются там, где несовершенные люди. Вообще, где есть люди, там всегда конфликты. Это нормально, что есть конфликты. Мы будем говорить с вами о том, как с ними разбираться, как решать эти конфликты, чтобы они были решены правильно, конструктивно. Первое, на что хотелось бы сакцентировать внимание, есть затяжные конфликты, и люди в этих конфликтах начинают думать или говорить о том, что они... Но они друг другу не подходят, они не могут найти общего языка. И даже порой разводятся и говорят причину, называют причиной, что они не сошлись друг с другом характером. Мы не подходим друг другу. Я с полной уверенностью могу сказать, что это полная ерунда. Нет такого понятия, что люди друг другу подходят. И мы с вами говорили, вообще понимаете, если говорить о мужчинах, они все разные. А когда мы говорим о женщинах и мужчинах, то... Однозначно они разные, да, эти с Марса, эти с Венеры. Поэтому как вы можете друг другу подходить? И Слово Божие конкретно говорит такую вещь о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, на что вы должны обратить внимание. Смотрите, как написано. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Прилепиться. Что значит прилепиться? Привязаться. Привыкнуть, то есть там много греческих слов. И эти слова как раз говорят о том, что к человеку нужно привязываться. Нет такого, что два магнита приклеились, и вот они друг друга держат. Мне кажется, что все с точностью наоборот. Два магнита, когда вы их пытаетесь прилепить, они отталкивают друг друга. Вот здесь слово «прилепиться» — это нужно приложить усилия, чтобы приклеиться к человеку. Каким образом это происходит, Библия тоже говорит. Написано, пойдут ли двое, не сговорившись. То есть нужен договор. Нужно заключить договор между друг другом, чтобы прилепиться к друг другу и идти вместе по жизни, несмотря на то, что вы совершенно разные люди.
0: То есть я правильно понимаю, необходимо до, например, семейных уже взаимоотношений, да, до брака, все обсудить и обязательно доверительно, так скажем.
1: Это все равно не получится, потому что, знаете, как происходит, через год, как я говорю так, через год совместной жизни моя жена сказала, кто я такой. То есть всю жизнь мне мама говорила одно, а жена сказала прямо противоположное. То есть моя жена открыла мне глаза на то, какой я есть. Да, чаще получается так, ты вон какой, а я-то думала, что ты такой. Вот, нет, это не получится, но мы должны понять, что мы сразу изначально, что мы разные, что у нас могут быть разные взгляды, разные вкусы. Допустим, даже у нас с тобой может быть разный, одинаковый вкус. Мы оба любим картошку, но не бывает такого, чтобы мы картошку любили каждое мгновение, каждую секунду. То есть, допустим, будет так, что у тебя сегодня на обед ты захочешь картошку, а я буду хотеть макароны. Даже в этом вы можете не совпадать. Поэтому человеку нужно сговориться, договариваться, нужно уметь договариваться. Поэтому, чтобы выходить правильно из конфликтов, вы должны понимать, что люди должны проявлять усилия определенные, чтобы прилепляться друг к другу. И второе, нужен диалог, нужен разговор. Чаще всего проблемы и причины распадов союзов брачных именно в том, что люди не умеют с друг другом говорить. И мы с вами сегодня свое внимание сакцентируем на том, как бы научиться договариваться. Но я хочу прочитать вам одну очень такую интересную фразу. Вот вникните, вдумайтесь в нее. Супружеская совместимость, совпадение, сходство социальных позиций, ценностных ориентаций, установок, интересов, взглядов на жизнь. Это потенциальная возможность счастливых семейных отношений возникает. То есть это не то, что есть, это то, что возникает благодаря уступкам, взаимопониманию и поиску гармоничных отношений. Итак, супружеская совместимость возникает благодаря взаимным уступкам и поиску взаимных отношений.
0: Тогда
1: это не то,
0: работать.
1: Что мы вот тут, понимаешь...
0: Не сошлись вдруг, да?
1: Да, да, два берега. На...

0: одной реки. Вот реально, что люди два берега у одной реки. Вот. Поэтому нам с вами нужно разобраться, как решать конфликты. Угу. То есть произошел конфликт. Что делать? Бах! Произошел конфликт. Конфликтная ситуация. Чаще всего конфликтные ситуации на пустом месте не появляются. И ссоры уже реальные, которые происходят, такие, кто в доме хозяин, они происходят по одной причине, что люди не реагируют молниеносно или сразу на определенное непонимание во взаимоотношениях. Слово Божье дает рекомендацию. И я хочу с вами поделиться этой рекомендацией. Что нужно делать?
1: Да, хорошо.
0: То есть я буду помогать нам с вами смотреть, как Библия учит нас выходить из вот этих конфликтных ситуаций. Угу. Да, конфликтных. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему». Ну, давайте мы переведем этот текст на отношения между супругом и женой, между мужем и женой. Если, то есть наблюдайте, если же кто-то сделает из мужа или жены что-то не так или неправильно во взаимоотношениях, выговорили ему, то есть скажи ему, проговори это ему.
1: Но вопрос же еще, как сказать? Ведь некоторые бывают так скажут, что потом и решать-то ничего не хочется.
0: Да, мы поговорим, как говорить. Но проблема получается или появляется тогда, когда у людей конфликт, конфликтная ситуация, мне что-то не понравилось, а я что делаю?
1: Ну, соответственно, не понравилось, и я или закрылся, да, например. Ну, да,
0: в основном потому, что люди что делают? Они не обращают внимания на мелкие
1: игнорируют.
0: Конфликты. Игнорируют.
1: Да.
0: Они думают так, это знаете, как прищик такой появился, сам рассосется. Не рассосется. Особенно вы должны понимать, допустим, если говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, да, женщина очень, извините меня, злопамятное создание, но они помнят долго конфликт. То есть, допустим, если их что-то расстроило, то женщине, чтобы выйти из состояния расстройства, нужно 72 часа. Мужчина совершенно иной. То есть в основном мужчина в конфликте, через 5 минут он уже ищет решение этого конфликта, тянет жену, как мы говорили о гнездышке семейном, тянет ее в спальню, думает, что таким образом решится конфликт.
1: А у женщины почему вот это происходит? То есть вовремя не пообщались с ней, не разрешили вопрос?
0: Нет, женщины более эмоциональные существа, и им более склонно реагировать эмоционально.
1: То есть она 72 часа, вот как вы выразились,
0: да,
1: может прямо в этом состоянии?
0: В состоянии эмоционального...
1: Даже если вдруг она пообщалась и, в принципе, все решили?
0: Обиду будет, ну, как бы, больно
1: осадок
0: не будет,
1: останется.
0: Все равно осадок будет на протяжении 72 часов. Поэтому Слово Божие учит, смотрите, интересно, что не нужно откладывать. Если тебе что-то не нравится, то есть, я смотрел фильм, называется «Доктор Хаус». Там интересная вещь, когда у доктора Хаус друг, я не помню имя его, врача этого, и Хаус ему говорит, ты разведешься с ней. Почему? Потому что вот она молоко ставит сюда, а тебе нравится, чтобы она ставила туда. Но ты никогда не говоришь, ты просто берешь и переставляешь его. В конечном итоге ты расстаешься со своей вот этой возлюбленной, да? Брак твой распадается. И как раз причина заключалась в том, что человек думает, что он обидит или еще что-то, если выговорит. Не обидит. Нужно выговорить. То есть если тебя что-то расстраивает, обижает, научись говорить. Наберись смелости.
1: Если часто это происходит, когда человек часто говорит о каких-то негативных моментах?
0: Ты имеешь в виду...
1: Именно подчеркивать негативные моменты. Вот у тебя вот это вот. Вот смотри, вот здесь опять у тебя.
0: Сейчас мы об этом поговорим. То есть давай так, смотри. Если он, к примеру, не моет за собой кружку, это меня раздражает. И делает... Я ему раз сказала, два сказала, три сказала. А как Слово Божие говорит? Как в этих вопросах поступать? Если человек делает что-то плохо, сколько раз надо его прощать? Да, вы понимаете, что... Вот вы представьте себе, что привычка формировалась на протяжении долгого времени. Годы. Понимаете? И я вот говорил, что женщинам свойственно. Они думают, сейчас я его быстренько изменю. Да не изменишь ты его. Это сформировано. Если тебе не нравится то, что он ставит кружку, поговори с ним. Скажи, меня это раздражает. Давай мы будем кружку убирать. И он скажет, извини, пожалуйста, я не хочу тебя расстраивать. Да, я буду стараться это делать. Но если он опять сделал, опять выговори ему. И если он говорит, я изменюсь, поверь ему. То есть и это выход. Вы же договорились идти в этом направлении. Угу. Вы должны понять, что не только у вашего мужа проблемы или негативные какие-то стороны, у вас тоже они есть.
1: Да, никто не совершенен.
0: Понимаете, да? Никто не совершенен.

0: Нужно, как к себе относитесь, да? Мне можно ставить кружку, почему я устала, да? Или мне можно опаздывать, почему автобус задержался? А муж там опоздал, ты почему задержал, автобус задержался? Не мог раньше выехать, что ли, понимаете? То есть у человека всегда к другому больше претензий, чем к самому себе. Поэтому очень важно, первое, научиться говорить, выговаривать. Ну, говорить нужно учиться. Второе, как выходить из конфликта. Контролируйте свой эмоциональный фон. Людям свойственно поговорить. То я вот сказал, да, человек отложил разговор.
1: А ком все растет и
0: отложил
1: растет.
0: Отложил разговор. Ну все, теперь понеслась, понимаете, да? Почему нужно сразу говорить? Потому что вы вот эту пружину не сжимаете, да, и вы спокойно можете говорить. Опять же, если вас что-то задело настолько, что вы эмоционально заведены, дайте возможность себе успокоиться. То есть не начинайте разговор
1: человеку,
0: на повышенных тонах.
1: Ну, как бы человеку, когда он эмоционально такой вспыльчивый? Ну, такой, есть такие люди.
0: Ну, пусть успокоится. То есть не начинайте разговор до тех пор, пока не успокоились. Я дам совет. Пойдите, отожмитесь от пола, поприседайте, подышите глубоко.
1: То есть это какие-то
0: глубоко,
1: виды спорта, прогуляйтесь, да, упражнения какие-то?
0: Да, можно прогуляться. Но не продолжать этот конфликт. Вот когда успокоились, приходите, разговаривайте. Дальше что нужно сделать? Нужно определить время и место разговора. То есть вы хотите поговорить. Так, женщинам очень важен такой совет. Допустим, вы дома сидите, заметили опять эту кружку, хватаете телефон, звоните мужу, говорите.
1: Он в спортзале.
0: Да, Сережа, когда ты сегодня придешь, мне с тобой надо поговорить. Сережа домой не придет.
1: В гараж.
0: Потому что, да, у него шок, он думает, что случилось. Да, то есть выбирайте время и место. Если вам что-то не понравилось, время выбирайте и место для этого разговора в эмоционально спокойном состоянии. Один пример я хочу вам рассказать, мне очень понравился. Короче, один парень вырос в семье, где папа с мамой, когда возникал конфликт, папа маме говорил, так как у них была, допустим, кухня и комната, где был сын, допустим, жил, и была комната, где они, мама с папой были, да, спальня была. И папе не хотелось при детях выяснять отношения, он искал место, куда же пойти, в комнату сына не мог пойти, на кухне все были, он говорил жене, пойдем в спальню разговаривать. И они шли в спальню. Когда сын вырос, он не знал, что там в спальне происходит, как конфликт решается. И вот первый конфликт, который у него с женой произошел, он в этом конфликте и говорит, пошли в спальню, ну что там делать? Он не знал. Поэтому первое, нужно быть спокойным, вернее, нужно говорить о конфликте, если против, ты чувствуешь, что тебе что-то не нравится. Второе, нужно быть спокойным и нужно найти время и место. Не звоните по телефончику, то есть пусть он лучше придет домой, потом будете говорить. Следующее, что нужно делать. Чтобы решить конфликт, помните, такое было, что с тобой делать? Галустян, я не помню, как называлась вот эта смешная передача, он говорит, понять, простить и отпустить. Да? Второе, или четвертое, что нужно сделать. В отношениях, когда вы пытаетесь договориться, нужно человека понять. Нужно себя поставить на место
1: этого человека,
0: да, этого собеседника. Человека. Как это, когда это происходит и как это происходит. Если вы пытаетесь донести свою точку зрения, вы ничего не услышите. Вы будете обдумывать, как вам сказать, что вам сказать, какие доводы принести. И если вы все время это будете в голове прокручивать, то когда вы разговариваете, то есть, допустим, вы решили с мужем поговорить, вы ему говорите, он вам отвечает, вы хотите отстоять точку зрения свою. Если вы хотите отстоять свою точку зрения и сказать, какой он не прав, как он не прав, вы никогда его не поймете. Потому что в процессе, когда он попытается что-то вам ответить, вы не будете его слышать. Вы будете обдумывать новые доводы. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно поставить себя на его место, это говорит о том, что нужно научиться человека не слушать, а слышать. Нужно услышать его доводы.
1: То есть не акцентировать внимание на вот этих вот недостатках, да, которые он вдруг осуществил при какой-то ситуации, а спросить, почему это произошло, да?
0: Да,
1: почему ты так отреагировал?
0: Да, допустим, да. Он не моет кружку. Что ты такой? Руки у тебя не с того места не растут. Почему ты кружку не моешь?
1: Без оскорблений.
0: Да, ты оскорбляешь человека. Тебе нужно понять, почему. И если ты с ним поговоришь, он тебе скажет, слушай, да я с детства так делаю. и ты себя ставишь на его место, да? А у тебя есть какие-то вещи, которые ты с детства делаешь, да? Я, допустим, за людьми

0: наблюдаю. Некоторые люди уже взрослые, там теребят волосы, кто-то ногти грызет, кто-то вот так их ковыряет, кто-то руки вот так делает. Ну, если я тебе буду говорить, меня это раздражает, не делай этого. А человек не может этого не делать. Ему нужно долгое время, чтобы избавиться от этой привычки. То есть нужно себя ставить на место своего возлюбленного. Следующее, что нужно. Продумайте выход из сложившейся ситуации. Продумайте, как из этой ситуации выйти.
1: А вот здесь вот продумать должны оба? Или тот, кто, вот, например,
0: вы продумываете затеял оба. Вы же ищете прилепиться, прилепляетесь. Вы сговорились, вы договорились идти. Вы носите бремена друг друга, есть еще интересный текст. То есть вы обязуетесь взять не только ты за свое отвечаешь, я за свое. Вы должны договориться, понимая, да, проблему, понимая. Допустим, я понимаю, почему проблема. Допустим, жена что-то сделала не так, я ее понимаю. Я вник в этот процесс. Понимаете, конфликт же, он же не на пустом месте. Это же не одноразовое какое-то событие. Это многократно повторяющиеся какие-то вещи. Или в одной области повторяются эти вещи, накоплены, да, что-то. И ты понимаешь, что это определенная особенность, и ты договариваешься, что нам делать, как нам решить эту проблему, да. И от вас требуется, то есть, допустим, от меня требуется, что терпение от меня требуется. Согласна, да. А сколько терпеть? Слушай, ну я тебе, я обещаю, что я буду стараться. А сколько понадобится времени? Да хоть всю жизнь. Понимаете, человеку важно не то, что проблема решена, а важно, что меня понимают, меня слышат. Человек хочет двигаться в этом направлении. Он прилагает максимально усилия, и я знаю, что я ему не безразличен или не безразлична. В таком как состоянии, да, или взаимоотношении, люди готовы жить и двигаться. Совершенными мы не станем, однозначно, не думайте, что это прям совершенная семья. Совершенная семья там, где друг к другу хорошо относятся. Буквально три слова хотелось еще сказать. Ну, на этом все.
1: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Есть к чему стремиться, я думаю, многим семьям. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

какими способами не нужно справляться с психотравмой. Дело в том, что человек, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, испытывает очень серьезное внутреннее напряжение. И эта внутренняя боль, она настолько невыносима, что именно она толкает человека на любые способы, чтобы избавиться от нее. В этом видео мы поговорим о способах, которые вам точно не помогут. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого распространенного метода попытки справиться со своей внутренней болью. Как ни странно, но это алкоголь или наркотики. 52% мужчин и 28% женщин, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, используют именно этот метод для того, чтобы убежать или решить свою внутреннюю проблему.

Однако, на самом деле, этот метод оказывается весьма неэффективным. И вот почему. Все дело в том, что алкоголь меняет концентрацию уровня некоторых гормонов и нейромедиаторов, а именно дофамина и серотонина. Дофамин – это гормон, который отвечает за удовольствие, и именно он вызывает у человека эйфорию. Когда поступает определенная порция этого гормона, человек чувствует некую приподнятость, возбуждение. И это, конечно же, позитивным образом, как ему кажется, влияет на общее состояние. А изменение уровня серотонина приводит к тому, что человек расслабляется. И на некоторое время человеку кажется, что он испытывает какое-то определенное временное облегчение. Однако этот метод оказывается совершенно недееспособным в долгосрочной перспективе, потому что он абсолютно не решает в корне проблему травмы человека. Действие алкоголя очень в какой-то степени можно сравнить с действиями препаратов, с помощью которых лечатся, скажем так, или купируются некоторые болезненные психические симптомы. Однако речь здесь идет только о некоторых способах приглушить боль. И то далеко не самых лучших, далеко не самых качественных. Кроме того, было замечено, что употребление алкоголя или наркотиков, потому что действие этих веществ приблизительно одинаковы, очень негативно влияют на течение всего посттравматического стрессового расстройства. Почему? Все потому, друзья, что этот способ, он как бы заглушает боль, он как бы уводит ее вглубь человека, не позволяет обнажить ее, достать ее и поработать с ней. Именно в этом заключается важный терапевтический эффект, чтобы боль вспомнить, осмыслить, достать ее из себя. Алкоголь делает обратное. Он загоняет эти негативные эмоции, притупляет их и загоняет их глубоко внутрь. Кроме того, алкоголь и наркотики ведут к еще большей проблеме, а именно проблеме зависимости. Поэтому, как бы вам, может быть, не казалось, что употребление какой-то безопасной доли алкоголя или наркотиков, таких вот легких, ну или тяжелых, решит проблему вашей боли, не заблуждайтесь, не решит, напротив, усугубит. Следующий довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от такой разрушающей внутренней боли, это самоповреждение. Довольно часто люди прибегают именно к этому методу. Почему? Потому что в этом случае происходит некое смещение или смещение акцентов. То есть боль физическая, которую человек ощущает вот здесь и сейчас, потому что тело реагирует на самоповреждающие такие действия. Вот эта физическая боль, она как бы вытесняет боль эмоциональную, которая присутствует в человеке, страдающем ПТСР, на постоянной основе. Однако этот метод тоже оказывается весьма неэффективным, потому что физическая боль, она имеет свойство прекращаться. И для того, чтобы человеку, ну, хоть как-то существовать со своей внутренней эмоциональной болью после перенесенной травмы, повреждать себя человек вынужден постоянно. Однако это становится небезопасным для жизни. Кроме того, это приводит к дополнительным проблемам, связанным со здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы убегать от внутренней боли с помощью переключения на боль физическую, вместо этого намного лучше использовать другие, более конструктивные способы, с помощью которых можно справиться с этой проблемой. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующий, третий, не менее распространенный способ – это рискованное поведение или рискованные действия. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такой ситуации, где присутствует риск для жизни, наш мозг реагирует.

приблизительно так же, как он реагирует во время получения психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же выделяются другие гормоны, ответственные за появление именно этого настроения. Так вот, рискованное поведение, оно чем-то напоминает наркотическую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильные эмоции, чтобы заменить негативные эмоции, вызванные психологической травмой. Однако, друзья, этот метод также оказывается нерабочим, и более того, он реально связан с угрозой для жизни, и рано или поздно человек может просто уйти из жизни, так и не справившись со своей болью, благодаря такому рискованному поведению. Следующий, четвертый, также довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от боли, это сексуальная распущенность. Все дело в том, что секс – это очень мощный фактор, который человеку приносит удовольствие. И благодаря тому, что человек испытывает это удовольствие, он таким образом пытается вытеснить болезненные ощущения, болезненные воспоминания. Это справедливо даже для жертв насилия, потому что даже жертвы насилия способны в некоторых случаях испытывать удовольствие. Конечно, в случае перенесенного сексуального насилия гамма эмоций, гамма чувств намного шире. Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Но с помощью секса многие люди пытаются вытеснить болезненные воспоминания. Очень часто люди, которые пережили сексуальное насилие, пользуются этим методом, потому что в сознании человека как бы происходит такая ложная связь. Если на меня обращают сексуальное внимание, значит, меня любят. Многие жертвы изнасилования, они таким образом пытаются заполнить тот вакуум, который был создан по причине психологической травмы. Однако этот метод также не работает, потому что удовольствие от сексуальной близости не решает в корне проблему посттравматического стрессового расстройства, лишь на некоторое время ее ослабляет, а иногда ведет к более серьезным последствиям, таким как заболевания, передающиеся половым путем, к таким вещам, как, например, попадание еще в большую зависимость, но на сей раз от сексуальной близости, причем с такой неразборчивой. Вы знаете, в этом смысле слова, наверное, стоит прислушаться к тому, что говорит Священное Писание. Библия много говорит о сексуальном здоровье, о сексуальной нравственности. В этом смысле слова заповедь «не прелюбодействуй», то есть «храни себя», она оказывается как нельзя более действенной и практичной. Пятый метод, с помощью которого люди пытаются справиться со своей болью, это избегание. Люди избегают мест, где с ними может случиться что-то плохое. Избегают людей, которые могут нести потенциальную угрозу. Избегают разговоров на тему травмирующего опыта. Однако избегание, попытка замолчать, попытка ничего не вспоминать, попытка никак не доставать наружу, на самом деле работает с точностью да наоборот. Она приводит к тому, что травматичный опыт усугубляется, повторяется. И напротив, когда человек перестает избегать болезненных ощущений, болезненных воспоминаний, травмирующих воспоминаний, то вначале человеку при воспоминаниях довольно дискомфортно, но потом, впоследствии,

это приносит настоящее исцеление. Поэтому избегать разговоров, мест, людей, это очень плохая идея, она не работает. И, наконец, шестой метод, не работающий метод, это попытка повторения травматичного опыта. Да-да, друзья, как ни странно, но жертвы насилия или каких-то экстраординарных событий, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, довольно часто прибегают именно к этому методу. Почему? Все дело в том, что когда человек переживает травматичный опыт и не реагирует должным образом, развивается психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство. И одним из возможных проявлений ПТСР является отсутствие эмоций, отсутствие ощущения себя живым. Такие люди часто говорят, я ничего не чувствую. Даже если ситуация, в которую они попадают, предполагает, что у человека хотя бы какие-то эмоции появятся, положительные или отрицательные. Так вот, это ощущение, что ты как будто бы не живой, ты как будто бы мертвый, потому что не испытываешь никаких эмоций, никаких чувств. Вот это ощущение, оно довольно невыносимое. Именно поэтому жертвы насилия возвращаются к своему травматичному опыту. То есть они как бы ищут, чтобы повторить этот опыт, например, быть изнасилованным. Почему? Такое поведение объясняется тем, что человек тогда, в тот момент, испытал хотя бы какие-то эмоции. И для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, от того, что ничего не чувствуешь, люди и идут на повторение этого опыта. Если сделать хотя бы беглый обзор методов, которые оказываются абсолютно нерабочими, то, вы знаете, оказывается очень справедливым высказывание Священного Писания, причем неоднократное высказывание по поводу нравственности. Приведу некоторые из них, которые мне нравятся больше всего. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Это Псалом 118, текст 92. Или вот: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Ну и еще один текст из книги пророка Исаии: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть оказывается, что все эти разрушительные действия, они не имеют, в общем-то, никакой полезной ценности, оказывают лишь временное влияние на человека. А что же тогда помогает? Давайте поговорим немножко об этом. И здесь хочется выделить три таких важных момента. Первое – это психофармакология. Мы поговорим немножко об этом методе. Второе – это психотерапия. И третье – это методы самореабилитации или методы самопомощи. Давайте по порядку о каждом из них. И начнем мы с лекарств, или с психофармакологии. Дело в том, что иногда травма насколько серьезна и ее последствия насколько оказывают колоссальное влияние на человека, что ему необходима помощь лекарственных средств. Это нужно в тех случаях, когда человек испытывает какие-то острые симптомы, такие, например, как суицидальные мысли, навязчивые, или же даже суицидальные попытки. Возможно, человек не может справиться с какой-то крайне серьезной депрессией. В таком случае я очень рекомендую обратиться к профильному специалисту, к психотерапевту или психиатру, который может назначить правильную дозу и правильные препараты для того, чтобы помочь справиться с этим. Однако надо понимать, что препараты, медицинские препараты, они хоть и помогают справиться с острыми симптомами, но они не лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому препараты нужно использовать только по назначению серьезного специалиста и только в комплексе с психотерапией. И это второй способ, который реально может помочь. Психотерапия – это работа со специалистом, психологом или психотерапевтом. То есть это человек, который поможет вам разобраться в сути происходящего и намного быстрее справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства.
Я рекомендую в тяжелых случаях использовать именно эти два метода, то есть метод психофармакологии.

онкологии с назначением, бесспорно, с назначением хорошего врача, и психотерапия. Однако, к сожалению, пока далеко не все люди осознают серьезность работы над собой в этом смысле слова. И некоторые люди никогда не обратятся к психиатру, никогда не обратятся к психотерапевту или к психологу для того, чтобы пройти такую реабилитацию в терапии. И поэтому все, что остается этим людям, вместо того, чтобы просто быть пассивными и наблюдать за тем, как жизнь катится под откос, можно использовать некоторые вещи, такие как самопомощь. Самопомощь – это хороший путь, это один из возможных вариантов решения вопроса, связанного с исцелением от посттравмы. Однако, что нужно понимать, он более длительный, этот путь. И вы будете в какой-то степени действовать вслепую, потому что, может быть, не все процессы вам понятны, которые лежат в основе вашего поведения, ваших мыслей, ваших чувств, работы вашего организма. В этом смысле слова работа со специалистом намного более действенна. Но если вы не готовы ни к первому, ни к второму способу, тогда, пожалуйста, хотя бы займитесь тем, чтобы попытаться помочь себе. Это может быть хорошим началом на пути к исцелению.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: «Страх Господень научает мудрости и славе предшествует».

0: Здравствуйте. Травля ребенка – явление неприятное и, мало того, опасное. Как ее остановить и как поддержать ребенка в этой непростой ситуации? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает Мария Вачева, психолог. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас в

0: Снова в нашей студии. Итак, я думаю, что вначале важно определиться с вопросом, что такое травля. Когда ребенка обозвали, когда у него забрали какую-то вещь одноклассники, когда подрался где-то во дворе, это уже травля или пока еще нет?
1: Ну вот когда это разовое явление, там дети подрались, что-то не поделили, что-то кто-то...

0: физическое, при котором есть унижение, оскорбление личности, игнорирование, отбирание вещей, но все это проходит систематически. И это проделается систематически с человеком. И при этом, ну, есть поддержка группы, эта группа проделает, либо агрессор какой-то при поддержке группы. То есть это что-то, что, если мы такие основные выразим критерии, да, то это будет группа должна быть или кто-то во главе группы. Это должно быть систематично и против кого-то направлено. И тогда мы можем говорить о том, что это не просто ситуативный конфликт в детской группе, а есть место травли.
1: То есть бывает так, что сегодня обозвали друг друга, а завтра вместе играют?
0: Безусловно.
1: Или не играют, но ровно так друг к другу относятся, это действительно что-то разовое. А вот если, например, кто-то в группе травит кого-то, так скажем, постоянно обзывает, насмехается, а другие, ну не то что поддерживают, они просто молчат. Просто молчат, ну и становятся свидетелями вот этого процесса. Это тоже можно считать травлей?
0: Ну, безусловно, травля – это не всегда, когда вся группа против. Угу. Бывают ситуации, что, да, ребенка, ну вот как-то группа объединяется, весь класс игнорирует, не общается с ребенком. Это тоже травля. Такое явное игнорирование, отвержение человека. Но если даже один все время унижает, оскорбляет, может быть, вещи отбирает какие-то, как-то преследует второго ребенка, один ребенок второго, и при этом все остальные не вмешиваются, мы можем как раз поговорить, почему они не вмешиваются, то это все равно подходит к классификации травли. Мы все равно называем это травлей. А почему? Потому что большая часть детей, они не вмешиваются не потому, что они плохие, вот эти самые свидетели. И не всегда они одобряют то, что происходит. Но на самом деле многим из них, большинству, страшно оказаться на месте того, кого обижают. Ведь если вмешаться, то есть вероятность, что и ты попадешь в эту категорию изгоев, над которыми смеются, унижают. И поэтому иногда дети не вмешиваются не потому, что они черствые, а потому что им страшно, что такое же могут с ними проделать. И, ну, такие риски тоже есть, что если они вмешаются, то и над ними могут также, ну, издеваться.
1: То же самое. И вот в чем вообще причины травли? Почему вот тот лидер, который травит, издевается, почему он такой? Почему вот дети бывают такими жестокими, да? Вот. И, ну, хочется знать ответ на этот вопрос. Почему дети жестокие?
0: Ну, я думаю, что почему булли, да, как мы бы его назвали, тот, кто травит, да, буллинг есть, буллинг, слово, травли, которое, да, равнозначное слово травли. Почему этот ребенок, да, или агрессор, как бы мы его назвали, тот, кто травит, почему он так делает? Причин, конечно, множество. Либо он пытается как-то себя заявить, в другом чем-то не успешен в этом проявить себя. Либо у него какая-то дома не очень благоприятная обстановка, и он здесь выпускает, там он слабый, тут может выпустить вот то накопленное, что у него есть. То есть причин на самом деле много, но если мы говорим в целом о коллективе, чаще всего травля – это все-таки явление в подростковом периоде, то мы знаем, что подросткам очень важно быть частью какого-то коллектива, какой-то группы. И поэтому иногда подростки объединяются вот в такую команду, да, объединяясь против кого-то. И чувствуют себя, вот мы одно, мы вместе, мы что-то целое. И вот эта потребность, здравая потребность подростка быть частью чего-то, частью компании, быть, мы иногда взрослые говорим, вот они как стадо, все как одинаково хотят выглядеть, одинаковыми хотят быть. Вот эта принадлежность, она иногда, когда не реализуется в положительном ключе, когда ребята не объединены какой-то идеей, в том контексте, что идеей какой-то положительной, что-то вместе сделаем, какую-то пользу принесем, где-то будем волонтерами. И вот когда ребята не объединены положительной идеей, то тогда идея нужна, объединиться все равно потребность есть, и тогда они объединяются вокруг вот чего-то такого негативного.
1: А по каким признакам понять, что ребенка в школе травят, обижают, буллят? Вот как это может понять родитель и как это, может быть, возможно, понимает педагог? Потому что в каких-то случаях бывает педагог не в курсе каких-то ситуаций в классе. Такое

0: тоже может быть.
1: Такое тоже может быть, и поэтому очень важно, чтобы все-таки у ребенка с родителем были доверительные отношения. Может быть, ребенок не ко всякому педагогу подойдет, и, может быть, если калейдоскоп и много педагогов, он не с каждым имеет такие отношения.
0: Ну, классный руководитель и, все-таки.
1: Классный руководитель. Да. Но иногда бывает проблема в том, что и педагог не вмешивается в это. Либо он занят чрезмерно своими делами, ну, не хочу сейчас обесценивать, да, педагогов, есть разные педагоги, либо этот ребенок может где-то своими умными вопросами, своими какими-то комментариями тоже раздражать педагога. Угу. И педагог, скажем так, иногда класс это делает с немого согласия педагога. И вот на эти вещи тоже родитель должен как-то, ну, обращать внимание и смотреть, что там происходит в коллективе, а как педагог сам относится к ребенку. Потому что иногда педагог может закрывать глаза на эти вещи, чтобы, ну, скажем так, уравнять всех детей, и чтобы они сами между собой разобрались, и того, кто, ну, так называемый выскочка, угу, чтобы его проучили, и он был удобный, так угу, как все дети. Но вот взрослому, конечно, родителю в первую очередь нужно строить так отношения, чтобы ребенок мог поделиться, чтобы он мог рассказать. Это самый первый надежный источник, когда ребенок пришел и рассказывает, что что-то происходит не так. Но дети боятся этого делать, и по множеству причин, но давайте остановимся на все-таки на критериях. Ну, во-первых, родитель на что может обратить внимание, если нет желания идти в школу. Все время там то живот, то голова болит перед тем, как идти в школу. Ребенок плохо спать стал, у него снизилась успеваемость. Он просит какие-то деньги, к примеру, еще дополнительные. Или очень вот, тщательно переживает, чтобы ему карманные деньги выдали. Ну, к примеру, если там, да, вымогают деньги или еще что-то. Если у него есть на теле какие-то синяки, какие-то еще другие, скажем так, физические последствия какие-то, и травмы какие-то физические, и он не объясняет, или его объяснения, они не настолько убедительны, когда, ну, я шел, споткнулся, и второй день опять шел, споткнулся, и пятый день опять я случайно ударился. Вот эти, вот некий вот такой список, он должен, факторов, он должен родителя насторожить с тем, чтобы поговорить с ребенком об этом. И вот если мы говорим о том, почему дети боятся, зачастую дети боятся, что взрослые отнесутся с таким обесцениванием, пренебрежением к их переживаниям и скажут, ну, подумаешь, там в школе разберутся, подойди к учителю, или взрослый может сказать, ну что, ты слабый, что ли, дай сдачи. Некоторые взрослые говорят, к примеру, так в христианском сообществе я встречаю такое, что «а ты подружись с ним, вот ты принеси ему какой-то бутерброд, принеси там вкусняшку какую-то, подружись с этим ребенком». И получается, когда вот эти ну, полезные советы родитель дает ребенку, ребенок ощущает, что его оставляют одного с этой проблемой, с этой бедой, и он должен уже сам что-то там решать, строить отношения, пытаться задружить и так далее. Но проблема же зачастую не в том, что он не подружился в коллективе. И вот здесь очень важно, чтобы родитель, если ребенок делится, чтобы он сказал о том, что проблема не в тебе. Это не ты не такой какой-то. А потому что, как я уже говорила, у подростка вот это вот кучковаться, да, объединяться, есть потребность. И часто в этом возрасте, унижая другого, они... ну, повышает свою самооценку. То есть причина вообще может быть не в ребенке. И он, если можно так сказать, очень рандомно попал в эту категорию жертвы. Он не потому, что с ним что-то не так. И вот это важно объяснить ребенку, что это не ты не такой какой-то. И это не с тобой что-то не так. Вот. И очень важно, чтобы взрослый все-таки, выслушав ребенка, с сочувствием, послушав его, мог предпринять действия по защите ребенка.
0: То есть это должен делать родитель, мама, папа, да? Безусловно. Они не должны говорить, иди-ка давай разбирайся сам, или что ты слабак, дай сдачи, или ты сама виновата, потому что ты там не дала списать, не помогла, перестала с ней дружить.
1: Меньше вот. Ешь, не будешь, да, толстой, поэтому, да, не будут насмехаться.
0: Да, или по внешним каким-то признакам, по национальным признакам, по социальным признакам ребенка могут вот так вот, да, шпынять и травить. Но как бы это не значит, что, ну, его можно травить.
1: Проблема в, да, том, что травля оказывается...

0: очень далеко идущие последствия на ребенка. И во взрослой жизни очень часто я встречаю людей, которые со слезами вспоминают этот период, когда они переживали это, и когда взрослые не вмешались. И им говорили такие советы: да ты справишься, мы за тебя помолимся, иди. И ты остаешься один на один с этой проблемой, которая больше, чем твои силы и твои возможности в этот период. И возлагаются на ребенка ожидания тех задач, которые в этот момент на самом деле должен взрослый решать. Угу. Педагог, родитель.
1: Угу. Понятно. Дальше, какие действия родителя должны быть? Да, родитель, понятно, что он должен быть включен в этот процесс. Угу. Он не должен оставлять ребенка один на один с этой проблемой. Что должен делать родитель? Должен ли он обратиться к педагогу, пойти в школу? Как он должен действовать?
0: Ну, однозначно, он должен заверить своего ребенка, что он на его стороне, что он его поддержит, что он разберется со всем этим. И, конечно, здесь нельзя решать эту ситуацию на эмоциях. Придя в школу и начав устраивать какие-то конфликты, разборки с педагогом, эту проблему не решить. Потому что в этой ситуации очень важно родителю так составить беседу с педагогом, чтобы это выглядело, как мы вместе. Не вы плохие, вы не доработали претензии, вы не досмотрели, тут моего ребенка обидели. А давайте мы вместе посмотрим, как можно изменить ситуацию в коллективе. Давайте вместе, чтобы не было конфронтации с педагогом. Потому что это не пойдет на пользу для решения проблемы. Угу. Просто выпустив пар на педагога, проблему не решить. Просто встретишь с этим мальчиком где-то наедине, отругав его и напугав, или как-то еще некоторые родители используют какие-то силовые способы, вот это тоже может не сработать.
1: Но это, в конце концов, что, это несовершеннолетний.
0: Потому что все равно ваш ребенок идет туда один, снова без вас, и поэтому здесь очень важно максимально задействовать педагогический коллектив. И поговорить с классным руководителем так, чтобы не обвинять, а сказать: давайте вместе посмотрим, что происходит. Давайте вместе что-то какие-то продумаем, может быть, мероприятия, в которых бы дети могли что-то почувствовать себя командой, но не командой, которая унижает и чувствует себя единое за счет обесценивания другого, а командой, которая делом каким-то объединена, хорошей идеей какой-то объединена. И вот здесь нужен комплекс мероприятий. На самом деле, как мне кажется, что с одной стороны вопрос травли, он такой не просто решаемый, а с другой стороны, он решаем за счет авторитета учителя очень во многих вопросах. Потому что если есть авторитет педагога, и педагог иногда даже взглядом даст понять, что эти поступки, эти фразы недопустимы, он не поддерживает, то, конечно, тогда дети будут ориентироваться на мнение педагога. То есть на самом деле очень многое зависит, скажем так, в климате коллектива от того, как педагог себя ведет. Ну и, наверное, самая крайняя степень, если родитель был у педагога, говорил, попытался встретиться, может быть, как-то с родителями, может быть, с детьми какие-то мероприятия педагог организовал, там какие-то. И если педагог не отреагировал, ну, не захотел что-либо вообще как-то коммуницировать на эту тему, поддерживать, нужно идти дальше, нужно идти к директору школы. Задача родителя не воевать, но конструктивно пытаться решить этот вопрос. И, наверное, самая крайняя мера, и об этом я тоже скажу, если вы видите, что вашему ребенку там плохо, действительно плохо, если вы видите, что это мешает ему в обычной повседневной жизни, ему сложно концентрироваться, он испытывает очень сильную эмоциональную вот такую травму, то как крайняя мера, то здесь можно рассматривать даже перевод в другую школу. Я не скажу, что это всегда полезно, потому что травмированный ребенок где-то вот своей уязвимостью может и там привлечь неких людей, но все равно иногда бывает переход в более здоровый коллектив дает ребенку возможность, новый шанс и возможность реабилитироваться, что ли, почувствовать себя в этом социуме принятым, нужным и не униженным.
1: Угу, понятно. Итак, значит, не нужно оставлять ребенка один на один с этой проблемой.
0: Безусловно.
1: Не нужно устраивать разборки с детьми, которые мы знаем, что вот они виновны.

0: некий такого положения.
1: Не нужно обесценивать где-то, чувства подкарауливать,
0: ребенка. Да, обесценивать чувства ребенка не нужно. Нужно решать это со взрослыми. Еще раз, да, повторяемся, суммируем, как бы подводим итог. И мы это решаем как команда вместе с педагогом.
1: Угу. Очень важно помнить, что травля – это не проблема одного ребенка, который не такой. Это проблема всего коллектива. Угу. Это проблема не только этого ребенка, не только у него далеко идущие последствия, но последствия остаются и у самого этого зачинщика, агрессора, потому что он учится безнаказанности, он получает опыт безнаказанности, и это ему тоже будет мешать в будущем жизни его, подчиняться каким-то правилам. Негативный опыт и травму получают и дети, которые просто наблюдают. Они получают вторичную такую травму, наблюдая это, чувствуя свое бессилие и беспомощность. Поэтому это не проблема только этой семьи и этого ребенка, которого травят. Это проблема всего коллектива, поэтому очень важно ее всесторонне рассматривать и решать ее всесторонне, подключая всех, кого можно для решения этой проблемы.
0: Понятно. Мария, большое вам спасибо за то, что рассмотрели эту тему со всех сторон, кратко сделали анализ и подсказали, как действовать, если вдруг такая ситуация складывается с детьми нашими. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики и все, кто сегодня интересуется этой темой, потому что все, что мы будем говорить в рамках этой темы, оно будет основано на Священном Писании. И более того, записать вот как бы продолжение этой темы, которую я уже вот недавно освещал, меня побудила идея, потому что много подписчиков или, по крайней мере, зрителей, которые писали, оставляли комментарии под видео, я понял, что тема недостаточно, может быть, раскрыта, или есть иная точка зрения, на которую тоже необходимо обратить особое внимание. Я с уважением отношусь ко всем, кто уважительно, или, как говорят в английском языке, есть такое выражение, respectfully disagree, то есть с уважением не согласились. И где-то я с ними, где-то они со мной. Конечно, было несколько таких, знаете, резких высказываний, но всех Бог любит, и мы должны всех любить. Тем более врагов, а это не враги, это люди с иной точкой зрения. Посему хочу сегодня снова сделать акцент на библейском тексте. Давайте посмотрим и ответим вот на целый ряд вопросов. Первый, самый главный вопрос – а спасает ли суббота? Если она спасает, значит, ее надо соблюдать. Ну и уже отсюда вытекают вопросы, как соблюдать, как долго соблюдать, правильно ли соблюдать, с кем соблюдать, ну и там все, что вокруг этого будет фигурировать. Если она не спасает,

А это то тогда зачем вообще об этом говорить? Мы просто ее вычеркиваем, дни не наблюдаем, как это многие сегодня любят цитировать тексты апостола Павла. И просто жить, наслаждаться, зная, что ты рожден свыше, что Бог тебя любит, Он тебя уже давно спас, независимо от того, в какой день ты соблюдаешь, вообще никакой не соблюдаешь, там, что ты кушаешь, что ты не кушаешь, и так далее, и так далее. Ну, давайте по порядку. Снова возвращаемся в первый вообще первое упоминание о седьмом дне и о субботе. Это Бытие 2, 1 по 3. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, мы видим первоначально вообще, для чего суббота? Где она вот появилась? Вот первая страничка Библии, вот первая буквально. И здесь написано, он к седьмому дню все закончил, этот день благословил, осветил и отделил от всех дел. То есть, как бы он сказал, вот это будет вот такой выходной. И мы все прекрасно знаем, что на любой работе, где бы человек ни работал, ему крайне нужен выходной. То есть это первое, что оговаривается. 2-2, там, 3-2, 5-2 и так далее. То есть выходные дни, да, это как бы очень важно. И Бог говорит, вот будет 6-1, то есть один день для отдыха. Потому что Бог почил, как бы дал пример, к седьмому дню все закончил, ничего он больше в субботу не дозаканчивал, никакие штрихи не наводил, он просто общался с теми, кого сотворил. В первозданном раю Адам и Ева. Вот эта радость общения с Творцом в безгрешном саду Эдемском. Итак, это то, что мы первое находим. Но теперь давайте еще ответим на несколько вопросов. Вопрос, Ветхий Завет и вообще его нужно читать и к нему апеллировать, или он уже давно устарел и он не нужен? Ответ очень простой. Ветхий Завет, он нужен, потому что если говорить о заветах, именно о заветах, если говорить об истории, например, царя Давида, история сотворения, история Иосифа, история царей, там история Соломона, мудрости и так далее, то есть там кладезь всего полезного, и Христос очень часто цитирует ветхозаветные писания, потому что новозаветных тогда еще не было. И апостол Павел говорит, мы сейчас чуть ниже об этом коснемся, очень много из писаний. Следовательно, какой вывод? Что такое завет? Заветы между новым и ветхим, разница лишь в том, что Ветхий Завет был утвержден на крови жертвенных животных, которые указывали на Христа. Новый Завет, он уже утвержден на крови Иисуса Христа, потому что есть красивое выражение в богословии, тень и действительность, они сошлись вместе или встретились. Поэтому взять просто вот так по тематическому, или как сказать, по делению, вот это Ветхий Завет, это все ветхо, не нужно, знаете, такое чувство, что вот здесь какая-то приходит реновация жилья. То есть вот это какое-то, не знаю, там, хрущевское, все ломается, потому что оно неудобно, потому что пришли современные люди, любящие комфорт, простоту и так далее. Они говорят, ну кто так строил, что такое 4 квадратных метра кухня, там только вот холодильник, печка и вот купить, сидеть на такой кухне, потому что, ну это же вообще все плохо, надо все снести. И строим новое, красивое, просторное, кухня, объединенная залом. Ну и так далее, и так далее. Ну так вот нет. Почему нет, объясню. Потому что здесь не эксперименты студента, который пробовал, писал работу, ну потом, конечно, после серьезной рецензии, там какого-то критического анализа, пришлось многое пересмотреть, и после всего этого осталось вот это. Но это уже, конечно, лучше, гораздо лучше, чем вот эта первая непутевая затея. Так оно не работает. Это Бог автор, начиная от самого первого, скажем, слова, от первой строки и до последней строки. Это Бог. И он не нуждается ни в модернизациях, ни в какой-то там нашей критике. Вопрос в том, что, как говорят сегодня, нет здоровых, да, и все больны, только есть недообследованные. Вот так и мы. Мы в Слове Божьем недоисследованные. И я сталкиваюсь с тем, что очень многие люди поверхностно цитируют текст за текстом, как бы, ну, где-то звучит эта идея, что уже вот

Как надо понимать ветхо, тем более суббота. Это что-то еврейское. А если еврейское, тогда надо обрезываться, да, обязательно на восьмой день. А если ты не обрез, зачем тебе эта суббота? Ну, знаете, вот такие, как сказать, не то что шоры, а вот такие клише сегодня есть. То есть это, ну, я вас умоляю, Ветхий Завет. О чем мы можем говорить? Я много раз беседовал, и когда приводишь текст библейский, говорят, а где это написано, в Ветхом или в Новом Завете? Ты говоришь, там, в Псалмах, например, или в Новом Завете, или в Ветхом. А, ну, Ветхий Завет, давайте, не надо. Вы мне покажите, где в Новом. Да без проблем. Дело в том, что это все одна история, один народ и один автор. Только разные этапы жизни и разные периоды, связанные с определенным видом служения и так далее. Еще раз возвращаемся теперь снова в историю. Итак, мы сказали первое, что сделал Бог, это Он сотворил человека и сказал, «Тебе, дорогой человек, очень нужен этот день, чтобы ты общался со мной и ничего в этот день не делал». Ну, как бы в первом стихе этого прямо вот так не видно. Теперь читаем 16 глава Исход. 16 глава, очень красивая глава, читаем 4 стих. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Вы обратите внимание, вопрос не в том, прокормить. Вот идея фикс, вот Богу нужно прокормить народ. Да прокормит он его, вообще не проблема, вот так возьмет и прокормит. И еды им даст, и воду из скалы, если надо, потечет. Прокормить не вопрос. Ключевая проблема для Бога – проверить и испытать, будет ли поступать по закону моему или нет. А в шестой день, говорит, пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. «И сказал Моисей Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас?» Очень красиво он здесь представил, да, что Господь услышал ропот, но здесь ни Моисей, ни Аарон не виноваты. Ну и здесь мы читаем продолжение. «Они утром встали, роса поднялась, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как ини на земле. И увидели сыны Израиля, говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». И вот здесь он дальше говорит, собирайте гоморами, кому сколько съесть, и у кого будет много, не будет лишнего, у кого будет мало, не будет недостатка. Заметьте, очень важные принципы библейские, такие божественные, принцип достаточности. То есть, ну, нет у человека много богатств, большого автопарка, просторнейших квартир, там, домов и так далее. Но ему достаточно, то есть это важно, вот Бог позаботился, чтобы у человека все было в достаточности. И вот интересно, и сказал им Моисей, 19 стих, «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушались они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собирали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Вот, казалось бы, так просто, да, все, но не совсем просто. Давайте еще чуть-чуть дочитаем и сделаем вывод. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шесть дней хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, и никто не выходи от места своего в седьмой день.

и покоился народ в седьмой день. То есть, чуть позже уже вот здесь Господь скажет в книге «Исход» о том, что когда человек что-то делает, вот читаем 34 глава, и он здесь говорит: «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева, и во время жатвы». То есть, обратите внимание, здесь уже как бы очень важный такой момент он показывает. Ну, еще раз, что мы здесь находим? Непокорность, как только он сказал о том, что нужно в 6 дней собирать, не оставлять до утра. Оставили. Завелись черви, ладно, убедились, успокоились. Теперь, говорит, в субботу его не будет. Нет, все равно некоторые пошли. То есть, во всяком народе, во все времена будут некоторые, которые будут всегда идти против того, что сказал Господь. То есть, ну отдохни ты, ты же вчера набрал на весь день, не надо вставать рано, идти на поле. Казалось бы, ну тебе что плохо от этого, ты человек, тебе уже, скажем, все предложено. Нет, надо встать и пойти, чтобы потом, как говорится, как здесь написано, да, вышли собирать, и сказал Господь: да долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих? И вот это важно, что когда он уже заверил, что он дал субботу, и он дал вдвое к субботе, и тогда как бы народ успокоился в седьмой день, написано, и покоился народ в седьмой день. Это было достаточно долго, это было 40 лет, пока они ходили по, как раз таки, по всей пустыне, и вот это было для них очень серьезным знаком, что суббота, святой день, в этот день не надо ничего собирать, и как здесь мы читали чуть-чуть выше, да, все, что надо печь, пеките сегодня, варить, варите сегодня, завтра покой, не занимайтесь, пожалуйста, этими делами. Какой здесь возникает частенько вопрос? Вопрос следующий, что оказывается, люди забеспокоены тем или обеспокоены тем, что а в какой же день все-таки считать субботой от сотворения? Знаете, как будто это важный день. Господь цикл заложил, то есть вот ты родился сегодня, ты живешь, но все живут по одному циклу, то есть вот 6 дней, 7 суббота. Нет, вот надо по лунному календарю вычислить вот ту самую эдемскую субботу. Ну, то есть, понимаете, люди начинают усложнять то, где Бог не просил ничего усложнять. Но давайте еще немножко посмотрим. 20 глава Исход. Появляется уже закон Божий и заповедь, которую Бог дает, высеченную на камне своим перстом, она уже говорит: помни день субботний, зная, что человек может забыть, и второе может быть вероломство по полному неисполнению этого дня. И он говорит: не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня. И отсылает, почему? Потому что он так сделал от самого сотворения, посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть не обычная работа должна быть, а святая, какая-то деятельность, совершенно другая деятельность, посвященная освящению. Во второзаконии то же самое, идет повторение закона, и ничего там не меняется. Ну да ладно, кто-то скажет, второзаконие это не очень для меня столь важно, потому что это Тора. Ну, Тора, кстати, это очень святая часть Библии, Пятикнижие, и вся история, система жертвоприношений, все-все-все, это все в Торе. Поэтому ни в коем случае нельзя умалить значение этих пяти книг, даже если кое-что и непонятно. Просто надо вникать. А теперь читаем книгу Числа, 15 глава. Это, кстати, один из сложных вопросов, почему Бог наказал человека, который собирал дрова в субботу. Это ответ на вопрос, почему Бог, вы говорите, день мира и покоя, суббота радости, а вот убивали в этот день. Читаем, как это было, давайте в текст. 15 глава Числа, с 26 стиха, не сам кусочек, а чуть-чуть выше. «И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же кто... один, кто согрешит по неведению, то пусть принесут козу однолетнюю в жертву за грех. И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищенное будет прощено ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке». Обратите внимание, что уже здесь.

Здесь Господь очень четко показывает. Есть один мой закон. И независимо, еврей ты или не еврей, если ты входишь в отношения завета со мной, этот закон на тебя распространяется одинаково. Это ответ на будущие предвкушаемые вопросы, что вот это все для евреев. Значит, все было для евреев, исполнение, послушание, а спасение для меня. С чего ради? Очень хороший вопрос. Евреи часто его задают. Они говорят, ты не еврей, ты вообще на что рассчитываешь? То есть, ну вот важно, да, он здесь, Бог говорит. То есть, закон один для всех жителей. То есть, закон, он выше. Ну, как и в любой стране. Для иммигранта, для рожденного есть закон, и ему надо подчиняться. Дальше. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то есть он допускает, что придут новенькие и скажут, это ваши законы, нам это не надо, мы будем по-другому. Он говорит, дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, слово Господне презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшего, собирающим дрова к Моисею, к Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. Вот интересно, да? То есть, как бы дано повеление вот так делать. А что будет, если не? Вот этого еще не было. Поэтому он говорит, и сказал Господь Моисею, выше. И посадили его под стражу, да, потому что не было определено, что должен с ним сделать. И сказал Господь Моисею. Господь Моисею сказал, должен умереть человек сей. Пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями. И он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Очень интересная заметочка, да? Вот откуда появляются у еврея вот эти кисти на одежде. Бог определил наказать этого человека, потому что выше он сказал, есть разница, грех неведения и грех дерзкой руки. Таким образом, какой это у него был грех? Конечно же, грех дерзкой руки. Давайте дальше теперь пройдемся. Если мы посмотрим Исход 31 глава 12 стих. Пока что мы еще немножко здесь посмотрим. 31:12. Он говорит, и сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилем, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Вот интересно, да? То есть, с одной стороны, мы нашли, что он ее осквернил. Но Моисей не знал, а это осквернение или нет? Было повеление, что за субботу, за осквернение будет уничтожение. А вот за дрова в субботу. И он говорит здесь, кто осквернит, да будет предан смерти. Кто станет в онную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израиля в субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо, землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Обратите внимание, мало того, что суббота часть скрижали, он на ней делает отдельный акцент. Помни субботу, запомни, что это знак, отличающий и тебе напоминающий обо мне. То, что он о нас помнит, это и так понятно. Ну, давайте теперь посмотрим, что было в одни царств. Например, 4 царств 11:9. Очень, кстати, тоже хороший текст. 4 царств, то есть, ну, это идет распространение дальше, жизнь продолжается. 11:9, мы находим следующее.
Здесь вот сказано, и сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей.

сыновей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику». Вот. То есть, как бы мы видим, что у них были богослужения по субботам. Более того, если посмотреть на Иоанна 7 глава, вот сейчас хочется Нового Завета немножко тоже коснуться. То есть, как бы это важно, Евангелие от Иоанна, а потом мы опять вернемся в Ветхий Завет. Вот обратите внимание, Иоанна 7:21. Что мы здесь находим? Мы находим вот что. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Ну и так далее. Он здесь как бы чуть ниже, люди уверовали в него. Он показывает суть и принцип, что человек важнее. И когда мы находим уже в Евангелии от Марка 2:27, что суббота для человека, а не человек для субботы, мы находим очень яркий принцип, озвученный самим Христом, что есть человек, и к нему Бог дал субботу. Она нужна для человека. То есть, заметьте, даже это как повеление. То есть, суббота для человека. И когда человек говорит: «А мне не нужна суббота, я не хочу ее соблюдать, она меня напрягает», то он идет против Иисуса. И наоборот, когда вторая крайность, что все вокруг субботы, забываем про человека. И я даже приводил пример, ну и всем приведу его, когда недавно в одном каком-то торговом центре или где-то там на большой парковке какого-то предприятия шлагбаум, и скорая приехала к человеку, и охранник не пропустил скорую, говорит: «Не положено». И вот вели этого человека под руки, там у него было плохо, и там такой резонанс был. Говорит: «Что за охранник? Кто дал ему такую команду?» То есть, где здравый смысл? Скорая едет к больному, стоит шлагбаум, нельзя. То есть, вот такое повеление. Ну, понятно, парковаться всем подряд нельзя. Частная территория, еще как. Но не ради же того, чтобы спасти человека. А если он умрет? А если это твоя мама, или твой отец, или твой сын? То есть, понимаете, какой-то кризис такой происходит у охранника, да, и он, как говорят, ничего не знаю. Но мы видим, что это неправильно. И если вспомнить Евангелие от Иоанна 19 главу, 31 стих, то вы помните, что там, кто не помнит, я сейчас прочитаю, 19:31, там написано так: «Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Почему она была великая? Потому что Пасха Господня, да, написано, его распяли на Пасху, и суббота совпали на один день. И это была великая, как бы, суббота. Но это тоже еще не все, потому что если сейчас вернуться в книгу пророка Неемии, а это 400-й год до Рождества Христова. То есть, что это значит? 400-й год до Рождества Христова. Это уже недолго осталось. Это вот 2,5, да какой, больше, из 6000 лет. Считайте, 2, от сегодняшнего дня 2400 минусуйте, и мы спокойно получаем 3600. Да, вот, то есть 3600 лет проходит, и что мы находим? 13 глава книги пророка Неемии. Он здесь говорит такие вещи. «В те дни я увидел, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим». То есть все, как и сегодня. Суббота, собрался, поехал на работу, взял инструмент, там, взял документы, поехал решать вопросы. То есть все одинаково. Он говорит: «И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме». То есть базарный день. «И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? Зато Бог наш навел на вас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиль, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима.

Иерусалима раз и два. Но я строго выговаривал им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Итак, мы видим, что Неемия – это прекрасный управленец. Ему принадлежат слова «я занят большим делом». Ну и так далее, и так далее. В 9 главе он говорит здесь, ты не шел на гору Синай, говорил с ними с неба, дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал через раба твоего Моисея. То есть, это величайший пророк, и он очень четко жил, поступал, исправлял вот эти перекосы, и в итоге делал благословенным. Ну, давайте к завершению мы подведем итог и посмотрим книга «Деяния святых апостолов», 15 глава, 16 глава, 17 глава. Здесь написано так, 15:21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Это уже Новый Завет, это уже где-то порядка, наверное, после распятия Христа, 40-е, 50-е, 60-е годы нашей эры. Вот, то есть это здесь сказано. Теперь в 16 главе мы читаем 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть они по субботам проводили богослужение. 17 глава. Второй стих. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». А если открыть Евангелие от Луки, 4 глава, то там находим интересный стих, 16. «И пришел Иисус уже в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что апостол Павел никак не чуждался закона. Даже если кто-то вспомнит текст 1 Коринфянам 9 глава, где он здесь говорит, что для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, а для чуждых закона как чуждый закона. А дальше что? Не будучи чужд закона перед Богом. Потому что, если посмотреть послание к римлянам, он говорит, а я знаю, что закон добр, и заповедь добрая, праведна, святая, добрая, и праведна и добра. Вот, дословно. И того, какой теперь мы можем сделать вывод. Давайте первое, на что обратим внимание. Какие ошибки? Первая ошибка, когда люди говорят, что суббота спасает. Нет, суббота не спасает. У нее нет такой функции, Бог ее не наделил этой функцией. Спасает кровь Христа, пролитая на Голгофском кресте. Потому что, кстати, ошибка, когда-то иудеи сказали, если 10 человек соблюдят субботу идеально, то Мессия придет. Вот почему они друг за другом внимательно смотрели. А, из-за тебя Мессия не приходит, из-за тебя не приходит и так далее. Вторая, скажем, важная ошибка. Люди спотыкаются на людях, которые не соблюдают субботу, а нарушают. То есть, ну так легче, давайте с этого начнем. Но Христос говорит, пространные ворота, широкий путь, ведущий в погибель, а узкий путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, немногие находят его. Таким образом, что мы видим? Человек не соблюдает, говорит, а где я работу найду? А, как, суббота самый товарный день, а что здесь такого? Я в воскресенье помолюсь, в воскресенье Христос воскрес. Знаете, это, ну, а что у нас еще, а в среду, что у нас? Так лучше пятницу. В пятницу все мои грехи были взяты. Видите, не позволил нам Бог идти по велению сердца нашего, а исключительно по слову своему. Или, например, когда человек ошибку допускает, думая, что, а вот если, начинает прогнозировать, фантазировать ситуацию, а если человек вот не может, например, соблюсти субботу, вот некому выйти, вот печи доменные там работают. И когда я отвечаю на этот вопрос, я говорю так, вот когда наступит, что все будут христианами, да, соблюдающими Божьи законы, это будет уже Царство Божье. А пока есть люди, которым это все равно, они будут делать то, что считают нужным. Ты делай так, как Господь говорит, а не отвечаешь за весь мир, а вот как нам остановить там те или другие процессы. Это не главное, потому что есть сегодня целая...

целое государство, да, где люди все соблюдают субботу, или, по крайней мере, большинство, и никто от этого не страдает. Вот. Или еще, например, какая ошибка? Когда из субботы делают день, когда все нельзя. Это тоже большая ошибка. И пытаются сказать, что вот если ты там соблюдаешь закон, то, кстати, мне в комментариях очень иногда, я смотрю, пишут, типа, я мертвый духовно. С чего так люди решили? Из-за того, что я выделяю один день для поклонения Господу, вдруг я стал мертвый духовно. А они, значит, здоровые и живые духовно, все в субботу на рынке, по своим делам, на работе, и они духовно здоровые. Знаете, очень красиво напоминает, как если кто-то ходит в спортзал, а кто-то не ходит в спортзал. И вот тот, кто не ходит в спортзал, доказывает тому, кто ходит, что это не главное, это не надо, и что он тоже хороший спортсмен и многого добился. Ну и теперь посмотрим на благословение. Во-первых, это физический отдых. Это Богом заложено от сотворения. Это не связано с каким-то богословским, было таким, знаете, вот аспектом мистики какой-то. Нет, он говорит, ты должен отдохнуть, как написано во Второзаконии, да и в Исход, чтобы дабы отдохнул вол твой, слуга твой, и ты отдохнул. А отдыхая, чтобы ты духовно напитался и прожил следующую неделю. Поэтому это раз. Второе, это духовная трапеза, скажем, это не просто урывки, чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, и то не все, давайте будем честными, читают Библию, не читают ее по утрам, многие не читают по вечерам, потому что голова вот такая, довольствуются какими-то обрывками известных текстов, и все, это неправильно. День отделен для общения с Богом, это духовно. Третье, Бог благословил этот день, так же как с манной. Ее было вдвое больше, так и с нами. Когда я соблюдаю этот день, а я, поверьте, прошел школу и армию, соблюдал субботу, Бог меня очень щедро благословлял. И по сегодняшний день у меня хорошие отношения со многими офицерами, с которыми я служил. И мы поздравляем друг друга, по крайней мере, я им звоню и поздравляю. Они с радостью берут трубку. Почему? Потому что они знают, что я христианин. И поэтому Бог меня благословлял. Это день для общения с семьей. Потому что ты, сын твой, дочь твоя, дети твои и так далее. Вот. И не хочется, чтобы она заканчивалась, потому что нас опять ждет 6 дней работы. Кто-то спросил, а если у меня гости? Но если гости уважительные и уважаемые, и уважающие, то они будут считаться и скажут, ну да, для него сегодня не, он же сегодня пойдет там на богослужение, мы не будем тогда свою волю диктовать в его доме. А если я в чужом доме, то я живу так, как мне Бог сказал, и я в этот день не навязываю себя им, но я исполняю то, что правильно в моем понимании и в моем мировоззрении. Это тоже важно. Ну и последнее. Нигде не сказано, что спасутся те, кто безошибочно соблюдали субботу. Такого нету. Это тоже важно понять, чтобы мы не друг друга ложными вот такими теориями не кусали, как говорится, да, а могли с уважением сказать, дорогой друг, ты читаешь так же, как и я, читай и вникай. И я знаю, сегодня очень много людей в разных частях мира приходят к соблюдению субботы. Баптисты, соблюдающие субботу, пятидесятники, соблюдающие субботу. Просто человек читал Библию, решил вот ни от каких конфессий не зависеть, и прочитал и начал светить субботу. То есть таких примеров у нас тысячи тысяч сегодня, не один где-то, а тысяч, без всяких проповедников, без всяких наставников, благодаря Слову Божьему, благодаря тому, что человек разумно увидел историю от сотворения до книги Откровения, там, потому что у нас, кстати, будет тема о законе еще. Я хочу коснуться, почему это важно, потому что суббота – это часть Божьего закона, ее нельзя оттуда вытесать, забрать, выкинуть и заменить. Тоже, кстати, важный аспект. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы по-новому взглянули на святую субботу, и как сегодня пытаются звучать голоса, и я даже слышал, что там Папу Римского обвиняют, что он перестал быть духовным, а именно зеленым стал, да, в кавычках, ну, в смысле, что он за экологию, там, за все такое. И в результате эта экология привела к тому, что мы как бы, нужен нам день для поклонения. Он уже есть, этот день для поклонения. Так что вкусите и узнайте, как благ Господь. Попробуйте сами, помолитесь, и Господь вам откроет. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Слово Твое, мы увидели, насколько глубоко и как, Господи, Ты сильно переживаешь о своих детях, чтобы они научены были Тобою, чтобы они были защищены,

чтобы они отдохнули, зная, как много люди сегодня трудятся, и что не единым хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Благослови, Господь, каждого, кто стоит перед выбором, какой день соблюдать и почему его соблюдать. А тебе да будет слава и хвала великому Богу. Аминь.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак!
1: Исаак! Исаак!

0: Правильно, молодцы! Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
1: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
0: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
1: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
0: Исав вырос и стал искусным охотником.

0: Иакова.
1: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
3: Это несправедливо. Малышей надо любить.
1: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
0: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
4: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
0: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
1: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
0: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
1: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
0: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
3: Обманывать нехорошо.
2: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
4: А что случилось?
0: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковом, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Ух ты, смотри, какой классный корабль сделал дедушка.
1: Интересно, а тут есть пушки?
0: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
1: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, а ты такой красивый в этой одежде.
0: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобнее.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
0: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
1: Да, я помню.
6: Ной выпустил голубя из ковчега.
7: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
1: Сначала голубь вернулся с веточкой.
7: А потом Ной выпустил его еще раз.
1: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
1: Ого, а как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
1: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
7: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли

0: Или письма особой важности.
1: Откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом. Даже если их увезли за тысячи километров.
0: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
3: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
0: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
4: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
0: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в этот древний город Ниневию.
5: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
2: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
0: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
2: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
0: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места,
2: Фарсис,
0: которое указал ему
2: Фарсис.
0: Бог.
2: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
0: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
2: Да, а у тебя много вещей?
0: Нет, я плыву один.
2: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
0: Но у меня есть только 7.
2: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
1: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
0: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
5: И он не захотел помочь тем, кого обижали?
0: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.
2: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
2: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
6: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня будем играть в рыбе-бега. Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам в два счета решит любую контрольную.

0: математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты права?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт, внимание, марш!
0: Эх,
2: давай! Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит это млекопитающее, он же не мечет икру, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит.

0: девятиэтажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов или же огромный самолет.
1: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит Синекит, мне бы надолго хватило?
0: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
1: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела, по телевизору.
1: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
1: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасный гость, автор, исполнитель христианских песен, мама, жена, просто замечательный человек, прекрасная девушка Анна Богатская.

0: Аня, здравствуй.
1: Велиночка, привет.
0: Рада тебя видеть в роли гостя, потому что ты сама нередко берешь интервью у других людей. Как тебе на новом месте?
1: Ну, уже комфортно. Я немножко адаптировалась, уже попривыкла. Спасибо за такой теплый прием. Очень приятно общаться с тобой в этой студии.
0: Да, мне тоже очень приятно, что мы с тобой сегодня можем поговорить о творчестве, в первую очередь, да, попеть, поиграть. И, ну, у нас сейчас была такая песня «Разговор души с Богом». Ты ее исполнила очень проникновенно, честно скажу, даже несмотря на то, что я была занята аккомпанированием, у меня все равно мурашки пробежали в какой-то момент, потому что слова там очень трогательные, и музыка, и твое исполнение, конечно. И видно, что эта песня для тебя, ну, не просто так, не просто так ты ее исполняешь. Скажи, пожалуйста, она как-то связана с твоим путем к Богу? Как вообще ты свой путь начала к Нему?
1: Да, эта песня, она очень глубоко в моем сердце. Я прониклась ей, когда уже была знакома с Богом. И эта песня, она, наверное, про мои жизненные трудности, испытания, когда душа измотана, когда уже нет сил, и схватиться не за что. И ты вот хватаешься из последних сил за Христа. И вот эта песня, она именно об этом. Когда уже ты истощен эмоционально настолько, что нет надежды. И вот эта песня, она в один момент просто однажды прозвучала для меня, вот именно для меня, для моего сердца.

0: сердце откликнулось, и я поняла, что я хочу петь эту песню, потому что она откликается настолько, что вот я готова ее прожить максимально.
1: Там даже есть такие слова: «Я не хочу больше жить». У тебя тоже была такая прямо стадия, когда ты уже понимала, что ничего в этом мире может тебя не держать?
0: Да, такие моменты были у меня.
1: И как давно это было, если можешь вспомнить?
0: Ну, за свою жизнь, за мои 32 года пару раз было такое, что смысл жизни терялся. Если сказать конкретно, когда вот я встретилась с Богом, испытала вот эту встречу, вот это вот знакомство с Ним, яркое знакомство, мне было примерно 21 год на тот момент. Да, и так получилось, что меня с Богом познакомил мой муж.
1: Ты была уже замужем?
0: Я вышла замуж за верующего человека, будучи сама верующей, но не знающая Бога.
1: Вот оно как. Как ты это поняла? В какой момент? Что ты верующая, но не знаешь Бога?
0: Наверное, в момент кризисов. Потому что кризисы давали мне понять, за что же я хватаюсь в этой жизни. Или за свою мудрость человеческую, или мудрость кого-то из ближних, или за мудрость все-таки Божью. И вот эти вот две грани, наверное, когда мы вроде бы ищем, кто же нам может помочь, на самом деле источник вот этой защиты и опоры — это только Всевышний. И вот это вот осознание, оно дает силы снова встать. Снова встать и пойти уже воодушевленным, полным сил и надежды, самой главной надежды. Потому что почему у нас случаются вот эти вот кризисы, и когда нам вовсе и порой не хочется жить?
1: Да.
0: Из-за того, что мы теряем надежду. Из-за того, что мы думаем, что вот эти проблемы, в которые мы попали, духовные переживания какие-то, которые порой нас могут кидать, эмоциональные дисбалансы, мы думаем, что все. Наверное, на этом все заканчивается. То есть я не могу идти дальше, раз я такой слабый.
1: То есть даже если обстоятельства какие-то серьезные, но главная проблема все-таки внутри находится, да? Не из-за того, что вокруг что-то происходит.
0: Обстоятельства могут быть очень серьезные. Мы даже в Писании видим, когда есть некоторые пророки, говорили, что мне очень тяжело, да, и просили Бога уже некоторые, чтобы жизнь оборвалась, да. То есть обстоятельства могут быть очень тяжелые. И мы тоже воспринимаем иногда очень все близко к сердцу. Есть люди, которые попроще воспринимают ситуации, есть, которые очень тонко ощущают этот мир.
1: Как вот, ты ощущаешь мир?
0: Я, несмотря на то, что вот прошла различные, да, переживания и трудности, до сих пор ощущаю его очень тонко. До сих пор.
1: Это, наверное, чувствуется в музыке, да?
0: Да, да.
1: Потому что в музыке, в песне как раз есть такие разные маленькие тонкие оттенки, которые могут почувствовать искусная душа, да, душа, которая проживает искусством. А вот ты сказала, что тебя приблизил к Богу как бы твой муж. А что он такого сделал? Ну вот, если, например, нас смотрят тоже, допустим, верующие мужья, жены, как он тебя побудил к тому, чтобы ты начала искать Бога?
0: Я всегда была знакома с Богом, но не было вот этой вот, да, с Ним именно тесной вот этой связи, чтобы я сказала, что да, это мой отец, создатель. И, наверное, муж, он открыл его через свой характер. Именно своим характером он показал вообще, во-первых, кто такой христианин.
1: То есть своим примером.
0: Хотя он человек не идеальный. И у каждого из нас есть какие-то отрицательные черты характера. И у христиан, и обычных людей, которых мы встречаем в своей жизни, которые еще, может быть, и не знают Бога. И он своим характером, своим отношением ко мне, в первую очередь, к моим ближним, показал, какой характер у Бога. Меня это настолько привлекло, я смотрела и просто восхищалась. Мне, конечно, это было непривычно, потому что я не совсем привыкла, чтобы вот так вот относились настолько тепло, настолько бескорыстно. Вот именно бескорыстно.
1: То есть общество, в котором ты была до этого, ты привыкла к другой позиции, да?
0: Наверное, научена была больше моделью жизни, той модой, теми обычаями, традициями, которые говорили немножко о других стандартах.

0: Муж, он воспитан бабушкой. Он вот в своем характере отражал образ Христа и просто порядочного человека. Просто порядочного молодого человека. И даже вот когда я с подругами общалась, я о нем тоже рассказывала, вот приводила в пример, что вот такие вот мужчины бывают, все-таки существуют. Все-таки такие мужчины существуют. И я всегда воодушевленно об этом говорю и по сей день. И я думала, что, наверное, такого не встречу, но нет, вот Господь послал мне такого человека, чтобы еще ближе меня через него с ним познакомить, вот именно с Господом, с собой.
1: Здорово. Вот.
0: И самое интересное, вот я сказала с собой, вот это надо подчеркнуть, потому что я познакомилась с Богом и познакомилась с собой.
1: С настоящей.
0: С настоящей собой. И вот, кстати говоря, вот к этой песне, вот отсюда вот эти песни, почему они близкие становятся? Потому что ты становишься настоящим, ты начинаешь проживать все очень...
1: Не прятать свои эмоции.
0: Да, очень глубоко начинаешь все проживать, прочувствовать настолько, что та песня, вот, которую ты слышишь, в ней уже открываются совершенно другие грани.
1: Да, когда автор пишет, у него он же проживает какие-то эмоции, вкладывает. И человек, если он не прожил, ему тяжело воспринять, да, то, что написал автор.
0: Да.
1: Только когда ты доходишь до какой-то степени глубины отношений, чувств, эмоций, ты можешь только тогда понять. Но
0: абсолютно.
1: Ты сама начала писать песни. В какой момент это произошло?
0: Это случилось в 2012 году. Вот Бог подарил мне такой дар. Почему это я называю в первую очередь даром? Музыка для меня — это дар свыше. Я это назову только так.
1: Не как иначе. Дар Святого Духа?
0: Как дар Святого Духа. Да, безусловно. Потому что это то лекарство, то успокоение для моей души, которое не только лечит, но и производит плоды. Я сама, излечившись однажды, начала уже писать постепенно песни. В 2012 году родилась моя дочь Елизавета. И родились также пара моих песен «Великая борьба» и «Высоко». «Высоко» была еще тогда написана, это вот новая авторская песня, ее можно будет послушать и на «Трех ангелах» также вот, увидеть на YouTube-канале. Она родилась у меня давно, эта песня. Песня прославления, то, что есть Всевышний Господь, любящий, которого я также люблю и стремлюсь к нему всей душой.
1: Мы можем послушать фрагмент этой песни?
0: Да, конечно.

0: Ты говоришь, что твой муж показал тебе характер Бога. А какой тебе показался Бог через него?
1: Заботливый.
0: Самое главное качество.
1: Заботливый небесный отец. Любящий, принимающий. Мой муж, я вот еще раз повторюсь, он не идеальный. И то, как принимает меня Отец Небесный, так меня не принимает никто. Вот. Потому что это какая-то вот безусловная любовь, которую, наверное, не сыщешь на этой земле.
0: У тебя есть песня «Как ты прекрасен», как раз, наверное, да, описывающая Бога, то, как ты его понимаешь. Предлагаю ее сейчас исполнить для наших зрителей.
1: Да, конечно, с удовольствием.

0: Спасибо за эту песню тебе, за то, что ты описала так здорово Бога. Ты правда чувствуешь его таким близким, родным сейчас уже? Или со временем вера претерпевает снова какие-то кризисы?
1: Кризисы бывают, конечно. Они часто бывают, но они уже такие другие. Именно вот внутренние вот эти переживания, они другие. Ты очень многие вещи начинаешь по-другому вообще воспринимать. То, что раньше более остро, да, как-то чувствовал, сейчас уже что-то знакомо тебе, что-то еще тебе незнакомо. Но то, что незнакомо, ты вот воспринимаешь так, что «Бог, давай с тобой обсудим, что-то новое мне прилетело, давай с тобой поговорим об этом». То есть это повод обратиться к Богу, помолиться и переосмыслить что-то в своей жизни.
0: То есть духовная жизнь, она никогда не бывает прямой, да, это всегда взлеты, падения, переосмысления.
1: Абсолютно, да,
0: вот у тебя есть такая песня «Остановись». Ты можешь немножко рассказать, в какой момент, может быть, она, что тебя сподвигло ее написать? Там есть такие тоже достаточно серьезные переживания, слова такие есть.
1: Да, песня «Остановись», она как раз о нашем сегодняшнем времени. Ведь раньше все равно не было такого, что люди настолько активно пытались все успеть. Пытались, наверное, скажем, прыгнуть выше своей головы. Сейчас очень все стремительно развивается. Люди стремительно пытаются достичь невероятных каких-то высот, и порой они не задумываются над смыслом этих высот. А нужны ли эти высоты вообще? Вот карабкаться нужно ли? Кто-то просто живет вот по этому темпу, им нравится, да, этот темп, а кто-то просто не успевает за остальными, да.
0: Если бывает, так, эти люди живут в одной семье.
1: Да, и это порой очень сложно. Но «Остановись», она как раз вот для такого холодного
0: взгляда
1: на жизнь, на себя со стороны, потому что нам нужно останавливаться, нужно смотреть на себя со стороны, вообще туда ли мы идем и на то ли мы взираем, на то, что нужно. Потому что порой мы совершенно не те ориентиры в жизни выбираем, к сожалению.
0: Давай исполним.
1: Конечно.

0: Спасибо. Такая замечательная песня. Мне она очень вообще понравилась. Те твои звуки тоже замечательные. Просто это прям как-то особенно так легла. И ты нигде не училась музыке?
1: Я училась в музыкальной школе, но, к сожалению, не закончила ее. Угу. Еще я училась в театральном училище, там мы тоже обучались музыке, но потом я ушла уже на высшее образование.
0: То есть это все просто как дар от Бога, да? Как
1: это
0: ты говоришь?
1: Дар свыше, да, дар от Бога, безусловно, потому что вот мелодия, она не рождается просто так. Мне кажется, что автору это дается именно от Бога, когда она ложится на слова или слова на мелодию ложатся, и это уникальный дар.
0: Но это касается только христианских песен, или нет?
1: Мне кажется, что нет. Есть песни, которые удивительным образом, просто удивительным, иногда настолько откликаются внутри, и ты думаешь, ну вот это от Бога песня, вот просто от Бога.
0: Наверное, какие-то старые песни. Прекрасно.

0: Браво. Да, очень трогает, очень трогает. То есть мелодии приходят с неба. Ты так считаешь?
1: Я считаю, что это от Бога. Такие песни от Бога. Это мое субъективное мнение. Может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что это свыше такие песни. Вот в таких передачах начинаешь понимать, что же ты на самом деле можешь, ну, представляешь, да, из себя, из чего ты создан, как пазлики. Как, вот такие передачи они открывают.
0: Как что... самотерапия тоже, да?
1: Да, да,
0: как рефлексия.
1: Ты начинаешь уже вот проговаривать то, что у тебя уже на сердце, и это все как-то выстраивается, и утверждаться начинаешь в том, что ты говоришь.
0: Ну, кстати,
1: больше.
0: Да. И, ну, ты же не часто себе в обычной жизни задаешь какие-то такие сложные вопросы.
1: Такие темы редко когда поднимаются. Вот чтобы вот друзья вот так вот сели и...

0: устанавливали причинно-следственное, кто же ты есть на самом деле, из чего ты создан, из чего ты соткан.
1: Да.
0: И вообще по-другому начинаешь себя видеть. И действительно начинаешь задумываться.
1: Но люди просто любят чаще всего говорить о себе, что они себя хорошо знают. Это самый приятный разговор. И в плане того, что почему друзья не спрашивают. Потому что, ну, как часто я сама спрашиваю других людей, просто так интересуюсь их внутренним миром, да, как-то. Ну, может быть, самых близких. А вот так вот с друзьями тоже редко настолько, ну, получаются диалоги.
0: Да. Но вот если про меня говорить, то я, наверное, слушатель.
1: Угу.
0: Я очень хорошо слушаю, слышу, сопереживаю. А вот чтобы сама искренне прям раскрепостившись, честно, редко такое бывает.
1: Скажи, ты считаешь себя особенной? Ну вот тебе приходят песни просто так, например. Не всем в этом мире приходят песни.
0: Я особенная, но только потому, что я дочь Небесного Отца. И особенные мы все. На самом деле. Каждый из нас особенный.
1: Ты говоришь так своим девочкам?
0: Да, конечно. Обеим дочерям я стараюсь каждый день говорить, что не в зависимости от того, что вам сказали люди, их мнение порой ошибочно. И то, как на вас смотрит Бог, так на вас никто не смотрит.
1: Есть еще одна песня, которую ты сказала, что она тебе тоже очень нравится, очень легла на душу. Она называется «Жемчужина».
0: Да, это песня про мои внутренние тоже переживания, когда Бог, как целитель, меня омывает от тех нечистот духовных, которые Он хочет убрать, отодвинуть, чтобы они в моей жизни больше не были. И заново меня обновляет, уже называют «Жемчужиной». Да, эта песня, она как вот печать на сердце, она просто настолько мне легла, настолько по душе пришлась, что вот там открывается именно любовь Небесного Отца.
1: Мы ее исполним.

0: Спасибо, Леночка.
1: Спасибо тебе.
0: Это было прекрасно. Да. Вообще вот мы с тобой сегодня слились в унисон, я так скажу.
1: К этой песне дошли, наконец.
0: Да, слава Богу.
1: Да, здорово, слава Богу. Тоже очень особенная песня, тоже из глубоких переживаний, внутренних, таких женских, да, может быть, немножко про самооценку свою, про какую-то красоту, про никчемность одновременно. Знакомые тоже, да, наверное?
0: Да, Велин, вот ты верно подметила, когда мы формируемся в детстве, у нас все равно так или иначе какие-то отрицательные качества и вот эти вот внутренние переживания, они с нами идут по жизни, тянутся как хвост. А Бог, Он это все шлифует, убирает, заново в тебя вдыхает все источники, вот что есть у Него, Он тебе дает, как своей дочке, как своей любимой дочери. И вот Он, как я уже сказала, заботливый, как вот небесный заботливый Отец, все тебе дает, это вдох вот этот новый. И ты обновленная, идешь уже по жизни. Да, ты спотыкаешься, падаешь, но ты имеешь вот этот источник, который тебя наполняет вновь и вновь.
1: Вдохнул дыхание жизни, как в Адама, в Еву, еще раз, да? Еще раз и еще раз, когда оно заканчивается.
0: Да, все верно. Он есть все и вся. Поэтому, когда мы приходим к Нему, мы обновляемся и идем дальше. Поэтому это, наверное, лучше. В этой жизни нет источника. Не найдешь. Просто не найдешь. Даже если попробуешь найти.
1: Хочется, чтобы все его нашли. И есть еще одна очень красивая песня у тебя. «Храни любовь». Можешь немножко тоже поделиться, как она пришла к тебе, этот дар, эта песня, из каких твоих мыслей, из каких твоих переживаний?
0: Эта песня, она быстро очень написалась. Вот просто моментально, даже я бы так сказала. Это что-то вот как выстрел какой-то такой быстрый. Я даже до конца не осознала. Вот когда такие песни приходят, сейчас их уже 9, уже такой мини-альбомчик в планах сформировать авторских. И вот эта песня, она прям быстро так у меня родилась. Слава Богу за это, потому что там ёмко, все так цельно и при этом логично выстроено. «Храни любовь», то, что важно сохранить. Нам это всем дано. Кто-то подрастерял. Но даже если мы имеем совсем чуть-чуть, можно это все развить с помощью отдачи другим
1: людям.
0: Что
1: ты имеешь в виду под «храни любовь»? Любовь к кому-то или какая-то просто внутренняя любовь? Что ты имеешь в виду?
0: Это такое двойственное понятие. То есть храни любовь, то, что есть у тебя внутри, потому что сначала идет любовь к себе, а потом уже любовь к ближнему, то, что мы можем отдать. Если источник не полон, к сожалению, отдавать порой нечего. А источник может наполниться только от одного единственного вот этого источника, а дальше уже он раздает другим это все.
1: Такие сообщающиеся сосуды, да?
0: Да, да, да. Это взаимосвязь. И эту взаимосвязь очень важно держать в жизни. То есть вот эта линия жизни, она должна выстраиваться именно на любви. Потому что любовь — это начало всего. Без любви невозможно ничего. Никакое взаимоотношение не построится. Ни в семье, ни в работе, ни в дружбе. Если нет любви, не будет ни доверия, ни взаимоуважения. Просто часто мы можем слышать, что нужно доверие, нужно взаимоуважение. Но на чем же это все строится? Только на любви. Поэтому это важно хранить.
1: Ну что ж, послушаем эту песню, которая так быстро к тебе пришла. Надеюсь, она тронет сердца наших зрителей тоже.

0: Правда, она как и написана на одном дыхании, так на одном дыхании и слушается. Вроде бы очень простая, но очень глубокая.
1: Спасибо.
0: Очень серьезная. Очень. Спасибо тебе большое.
1: Приятная мелодия родилась такая вот красивая.
0: Да, да, очень красивая. Причем, что ты говоришь, что ты сама не играешь на инструменте.
2: Нет, я сама себе не аккомпанирую, я не умею играть на музыкальном инструменте. И гармонию мне...
0: Как это происходит все?
2: Да, подбирает гармонию уже композитор, а мелодия, она вот просто у меня появляется вместе со словами. Uh-huh. И всегда мелодия накладывается на слова. То есть uh-huh. даже бывает, что вот просто какая-то звучит мелодия определенно, потом раз, уже слова к ней подтягиваются. И уже вот как на одном духу это все сочиняется.
0: Здорово, очень интересно. То есть сначала мелодия у тебя, да, какая-то появляется, да. И потом ты с ней какое-то время живешь, наверное, и она обрастает как-то, да, текст?
2: Я просто иногда в телефоне включаю диктофон uh-huh. и сразу же фиксирую, даже если родился, пока у меня просто припев. Uh-huh. Вот он у меня зазвучал, я его записываю, и все, потом уже к нему подтягиваются слова куплетов. И вот эта мелодия, она уже выстраивается в одно единое целое.
0: Здорово.
2: Всё таким образом все происходит.
0: Все песни, которые у тебя приходят, они приходят внезапно? Или бывает такое, что ты, например, садишься, хочу написать песню о любви или там о чувствах каких-то, или еще о чем-то?
2: Есть песни, которые, вот как «Храни любовь», например, они сразу приходят. Есть, которые требовали времени, доработки, какой-то определенной шлифовки. Вот как я уже сказала, помнишь, да, что вот первые мои вот эти две песни в 2012 году — это «Великая борьба» и «Высоко». Песня «Высоко» не так давно вышла, то есть она долго достаточно у меня писалась, обдумывалась, дополнялась, да, изменялась. Ну, так были, знаешь, вот просто наброски. А потом уже она дошла до определенного уровня, когда уже все, уже готовая песня, можно ее выпускать в свет.

ответ. Великая борьба, она была, наверное, сразу все-таки написана в тот момент, да, и какие-то шлифовочки были к ней доделаны, уже такие слова где-то поменял, то есть вот таким образом. А не так давно тоже вот у меня песня одна появилась, даже пара песен, я думаю, что тоже они совсем

0: Как мелодично, как нежно. Ждем с нетерпением. А еще одна песня про весну.
1: Еще есть песня про весну. И, кстати говоря, она не так давно у меня тоже появилась. И тоже как на одном духу.
0: Да?
1: Прямо вот просто взяла и написала ее вечером одним.
0: Угу.
1: Листок бумаги, ручка, мелодия уже звучит, все, осталось слова придумать. И вот все постепенно, что-то меняло местами. Ну, чтобы вот у меня, как говорится, на листе одна гармония, а уже у композитора она другая.
0: Ну да.
1: Вот. И тоже она родилась прям быстро, так вот, действительно, как на одном духу. Такие песни, они... Вот ты потом уже начинаешь их петь и думаешь... Как так вообще? Как так вообще можно было? Как так было?
0: Что за гений это придумал?
1: И просто воздаешь хвалу Богу за еще одно творение, потому что по-другому просто не может быть. Это только его дар.
0: Он самый творческий, он и есть источник всего нашего творчества.
1: Источник. Да, это ты точно сказала. Источник. Когда мы черпаем от него, соответственно, мы и получаем вот эти дары. И вот еще раз повторюсь, что вот в каждом из нас это есть. Важно только это все начать открывать, не бояться, ну и быть в согласии с Богом, чтобы Он это все производил в нас.
0: Ну что, я предлагаю тогда завершить наш диалог с тобой, наше общение этой песней про весну, чтобы нашим зрителям оставить такое приятное весеннее настроение в конце.
1: Да, с удовольствием.

0: Дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы ваше сердце всегда надеялось на исполнение вашей мечты. Верьте, что ваша мечта обязательно исполнится, а Господь вас обязательно направит в то направление, куда вам необходимо идти. И знайте, что Он любит вас и принимает такими, какие вы есть. И те дары и таланты, которые заложены в вас, Он обязательно поможет их воплотить в жизнь и поможет развиться вам, чтобы вы шли по этой жизни с наполненной любовью в своем сердце, жили радуясь в ожидании весны, потому что, когда приходит весна в наше сердце, мы обновляемся, мы радуемся и хотим светить в этом мире. Я желаю вам света и любви и щедрых Божьих благословений.
1: У нас в гостях сегодня была Анна Богатская, автор и исполнитель христианских песен. Пусть в вашей жизни всегда цветет весна, пусть ваши отношения с Богом и с близкими растут и крепнут. Всего вам доброго!

0: Я физик. Занимаюсь физикой элементарных частиц. Скажем так, в Библии есть такое понятие «мельчайшие пылинки Вселенной». Вот их как раз мы и пытаемся исследовать.
1: Ну, в советские времена это был закрытый город. Ну, полузакрытый, скажем так. На работу я иду обычно через лес. Большая часть сотрудников института ходит по этой дорожке. Сюда я пришел сразу после окончания физического факультета МГУ, то есть это 24 года, если я не ошибаюсь. Я в церкви-то, в общем-то, тоже очень давно. Раньше, чем в институте.
2: Библия и наука. Противоречия или единство? В принципе, это тема всего семинара, но сейчас мы поговорим о духовных вопросах.
1: Эпоха титанов в науке, она прошла 300 лет назад, когда тот же Михаил Васильевич Ломоносов мог быть и одновременно и химиком, и физиком, и биологом, потому что объем научного знания в то время был не такой большой, один человек мог его вместить в своем разуме. В современной науке это невозможно. В 5-м, 6-м, 7-м классе средней школы я очень интересовался зоологией, ходил даже во дворец пионеров, там в зоологический кружок. А потом вот у нас возник спор с моим товарищем по поводу того, что можно ли сфотографировать звезды. Вот, причем я утверждал, что этого сделать нельзя. Он утверждал, что можно, и вот этот простейший опыт был проделан. А фотоаппарат поставлен на штатив, и мы увидели вот эти вот следы от звезд. Так заинтересовались астрономией, дальше больше. Вот, потом было поступление в университет. Мы открыли какую-то частицу. Но это не единственная частица такого рода, которая нам известна. Еще одна из таких, как их называют, экзотических частиц. В нашем случае сталкиваются протон с антипротоном. Они, хотя и тяжелая частица, но далеко не самая тяжелая. Вот, зато они разгоняются до огромной энергии, сталкиваются друг с другом, высвобождается огромное количество энергии, из которой образуются, соответственно, новые частицы.

0: вот, который мы потом наблюдаем. Наука, она только, может быть, не знающему человеку кажется какой-то такой беспристрастной, значит, основанной только на строгих доказательствах и оперирующей только доказанными фактами. На самом деле наука, как и любая другая область человеческой деятельности, скажем так, социума человеческого, она подвержена тем же самым проблемам. Это проблема и замалчивания фактов, это проблема, движения в русле общей, общих представлений, даже если появляются какие-то факты, которые противоречат этим общим представлениям, эти факты стараются замолчать, как-то отодвинуть в сторону, ничего о них не говорить. Из средств массовой информации, из научных публикаций, из многих-многих источников и школьных учебников нам внедряют, собственно говоря, эволюционные взгляды. То есть мы отходим в сторону, сторонники теории эволюции в сторону не отходят, причем ресурсы у них огромные. А это проникает в церковь, появляются теории, так или иначе, базирующиеся на теистической, так называемой, эволюции. То есть на утверждение о том, что Бог, конечно, сотворил всю Землю, но он, все, что мы видим, но он использовал для этого эволюцию. С моей точки зрения, наиболее бронебойный довод – это статистическая невероятность эволюции. Потому что даже если мы говорим о три момента, о которых мы сегодня говорили, тонкая настройка Вселенной, то есть подогнанность физических законов под существование сложных структур во Вселенной, жизни, как высшей формы этих структур, она, если считать, что эта подгонка произошла случайно, то вероятность такого события фактически, это ноль.
1: В нашей галактике, например, порядка 300, если я не ошибаюсь, миллиардов звезд, таких как наше Солнце. Вокруг этих звезд, как мы сейчас знаем, вращается целая планетная система. И, собственно говоря, возникает вопрос, а что такое человек, что ты помнишь его? Какой смысл вообще во всей этой жизни? Где гарантия того, что через буквально там несколько лет, а может быть через несколько минут даже, человечество не исчезнет? Прилетит какой-нибудь астероид, даже километрового размера, а таких тысяч в Солнечной системе, ударит в Землю, и нет человечества. Вот. Зачем я живу, скажем так? Когда сталкиваешься с Вселенной, вот с этими масштабами, и когда твои представления говорят тебе о том, что эта Вселенная абсолютно безразлична к тебе, то есть она движется исключительно естественными процессами, ей все равно, живешь ты там на планете Земля, не живешь, и планета твоя – это, в общем, пылинка какая-то в этом гигантском многообразии. Тогда, в общем, вот эти вопросы меня иногда до депрессии доводили.

0: у людей появляется искушение считать науку всесильной. Наука есть ответ на все вопросы человечества. Вот это вот искушение, этот взгляд, который сейчас все более и более распространяется, он несет в себе большую опасность.
1: Почему теория эволюции стала популярной? На самом деле теория эволюции появилась как попытка объяснить все многообразие окружающего нас мира, не привлекая к этому понятие Бога. Корни фашизма, корни расизма, корни различные, значит, вот того, что сейчас расцветает, это ЛГБТ-сообщество, где они все лежат. Это все ростки, которые произросли на вот такой удобренной почве теории эволюции. Ну, возьмем, например, нацизм. Если теория эволюции верна, то в чем тогда не прав Гитлер? Он просто осуществлял, как бы помогал эволюционному процессу по выводу следующего эволюционного шага. То есть если эволюция идет, то человек-то тоже должен эволюционировать. Здесь научная основа совершенно очевидна. Сверхзадача – как можно большему числу людей, если говорить обо мне, рассказать об Иисусе Христе тем или иным образом. Один из способов – это вот Библия и наука, о которой мы говорим. Другой способ – я вообще пресвитер церкви в городе Протвино, то есть я и проповедую тоже. Вот, с евангелизмом, ну, не знаю, в силу моего характера, такой вот прямой евангелизм у меня не очень хорошо получается. Нобелевскую премию задачи у меня получить нет, сразу могу сказать.

сказать. То есть я бы сейчас скорее даже больше на религиозной сфере сконцентрировался, потому что основной объем задач, который передо мной стоит сейчас, это вот в сфере просветительской деятельности в области Библии, науки и религии или Библии и науки. Господь так ведет. Я этим заниматься, не то, что не хотел, я даже хотел этим заниматься, но как-то не видел способов для этого. И вдруг вот в какой-то момент Бог выводит на эту деятельность, дает, не знаю, широкую дорогу или не очень широкую, но дорога есть, пока на этом все сконцентрировано.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
7: Атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
8: Вера в Бога не удел темных людей.
9: Несокрушимая доброжелательность.
10: Христос – это было все в его жизни.
11: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
12: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш,
1: мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты ввел и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
2: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
3: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечных времен в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим. Такая атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы. Для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
1: Я перечитал очень много атеистических

0: литературы. Вот этих пару книжечек, вот Библия для верующих и неверующих, вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа. Работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. Слушай, отрос юнак, неужели ты веришь в эту Библию? А я говорю, какую? А это у меня было уже. Поднимаем он. Вот в эту? А какая еще есть Библия? Я говорю, это для неверующих. Хотя тут написано для верующих и неверующих. Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
1: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
0: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит, вот там есть Лопухин. И я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительность, 64-й год, мы уже вместе с ней были, мы уже были призваны на духовную работу». Вот. Я начал собирать, тут разделы были «Мнимые противоречия Библии», разные ответы. Практически я вынес в эти вопросы, потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
2: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
3: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения, было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы, и они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
1: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах, и в армии, и там, во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то это мне очень помогало. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
4: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
1: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции, значит, и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.
0: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь церкви. А сегодня это больное место. тогда, когда мы...

0: Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращают на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяной, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки, это наши предки. А другой говорит, может быть, твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
1: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, вот привлекаются такие разные вещи.
2: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяцев тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался. Говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу. И он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
3: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
0: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
2: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка лично перешел в адвентистскую церковь.
0: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То есть в свидетельстве о рождении писалось либо ты православный, либо ты сектант.
4: Это обязательное условие было, да?
0: Да, обязательно это писалось, и тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все, как смотреть на тебя.
5: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день недели». Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название – «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в «Вульгате», латинском переводе Библии.

0: Например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
1: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой, а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит в старообрядчество, в церковный раскол, вот в образование беспоповских этих групп или сект, как их называют. Это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже. Вот в основном сельскими. А на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
2: Когда перешли в 1939 году последние из баптистов и в адвентисты, молитвенный дом, пресвитер перешел, все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
1: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась и до сих пор там как бы есть вот южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
2: Но поскольку в 40-м году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманное такое здание небольшое, молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
3: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
1: Ну, но да, вот как это раз там, один котел такой.
3: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
1: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходило скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называется, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная,
3: который... Исторических этих периодов, да?
1: Событий, периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот. И для...
3: То есть это оттуда, от немцев, да?
1: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метра, наверное, 4 длиной, может,

0: такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
1: «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
2: Люди не могли понять верующих. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, почему вот, вот когда класс там остается в субботу на, убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит для нас суббота, что мы готовы сделать эту пятницу или в воскресенье. Был период, когда я три раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом. И не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали. Работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
3: О седьмом дне говорит одна из десяти заповедей – заповедь о субботе. Само слово «суббота» означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира за шесть дней, завершившимся установлением в седьмой день покоя. В день седьмой Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. Четвертая заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу седьмым днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
2: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненных. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил. Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали шесть адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель, но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои...

0: мысли, которые, как говорили тебе, держат в темноте какой-то.
1: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то второй класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал: да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас, но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
0: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров: а почему вы не комсомолец, может, были? Я говорю: нет, я верующий. Кто по убеждению? Адвентист седьмого дня. Но службу вашу вера не запрещает? Я говорю: нет. Ну, хорошо. Сразу мне к другому столу, и я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю: Господи, почему это нужно? Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенным, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу. Почему приму? Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнение моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю: но мое имя адвентист седьмого дня. То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права, и дать обязанности перед Родиной.
1: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит: ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать. Я говорю: нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду. И вот он меня все-таки убеждает: пойди. Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально.

0: Не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, там какой-то субботник проводят. И я решил, все, я не выхожу, я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было 3 субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить, это тебя родители заставляют. Я говорю, нет, меня наоборот родители отправляли в школу. Я сам не ехал, потому что я сам не хотел.
1: Из Севастополя попадаю в Керчь, в учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолеты. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на вахту. Потом ребята мои, строительной роты, раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путем выступаем, ты наш друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят, я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на вахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его? И они отстояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
2: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые он сотворил.
3: С конца 90-х годов Дмитрий Онищенко очень активно работает как историк церковный.
1: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГ, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
4: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
1: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
5: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю Церкви Адвентистов Седьмого дня в России от момента

0: как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
1: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, а не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми и все.
2: Это очень основательный труд. Человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь, познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит, будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОВСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
3: ВСАЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ВСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсак был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года, после чего ВСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
4: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
1: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет. Для сотрудничества с властями. Тебя могли перейти дорогу в любом. красиво тебя назвать по имени-отчеству.

0: Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературе. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться и не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
1: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да? Он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.
2: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект Международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юника под целым рядом статей.
0: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
2: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
0: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве Генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
3: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко, но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого, они хотели маму мою погубить в этом отношении, и все это было связано с деятельностью моего отца, на вот как священнослужителя.
4: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
2: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
0: Благодаря ей все эти книги изданы.
5: Была взята обложка. Все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
6: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек –

0: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
1: Знакомьтесь, это европейский скворец. Его рост составляет 20 сантиметров, а вес около 75 граммов. Это простая маленькая птичка, которая проводит большую часть дня, делая совершенно обыденные вещи, которые почти никто не замечает. Она ищет жуков, играет в воде, громко щебечет и заботится о своих птенцах. Но в сумерках холодными зимними вечерами в Европе и в Северной Америке поднимается занавес и начинается невероятный спектакль, где наш обычный скворец становится суперзвездой.

период с ноября по март тысячи скворцов собираются за час до заката, образуя огромные стаи. Так они способны превратить весь небосвод в живое произведение абстрактного искусства. Исследователи предложили множество теорий такого необычного поведения. Этот парящий в небе балет может быть попыткой запутать и отогнать хищников. Или, возможно, это изощренное средство коммуникации, а может быть и просто хороший способ согреться. Но, независимо от цели, это, несомненно, завораживающее воздушное шоу, которое вызывает очевидный вопрос. Как такое огромное собрание птиц, летящих со скоростью почти 80 км в час, избегает столкновения друг с другом, сохраняя такую удивительную точность в воздухе? Недавние исследования, проведенные в Италии, дали, по крайней мере, частичное объяснение. Ученые сфотографировали части стаи с двух разных ракурсов. После обработки и изучения этих данных им удалось составить карту конкретных позиций отдельных скворцов. Более чем 300 3D-моделей определили пространственное положение птиц, чтобы продемонстрировать, каким же образом они взаимодействуют друг с другом в воздухе. Это исследование показало, что скворцы не следят за всей стаей. Вместо этого они контролируют свой наклон и скорость, чтобы синхронизироваться с 6 или 7 ближайшими птицами. Каждый скворец, кажется, следует одному простому правилу. Когда ваш сосед двигается, двигаетесь и вы. В результате малейшее изменение в направлении одной птицы может вызвать цепную реакцию, которая распространится по всей стае. Скворцов в полете сравнивают с пилотами реактивных истребителей,

которая располагает свои самолеты на расстоянии всего 45 сантиметров, почти соприкасаясь кончиками крыльев. На самом деле пилоты не следят за всем строем. Вместо этого они полагаются на свойства, которые называют топологическим расстоянием. Скоординированные маневры 100 тысяч скворцов – это еще более сложная задача. Каждая из птиц должна вовремя обнаружить и отреагировать на колебания стаи менее чем за 100 миллисекунд. Это примерно в 3 раза быстрее скорости моргания глаза. Способности стаи скворцов действительно впечатляют. Гениальность этого полета не является продуктом метода проб и ошибок. Действия этих птиц, запрограммированные во взаимодействии их глаз, мозга и крыльев, являются великолепным проявлением творческого замысла, очевидного даже в жизни существ, которых мы называем обычными. Салон 144. А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих.

0: Здравствуйте. Когда Аврааму и его племяннику Лоту пришлось делить землю, Авраам поступил очень великодушно, предоставив младшему родственнику право выбора. Но, может быть, он просто боялся конфликтов? Какое последствие это разделение имело для Авраама? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы начинаем читать 13 главу, и кажется, что все наконец-то у Авраама стало спокойно и хорошо.
1: Ну, если не считать депортации из Египта.
0: Да, после депортации из Египта.
1: Все стало хорошо. Ну да, 13 глава книги «Бытие» начинается как раз вот с того момента, когда Авраам был изгнан из Египта, и что происходило в его жизни дальше. «Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот вместе с ним на юг. И был, написано, Авраам очень богат скотом, серебром и золотом». Вот в одной из передач ты спросил, Авраам был богатым человеком.
0: Да, теперь очевидно.
1: И здесь написано, что очень богат, да, скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, и до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Вот он уходит из Египта. Написано, что он ушел на юг. Интересно, куда южнее он Египта мог туда уже уйти. Да, непонятно немножко. Но потом он в любом случае, написано, поднимается. Тоже немножко неясно, что имеется в виду. Но он в любом случае оказывается в земле Ханаанской, в ту землю, в которую Бог изначально его призвал прийти. И написано, что он Лота с собой взял.
0: Делать... А вот я прежде хотела спросить, то есть тут о богатстве Авраама говорится как о чем-то само собой разумеющемся. А когда мы читаем Новый Завет, создается впечатление, что богатство – это зло, это то, что мешает войти в Царство Божие.
1: Угу. Видишь, Аврааму это не мешало исполнять замысел Божий. Точнее, по-другому можно сказать, Богу богатство Авраама не мешало исполнять свой замысел, который он хотел через... него исполнить. Бог хотел произвести от него народ, чтобы потом в этом народе, появился или родился Мессия, Спаситель мира. Вот. Ну, и богатство ведь это не... Вот, во всяком случае, как минимум, пример с Авраамом, он говорит о том, что богатство – это не всегда плохо. Хотя чуть позже в этой главе мы увидим, что богатство, оно имеет обратную сторону, о которой как раз говорил Христос, да? Ведь Христос нигде не сказал, что богатство плохо. Он просто...

0: что говорил об обратной стороне богатства и тех моментах, тех опасностях, которые она в себе таит. У Лота вот здесь как раз вот это богатство, кстати, оно и становится причиной, этот конфликт между Авраамом и Лотом. Значит, Лот — это его племянник, получается, да? Это сын
1: младшего брата.
0: Его младшего брата,
1: который умер,
0: которого не стало. И Лот фактически, под опекой Авраама находится, да?
1: Хотя он уже, наверное, был совсем не юный. В этом.
0: Уже давно не юный, да. У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И вот шестой текст говорит: «Непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе». О, рано или поздно родственники встречаются с такой проблемой, да? Ну, мы, интересно же, мы же говорили, что сыновья не уходили от отца в той эпохе и в той культуре. Но он не родной, его сын, он племянник, у него свой, как сказать, свой дом, свое имущество, свое имение, и вот на этой почве они начинают конфликтовать. Непоместительно, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что не могли жить вместе. Пришли два олигарха из Харана откуда-то, заняли всю землю, настолько много же у них было скота, там вот это животных, имущества, что не могли они вместе поместиться, им нужно было разойтись. Был спор между пастухами Авраама и между пастухами скота Лота. Еще и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. То есть там же еще были местные жители. Это нужно было избегать конфликта с местными жителями, да? Вот. И везде вот эти риски, с одной стороны, с другой стороны, вот у них получается уже здесь, как сказать, внутри себя они не могут договориться. Это же все на виду у жителей. Это могло сыграть не в их пользу, это могло стать как бы причиной их уязвимости. Наверняка то, что Бог защитил Авраама в Египте, об этом...
1: Слухи уже дошли.
0: Слухи распустились, да, слухи дошли, и это помогало Аврааму иметь некий авторитет. Вообще Бог создавал его авторитет в народе, и вот этот вот авторитет Авраама, он защищал. Ведь могли напасть вот эти же самые местные жители, спокойно могли разделаться с Авраамом и с Лотом. И... Но этого не происходит. Даже обратное, мы чуть позже прочитаем в 14 главе, увидим, что Авраам наоборот, все усиливается и усиливается в своем положении в этой земле. Но вот пока вот так. Сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора». Вот, очень... Кстати, вот это очень благородная черта Авраама. «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Вот, кстати, причина, почему, да, мы в одной из передач говорили, что Ур, из которого вышел Авраам, это была земля плодородная. А как люди пришли вот сюда, в Ханаанскую землю, да, вот мы видим, что Ханаанская земля тоже была написана как сад Господень, как земля египетская. То есть люди оттуда вот обошли эту пустыню и поселились в этой земле, потому что земля египетская была написана как сад Господень, плодородная.
1: Она уже занята была.
0: Да, только... И вот здесь вот, вот эта местность вокруг Содома и Гоморры, то эта местность тоже была... очень достаточно плодородная, орошалась из Иордана. Вот как раз где река, там и жизнь получалась, да? Все тепло, солнце, жара, вода, все это благоприятствовало. Ну, здесь что происходит? Получается, не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня. Получается, Авраам дает Лоту выбор,

0: какую землю себе выбрать, куда поделиться. Он говорит, просто если ты в одну сторону, я в другую, если ты сюда, я туда. И вот Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. То есть к реке Иордан он двинулся ближе, да? И отделились они друг от друга.
1: Ну, вообще, это вот нормально было, то, что Авраам уступил Лоту право выбирать первым. Все-таки он был младший.
0: Да.
1: И, наверное, разумнее было Аврааму выбрать, а Лот уже должен был по принципу...
0: Он был младший, он был вообще как под опекой и под заботой Авраама.
1: Не такой разумный, скорее всего, еще не такой опытный был.
0: Да. И Авраам просто вот так вот раз и предоставляет ему... Ну, что это говорит? Это говорит, наверное, что Авраам... Ну, о миролюбии Авраама, что не хотел он конфликта и понимал, что конфликт между родственниками неуместен. Ну, с другой стороны, я вот знаешь, о чем думаю? А не могло ли это вот быть еще со стороны Авраама как некий опять вызов Богу? Бог ведь призвал Авраама в эту землю. Он говорит, я тебе эту землю даю. Получается, что Авраам должен за это...
1: Держаться?
0: Да, за это приглашение держаться. Как я могу уйти с этой земли? Лот, иди куда-нибудь, туда или туда. Это вообще землю Бог мне обещал, а не тебе, да? А он как бы дает право выбора Лоту. Это же риск, с одной стороны. А вдруг Лот выберет ту землю, которую Бог должен был дать Аврааму? Это что? Это может быть вызов Богу, а может быть, наоборот, доверие Богу. А может, просто знак вежливости, вот такой какой-то, который проявляет Авраам. Но в любом случае, в отличие от предыдущего поступка, будем считать этот поступок Авраама благородным. Да?
1: Но я имею в виду... Нет, ну главное, да. Главное, что он это сделал, например, если из доброжелательства, а не для того, чтобы просто избежать споров. Ой, ну ладно, пускай как хочешь, только давай ссориться не будем. Это уже какая-то боязнь конфликтов и не очень хорошая черта, наверное.
0: Ну, кстати, да. Вот. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И вот появляется название вот этого города, который, наверное, известен всем. Содом и Гоморра – это города такие, даже как имена нарицательные такие, да? Вот. Ну и сразу дальше дается характеристика. Жители же содомские были злые и весьма грешны пред Господом. Ну, уже здесь автор... книги «Бытие» дает нам, как сказать, такую предпосылку, что то, куда приходит Лот, это место достаточно грешное.
1: Ну что же, Лот, получается, повелся на хорошую землю и не подумал о том, что рядом с такими плохими людьми селиться-то, может быть, и не стоит.
0: Да. Получается, что он либо не подумал... Можем предположить, что он не до конца осознавал, да, не знал. Вот. А с другой стороны, ну вот сегодня люди живут в городах, а что у них есть выбор?
1: Ну, если ты еще не поселился пока, то выбор-то есть, куда селиться. Тут вот все-таки я хочу к предыдущему вопросу. А если бы, например, выбирал Авраам и сказал, я буду жить здесь, а ты здесь, может быть, такая ситуация бы и не случилась впоследствии, когда... Лот оказался в сложных очень жизненных обстоятельствах.
0: Может быть, и не оказался бы. Абсолютно верно. Вот вопрос про богатство, которое ты спрашивал вначале. Вот 10 текст говорит, что, да, что земля просто была там супер. Как сад Господень, как земля египетская орошалась водой. 10 текст, вторая часть. Да, то есть богатая земля была. Там было благополучие того... Но в контексте той эпохи там все было отлично. А жители были весьма грешны пред Господом. Вот обратная сторона богатства.

0: очень часто, к большому сожалению, очень часто так бывает, что где много богатства, у человека есть возможности реализовывать всякие разные свои желания. И где много богатства, очень часто там, как здесь сказано, весьма грешное место.
1: Да, испорченное.
0: Испорченное. Вот. И поэтому Христос, когда говорит о богатстве, он вот эту сторону открывает. Тем не менее, Авраам, мы видим, он был богат, ему богатство не мешало исполнять замысел Божий, не мешало оставаться другом Божьим, следовать за Богом. И Бог благословлял его, и у него становилось этого богатства все больше и больше. То есть вот, вот как бывает с богатством. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу». То есть, получается, вокруг себя, да? «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Вот интересно, снова Бог обращает особое внимание Авраама на, вот, на свое обетование. Это уже, по-моему, мы как-то считали, да, это уже как минимум, по-моему, третий раз.
1: Третий, наверное, да.
0: Третий раз Бог ему говорит о том, что землю эту я отдам твоим потомствам, твоим потомкам. Эту землю я отдам твоим потомкам. И здесь он уже делает...
1: Причем тут о множестве потомков,
0: да,
1: говорит.
0: Он здесь начинает говорить о множестве потомков и как-то усиливает. Да, сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной. Есть только одна проблема. Точнее, ну, может быть, не одна, но одна большая проблема у Авраама, да?
1: То, что у него жена не может иметь детей.
0: То, что у него жена не может иметь детей. И то, что фараон не оставил ее себе, вернул ее обратно Аврааму. Вот как можно в таком контексте, находясь в такой ситуации, поверить Богу и в исполнение вот такого обещания?
1: Ну, часть обещаний все равно сбылось. То есть то, что землю-то Бог отдает, и Авраам видит, что он действительно становится все богаче, все влиятельней. Угу. То есть, может быть, вот в данной ситуации не так уж сложно было поверить. Не так, как во время голода, когда он в Египет ушел.
0: Да, во всяком случае, уже, может быть, вопрос с голодом там более-менее решен, да? Но, тем не менее, это очень, очень непростое обстоятельство в жизни Авраама, которое постоянно было препятствием, чтобы понять, что Бог действительно исполнит.
1: И жить спокойно и счастливо, да?
0: Да. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Ну да, вот как мы сказали, в это поверить было легче. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Ну вот, да, 13 глава не настолько большая, но повествует она вот о таком моменте очень... что вот конфликт. Фактически Авраам и Лот расходятся. Авраам и Лот расходятся.
1: Но по-хорошему.
0: Расходятся по-хорошему. Лот выбирает себе землю, Содом. Чуть позже от этого слова, от этого города произойдет термин, описывающий грех содомии. Да? Ну, наверное, нам нужно сейчас к 14 главе, мы хотя бы ее затронем, что происходит дальше. Интересно дальше, что «И было во дни Амрафела, царя Синаарского». Интересно, сейчас пойдут сложные имена, но здесь вот мы снова встречаем вот это название. Что за царь?
1: Синаарский.
0: Амрафел, царь Синаарский, да. Ариоха, царя Елосарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя какого?
1: Содомского.
0: Против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы,

0: Шемевера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигур. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Военный конфликт. Вот прям там, где недалеко живет Авраам. Но здесь вот есть два момента очень важных, на которые хотел бы обратить внимание. Значит, вот это вот Амрафел, царь Синаарский. Что это за земля Синаарская?
1: Это там, где когда-то Вавилонская башня была?
0: Да, это там, где когда-то была Вавилонская башня. И Ур, да, откуда пришел Авраам, находился недалеко от этого места. То есть, получается, эти цари, которые пришли воевать с царями Содомским и с царем Гоморским, в том числе, они пришли с той земли, откуда был Авраам. И вот а царь Содомский это говорит о чем? Это говорит о том, что здесь где-то рядышком должен быть Лот. Опять Авраам, Лот, вот так вот как-то. Да, все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13 году возмутились. Получается, что земли-то вот эти, которые выбрал Лот, они были, ну, вассалами, или они были, как сказать...
1: Ну, какую-нибудь дань платили,
0: да,
1: может быть.
0: Да, они дань платили вот тем царям. В 14 году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, Емимов в Шаве-Кириафиме, Ихареев, что в горе Ихсеире, да Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев, живущих в Кацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белы, который есть Сигур, и вступили в сражение с ним в долине Сидим. И вот все время перечисляются эти имена, да, с Кедорлаомером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Еласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сетим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, почему-то вот на них делается особый акцент, воевали же там пять царей против четверых, да, а цари Содомский и Гоморский обратились в бегство и упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли кого?
1: Лота.
0: Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Вот продолжение истории, вот фактически последствия выбора Лота.
1: Вот. Первые последствия.
0: Первые последствия выбора Лота. Интересно, что да, мы тут сейчас как бы не говорим подробно о том, что такое грех Содома, но все прекрасно понимают, о чем идет речь, да, этот термин очень популярный. Но я хотел вот на что обратить внимание. Вот не зря же упоминается, что это цари, которые пришли, они были связаны с землей Синаарской. Вавилон. Да? Через какое-то время, вот, ну, когда уже Бог исполнит обетование Аврааму о том, что от него произойдет великий народ. Вот этот же самый народ, вот этот великий народ, который произойдет от Авраама, будет порабощен на этой же самой земле, будет порабощен царем, который придет завоевать эту землю из земли Синаарской. Да? Мы знаем, что это последнее, как сказать, последнее колено и иудейское, Иуда, колено Вениаминова, они были уже порабощены царем Навуходоносором, который пришел из земли Синаарской, из Вавилона, и взял их в плен, и все. И Израиль как государство прекращает свое существование на какое-то время. Почему? Потому что Израиль тогда согрешит пред Богом. И вообще вот эта идея, вот по отношению к земле израильской, вот эта земля Синаар, она была восточнее. И вот эти цари, они как цари с востока, которые пришли, и несмотря на то, что они сами, как сказать, ну, не особо верующие цари, но они...
1: Не особо святые.
0: Да, и не особо святые, да. Но они пришли исполнять суд Божий над грешниками. вот эта идея, она будет постоянно прослеживаться. И вот здесь вот происходит не что иное, они

0: не просто так пришли. Не просто так пришли, потому что мы в 13 главе читали, что жители Содомские были весьма грешны пред Господом. Да? Вот именно потому что они были весьма грешны пред Господом, приходят цари с Востока, приходят цари из земли Синаарской, из земли, в которой находился Вавилон. Они приходят как суд Божий на эту землю для того, чтобы наказать.
1: Хотя сами они, может быть, думали, что просто бунт подавляли.
0: Да, конечно, сами они там вообще, наверное, по каким-то другим мотивам. Конечно же, они об этом не думали. Но, во всяком случае, это вот так. Это тоже очень интересное наблюдение. Из книги «Бытие» мы видим, что Бог рано или поздно он вмешивается. И человек до определенного момента может испытывать Божье долготерпение, Божие милосердие и так далее, да, вот. И наступает все равно, рано или поздно наступает момент суда. Наступает момент суда. И интересно, что где праведники в этот момент? Лот, он как праведник, да, но вот он поселился недалеко
1: от нечестивцев,
0: от этого места. И когда Божий суд приходит на Содом и Гоморру, Лот
1: оказывается там же.
0: Оказывается там же. И он не избегает вот этих вот последствий. Хотя дальше мы будем читать. Сейчас мы уже, наверное, не успеем. Мы в следующей передаче, наверное, продолжим читать 14 главу. Мы увидим там все моменты. Мы увидим, какую роль сыграет Авраам вот в этой ситуации. Вообще дальше интересное развитие обстоятельств. Но пока мы видим вот. Грешенная земля и суд Божий. Это рано или поздно всегда происходит. Хотя Экклезиаст чуть позже скажет, что не скоро совершаются суды Божии, поэтому люди не боятся делать зло. Да? Но на самом деле не просто не скоро совершаются суды Божии, а что Бог долготерпит. Он ждет обращения грешника к себе. Он ждет, когда грешник оставит свой греховный путь. Он дает возможность, дает время. Но это время не будет бесконечно. Вот и здесь произошло так же.
1: Ну, то есть, когда получается, что когда случается что-то плохое, то это
0: не всегда, когда случается что-то плохое, это суд Божий. Не всегда. Но однозначно, что.
1: Так с этим как-то бороться надо, с обстоятельствами или покориться.
0: Но если ты живешь во грехе, а суд Божий не происходит, не надо этим злоупотреблять. Нужно просто понять, что Бог проявляет милосердие и дает тебе время. Но что рано или поздно суд Божий все равно будет неизбежен.
1: Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и исследуйте Библию.

0: и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости».
1: Манна – пища, которую древние израильтяне, благодаря особой заботе Бога, ели во время бегства из Египта и в течение 40 лет до своего прихода в обетованную землю. Библия так описывает манну. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. В 11 главе книги «Чисел» говорится, что манна была похожа на семя кориандра, молочно-белого цвета. Ее мололи в жерновах и толкли в ступках, а потом варили или делали из нее лепешки. Простой вкус манны стал одним из поводов, по которому народ роптал в пустыне. Бог повелел собирать манну каждый день. Ею нельзя было запастись впрок. В шестой же день недели нужно было собрать в два раза больше манны, чтобы седьмой день, субботу, провести в покое по четвертой заповеди закона Божьего. Тем самым Господь учил израильтян всегда

0: полагаться на Него. В Новом Завете Иисус Христос представлен как хлеб вечной жизни, несравненно лучший, чем манна, которую евреи ели в пустыне.
1: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Давайте поговорим о страхе. Страх, как говорят психологи, это самая сильная эмоция. Будучи мотивируемы страхом, люди способны на поступки, которые они в спокойном состоянии никогда бы не совершили. Когда человек боится и старается избежать какой-то опасности, у него мобилизуются порой такие внутренние ресурсы организма, и он совершает такие действия, которые в спокойном состоянии никогда бы не совершил. Что такое страх? Хорошо это или плохо? Бог дает страх? Либо страх — это не от Бога чувство.
1: Ну, понятие о страхе неоднозначное. Есть страх человеческий, а есть страх Божий.
0: Как их различить и в чем их разница между ними?
1: Ну вот, скажем, в первом послании Иоанна, в 4 главе, любимый ученик Христа написал, значит, здесь следующее, в тексте 18. «Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Угу. Разговор, конечно, живет о взаимоотношениях между Богом и человеком. Некто сказал, величина нашего страха зависит от расстояния, на котором мы находимся от Бога. Угу. Вот это страх Божий. То есть, чем ближе мы к Богу, тем меньше страха. Или он вообще исчезает. И наоборот.
0: Боязни Бога вы имеете в виду?
1: Абсолютно верно, да. И наоборот. Страх человеческий, как и гнев человеческий, он не творит правды Божией. Потому что на самом деле там мучение есть. Mm-hmm. Человек рисует себе какие-то картины безотрадные, жуткие, мрачные, тяжелые, полная безысходность и полный тупик. Вот этот страх, он ничему хорошему не приведет. А вот понимание страха Божьего, страх...
0: Ну да, скажем, начало мудрости, страх Господень. Да. Что это значит?
1: Начало разум верну у всех соблюдающих mm-hmm. заповеди Божьи. Хвала ему да пребудет вовек. Так написано. Значит, начало мудрости. Страх Господен. Страх причинить боль любящему сердцу. Скажем, Бог наш любящий Отец. Заботливый, переживающий, сострадательный, милосердный, всепрощающий. Вину и преступление и грех Он нас любит. И вот этот страх огорчить Его, причинить Ему боль... Для верующего человека это очень важно. И потому он старается жить в согласии с его волей, с его принципами, с его повелениями, с тем, чтобы не причинить вот боль именно любящему сердцу. Как взаимоотношения между мужем и женой. Если они любят друг друга, они же боятся огорчить друг друга, причинить боль друг другу. А напротив, делают все возможное, чтобы у них взаимоотношения были самые замечательные, и они стремятся как можно больше и лучше добра оказать друг другу. И как Павел написал, в почтительности друг друга опережайте. То есть в вопросах оказания почтения опережайте друг друга, спешите, предупреждайте, делайте...

0: шаг вперед навстречу с любовью, с добротой,
1: ну да, это
0: с лаской.
1: Римлянам 12 глава,
0: абсолютно
1: 10 текст.
0: Верно, да.
1: Будьте вот братолюбивы друг от друга с нежностью, да, в почтительности, да, друг друга
0: опережайте. Опережайте. Угу. Вот этот принцип, он должен царить в христианской среде и да вообще в обществе человеческом. Тогда было бы замечательно все, не было бы никаких конфликтов и как такового страха, вот, его просто бы не было.
1: Ну то есть страх – это некая противоположность любви. Да. Если мы знаем, что некто нас любит, то мы его не боимся.
0: Абсолютно,
1: да?
0: Верно.
1: Если мы понимаем, что все его действия по отношению к нам мотивированы любовью, то какие бы они ни казались нам, эти действия, на первый взгляд, пугающими, например, Бога действует в отношении, мы понимаем, что он из любви поступает. Так, хорошо. Да. Что касается страха Бога или страха по отношению к Богу, более-менее понятно. Но ведь люди, большинство из наших телезрителей согласятся, что помимо Бога сегодня в мире есть чего бояться. Куча террористических актов совершается. Да? Каждый раз, включая новости и смотря вечернюю программу новостей, мы видим, там-то самолет упал, тут-то опять террорист какой-то взорвался и там кучу людей с собой на тот свет увел. Кто-то там проехал на грузовике на торговый центр
0: как
1: или
0: Ницца,
1: рынок. Да.
0: То есть Ницца, да.
1: Очень много всяких ситуаций таких происходит. Как жить без страха? Как вот выходя на улицу, идя на работу, живя в повседневной жизнью, не испытывать этого чувства, угнетающего чувства страха?
0: Человек верующий, он доверяет свою жизнь Божьей опеке, его заботе, его охране, его руководстве. И он полностью полагается в данном случае на вот эту Божью защиту. И он уверен, если утром он доверил свою жизнь, верил ее в руководство Божье, под его контроль я вручил, и задачи дня озвучил перед Богом, отцом своим, любящим, сострадательным, вот это нужно решить, это нужно сделать, Бог идет навстречу, и он его охраняет и защищает. Да, бывают случаи, когда и верующие люди попадают в какие-то неприятности.
1: Как же тогда понять? Как же не бояться, если верующий человек не застрахован от этих неприятностей, и он может также оказаться в числе жертв того же самого террориста? Как, что тогда заставляет человека не бояться-то?
0: Вот именно осознание того, что Бог, если что-то и допустит в моей жизни, только для блага. Просто
1: то есть
0: так.
1: Можно сказать, что Бог допустит для какого-то блага умереть от рук террориста верующему человеку, и в этом благо какое-то усмотреть можно?
0: Но я не имел в виду именно умереть от рук террористов. А, допустим, верующие люди попадают в различные катаклизмы, ну, например, болезни. Тоже случается с ними.
1: Ну да.
0: Вот в данном случае вот это доверие Богу, оно определяет все. Ведь в конечном итоге, вот кто-то хорошо написал короткое четверостишье, без высшей цели и причины Бог нам страдания не пошлет. Рука отца из глаза сына слезинку тщетной не прольет. Напиток сладкий жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучить сияние. Бог допустил, значит, во благо человеку. Значит, для воспитания смирения, еще большего доверия ему. Бог может такое допустить. Не он, конечно, насылает, а просто допускает. И вот это полное доверие воле Божьей является залогом абсолютного спокойствия и мира. Вот. В Священном Писании сказано, праведник смел, как лев. Он не боится. А если случится смерть, он не боится и смерти. Потому что, в принципе, как Павел Апостол написал, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Вот для настоящего христианина и смерть, она не страшна, потому что он понимает, он доверил себя в любящие, сострадательные, милосердные руки Небесного Отца. И ну, тот
1: за себя-то,
0: не попустит.
1: Может, он не переживает, да, он как бы вот верит в Бога, он знает, что смерть, она лишь приблизит его к Богу, да, если вдруг случится такое. Да. А, допустим, у этого человека есть дети несовершеннолетние, жена, которая не работает, этих детей дома воспитывает. За них он боится, переживает. А что с ними будет, если вдруг я вот так вот безвременно погибну?
0: Ну, вообще, думать без конца об этом... Это, наверное, мучение самое настоящее.
1: Страхи есть мучение, вот, так
0: это сказано. Мучение. Поэтому я еще раз повторюсь, чем ближе человек к Богу, тем меньше страха. И чем дальше он от Бога, тем больше вот именно этого панического страха,
1: я
0: который имеет место быть.
1: А почему? Если Бог все равно его не защищает, не дает стопроцентной гарантии о том, что он избавит его от всех вот этих вот вещей, которых люди могут бояться, почему тогда, вот приближаясь

0: Богу, мы избавляемся от чувства страха.
1: Потому что уверенность в Боге, знание Его характера, знание Его отношения к нам, к земным детям, оно воспитывает в нас абсолютное, полное доверие, как маленький ребенок доверяет своей маме, как маленький сыночек доверяет своему отцу. Когда тот подбрасывает его вверх, он же не боится. Потому что отец всегда его в нужный момент возьмет на руки, и он не уронит его. Вот это доверие. И доверие это у верующего человека, оно очень сильно развито. У каждого верующего человека, настоящему верующего, доверяющего, оно очень сильно развито. И поэтому нет никакого страха. Вот, скажем, как-то один человек вот такую формулу, наверное, произнес. Почему я живу на земле? У меня есть еще две причины для этого. Первая причина – развить еще более тесные и близкие отношения с моим Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Ну, а вторая причина – быть полезным еще кому-то, которому я могу помочь вот, в обретении этих отношений. Вот две причины у меня есть. Как эти причины исчезнут, можно сложить руки на груди и отдать свою жизнь под контроль другого.
0: Человек вообще как бы призван к тому, чтобы ощущение у человека, что жизнь его не должна заканчиваться. И это Божие изначально Богом заложенное вот такое вот чувство, желание жить вечной жизнью. В каждом человеке оно присутствует, конечно. Но всегда ли страх не от Бога? И есть ли страх, который от Бога?
1: Страх не от Бога, это вот, я помню в детстве, читал, не помню у кого автора, как проходят пустые страхи. Да? Когда человек рисует себе какие-то мрачные картины, вот, и боится этого до ужаса, вот это вот воображение, иной раз больное воображение, воображение под действием каких-то, я не знаю, каких-то сцен, каких-то картин, которые он видел в своей жизни, вот его будоражит сознание, этот страх, вот он, конечно, не приносит ничего хорошего. Этого нужно удаляться. Ну а страх Божий, уже было сказано, это именно нарушить вот эти гармонические отношения человека со своим творением, вернее, человека со своим Творцом, а Творцу со своим творением. Вот это замечательно, это здорово. Вот в таком страхе воспитывают самые тесные близкие отношения. Страх нарушить вот эти доверительные, близкие, дорогие отношения, какие имеет верующий человек со своим Небесным Отцом.
0: Но это даже не то, чтобы страх, это нежелание нарушить, нежелание обидеть, это стремление к тому, чтобы не обидеть, не огорчить и так далее. Да? А вот в самом страхе есть что-то полезное? Вот когда человек действительно чего-то боится, польза от этого бывает какая?
1: Ну, может быть, единственное, когда действительно угрожает реальная угроза его жизни, реальная угроза. Тогда, как вы сказали в самом начале, мобилизуются все защитные силы организма. Все. Конечно, впрыскивается адреналин в мышцы. Образуется огромный потенциал, высвобождается энергии, которая была там заложена и дремала при определенных ситуациях. Вдруг она воскресает, и огромная сила готов человек через забор перемахнуть, трехметровый, например, когда никогда бы он не мог такого сделать в нормальных ситуациях. Или, скажем, проехать на мотоцикле по бревну. Я вот мотогонщиком был в молодости, и до сих пор еще у меня есть мотоцикл. Я еще езжу на мотоцикле до сих пор. Вот, в отдельных ситуациях нужно проскочить по бревну. Вот здесь вот, когда концентрация
0: в спокойном
1: внимания,
0: состоянии не сделаешь.
1: Да, а вот когда концентрация внимания полностью она активизируется, и человек это совершает, делает это. Вот. В этом есть польза, реальная польза, когда угроза реальной жизни человека. И Бог, видимо, не случайно вот этот инструмент того же адреналина допускает впрыскивание в кровь, да, с тем, чтобы вот все это активизировать и спасти свою жизнь, в конце концов, да? Активизация всех невидимых вот таких вот возможностей человека, которые доселе не были затронуты. Ну вот так, в этом может быть польза есть, действительно.
0: Ну и профилактика, наверное, да, тоже. То есть, когда человек не знает, что что-то опасно. Ребенок маленький, например, не знает, что вот нельзя там трогать горячую плиту. И пока он не обожгется однажды, он так и не знает. Потом у него страх вырабатывается. Да? То есть, он уже боится обжечься. И в данном случае страх на благо.
1: Так? Ну, конечно, да. Вот Кулжинский Иван Георгиевич, вернее, он написал вот такой четверостишье, видимо, это из его личной жизни было, наверное, так. Он написал следующее. «Страшно бушует житейское море. Буйные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Жалься над нами, прости и помилуй,

0: С первых дней жизни доселе борюсь. Дальше бороться нет уже силы. Жалься, помилуй, к тебе я молюсь. Пристани тихой твоих повелений, путь мой направь и меня успокой. Ты среди всяких житейских волнений, путеводитель, спаситель, ты мой. Вот уверенность. Человека верующего, доверяющего полностью Богу во всех ситуациях, стрессовых, трудных, тяжелых. Это очень важно.
1: Ну, вот такой момент.

0: нарушение воли Божьей, это правильный мотив для соблюдения заповеди или не совсем, как вы думаете?
1: Ну, не во всей полноте он правильный, но отчасти все-таки Бог иногда использует этот момент. Скажем, взять тоже израильский народ, который путешествовал по пустыне. Все-таки у них было много там, в течение 40 лет всяких моментов, да? И иной раз Бог показывал им, всему народу, вот такие жуткие картины.
0: Такие, например?
1: Как, например, вот, например, взять, когда на берегу Черного моря вдруг они захотели мяса. Вот. Вот захотели мяса, хоть то, что с ними делай, надоел нам этот... Эта манна надоела, это Божья пища, которая каждый день посылалась утром.
0: Ну, вот так он им послал перепелов, а в чем страх-то?
1: Страх в том, что наевшись этих перепелов, они стали умирать. И погибло большое количество людей. Вот Зенон Кассидовский, в частности, в своей книге «Библейские сказания», вот мне очень понравилось, как это объяснил. Он объяснил следующим образом. Перепела – это же не водоплавающая дичь. Они могли лететь через перешеек Черного моря или, может быть, еще больше расстояний.
0: Черного – это которое
1: красное. Красное, да, Красное море. И у них выработалось огромное количество адреналина в мышцах. Они падали тут, изнеможденные. Израильтяне нападали на них, значит, даже с кровью ели. Вопреки Божьему велению, кровь есть нельзя. И погибло достаточное количество людей. Бог показал им, смотрите, ваша прихоть... чему может привести.
0: Так получается, он вместо того, что вместо страха, наоборот, дал им то, что они просили, и они без страха это ели, а в результате померли. А если бы страх у них был бы, они, может, этого и не делали.
1: Так вот, Бог заложил вот этот пример им в последующие времена, что больше никогда они так не делали.
0: Что боялись остальные?
1: Абсолютно верно. И эту манну, которую Бог посылал им, замечательная пища, на каждый день довольствуйтесь ей, а не котлами с мясом. Как они прижили жить, значит, привыкли жить в Египте. То есть Бог отучал их таким путем от их прихотей, показывая грядущим поколениям, к чему это может привести. Вот, нарушение, маленькое нарушение. Они знали об этом нарушении? Знали, что кровью есть нельзя, но не ели.
0: То есть это был пример для последующих поколений?
1: Абсолютно верно.
0: И который их бы предостерегал?
1: Да.
0: От такого, да. Вот. Ну, то есть мотив страха иногда может быть и угоден Богу.
1: Да, абсолютно верно. Полезным и угодным.
0: В плане нарушения его воли и избежания негативных последствий. Да. Спасибо, Виталий Семенович, интересный был разговор. Благодарим вас, дорогие наши телезрители. Если у вас возникают вопросы по нашим темам, если вы хотите задать их Виталию Семеновичу или другим нашим гостям, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы направляли их нам по электронной почте, через наш сайт, по обычной почте, на адрес, указанный в наших программах. Благодарим вас за вашу обратную связь. Очень многие нам пишут, благодарят. Очень много звонков телефонных мы получаем. Пусть Господь благословит вас.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Привет, меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. Сегодня мы поговорим о доверии Богу. Как прийти к пониманию, что ситуацию контролирует Бог? И нужно ли нам это вообще понимание? Сегодня со мной замечательные девчонки Маша, Оля, Вика и Таня. Девочки, поделитесь, пожалуйста, у вас к Богу тотальное, полное доверие или не всегда?
1: Не всегда. Очень сложно доверять тому, кого не видишь.
0: Ну да, кстати
1: говоря.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
3: Да, тоже не всегда.
0: Да?
3: Но как бы стараюсь доверять полностью, но в какие-то моменты сложные в жизни задаешься вопросом, почему так? Ну почему? Ну за что? Ну что я сделала не так? Ну типа, а потом анализируешь, понимаешь, что, возможно, это просто урок какой-то или еще что-то, и просто дальше говоришь... Буду стараться доверять еще сильнее.
0: Можно? Я вот пока вас еще не выслушаю, мне просто хочется зацепиться. Слушай, а не может это быть так, что это какое-то такое убеждение, да, себя в том, что, о, это для чего-то полезного, для чего-то хорошего? Или ты вот, ну вот как ты проверяешь, что это действительно там Бог так задумал и так для тебя лучше всего?
3: Никак.
0: Все понятно,
3: девочки. Я просто живу.
0: Ваша мила.
3: Я никак не проверяю. Ну, а как я могу проверить? Нет, ну, я спрашиваю. Ну, вот честно, я не из тех верующих людей, которые слышат голос Бога, которые понимают, что вот это Он мне сказал лично. Uh-huh. Я не понимаю. Я просто живу и надеюсь, что да, это Он сказал. Uh-huh. Возможно, нет. Возможно, я была не права. Но как бы потом Бог меня повернет в нужную русло, если что.
4: Привет. Меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
0: Девчонки, у вас как?
5: Вариант. Он, у тебя как?
6: Ну, если вот, например, исходить из того, что Бог есть... И вот говорить, вот, например, я верю в Бога. Мне легко в таком случае думать, что Бог все контролирует, все знает и все приводит к чему-то лучшему. Вот вопрос в том, что как бы доказательств того, что Бог есть, у меня нет. Я просто верю. И поэтому каждый раз мне приходится думать о том, что я верю в Бога. Я верю в Бога. Вроде бы я верю в Бога, значит, я Ему доверяю. Вот на этом у меня бывают затыки, угу. Что мне приходится возвращаться к мысли, я действительно верю в Бога, или мне кажется, что Его нет.
0: Угу.
6: Ну уж если Он есть, то я могу Ему доверять. Угу. Вот так.

0: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
1: Я бы рассмотрела здесь немножко доверие с такой стороны, немножко негативной. Иногда доверие в принципе теряется после череды каких-то предательств или некой тишины. Вот тишина, да, когда, к примеру, мы не слышим, да, голос Бога, да, у всех там по-разному проявляется, как кто-то понимает, воспринимает, что это ответ на его молитву. Иногда нам кажется, что ответа нет. И в этот момент есть ощущение такого, что вот как у маленького ребенка с мамой. Из-за отсутствующей мамы у ребенка не сформировывается здоровая привязанность. И вот в этой здоровой привязанности рождается вера, доверие, в принципе, к миру, базовое. Угу. И вот здесь также. Из этого получается недоверие. А мне кажется, иногда сомневаться – это нормально. Это говорит о том, что я здоров, да, потому что если ты вообще никогда ни в чем не сомневаешься, это говорит о том, что, ну, есть какие-то своего рода нюансы психики. Да. Вот. О том, что... Вот лично я доверяю ли на 100%, я могу точно сказать, что не всегда. У меня есть сомнения, есть моменты, на которые я до сих пор не получила в своей жизни ответа. И это не значит, что я, ну, как бы сомневаюсь, что Бог есть или Бога нет. Я знаю, что Он есть. Вот, поэтому сомнения, да, есть. Бог есть? Есть. Но доверяю ли я 100%? Нет.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: А я тоже хочу поделиться, потому что у меня с Богом с детства отношения так складывались, что, ну, я там что-нибудь потеряю, и бабушка такая, а мы торопимся очень сильно, бабушка такая говорит, ты везде посмотрела? Я да, везде посмотрела. Ну, помолись, ну что, больше-то делать нечего. Я молилась и в этот момент находила эту вещь. И у меня такой, о, Бог, он прям в момент. И у меня выработался сначала вот тотальный такой вот, уверенность в том, что Бог, Он тебя слышит всегда, Он никогда не занят. В отличие от, там, вот как раз наших родных, да, там, родителей. То есть Ему доверие у меня больше, чем людям, 100%. Но когда я читаю Библию, я такая, ну, бывают такие страшные моменты, и я такая, Бог, я вот так вот не готова, я вот это вот боюсь. Я боюсь, что в какой-то момент Бог меня поведет через какое-то испытание. И я вроде, я каждый раз Богу говорю, пожалуйста, Господи, очень нежно, если что-то хочешь мне сказать, то вот потому что мне реально страшно. Но при этом, по крайней мере, пока, да, ничего такого ломающего не было в моей жизни. Хотя, ну, может быть, это связано с тем, что в Библии написано, да, что Он дает только по силам. Не знаю.
4: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
1: И через доверие Богу раскрываются какие-то моменты, которые мы должны пройти в жизни. То есть, может быть, у меня это про то, что мне нужно научиться ждать. Или научиться, к примеру, терпению, да, а не воспринимать это как пассивная агрессия и сидеть и говорить, алло, когда ты мне там уже ответишь, да, то есть, может быть, мне этому нужно научиться в доверии. У каждого по-разному это бывает.
3: Да. Но давайте поговорим прямо о таких случаях, когда действительно страшно. Вот когда ситуация такая, что либо, Бог, ты сейчас мешаешься, либо...

0: все. Вот потому что я ничего не могу. Вот у вас были такие ситуации, когда или Бог сейчас что-то сделает, да. или все рухнет. Рассказывайте.
1: Было.
0: Давай.
1: Я тогда первый раз переезжала в Нижний Новгород, и у меня, ну, мне должны были упасть деньги, но они никак не падали. Мне надо было уже оплачивать квартиру, уже, ну, вот-вот-вот, а у меня на карте ноль. Угу. Мне не хватает. Я уже, все, у меня истерика. А от меня уже все, через 5 минут просят: Вика, давай, скидывай, уже прямо сейчас надо, вот позарез. Угу. А у меня нет.
0: И взять негде.
1: И негде, просто, потому что, ну, вообще. Я сижу, я уже просто реву, я говорю: Господи, вот прямо сейчас надо, вот, ну, я уже не знаю, что мне делать, помоги, пожалуйста, все, у меня истерика. Буквально 2 секунды на моей карте появляются деньги. Я их перекидываю. И все. Ну, то есть они не взялись ниоткуда, да?
0: Ну, понятно.
1: Они должны были прийти. Да, но они именно вот сейчас.
0: Круто. Это как-то влияло на твое состояние вот в тот момент?
1: Да, но это не единственный случай, конечно же. И вообще, я себя словила на мысли на том, что я очень гордая. И я пытаюсь всегда сама решить свои проблемы. Хотя было много моментов, когда я просто доверяла Богу, потому что я не знала, что делать. И все разрешалось с максимальной легкостью, без стресса. Вот просто все классно. И я каждый раз: нужно в следующий раз тоже довериться Богу. Но нет, я же могу сама. Я что, за свою жизнь постоять не могу?
2: У меня был такой момент, вот ты рассказываешь свой пример, но я вспомнила про это. Я до 18 лет, наверное, жила как у Христа за пазухой. То есть я, если что-то просила, Бог всегда это делал. Я особенно очень часто любила: Боже, пожалуйста, можно я вот сейчас заболею, что вот не ходить в школу? И я всегда заболевала, у меня была там температура. Ну, такие вот, вы знаете, там, или, к примеру: Боже, пожалуйста, да, вот можно мне там вот прям вот срочно нужны там деньги? Вот, и все, и деньги появлялись. Ну, какие-то такие вот прям чудеса прям были. Но 18 лет был у меня очень переломный, сложный момент в жизни. Мне угрожали жизни. Меня хотели убить. И вот здесь, когда Бог... Да, я жива, да, это уже хорошо. Но ситуация тогда была очень печальной. И там пошли, ну, как бы, трагические достаточно последствия. То есть там не стало нескольких там людей, да, и, соответственно, там было очень много разбирательства и тому подобное. И я тогда просила: ну, Бог, ну почему вот так? То есть и для меня ответа не было. Я до сих пор не знаю, для чего была дана мне та ситуация. Я до сих пор не знаю ответа на нее. И вот тогда произошел тот переломный момент, когда я перестала доверять. Я понимала, я была благодарна, что моя жизнь, она осталась спасена. Жизнь, ну, меня и моих близких людей. Вот. Но тот момент, вот, мне казалось, что все. Вот я обиделась тогда конкретно.
0: Да, вот, кстати, получается, что у нас у всех бывают ситуации, когда мы обретаем вот это вот доверие и убежденность в том, что Бог действительно все решит, но происходят действительно и такие ситуации. Зачем они нам нужны? Таня, вот у тебя была такая ситуация, когда твое доверие выросло в разы, подкрепилось?
3: Когда выросло в разы, было. Да. Рассказать?
0: Да.
3: Ну, это на самом деле, вот сейчас я такая думаю, вспоминая эту ситуацию, у меня иногда даже сомнений бывает, а вдруг это не Бог, да, а вдруг это просто совпадение. Но, короче, история. Я училась на права, вот, и вообще, в принципе, я по жизни немного пессимистичный человек, вот, часто там думала о чем-то плохом, нехорошем, ну, как бы...
0: Что я врежусь, я не сдам,
3: ну,
0: да?
3: Нет, вообще, в принципе, о жизни. Я не любила жизнь, мне не нравилось и так далее и тому подобное. Вот. Но тут, короче, я пошла учиться на права, думаю, надо... Мне нравится, я хочу. Вот. И на тот момент я все равно не знала... Я задавала Богу очень долго, наверное, лет с подросткового периода, где-то с 16 до сегодняшнего дня тоже. Типа, зачем, Бог, я тебе? Зачем, ну, я появилась на этот свет? Потому что, как бы, в чем смысл моей жизни? Хотя, на самом деле, смысл в том, чтобы просто жить. Это мы уже потом поняли. Ну, короче. И вот, когда я сдавала на права, я говорю: Боже, помоги мне, пожалуйста, сдать с первого раза. Я знаю, что это невозможно, потому что я была не идеальной ученицей. И, как бы, всех... Ну, такие у нас... Ну, так,
0: у нас такие условия, что в нашем городе сдают максимум с 7-го раза.
3: Да, очень сложно сдать с 1-го раза.
0: Даже профессионалы.
3: И вот я поставила Богу условия.

0: Я до этого никогда ему не ставила условий, и тут я поставила: «Боже, пожалуйста, помоги мне сдать с первого раза. Если ты мне поможешь, да, докажешь мне, что я тебе нужна. Зачем? Покажешь потом. Ну, просто докажи мне, что, ну, я появилась на этот свет не зря». Вот. И я не знаю, каким чудом, реально, просто чудом Божьим я сдала с первого раза. Я была в шоке. Вот.
1: Я реально верю.
0: И это, ну, как бы, вот это был переломный момент. А потом еще было одно мероприятие общественное, и мне подарили брелок, и там было написано: «Не зря родился». И я
1: круто.
0: Просто тогда офигела. Ну, это реально был инсайт такой, что, ну, я не зря в этом мире. Но зачем? Ну, я вот дальше живу, ищу. Этот ответ.
1: Он тебе будет рассказывать
0: дальше. Да, надеюсь, вся жизнь еще впереди. Просто,
2: мне кажется, вот доверие очень важно, вот как его как бы восстанавливать или еще что-то, мне кажется, вот как-то быть вот в этом всегда, как мы говорим, в моменте, в балансе, в доверии. Это вести с Богом, мне кажется, постоянно какой-то диалог, задавать вопросы. И, наверное, с пониманием, с осознанием быть, а не то, что почему мне это дано, для чего мне это, то есть зачем. Искать, наверное, не просто причину самому, а именно вот эту иметь такую крепкую взаимосвязь, потому что, мне кажется, доверие, оно же рождается, ну, как бы в общении и в дружбе. То есть мы же, когда, как начинаем доверять, вот, к примеру, близким друзьям? Когда мы с ними общаемся, когда мы находим какие-то точки соприкосновения, когда мы вот понимаем,
3: ситуации,
2: что...
3: Ситуации какие-то случаются, где мы
2: ситуации
3: что-то вместе сделали.
2: Да, да, то есть у меня есть друзья, с которыми нас связывают в жизни. Мы очень разные по восприятию жизни, но вот прожитые с ними, так скажем, определенные ситуации помогают нам быть вместе, помогают нам доверять друг другу. И мне кажется, это очень важно. И доверие, оно же такое, так скажем, мы же его не можем потрогать. Оно в нас. Вот эта вот вера, доверие Богу, это наш вот такой внутренний мир, оно зарождается тогда, когда мы общаемся, когда мы вот именно проходим ситуации сложные вместе с Богом. Иногда, может быть, не понимая причины. Вот тогда появляется вот это доверие.
3: Оль, а у тебя как? У тебя какая тебе концепция ближе всего? Просто тотально доверять? Или проверять, ставить условия Богу?
1: Ну, скажем так, почему я верю в Бога? Потому что, ну, как я уже сказала, доказательств нет, но свидетельства есть. Мне их приходится как бы мыслями проговаривать, не чувствами, к сожалению. Наверное, хорошо было бы. Когда-то в молодости я прямо прямо чувствовала, что Бог есть. Вот прямо вот... Потом это чувство ушло. Я не знаю, может быть, из-за возраста, может, еще из-за чего-то. Может, я сама где-то виновата. Вот, то есть... Но я склонна Богу доверять без проверок. Я боюсь проверок. Я боюсь этого шантажа.
3: Что он не пройдет?
1: Я боюсь, что я обнаглею, и он меня поставит на место.
3: А как же этот Гедеон, да, который шерсть расстилал, и говорит,
1: ну, он
3: второй
1: я.
3: Раз, третий раз.
2: Мне кажется, здесь тоже зависит от личности.
1: Он
2: насколько, да, люди готовы восприять. То есть каждый, мне кажется, должен действовать из своего подхода, из своего внутреннего какого-то состояния. То есть если ты готов поставить условия, Бог тебе тоже сейчас возьмет, поставит условия, а выдержишь ли ты при этом?
1: У меня у мамы был опыт. Я была свидетелем этого опыта, поэтому я могу его рассказать как свой. Я тогда была не очень уже маленькой, мне было лет 11 или 12. Мы были на турбазе. И она тогда только-только начала приходить, ну, пришла в церковь, начала как бы верить в Бога, приняла крещение, по-моему, уже на тот момент. И вот у нее были как раз сомнения. И она мне рассказывает про свое внутреннее ощущение. Мы, говорит, с тобой гуляли по полю. Как мы гуляли, я, кстати, помню. Я прекрасно помню, была такая серенькая пасмурная погода, цветочки такие. И мы гуляли по полю, и я говорила: «Боже, покажи мне, что ты есть. Покажи, я хочу знать, что ты есть. Докажи мне». История такая, как бы из двух частей. Я, говорит, поднимаю глаза вверх, и я вижу на небе из облаков лицо. Вот лицо, как будто бы Иисуса. Я, говорит, так испугалась. Я, говорит, боялась, что ты посмотришь. Вдруг ты маленькая, испугаешься тоже. Для меня это был такой шок. Говорит: «Господи, спасибо, я поняла, больше так меня не пугай». И мы идем на турбазу, и... Рядом останавливается машина какая-то, там, не знаю, «Жигули», наверное, какая-то, помню, старенькая машинка была. Мужчина спрашивает, точнее, мы уже были на территории турбазы, и он нас спросил: «А как выехать с турбазы?» Я, говорит, «Дорогу не знаю здесь». Мама говорит: «Ну вот вы езжайте прямо по этой дороге, там будут ворота, и спокойно». Он такой: «Сядьте, пожалуйста, я не знаю, тут сейчас в поворотах заплутаюсь». У меня мама осторожная до боязливости была всегда, никогда, она меня всегда учила никому в машину не садиться. И тут вдруг я вижу, она садится в машину к этому мужику. Ну, я, естественно, куда я без мамы-то? Я сажусь на заднее сиденье. Я не понимаю, что происходит. Мне уже в 11 лет-то мозги-то на месте.

0: понимаю, что нельзя, мы делаем. Она потом сказала, я, говорит, сама не поняла, зачем я это сделала. Вот как, говорит, в каком-то трансе. Видимо, настолько я была шокирована этим лицом в небе, что просто потеряла здравый смысл. Мы садимся в машину. Он едет так не спеша по территории турбазы, по кочечкам, по этим, под соснами. Мама говорит, ну вот, ворота уже видны там вдалеке, вот вы сейчас до туда доедете, остановите, мы здесь выйдем. И он прибавляет газ. Эти ворота, говорит, были всегда открыты. А это лихие 90-е. Там какие только страшные истории не ходили. И про похищенных людей, и про убитых, и все. И он прибавляет. Она говорит, остановите, у нее уже панические нотки в голосе. Я просто не успела испугаться, я, наверное, стормозила. А она говорит, я перепугалась еще намного сильнее, чем когда то лицо увидела в небе. Говорит, всегда были ворота открыты. И я, говорит, думаю, ну все, сейчас нас уже больше никогда не найдут. И ворота именно вот в этот день и час оказались закрыты. И единственный раз за всю смену. И он чертыхнулся, затормозил. Мы, говорит, выскочили пулей. И, ну вот это я помню, только смутно уже. Мама говорит, для меня вот этот двойной опыт был. Сначала с лицом, потом с мужиком, с этим страшным. Говорит, я потом Богу больше в Боге ни разу не сомневалась.
1: Вот смотрите,
0: ну,
1: раз...
0: такое вот условие поставишь, а потом хлебнешь.
1: Я вот все равно не боюсь. Но я и не так тотально, наверное, все равно не так вот полностью доверяю. Но смотрите, вот у нас, когда случаются эти опыты, почему мы опять впадаем в недоверие, в страхи? Почему мы начинаем бояться каких-то вот ситуаций, ну, которые с нами происходят? Вдруг вот происходит, да, что-то в нашей жизни, а регулярно мы постоянно в стрессе, у нас постоянно, да, что-то над головой висит. И мы у кого-то даже, да, панические атаки нередко начинаются. Это вообще сейчас, да, модная история. Но тем не менее, вообще модные, но неприятные панические атаки. Вот почему тогда так с нами происходит? Вы можете, вот вы себе вообще задавали этот вопрос? Почему, если у меня был такой классный и не один опыт с Богом, где Бог прям вот он рядом, почему я снова начинаю бояться?
2: Может, это какое-то влияние со стороны, потому что если находиться долго... Ну вот я работаю в среде нехристианской. Я училась в колледже, где очень сильно много было не то что даже атеистов, а противников Бога. Были шутки различные про Бога. И когда вот ты находишься в этой среде, зная о том, что Он есть, ну как бы веря в Него, да, но в тебя со всех сторон вливают вот эти сомнения. А вот если это? А вот почему тогда он вот это вот не остановил? Почему он это не сделал? Ты начинаешь задумываться реально, почему нет? Ты приходишь домой, там, спрашиваешь у родителей там, или еще у кого-то. Они говорят, ну вот в Библии сказано так-то и так-то. Ты думаешь, ну ладно, но Библия была написана 150 тысяч миллионов лет назад. Сейчас уже другое время. Дайте мне ответ. Там же не сказано точно, вот потому что Виталик вот так поступил, вот у него были такие вот. Там же это не сказано, просто все косвенно. И тебе, и все равно тебе продолжают вливать и вливать. Ты уже все, ты начинаешь путаться и забываться, и уже все. И уже, Боже, помоги, пожалуйста, я не могу вот с этим разобраться. Я запуталась.
1: И как будто бы приходится прилаживать к козе баян. Да. Каким-то образом.
3: Да. Мне кажется, вот этот момент про принятие, про то, что насколько я уверен, когда у нас есть уверенность, то все наши сомнения, они появляются, но они растворяются, когда бьются о берег нашей уверенности. Вот уверенность в том, что Бог есть, то, что написано в Библии, я в это верю, и ну вот ничто не может поколебать вот эту мою веру. Вот то, что говорила именно ты, да, Настя, про то, что почему же все-таки это появляется. Ну, мы же, вот это доверие, оно все равно должно поддерживаться, как мы же там, мы же живем, мы же едим, мы же вот общаемся, чтобы как бы у нас связь держать с друзьями, и вообще с кем-то, мы же должны вот взаимодействовать, общаться. И мне кажется, с доверием точно так же. Если вера, да, вот она вот есть, да, то вот доверие, оно все равно должно подкрепляться вот этим вот общением, вот этим взаимодействием с Богом. Это не значит, что мы должны его постоянно проверять, да, тыкать и говорить, а, сейчас что будет, да, или спрашивать, вот. Но убеждаться и видеть, наверное. Мне кажется, здесь очень классно работает момент благодарности, когда мы видим, что Бог для нас круто сделал каждый день. Видеть какие-то маленькие моменты, то, что «Ура! Боже, спасибо тебе большое, что моя машина сегодня не заглохла и в минус 30 поехала вообще». Ну, то есть,
1: ну, да.
3: Потому что это тоже, значит, это как когда ворота были закрыты. Да. Слава тебе, Господи, вообще,
1: там
3: что
1: вообще
3: они были
1: адреналин,
3: закрыты.
1: Адреналин.
3: Да, кипит
0: значит,
3: крови.
0: Значит, маленького момента. И вот та была история страшная, а тут есть такая история прям забавная. Я когда собиралась выйти замуж, мы с мужем назначили день, когда мы пойдем подавать заявление в ЗАГС. Этот день был рабочий, мне нужно было сначала приехать вот сюда на работу, а потом

0: Он за мной в обед заехал, и мы поехали. И почему-то я в этот день волновалась. Вроде бы еще не свадьба, а только подумаешь, там, заявление написать. А что-то как-то волнительно было. Я говорю, господи, я что-то волнуюсь, ну, не знаю, что делать. И у меня был красный плащ. Еще тогда как раз был май, прохладненько. Я иду в красном плаще, такая красивая, все-таки с мужем, встретимся все-таки в ЗАГС. На каблучках. Вот по дороге, которая ведет сюда, и кто по дороге на работу ходит, знает, что она пыльная, грязная, и там машины мимо, все время шум. И я иду и вижу, передо мной на тротуаре лежит цветок тюльпана в тон к моему плащу, чистый, вот с каплями, с брызгами воды, вот как будто передо мной вот только что кто-то положил. Я его подняла, говорю, господи, спасибо. Уж не знаю, откуда он там взялся, но никогда я там больше тюльпанов не видела, ни до, ни после.
1: То есть, понимаете, у нас еще и ответы у каждого свои. То есть кто-то не обратил бы на это внимание вообще.
2: А еще знаете, что мне кажется? Что, ну, я просто вас слушаю, и у меня такая мысль появляется, что когда ты живешь обычной, ровной жизнью, без каких-то сложностей и неурядиц, ну, так скажем, более заметных для нас, таких более значимых, то вообще вот это доверие, оно может сильно утратиться, и действительно могут даже появиться сомнения, типа, а правда ли это Бог? Да? А может, у меня просто так вот карма хорошая такая, отличная.
1: Почистилась.
2: Да, в той жизни я очень был хорошим человеком, заработал себе тут прекрасную. Ну, потому что это же действительно может нас очень сильно вот успокаивать, укачивать. И я думаю, что... Но я вот такой человек, что я иногда иду вперед. Я такая, Бог, а ну-ка, там, вот давай-ка, покажи мне. Я дергаю Бога. Но мне кажется, что когда вот у нас очень ровно, и мы не перестаем замечать, то Бог начинает дергать нас и устраивать нам те ситуации, при которых мы, Бог, а как там это? Вот, может быть, ты покажешь мне, вот тут ты или не тут ты меня слышишь? Ау! Вот, потому что я в таких случаях, знаете, я тоже, когда молюсь, так говорю, Господи, сделай так, чтобы не было такой ситуации, при которой... То есть не доводи меня до тех, до такого состояния, при которой мне придется в страхе тебя умолять что-то вот показать. Вот. И, в общем, я такой, я его за рукав постоянно дергаю, пытаюсь, потому что мне страшно, что в какой-то момент вот начнется пламя огненное какое-то, через которое мне нужно будет проходить.
1: Но такая... не зря же говорят, что мы нуждаемся в Боге, не Бог в нас нуждается, а мы в нем нуждаемся, чтобы действительно вести вот по этой жизни, и нас он тоже, соответственно, немножко так корректирует, чтобы мы не заваливались в разные позиции, просто чтобы немножко так вот здравенькие.
2: А мы здравенькие. Чтобы он нас любил. Чтобы ему было кого любить. Вот, я так считаю. Девчонки, ну, вообще, по-моему, мы очень здорово с вами пришли здесь, наконец, да, к каким-то консенсусам. Спасибо вам большое. И спасибо вам тоже большое, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите комментарии по этому поводу. Что вы думаете? Нам будет очень интересно почитать. Всего хорошего.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться

опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

последние годы я все чаще замечаю молодых людей, читающих книги в трамвае или поезде. Число читающих людей увеличивается, и это не только мое мнение. Все больше экспертов и специалистов приходят к выводу, чтение сегодня опять стало модным занятием, привлекающим миллионы людей из разных возрастных и социальных групп. Чтение становится более доступным благодаря различным сервисам, которые позволяют скачать любую книгу. Но возрастает также спрос на бумажные книги. Открываются книжные магазины, которые предлагают большой ассортимент печатной продукции. В парках и торговых центрах можно обменять книги или просто взять бесплатно понравившиеся. Чтение стало модным. Это способ выделиться, стать лучше, прокачаться наравне с теми, кто ведет здоровый образ жизни, посещает спортзал или правильно питается. Бесспорно, чтение очень полезно для человека, но при условии, что человек понимает один очень важный закон. Любая информация, попадая в наш мозг, формирует нас как личности. Мы не можем жить вне информационного потока, который нас окружает. И мы такие, какие мы есть благодаря ему. Мысли, которые мы считаем нашими, на самом деле не наши. Это мнение экспертов, авторитетных людей, наших родителей, а также влияние прочитанных книг, просмотренных фильмов и прослушанной музыки. Житейская мудрость гласит: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть». Я бы в первую очередь отнес эту мысль именно к потреблению информации. Если вы поймете этот закон, это изменит вашу жизнь. Каждый человек хочет стать лучше. Люди решают больше не раздражаться или не тратить все деньги на шопинг, хотят улучшить отношения в семье, но не реже испытывают разочарование от неудачи. Почему? Опять же работает закон влияния информации, поступающей в наш мозг. Лучше можно стать только если питаться лучше. Надо осознанно подходить к тому, что ты читаешь или смотришь. Чему это тебя учит? Достойны ли здесь примеры для подражания? Такого ли результата ты хотел бы? Вернемся к книгам. Огромное количество авторов книг пытается нам помочь в отношениях и саморазвитии. Среди известных книг есть один бестселлер, о котором просто невозможно не сказать, так как этой книге тысяча лет. Но она по-прежнему актуальна и настолько популярна, что на протяжении тысячелетий является самой покупаемой книгой в мире. Именно эта книга является первоисточником всех ценных мыслей, которые развиваются в книгах по психологии. Она раскрывает важнейшие принципы брака и воспитания детей. Величайшие писатели, ученые, политические деятели восхищались этой книгой и читали ее. Виссарион Григорьевич Белинский, литературный критик, написал: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины через посредство любви и благодати». Он не просто восхищался ценностью этой книги как литературного произведения, но увидел в ней глубокое откровение любви Божьей.

Бога, которую тот явил через Иисуса Христа. Это отдельная тема, и мы раскрываем ее в программе «Зачем Бог пришел на землю?». Иисус Христос сам сказал, «Эта книга свидетельствует о мне». Библия – это своего рода портрет Господа Иисуса Христа. Евангелие – он сам на портрете. Ветхий Завет – фон, указывающий на него, абсолютно необходимый для всего портрета. Послание – одежды, подчеркивающие, объясняющие его. Читая Библию, мы рассматриваем весь портрет, и происходит чудо. Он оживает. Со страниц сходит вечный Христос. Я приглашаю вас читать бестселлер номер один в мире. Всякий, читающий эту книгу, ощутит огромную силу, меняющую жизнь к лучшему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей. С нами сегодня также ведущий Размик. И гостья наша Настя.
1: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
0: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай, наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
1: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
2: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
0: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
1: И, то есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
2: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт, и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. Mm-hmm. Решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
0: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
1: Это вопрос вообще для всех студентов
0: ЕГЭ,
1: проблемный.
0: Они еще пока, мы еще пока в, это, в мечтах, в думах, куда.
2: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
0: Ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
2: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти. Угу. И вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
0: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на
2: да,
0: твой...
2: Да, так получилось. И,
0: свой факультет.
2: Да, к концу 11 класса я уже... Я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт, как ты, ну, вообще выбрала эту специальность, как ты оказалась там?
2: Ну, я всю жизнь...
1: Поступила.
2: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить именно на ту специальность.

0: Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом, но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
1: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
0: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
1: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
2: Мы так понимаем, это и есть та ситуация.
1: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
0: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
1: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
0: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
1: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
0: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня. Плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И...
1: Так, и что дальше?
0: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и... Как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
1: Да. И это была проблема для тебя?
0: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент... Именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на эту специальность, значит, ты меня и выучишь. Вот так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги. Как бы для того, чтобы заплатить.
2: Дарил эти деньги тебе или что?
0: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка. То есть вот как-то так вот раз. И...
1: То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить. Ты попала на платную, но ты решила пойти.
0: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, а на следующий год поступать. Но в это же время, как бы, неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно, потому что это 11 класс, это метание. Это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
3: Найди свой путь.
1: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать. И тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу. Когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот.

0: Потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли? То есть есть ли то доказательство, когда она оправдалась в будущем?
1: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации, то есть я, когда была в Кирове, я была

0: То есть обращаются, и я главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу провести занятие, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
1: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности? То есть ты как-то доверяешь Богу?
0: Ну, конечно, на самом деле Бог. Мне Бог доказал, что во всех, Он лучше знает, во всех моих жизненных ситуациях Он всегда лучше знает. Я пробовала идти без Него, я пробовала как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, Он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Mm-hmm. Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь. Сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуациях.
2: Mm-hmm. Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот, если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару словах?
0: Ну да, каждый раз, когда подходило время платить, я, свои все деньги, соответственно, на которые я зарабатывала,
2: собирала. То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
0: Да, я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась та сумма, которая нужна.
1: Возникает, все-таки ты говоришь, что, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, тоже на платное.
2: И те же трудности.
1: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. В чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как Он помог?
0: Мне это ответ на мою молитву. Я общалась с Ним, я разговаривала и искала ответа, и, Бог показал мне, то есть у меня есть уверенность, у меня есть на кого положиться, на кого опереться, то есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, в решении этих вопросов, то есть я, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, сказать, будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. И мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
2: И я пойду туда,
0: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
2: На самом деле, да, мы люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это, значит, так предначертано мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда принимает какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, как бы ты заплатила, ты не понимала, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка или кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать, я хочу, я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь сделать то, что от тебя необходимо. Бог не значит, что если Он сказал, иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
0: Ну,

0: Да, ну, я старалась учиться, конечно. Первые два курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам. А потом просто уже пошло по накатанной. То есть я уже...
1: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
2: Найди, найди свой путь.
3: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще так же, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни?
1: Может быть, это переезды куда-нибудь?
0: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
3: Это тоже Бог помог тебе в этом?
0: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
3: Тоже в Нижний переезжала?
0: Я переезжала, я жила 4 месяца. И потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И Он говорил мне через людей, Он говорил мне через мои ощущения, Он говорил мне через... какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
3: Но сейчас тебе уже здесь нравится, ты переехала?
0: Ну, сейчас, да, ну, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
1: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это Его воля, чтобы ты была здесь.
0: Да, я считаю, что...
1: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствуется сегодня, он сам принимает решение. И получается так же, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть... А так скажем, возможность, что если уверен, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов вот, зрителям в плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
0: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно, рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить, и вот я за каждую свою жизненную ситуацию, я благодарна Богу, которая со мной произошла, вот, и нужно доверять.
3: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
1: Будем заканчивать?
3: Будем заканчивать.
1: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей шептал, а я в блаженном вихре ветра их на бумаге записал. Он говорил, что не оставит, что все возможно изменить, и сердце, что так просто ранить, он так хотел бы излечить. Он говорил, что понимает, готов он слушать каждый раз, о чем болит, что так пугает, как одиноко в поздний час. Он говорил,

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

0: Вы, наверное, слышали это слово «шалом» – еврейское приветствие, означающее мир. Красивое, короткое, загадочное. Но что это за мир такой? Обычный житейский, когда нет войны, когда все спокойно, когда дети сыты и крыша не течет. Или что-то другое, о чем мы, суетливые жители больших городов, даже не догадываемся. Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Замечательно, вы выбрали тему прекрасную в поисках шалома. Ну вот белорусский Бобруйский завод растительных масел выпускает уникальное подсолнечное рафинированное кошерное масло под названием шалом. Сам вот лично видел его в магазине. Понятно, что сегодня мы живем в условиях, ну, когда все в достатке, нет того дефицита, как это было в 80-е или в начале 90-х. Так вот, какой же вот шалом вы все же имеете в виду?
1: Ну, давайте разберемся. А вы масло-то пробовали?
0: Вот я все хотел купить, но не купил.
1: О, так вы не знаете, что такое шалом.
0: Не знаю, да. А вы купили?
1: Ну, конечно, мы всегда берем это масло.
0: Ну, вот, так слушайте.
1: Ну, давайте разберемся. Ну, конечно, не про масло. Конечно, не про масло мы будем с вами говорить на протяжении этой программы. О вещах гораздо более сложных, как вы сказали, шалом – мир. Только он не просто мир, такое краткое слово, и всего лишь из трех букв, а мир очень такое объемное, серьезное слово. Знаете, я как-то, ну, уже давненько столкнулся с интересным явлением. Тогда это впервые для меня было. Я проводил молодежное служение, и к нам на служение пришла девушка, девочка, старшеклассница, которая была вся в таких, в металле. Да, у нее...
0: Металлистка.
1: Да, уши пробиты. Ну, это понятно, это классика. И при том уши пробиты, а там почти полностью вот так. Дык-дык-дык-дык-дык. Нос пробит, язык пробит, пупок пробит. И она еще рассказывала, руки, такие как бы...
0: Шрамы.
1: Такие вот, да. Как вам сказать, такие легенькие коллоидные рубцы такие, не сильные, не глубокие, как после операции, а так порезаны. И только потом я понял, что я впервые в своей жизни столкнулся с таким явлением, которое называется сегодня self-harming.
0: Это что?
1: Самоповреждающее поведение. Самоповреждающее поведение. То есть не для красоты-то она пробивала все это. Ну и руки явно резала. А получается, те обстоятельства, в которых она живет, та боль, которую они провоцируют, очень сложно иногда заткнуть. Кто-то заливает алкоголем, кто-то заедает едой, кто-то во всякие непотребства бросается. Так вот, это такое поведение, которое помогает заглушить внутреннюю боль болью внешней, умышленно себе причиняемой. И вот когда ты, например, порезал, это заболело, закровило, и это помогает тебе от внутреннего давящего, постоянно преследующего тебя неспокойство, уйти, переключиться. То есть вот такое вот самоповреждающееся поведение. И люди находят иногда спасение от внутренних, оглушительных, сумасшедших криков, от внутренней, психологической, назовем, душевной боли, во внешней физической боли. Помогает отвлечься. Но потом это становится уже таким привычным путем. И это не останавливается на пробитии чего-то одного, двух, трех мест, а и одного-двух порезов, а идет гораздо-гораздо дальше. То есть вы вообще люди, которые очень нуждаются, которым жизненно необходим внутренний мир, внутренний покой. Назовем его внутренний шалом. И этого мира покоя в этом нестабильном мире, особенно если мы оказываемся в эпицентре каких-то событий, будь то семейных разладов или каких-нибудь междоусобиц, крайне нам не хватает. Мы вообще люди сами по себе хрупкие. Вот вы любите Евгения Евтушенко наверняка. Песни его знаете, там, стихи можете цитировать. Ну, знакомы. Кто же не знаком с Евгением Евтушенко, да? С известными

0: пятидесятниками Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Так вот, есть у него такие замечательные строки об уязвимости человека. «Мир в осколках, как в битой посуде, норовя похрустеть побольней, наступают стеклянные люди на таких же стеклянных людей». Да, и причиняя друг другу боль и лишая друг друга мира. Так вот, главная задача человека для того, чтобы ему продолжать жить, это внутренний покой, внутренний мир, внутреннее умиротворение, которое человек, подчас бросаясь во все тяжкие, пытается обрести. Это главная задача.
1: Так вот, Александр, вы говорите о внутреннем мире. Ну, вот понятно, что в религии вера в Бога, она вот предлагает вот этот
0: конечно,
1: мир.
0: Конечно,
1: да?
0: Отсюда религия, да.
1: В сердце человека, его духовный мир, который не может быть отнят такими вот внешними неурядицами или там вот суетливыми различными обстоятельствами жизни. А вот а как достичь этот внутренний мир?
0: Вот вы правильно сказали, религия предлагает мир. Притом люди, которые уже совсем не знают, куда идти, и на психологов и врачей все свои средства истратили, они, конечно, идут в религию, в разные религии, в разные варианты. И там пытаются найти то, чего они не получали вне этого. Но когда мы говорим непосредственно о христианстве, то у нас есть два пути. Притом эти пути кардинально расходятся. Они абсолютно разные, не похожи.
1: И
0: христианство, два пути. Мы сейчас Евангелие откроем и об обоих прочитаем. Два совершенно разных. Один ведет к миру, а второй ведет, назовем это так, к лжемиру или псевдомиру. Давайте откроем Библию. Евангелие от Матфея.
1: Я всегда думал, один такой путь.
0: Нет, это же два таких пути. Мы увидим оба в Евангелии. Смотрите, Евангелие от Матфея, 11 глава, прочитаем с 25 текста. Первый путь. Первый христианский религиозный путь, предлагаемый Иисусом. 11 глава, 25 текста. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, все те, кто не имеют мира, все те, кто его ищут, да? Уставшие, потерянные, озлобленные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот этот вот покой или мир, говоря более объемным, широким словом, предлагает Христос. И мир этот достигается в дальнем варианте, религиозном, через несение бремени Христа. Так? Евангелие от Матфея, давайте откроем 23 главу. Но не только Иисус Христос предлагает покой через несение иго, предлагают его и религиозные учителя. Ну, тогда это фарисеи. Смотрите, 23 глава, 4 стих. Ну, давайте даже чуть-чуть раньше, со второго текста. «И сказал Иисус: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Смотрите, Христос возлагает на людей, на плечи,
1: иго,
0: бремя и религиозные учителя, проповедники, фарисеи, мы бы сказали, книжники, да, то есть уважаемые, верующие, авторитетные в религии люди тоже возлагают.
1: Религиозная элита.
0: Религиозная элита, ну, вообще-то. Да. Понимаете? И там, религия – это путь достижения

0: гармонии, утраченной человеком в отношениях с Богом. Чтобы к этому прийти, все равно мы определенную ношу религиозных несем. Так вот, один путь – это иго, предлагаемое Христом, другой путь – это иго, предлагаемое религиозными учителями, тогда фарисеями, сегодня другими. И нам хорошо разобраться, чем бремя заповедей Христовых отличается от ярма постановлений фарисейских. Это очень важно, потому что результат разный, хотя и человек может чувствовать себя одинаково и в том, и в другом пути, но за этими результатами стоит нечто совершенно разное, абсолютно разные инаковые реальности.
1: Вы готовы предложить этих два пути и попробовать разобраться?
0: Ну, конечно, нам нужно разобраться, безусловно, чтобы мы могли это увидеть. Смотрите,
1: понимать нам, чем они там отличаются, или есть в этом принципиальность какая-то?
0: Есть, безусловно. Давайте разберем. Я для иллюстрации, чтобы мы разобрали на каком-то одном примере, да, потому что их множество, выбрал пост. Итак, иго фарисеев. Смотрите, когда человек что-то делает, следует каким-то схемам, то он испытывает успокоение, что он сделал все правильно. Возьмите, к примеру, такой консервативный обряд, как обряд похорон. В особенности, если это небольшие города. Там целый ряд ритуалов, которые необходимо сделать. Как выносить гроб, кто за кем идет и что несет, куда поставить крест, в ноги, в голову.
1: Какой последовательности.
0: Все предписано. Все, как возвращаться с кладбища, в какой последовательности, как, в зависимости, к примеру, от возраста и прочее. Все предписано. Как где развязать, как куда положить, что где как сказать и прочее. Если вы все сделали правильно в своем городке, в своем населенном пункте, в деревне, то вы испытываете что? Все правильно. Все зеркала завесили, все это сделали, кутью передали, рисовую или пшеничную. Не суть важно, все абсолютно. Что вы чувствуете? Все. Сниться не будет. Хорошо. Хорошо, спокойно, все провели в последний путь. А если вдруг вы что-то сделали, а вам говорят, соседка: «А что ж ты наделал, дороженький ты? Что-то не так же ты сделал!» И вы что теряете?
1: Покой.
0: Покой теряете, мир. Будет сниться тебе, надо идти на кладбище, прикапывать вот это и вот это. Что ж ты наделал? Он же теперь покой не может обрести, покойничек.
1: Конечно, я слышал не раз.
0: Да? То есть, смотрите, ритуалы, проделанные до детальности правильно, переносят человеку состояние, приводят человека в состояние удовлетворенности, успокоения, что все он сделал правильно, все выполнил, все хорошо. Результат этого труда – покой и мир. Давайте посчитаем. Итак, пост возьмем.
1: И соседи хорошие скажут, да?
0: Да, вообще, оно в большом смысле шалом. Давайте посчитаем. Возьмите ручку, есть у вас тут рядышком ручка?
1: Да, у меня есть ручка.
0: Значит, смотрите, о постах говорим. В традиционной христианской религии есть ряд больших постов и маленькие посты. Я буду вам называть, Великий пост. Кто не знает Великий пост, да?
1: Что мне надо...
0: К Пасхе, который... пост вы знаете. Идет, перед говением идет за говение, когда вы, к примеру, отказываетесь от мясного, но еще не убираете, к примеру, масло, сыр, чтобы заговеть, подготовиться к посту. А потом пост уже такой абсолютный отказ. Смотрите, Великий пост – это пост, который длится 50 дней. 50 дней. Он предшествует Пасхе, как мы знаем. Mm-hmm. Великий пост – 50 дней. Петров пост. Знакомы вы с ним?
1: Петров?
0: Не соблюдаете вы?
1: Нет.
0: Так это знаю. Как вам живется?
1: У меня есть немножечко другие взгляды.
0: Да, 30 дней. 30 дней Петров пост, 30 дней. Успенский пост. Петров пост это лето, июнь-июль обычно. Успенский пост. 14 дней, поменьше. 14 дней. И еще один огромный, тоже известный, на слуху, постоянный рождественский пост.
1: Рождественский пост.
0: Да? Итого, сколько дней в году вы должны поститься?
1: Рождественский сколько?
0: 40.
1: 40.
0: Да, мы учитываем, сейчас пока только большие посты записали.
1: 90, 120, 134.
0: 134 у вас получается. Дальше. В принципе,

0: Каждая среда и пятница должна быть постной, за исключением вот этих святок и сплошных седмиц. Это у нас, грубо говоря, получается 5 недель по 2, 10. Ну, это ж и так посты идут, 10 дней еще пишите. Еще 10. И такие известные, да, посты, тоже крещенский сочельник, усекновение головы Иоанна Предтечи, воздвижение креста Господня, ну, добавьте еще 3. Три еще сюда добавьте. И сколько в сумме у нас получается?
1: 147.
0: 147 дней. 147, и скольки дней в году?
1: 365.
0: Вы должны... Это у нас сколько получается?
1: 365, 147. У нас получается...
0: Около трети.
1: 8, 1.
0: В общем, много. Да. И вы должны, правильно... Что кушать, что когда
1: можно.
0: Чуть
1: больше 200 дней, да, остается, 218.
0: Ну да, ну больше, чем треть года.
1: Да,
0: больше,
1: да,
0: чем больше, треть года. Конечно. И мы касаемся только поста. И вы должны знать, ага, вот это заговение, вот это можно, это нельзя, это тогда-то, это более строго, это менее строго. Вот. И это только одна ниточка в религиозном комфорте.
1: Но вполне достижимо, да, вполне.
0: Достижимо. И теперь представьте себе следующую картину. Вот вы решили, ну не дает, нету места вам. Пятый угол ищете, душа покоя требует. И вы вдруг думаете, надо жить правильно. Надо жить в соответствии с религиозными предписаниями. Как это нормальные люди делают.
1: Получилось там, например, 143 дня поститься, и вот, ну, не получилось 3 дня.
0: А это же ложка дегтя.
1: И все.
0: Да. А это же уже ложка дегтя. Это червячок в яблоке, если угодно.
1: И все, и нет мира, и нет
0: покоя. Да, ну, понимаете, и вы говорите, нужно как люди. И если вы все правильно день в день, а мы же не говорим о других вещах, которые тоже вы должны делать, да? Мы просто берем маленькую нишечку, касающуюся поста. И вот если вы все правильно сделали, подготовились, все входили, выходили из поста, вот эти 147 дней пропастились, как, что вы чувствуете? Вот как вы думаете?
1: Просто
0: что должен чувствовать человек?
1: Героя человека.
0: Ну, герой не герой. Но он ж, может, не ставит такой какую-то цель эгоистичную. Вот я хорош, но напечатайте обо мне в областной газете.
1: Ну, по крайней мере, все равно хорошего такого о себе мнения. Да. Ну, конечно, мир, он человек такой, все...
0: Это ж не просто было.
1: Да, да. Это же подвиг определенно религиозный. Да.
0: Что он не ставил там, она или он, задачу, там, 147 дней в году жену не ругаться, с мужем не спорить. О! Да, а тут-то как бы другое. Вот. И человек... Мы берем хорошего, я где-то утрирую, конечно. Мы берем нормального человека, который действительно запутался и хочет выбраться. И вот у него это попадается. И когда он двигается в этом направлении, и ему удается, то он чувствует удовлетворение, вслед за которым идут мир и покой. Но это не тот мир и не тот покой. Это обманчивый мир и обманчивый покой. Покой, связанный с удовлетворением от... проделанного, достижимого своей собственной силой. У него такое скользкое, склизкое основание. Неудобно носимое бремя, возлагающее на человека. То, что делают фарисеи тогда или какие-то религиозные учителя сегодня. Смотрите, о чем говорит Христос. Но опять-таки, давайте возьмем пост, пару мест откроем. Книга Даниила, 10 глава, чтобы нам не остаться без библейских текстов. Классическое место, связанное с постом, книга Даниила, 10 глава. Безусловно, пост – понятие библейское. Пост – то, к чему евреи в разные периоды своей жизни прибегают. 10 глава рассказывает нам историю Даниила. Вы помните, евреи должны вернуться назад из вавилонского плена. Вавилон пал, Персия завоевала Вавилон. И вот уже третий год царя Кира, а евреи все никак не возвращаются. Хотя по пророчествам Иеремии...
1: Должны вернуться.
0: И вот Даниил переживает, видит видение. И смотрите, 10 глава со 2 текста. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, 21 день.
1: Да.
0: Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Ну и дальше он, к нему приходит ответ. То есть мы видим Даниил, переживая о пророчестве, о событиях, о народе Божьем, постятся и добивается результата. Давайте книгу Исфири откроем, тоже известную книгу, тоже сложные обстоятельства. Мы помним историю Мардохея и Гадассы. имя которой Есфирь. Есфирь, конечно,

0: мерзкое имя. В связи с тем, что... Ну, вы помните,
1: Эстер, с кем она... Эстер,
0: с Астартой связана, правильно? Эстер. С божеством. Вот. Персонаж-то замечательный.
1: Персонаж, конечно.
0: Конечно. 4.16, книга Есфири. И вот она говорит, оказавшись в сложных обстоятельствах, всех иудеев должны казнить. Мардохей убеждает ее пойти к царю. Она под страхом смерти идет к царю и говорит такие слова. И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью». Этот пост отличается от поста Даниила.
1: Да.
0: «И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну».
1: Да, 3 дня здесь, 3 ночи.
0: 3 дня, но даже без воды.
1: А, и без воды, да, да, это серьезно.
0: Да, не ешьте и не пейте 3 дня и 3 ночи. Ну и давайте Деяния откроем. Новый Завет тоже не исключает пост. Книга Деяний, 9 глава в Новом Завете, 9.9. Это связано с апостолом Павлом, как вы помните. Когда он по дороге в Дамаск ослеп, потом он переосмысливает все то, что он делает. И вот как это происходит, переосмысление, что сопутствует этому переосмыслению. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Вот он, пост. То есть библейский пост зачастую сопряжен с какими-то событиями в жизни человека. В общественной ли жизни, в жизни ли народа Божьего, в своей частной жизни, тоже свои частные религиозные переживания, может быть, о судьбе народа, о своей миссии, о своем видении, о своем пути. То есть он вот так вот движим. Он не как упражнение какое-то, регламентированное строго.
1: Четко по праздникам, да, и под днем.
0: Да, да. А он может быть разный, да, тоже строгий, менее строгий. Тут все зависит, тут масса нюансов. Но, значит, как же работает Христов мир, Христово
1: время?
0: Вот это
1: время? Самое главное, Александр.
0: Вот все здесь жду. Ярким примером является Мартин Лютер. Мартин Лютер, как вы помните, католик, монах.
1: Вначале католик.
0: Ну, католик вначале, монах вначале.
1: Августинец, он же, да.
0: Да, да, да, последователь Августина. Человек, который всем своим сердцем, он, кстати, верен обету, помните, его христианство начинается, когда он идет, бежит по полю, в дождь, и молнии сверкает, да, да, да. И он обещает, что он бросит или не будет жизнь свою связывать с юридической профессией, как то хотел отец, для чего он работал и деньги, да, собирал, а посвятит свою жизнь Богу. И вот он свою жизнь Богу посвящает, он исполняет свое обещание, данное Богу, что не такое частое явление. Вот. И он мир не может обрести. Есть замечательный эпизод, и в фильме он есть, и в книге написан, когда, находясь в монастыре, Мартин Лютер моет пол. И так его трет и драет, так усердно, на маленьком клочке этого пола монастырского, что к нему подходит его настоятель, говорит: «Мартин, ты братьев ставишь в неудобное положение. Либо каждый из них должен так же усердно тереть, как и ты, чтобы твое место не выделялось, либо ты должен отнестись к этому просто». То есть вот он эту повинность отбывает, чтобы этот мир и покой. Потом он едет в Рим, где вот на этой знаменитой лестнице на каждой ступеньке нужно...
1: На коленях подниматься.
0: На коленях нужно подниматься. По-моему, 99 там ступеней. Ну, в общем, много ступеней.
1: Ну да, да, конечно.
0: Что у меня ощущение около 99. И на каждой, на коленках ты ползешь, и на каждой ступени ты говоришь: «Отче наш и Богородица Дева, радуйся». И так 99 раз. Ой. Вы представляете? Тяжело. И вот он доползает там на этой верхней ступеньке, оборачивается и видит вот эту картину. И все эти упражнения... Все эти послушания, эпитимии, если необходимы, они не приносят ему мира. Потому что Мартин Лютер человек невероятно честный с собой. Это редкая вещь. Мы любим себя за нос водить и не признаваться себе в этом. Вот. И он покой потом обретает, познакомившись с Христом. Все равно его жизнь непростая. Она полна сложностей, лишений, вызовов, угроз. Но... познакомившись с Иисусом и ведя жизнь в соответствии с тем, что Христос ожидает от него, он обретает покой. Несмотря на то, что иногда он ошибается. Непреднамеренно, безусловно.

0: чем, конечно же, раскаивается. То есть у нас два пути к миру. Иго Христа и назовем иго фарисеев. Один путь предлагает такое строгое соблюдение предписаний, наставлений, постановлений, массы всякого рода ритуалов. И он приносит человеку мир, удовлетворение, покой, от что все сделано, все, что должно, все сделано. Этот человек на какой-то момент успокаивается. Но мир этот зыбкий, нетвердый. И есть другой путь. Он тоже требует от человека лишений. Тоже учит его отдавать. Но этот мир зиждется на отношениях с Иисусом, с живым Богом. На знании друг друга и общении друг с другом. И он совершенно другой. Хотя и он предполагает трудности.
1: Но очень важно, что было бы завязано на Слове Божьем, чтобы Иисуса узнать, правильно? Без конечно. Слова нельзя прийти к этому миру.
0: И только... Конечно, даже если мы берем вопрос поста, мы видим, как люди соблюдают пост, потому что это требует их сердца, и нужда их к этому приводит.
1: Александр, спасибо. Видите, не надо 140 дней, 147 дней в году посвящать посту. Человек... Исходя из ситуации, обстоятельств жизни, он может для себя определять этот пост. Но самое главное – взаимоотношения с Богом. Правильно? С Иисусом. Александр, спасибо. Тема, казалось бы, вот она на поверхности, но в то же время имеет такие глубокие корни и более обширное понимание этого вопроса. Спасибо вам. Мы будем ждать опять на наших встречах, в нашей студии. Вам вдохновение и благословение. Дорогие друзья, мы рады, что смотрите вы нашу программу. Видите, как в жизни бывает очень просто. Можно приобрести отношения с Богом в молитве и общении с Ним. Но обязательно для этого нужно Слово Божие. Когда вы его читаете, открываете для себя и замысел Божий, и открываете характер Божий, вы общаетесь в молитве, и, конечно, Господь не замедлит и обязательно вам даст мир в ваше сердце, в вашем окружении и в вашей жизни. Пусть сердце будет открыто для Господа, пусть Господь подарит вам свой мир. Все наилучшее вам. Смотрите наши передачи и до новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Существуют наши грехи, которые мы осознаем, мы понимаем, что это грех. Мы в нем либо раскаиваемся, либо мы в нем упорим.

0: упорствуем, держимся за него. Но существует еще и грех неведения, когда мы совершаем какие-то вещи и не понимаем о том, что они грешны, что они греховны. Как быть со грехом неведения? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Мы с Еленой вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александра, за новую встречу. Лена, вот когда мы рассуждали о святилище ветхозаветнем, то вот был такой цикл, да, служения в ветхозаветном святилище. Вот в чем он состоял и чем он завершался?
1: Да, этот цикл, ну, это праздники как бы. И в течение вот года такого праздничного был один из праздников, последний годичный, да?
2: Был день, он так называется, да. Йом
1: Кипур.
2: Да? Кипур, да? Да. То есть это событие, это завершение всего годичного цикла. Угу. Вы представляете, лилась
1: да?
2: кровь целый год жертвенных животных, которые символизируют, конечно, смерть Иисуса Христа. Постоянно люди приносили свои грехи, и священники, что...
1: принимали.
2: Которые символизировали воскресшего Христа, принимали эти грехи. Да? До какой степени это может продолжаться? Оказывается, один раз в год святилище очищается от грехов.
0: Очищалось да. в то время, когда оно существовало.
2: Да. Очищалось, и, соответственно, очищался и сам народ. То есть грех возлагался на сатану, весь, который исповеданный грех возлагался на сатану, и удалялся из стана.
0: Причем ведь вот да. Иисус Христос, Он принес жертву, Он умер за нас. Сатана не принес жертву, Он не умер за нас. И поэтому вот этот козел, его просто отправляли в пустыню.
2: Да, мы начали говорить о козлах, давайте да. сразу покажем слайдик, да?
0: Да.
2: Вот, и скажем, что вот чем, то есть, какой жертвой характеризовался Йом-Кипур, да? То есть приводилось...
0: То есть это как раз тот день, про который мы сказали, чем завершался годичный цикл служения, да?
2: Да. То есть приводилось два козла. Один козел символизировал Христа, другой козел символизировал сатану, да? Один из них умирал в жертву за народ, а второй козел отпускался живым. Бросался жребий, кого изберет сам Господь. Вот. И козла, который...
0: Он отпускался живым, второй козел, но он отпускался в пустыню на смерть.
2: Да.
0: Он не оставался в живых.
2: Мы сейчас его, как Моисей, в покое оставим сначала, да?
0: Угу.
2: А вот козла, на которого выпал жребий для Господа, его приносили в жертву за народ, за грехи неведения народа, как апостол Павел говорил, что один раз в год...
0: Это тоже символ Иисуса Христа?
2: Да, первосвященник, как символ Иисуса Христа. Служит не просто во святилище, да, не просто во святом, а заходит с кровью именно этого козла, который приносится за грехи, неведение, то есть это жертва хатат, это жертва за грех, да, всего народа. То есть люди приносили свои грехи, но они не до конца разобрались, все равно они остаются грешниками, все равно не во всем они исповедались. Вот за эти грехи, чтобы окончательно очистить народ перед лицом Божьим, приносился этот козел. И затем давайте посмотрим на слайдик. Там как раз раздвигалась завеса, да, и священник входил во святое святых. Клал полную горсть угольев горящих, и входил во святое святых, дымовая завеса такая формировалась, потому что он попадал перед лицо Божьим, между вот этими двумя херувимами, находится престол, это символически все, но и действительно там находилась шкина, да, слава Божья, там физическое присутствие Божье находилось, поэтому он входил туда с курением. И вот кровью именно этого козла копилось перед лицом Бога на саму крышку. 7 раз он это делал, да? Заковали козла, носили кровь, и 7 раз копилось этой кровью на крышку. И перед крышкой, да? То есть, что это означало? Это означало завершение служения спасения, служения очищения, служения прощения грехов. Один раз в год это происходит.

0: происходило. А по сути это означает, что Бог Отец, находящийся на престоле, на своем престоле, принимает кровь Иисуса Христа, то есть смерть Его, все, что Он сделал на земле, будучи жертвой за грех, да, и все, что Он сделал, будучи священником во святом, да, небесном, как Он искупал наш грех, как Он, значит, ходатайствовал за грешника.
1: Вот, а вот такой
0: служение
1: вопрос...
0: Духа Святого, все это принимается Богом Отцом.
1: А вот такой вопрос, Александр, вот у Лены он прозвучал, что да, то есть последний козел, который в завершении годичного цикла служения, символизировавший Иисуса Христа, он приносился в жертву за грехи неведения.
0: Да.
1: Это вот то, как мы озаглавили нашу встречу, да? Ну, грех неведения, как с ним быть? А вот нет ли тут опасности, что, когда мы знаем, что жертва принесена за грехи неведения, то мы начинаем грешить? Лен, как ты сформулировала? Напомни, пожалуйста.
2: Ну, что я как бы делаю себя свободным вот в совершении этих грехов. Но как бы я не осознаю, кажется, да, но вот...
0: Не хочу разбираться.
2: Да, не хочу разбираться.
0: Не хочу углубляться.
2: Да, да. Ну, то есть он же все равно прощен будет. А вот апостол Павел-то говорит, вникай в себя и в учение,
0: да, вот я
2: занимайся
0: как раз
2: этим
0: хотел,
2: постоянно.
0: Да, постоянно, и так себя спасешь.
2: Да.
0: Нет, на самом деле, Бог принес свет, Иисус принес свет своим учением.
2: То есть невозможно во свете жить все-таки.
0: Когда мы видим этот свет, мы должны двигаться к свету. А свет – это наша опять вот эта одежда грязная, как мы такой образ сформировали. Мы двигаемся, да, видим
2: еще
0: пятна.
2: Больше видим себя.
0: Бог нас должен очистить, либо мы уходим во тьму в этих пятнах, и там пятна эти не видны. Вот, да, как Елена Валентиновна сказала, нужно ли нам выходить на свет? По сути, вопрос.
2: Ну да.
0: Спрятаться во тьму можно. Зачем?
2: И жить там.
0: И там же хорошо, там же не видно. Нет, вот если...
1: Там тебе... не видно, что одежда моя
0: запачкана. Но если тебе нравится свет, если тебе нравится закон Божий, как вот нравился он Павлу, да, но у тебя плоть, которая вот плоть, она всегда враждует против духа, рожденного свыше человека. Если ты двигаешься как ко свету, да, то ты вот как раз вот и находишься среди спасенных, потому что ты выходишь на свет, и ты видишь, что ты должен быть очищен. Бог очищает тебя. Ты продолжаешь двигаться к Нему ближе, ближе. Чем ближе к Богу, тем свет сильнее, и тем больше оказывается запачканная наша
2: вот
0: одежда.
2: Вот эта вот как бы ненависть ко греху, да,
0: да,
2: которая есть у Бога, да?
0: Да.
2: Он же любит грешника, но ненавидит грех.
0: Ненавидит,
2: да?
0: Грех, да.
2: Потому что за грех смерть. Да. И поэтому, если ты идешь к Богу, да, то тебе... Это же отношение ко греху возникает в тебе, и ты уже не хочешь грешить. То есть ты, наоборот, вникая в себя и в учение, да, да, то есть да, ты да, как да, бы да. обходишь
0: да,
2: это.
0: Да, да, да.
1: То есть вот говорить себе, что ну, все равно все грехи покрыты, и поэтому ну, ничего страшного, если я это сделаю, это все-таки лукаво.
2: Да,
1: а
2: да.
1: то, что лукаво, это грех.
2: Да,
1: и
2: да.
1: это осознаваемый грех. Это, да. это ну, ты понимаешь, да. что
0: Сейчас
1: ты
0: лукавишь. Сейчас мы до конца осознаем, как это работает.
1: Давайте.
0: Посмотрите. Вот кровь этого козла, когда касается крышки ковчега, когда Бог Отец принимает служение Христа, как на земле, да, принимает его голгофскую жертву, принимает его служение первосвященника, принимает, и сразу кровь становится очищаемой, потому что с этой кровью священник потом выходит, да, и очищает, посмотрите.
1: Кровь становится очищающей.
0: Очищающей, да. Угу. То есть он этой кровью очищает и жертвенник благовонных курений, там, ну, все вот то, что находится во святым. Потом выходит, очищает саму Голгофу уже во двор, да, и народ очищает.
1: Угу.
0: Да? Вот. И куда же он потом, этот грех девается?
1: Угу.
0: Вот, давайте вспомним о том, что у нас остался козел один.
1: Второй козел.
0: Да, да. Для Азазеля, для падшего демона, озлобившего демона пустыни, который символизирует сатаном.
1: Козел для Азазеля – это библейский термин?
0: Да, ну там же написано, для, козел для отпущения написано в переводе вот, синодального текста, а в оригинале написано козел для Азазеля. То есть для вот этого Азазель это демон пустыни. И либо падший ангел, либо восставший ангел. Ну, это сатана. И вот весь этот грех, собранный за весь этот год, отдается и возлагается на голову

0: этого козла возлагается, причем там такое слово «надавить», то есть грех имеет тяжесть, вес, угу. передается обратно нашему, тому, кто нас искушал. Да? Вот он нас искушал, мы согрешили, но мы покаялись, отдали Богу, Бог его снимает, и вот в день искупления этот грех возвращается ему обратно. То есть он никуда не девается. Последствия за грех он несет сам.
1: Можно сказать, что сатана да. автор всякого греха.
0: Конечно.
1: Всякого греха. То есть он изначально искусил первых людей, Адама и Еву, да?
0: Да.
1: И он продолжает быть автором любого
0: лжи,
1: греха.
0: Автор лжи, про него сказано священно. Сам Иисус говорит, это...
1: Человек-убийца.
0: Это отец лжи и человек-убийца от начала. Вот кто он. Вот ему это все отдается. Но каких грехов? Только тех, которые мы с вами исповедали.
1: То есть они возлагаются на козла отпущения?
0: Они возлагаются на козла отпущения. То, что мы только принесли, если что-то мы оставили у себя, оно
1: понимая, с нами... что это грех.
0: А, понимая, что это грех. Вот, смотрите, вот что-то мы оставили у себя, понимая, что это грех. Если мы не понимаем, что это грех, но не покаялись, то тогда вот этот козел в жертву за грех, неведение нашего, для нас работает. Угу. И мы будем полностью очищены. Исповеданы перед Отцом Иисусом Христом, да, и перед всеми ангелами, перед всеми вселенной. И когда вынесется книга жизни и дойдет в итоге до нашего имени, там же список будет, да, вот такой-то, такой-то, например, Александр, значит, и будет принесена книга «Деяния Александра», да, и там будет написано. Там ничего хорошего не будет в основном, да, там только будет что хорошего, то, что он поверил и принял жертву Иисуса Христа. Угу. Что там будет написано? Вот он виновен в этом грехе. Вот в этом, вы знаете, сколько там? Караул. Вот, и каждый раз должно быть написано, что он покаялся. Угу. Грех очищен. Он покаялся. Грех прощен. Он покаялся. Он покаялся. И вот в этом бесконечном списке не должно найтись той жертвы, вернее, того греха, который мне понравился, и я не захотел с ним расстаться, понимаете? Угу. Я его оставил у себя, зная, что это грех. Вот это тогда катастрофа. Если я не знаю, что это грех, то вот последний козел за мои грехи неведения, он как раз и будет
2: принесен.
0: И вот эти люди, которые под жертвенником, вот мы же в пятой печати находимся, да? Угу. Вот они будут спасены. Почему? Потому что все свои грехи они принесли к Голгофе. Почему они под жертвенником? Потому что это вот наше спасение, это Голгофский крест. Там мы отдаем свой грех, там нас очищают. Вот мы там находимся. И тогда наши грехи неведения будут с нас сняты. А если что-то у нас останется, у нас... то мы вместе вот с этим козлом для Зазеля пойдем куда там его, куда его отводят?
2: В пустыне.
0: В пустыне, где он и погибал. Вот и все.
1: Как не ошибиться? Как вот понять, как быть спокойным, что ты прав, что ты, ну, на самом деле раскаиваешься в грехах, что ты не лукавишь, что ты не оставляешь за собой там право что-то совершать и говорить, что это грех моего неведения? По-моему, если ты уже говоришь, что это грех неведения, значит, ты уже ведаешь, что это грех.
0: Ну, дело в том, что нам дан другой утешитель, Дух Святой. Нас Иисус не оставил. Вот. И нам сказано, слушайте свое сердце. Да? То есть, mm-hmm. если ваше сердце обличает вас, то коль ми паче Бог. Это слова апостола Иоанна.
1: Коль ми паче – это тем более?
0: Тем более Бог, который больше нашего сердца, больше нашего разума. Вот mm-hmm. если наше сердце, Дух Святой, нас обличает. Вот мы, кстати, в следующей передаче об этом будем говорить, как понимать на самом деле. Вот если нас Дух Святой обличает, то мы не должны его что?
2: Но это нужно отвергать. Быть вот именно в тесных отношениях с Богом.
0: Конечно.
2: Вот то, как мы с вами говорили, да. что Господь-то создал нас своими руками, да, и вдунул в нас дыхание жизни, да, и Он хочет иметь эти отношения. Он же инициатор этих отношений. Является. Да. И как вот нам именно не отказаться от этого, а быть и желать слышать его и жить в присутствии его.
0: Да, то есть вот нам нужно постоянно быть в его присутствии, постоянно иметь общение Святого Духа, постоянно нам нужно

0: пребывать с нашим Господом и Спасителем Иисуса Христа. Вот он текст. Давайте его прочитаем. Он, кстати, тоже связан с судом, на самом деле. Угу. Посмотрите. И вот, смотрите,
1: это
0: 19 стих, это первое послание Иоанна, 3 глава. «И вот почему узнаем, что мы от истины, — говорит нам апостол, — и успокаиваем пред ним сердца наши».

0: то мы имеем дерзновение к Богу.
1: Это что значит дерзновение к Богу?
0: Ну, спокойно.
1: То мы чисты.
0: Да, наши... чисты.
1: Перед Богом.
0: Чисты, да. Угу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним.
1: Угу.
0: Вот и все. Вот в чем оказывается дело.
1: То есть нужно слушать свое сердце. Исследуйте себя, Лена. Как ты приводила этот библейский текст?
2: Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно.
1: Да, вникай в себя и в учение. Это обременительно или это... Вот что человек при этом ощущает?
2: Но это если у нас все-таки Бог любит нас, и если мы отвечаем на Его любовь, то это отношения любви, они не могут быть тягостными. То есть это желание
0: Спасибо.
2: Пребывать вместе с Богом.
0: Я вот сижу и думаю, как сделать переход к любви. Любовь, правильно. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда.
2: Опять дерзновение.
0: Опять в день суда. Дерзновение к Богу и дерзновение в день суда имеем. Да? Вот. Потому что поступая в мире сём, как Он поступал, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Если вы знакомы со Христом, если вы постоянно с Ним... Как при Енох написано, он ходил с Богом, со Христом.
2: Да,
0: он ходил. Чего он боялся? Он ничего не боялся.
2: Да.
0: Бог уже просто взял его к себе. И все.
1: То есть нужно просто вот откликнуться на эту Божью любовь, да?
0: Да.
1: Нужно не сопротивляться, что ли? Что нужно, чтобы ходить, как Енох, с Богом?
0: Эта любовь рождается на Голгофе. У Голгофы, когда мы видим, как
1: у подножья,
0: подножья Голгофы, и опять к этому видению, опять к этим душам закланным, которые находятся под этим жертвенником, они там находятся. Вся жизнь прошла у Голгофы. Вот почему они спасаются, вот почему они получают белый
1: дух. Как нам, вот живущим сегодня, сделать так, чтобы наша жизнь проходила у Голгофы?
0: Любить Бога, постоянно с Ним общаться. Ценить тот дар жертвы, бесконечный дар жертвы. Представляете, равный Богу, Сын Божий, который сотворил наш мир, и не только наш мир, а еще все миры. Такую любовь к нам испытывал Бог, да, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий вот верующий в Него не погиб. Вы представляете, как Бог заинтересован в нашем спасении? Почему мы должны бояться? Тот, который может все, так заинтересован.
1: Мы должны быть счастливы.
0: Мы должны быть счастливы. Как мы относимся к дару этого спасения? Вот это наш выбор. Вот это показатель, который и будет иметь решающее значение в день суда. Вот этот свет, вот этот свет Божьей любви. Мы тянемся к нему или отвергаем?
2: И самое-то главное, он все дал. И сделал для нашего спасения. Да?
0: Да.
2: Мы только должны откликнуться на эту любовь.
0: Принять ее.
2: Да, да.
0: Должны,
2: да. И тогда и будет и вот все, это вот единство.
0: И он все сам сделает в наших сердцах.
2: Единство любви, да.
0: Единство любви, да.
1: Очень интересно. И он все сам сделает в наших сердцах.
0: Да.
1: Потому что много плохого в наших сердцах. Трудно нам в сердцах своих найти вот любовь. Любовь к ближнему, любовь к Богу. Он все сам сделает в наших сердцах, когда мы открываем свои сердца ему, когда мы, как вот я люблю говорить, со мной так вот произошло, когда мы делаем его господином своей жизни. Ведь слово «Господь», «Господи», это же «Господин».
0: Господин, да.
1: То есть я просто говорю: «Господи, я хочу, чтобы ты был господином моей жизни». И он будет делать. И я это говорю не единожды, не один раз. Не один раз в жизни или не один раз утром. А я вспоминаю об этом, вы сегодня оба про это сказали, ощущение, я забыла, какое именно слово вы употребили, ощущение себя в присутствии Бога.
0: Да.
1: Да? Вот. Говорю: Господи, будь господином моей жизни, распоряжайся моей жизнью, я не боюсь тебя, я знаю, что ты сделаешь только самое хорошее. Ну что ж, пусть такое происходит в наших жизнях, пусть мы делаем Бога своим господином, пусть Господь Иисус Христос будет, главным в нашей жизни. Тогда Он осветит все остальное в ней, осветит все отношения, осветит все события, которые в ней происходят. Огромное спасибо от нас Лены Александру, да. И вам тоже, дорогие друзья.

В деревне Вифания, где жили Мария и ее сестра Марфа, был болен один человек. Звали его Лазарь. Это была та самая Мария, которая впоследствии умастила Господа благовонным маслом и вытерла ноги его волосами своими. Тяжело заболевший Лазарь был брат этой Марии. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи, тот, кого любишь ты, болен». Услышав о том, Иисус сказал: «Не к смерти эта болезнь, но к славе Божией. Через болезнь эту прославит Бог Сына Своего». Потому хоть и любил Иисус Марфу, сестру ее, и Лазаря, он все же целых 2 дня оставался там, где его застало известие о болезни Лазаря. Когда Иисус пошел в Вифанию, он узнал, что Лазарь уже 4 дня как в гробнице. «Господи, — сказала Марфа Иисусу, — если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, о чем не попросишь ты его». «Воскреснет брат твой, — ответил ей Иисус. Знаю, что воскреснет, — сказала она, — в последний день при воскресении мертвых». Тогда сказал ей Иисус: «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня будет жить, даже если умрет он. И ни один из тех, кто действительно живет и верит в меня, никогда на самом деле не умрет. Веришь ли в это?» «Да, Господи, — ответила она ему, — я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который должен был прийти в мир». Придя туда, где был Иисус, и увидев его, Мария пала к ногам его и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат». При виде плачущей женщины и тех иудеев, что пришли и плакали вместе с ней, Иисус был глубоко взволнован и с тяжелым вздохом спросил: «Где похоронили вы его?» «Господи, иди и посмотри, — сказала она ему. Слезы навернулись на глаза Иисуса. «Смотрите, как любил он его, — заговорили иудеи. А некоторые недоумевали: неужели он, исцеливший слепого, не мог сделать так, чтобы и этот не умер?» Снова тяжело вздохнув, Иисус подошел к слепу. Это была пещера, где вход закрывал камень. «Уберите камень», — повелел Иисус. «Господи, — воспротивилась Марфа, сестра умершего, — тяжкий запах, ведь уже прошло 4 дня. Но Иисус остановил ее: «Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь величие дел Божьих?» Камень убрали. Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Благодарю тебя, Отец, что услышал меня. Знаю, что ты всегда меня слышишь. Говорю же это ради людей, стоящих здесь, дабы уверовали они, что ты послал меня». Сказав это, он во весь голос воскликнул: «Лазарь, выходи!» И Лазарь, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами, с платком, закрывавшим лицо его, вышел из склепа. «Развяжите его, — сказал Иисус, — пусть идет». Многие из тех иудеев, которые пришли к Марии и увидели, что сделал Иисус, уверовали в Него.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем общаться, продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие в цикле программ «Глубина Евангелия». И сегодня мы поговорим о спасении. Христос – наш Спаситель. И мы говорим о том, что благая весть, именно Евангелие, звучит о том, что Он спас нас. От чего Он спас нас? Причисляете ли вы себя к числу спасенных? Всех ли спасает Господь? Есть такие слова в Евангелии: много званных, но мало избранных. Наша тема сегодня называется «Универсальность Евангелия». И мы продолжаем беседовать с Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра духовного просвещения. Итак, кого спасает Христос?
1: Я предлагаю нам совершить путешествие, обзорное путешествие по страницам Священного Писания, по тем отрывочкам, которые имеют отношение к этому вопросу. И, надеюсь, мы сможем на этот вопрос ответить. Самое начало, книга «Бытие», 3 глава, повествует о первом дне, когда проблема греха вошла в историю нашей земли. И вот там вот, в 3 главе книги «Бытие», рассказывается о Божьей реакции на грехопадение. Наверняка большинству из наших зрителей эта история знакома. Вот. Но все-таки я предлагаю, может быть, хотя бы ключевые моменты прочитать, задав вопрос, как реагировали Адам и Ева на осознание своей вины. То есть, признавали ли они себя виновными? Говорили ли «прости имя грешного»? Просили ли прощения? Каялись ли? Какой была реакция в самом-самом-самом начале? Вот что мы находим, начиная с 8 стиха 3 главы. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“». На этом этапе мы видим, что Господь настолько ясно задает вопросы, что нет никакой сложности в том, чтобы сформулировать ответ. Не ел ли ты от дерева? Ел. Адам этого не делает. То есть инициатива поиска человека: «Адам, где ты?», подведение к тому, чтобы человек признал,
0: осознал,
1: что он грешен,
0: вину.
1: Осознал, озвучил свою вину. Все это исходит от Господа, но Адам и Ева не просят о прощении.
0: То есть инициатива спасения принадлежит Богу, а люди не сразу и сознавать стали необходимость, да, в спасении.
1: Очевидно, что грех настолько вот исказил природу человека в тот момент, что у него не было ни осознания у человека, у Адама и Евы, ни чувства вины, ничего, что побуждало бы ему как-то вот заглаживать этот проступок. Если привести иллюстрацию во взаимоотношениях между детьми и родителями, если ребенок что-нибудь из воли родителей нарушит, то, зная, что его ожидает наказание, а они об этом были предупреждены, возмездие за грех смерти, в день, в который вкусишь смертью, умрешь, ребенок бежит и тут же пытается как-то ситуацию загладить, просит прощения или говорит: «Я больше не буду», там, и так далее, и так далее. Здесь же мы ничего подобного не наблюдаем.
0: Разве что сами попытались они исправить ситуацию, сделав себе опоясание сами
1: да,
0: себе.
1: Да, но они не признают свою вину. Вот, то есть никакой просьбы, никакого осознания, никакого признания, никакого исповедания, ничего, ничего нет, что Бог мог бы использовать.

0: использовать в качестве основания для решения проблемы греха, основания с точки зрения человека. Угу. На человеческом уровне не было ни малейшего даже намека, которое могло бы оправдать то, что последовало дальше. И потому Бог, поскольку Бог есть любовь, поскольку Агнец был заклан еще прежде создания мира, он сам проявляет инициативу и сам совершает служение спасения. И вот в самом начале, когда Господь тут говорит об обетовании, когда звучит пророчество о семени жены, давайте посмотрим на 15 стих и обратим внимание на две благих вести, которые здесь отражены. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Угу. Первое, что делает Господь, это первая благая весть. «Я положу вражду». Значит, термин «положить» означает «привнести», да? «Создать», «учредить», «организовать», «сделать». То есть Господь, я вновь повторяю, без просьбы со стороны человека, сам осуществляет это первое действие. Он дает человеку способность враждовать с дьяволом. На том этапе, насколько мы можем судить по этому повествованию, у Адама и Евы даже не было осознания того, что дьявол – это враг. Напротив, они его восприняли, очевидно, как благодетеля, который открыл им новые горизонты, познания, возможности уровней бытия. И они, получается, по отношению к Богу стали врагами. Так Священное Писание позже и напишет. Мы враги по расположению к злым делам, а, соответственно, по отношению к дьяволу они союзники. Вот. То есть Бог взял, сам снабдил человека вот этой способностью увидеть реальность бытия, как она есть, и показать, что враг – дьявол. Это первое. Второе, как мы уже раньше отмечали, он обещал, что родится некто от жены, кто поразит змея в голову. То есть вот это вот первый эпизод. Это, ну, скажем так, несколько часов, несколько мгновений, несколько минут, возможно, после того, как грех вошел в наш мир. Бог проявляет инициативу, Бог дает благую весть, Бог осуществляет вот это действие, снабжая человеку благодать и делая его способным враждовать сатаной. Все это исключительно Божья инициатива и Божье действие. И вот дальше, когда мы открываем Священное Писание, мы находим, как Бог раз за разом открывает себя в качестве источника спасения. И когда мы вспоминаем известный в христианстве и по достоинству известный, любимый многими и заученный многими наизусть отрывочек из Евангелия от Иоанна, 3 глава, стихи 16 и 17, там мы видим масштабность Евангелия, как выразил сам Иисус Христос. Давайте почитаем.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Итак, несколько вопросов. Кого возлюбил Бог, согласно тексту?
1: Мир.
0: Мир.
1: Возлюбил но здесь Бог. Имеется в виду мир не как в предыдущих текстах мы читали, а космос, да? А что имеется в виду? Или здесь, космос тоже?
0: Здесь мир определенно, это те, кто нуждался в спасении, да? Угу. Речь идет именно о людях, да? То есть это контекст спасения человечества. То есть Бог возлюбил, что для нас важно здесь отметить, ведь контекст разговора, это же беседа Христа с Никодимом, так? Ты один из учителей Израиля. И потому уместно было бы ожидать, как, собственно, многие израильтяне и ожидали, что спасение, что Мессия, Машех, Избавитель, Помазанник, он для Израиля, для них. Однако вот в этом разговоре Иисус Христос учит универсальности Божьего плана спасения. Бог возлюбил именно весь мир, всех жителей земли, безотносительно к национальности или происхождению. И дальше 17 стих. «Бог послал Сына в мир, чтобы мир спасен был через Него».
1: То есть Христос умер из-за представителей других религий, да, даже тех, которые к христианству и к монотеистическим, варамическим религиям никакого отношения не имеют, да?
0: Перед нами именно

0: Вот язык универсальности Евангелия. Иисус Христос пришел в мир, то есть на планету Земля. Все земляне были частью вот этого Божьего плана искупления. Господь хотел именно всех спасти. Это был Его замысел. Вот это радикальное заявление.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
0: Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него.
0: Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Следующий отрывочек, который я хочу прочитать, это первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. 1 Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И вот отрывочек, который для нас очень важен сегодня. «И не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь явно две группы представлены. Грехи наши – это тех, кто познал Господа, тех, кто в завете с Ним, тех, кто служит Ему, но не только, сказано, за грехи всего мира. Иисус Христос внес плату, внес свою жертву, себя предложил для того, чтобы весь мир был спасен. Это включает в себя атеистов, буддистов, представителей всех религий, агностиков, скептиков, грешников, всех жителей Земли.
1: Что все они будут спасены? Или это еще не значит, что то, что Христос пришел для того, чтобы их спасти, они все автоматически спасутся?
0: Мы сейчас пока говорим о Боге.
1: Он кого хотел, то есть для чего, на что он рассчитывал цели.
0: Да. И о масштабности его жертвы, о том, как каждый человек реагирует на эту Божью любовь. Речь отдельная, разговор отдельный. Но прежде чем говорить о личностном измерении, о принятии, нам вначале нужно посмотреть на сам дар, посмотреть на сам подвиг, на саму жертву. И она универсальна. Она вбирала в себя всех жителей Земли. Но это, конечно же, далеко не все. Давайте посмотрим еще несколько удивительных отрывочков. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Очень ясное заявление о том, что Иисус Христос за всех умер. Он желал всех спасти. У Петра написано, у апостола Петра в послании написано, он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть Господь в своей воле, в своем плане, Он обеспечил для каждого жителя земли место. И Он оплатил грехи всех, Он умер за всех. И в лице Иисуса Христа сказано «мы все умерли». Здесь неподалеку стихи 18 и 19 продолжают тему. «Все же от Бога», в этой же 5 главе 2 послания к Коринфянам, «все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Ну, здесь местоимение «нас» и «нам», оно, конечно же, относится в первую очередь к тем, кто уже с Ним, уже в вере в Него, уже в завете с Ним. Однако дальше сказано «потому что

0: Бог во Христе примирил с собою
1: мир,
0: мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. За кого умер Христос? За всех умер. Кого Бог примирил с собою? Весь мир. Вот это радикальное заявление. То есть, что касается Бога, Он на наш мир смотрит, как на мир, как на людей, которые уже в союзе с Ним, уже возвращены, уже восстановлены, уже искуплены. Он сам примирил нас с собой через Иисуса.
1: Ну, то есть, Он хотел бы видеть весь мир таковым, но, наверное, не весь мир таковым является, да? Но Он, благодаря тому, что сделал, может смотреть на каждого так.
0: И смотрит.
1: И смотрит.
0: Вот это очень важно.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению, нет?
0: Нам предстоит поговорить о том, какие грехи вменяются, какие грехи не вменяются человеку. И, безусловно, верно, что возможности познания у всех разные. Но возможности спасения – это иной вопрос. То есть заявление Священного Писания, что Бог примирил с собою мир, это заявление о том, что в послании апостола Иуды названо «общее спасение». Господь всех людей спас. Другое дело, что
1: Когда мы говорим, что спас, наверное, не значит, что они все окажутся в Божьем Царстве, независимо от их выбора. А это значит, что Он дал возможность все-таки каждому спастись или что?
0: Нет, Он всех спас.
1: Тогда я не понимаю, почему не все окажутся в Царстве Божьем?
0: Потому что не все это спасение захотят принять. То есть, иллюстрация.
1: Ну, это игра слов. Всех спас или знаете, всем дал возможность спастись?
0: Это принципиальнейший вопрос.
1: Тогда в чем? Может быть, и мне, и нашим телезрителям будет понятнее, если вы еще подробнее расскажете.
0: Угу. Видите, иллюстрация, которую я хотел привести, может приблизительно так быть сформулирована. Представьте, скажем, 100 человек, у каждого из которых разная степень долга. В Библии, как мы ранее упоминали уже, грех представлен в образах и в категориях долга. Мы должники. У кого-то десятки миллионов, у кого-то миллиарды, у кого-то несколько сот долга. Вот. Но все мы должники. И представьте себе человека, который по доброте душевной берет и вносит плату за всех. Вопрос. Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? За кого Он заплатил? Кого Он искупил? Ответ – сколько человек искуплено? 100 человек. Правильно? То есть, что касается того, что сделал этот вот меценат, филантроп, он всех искупил. И вот теперь ему надо об этом как-то народу сообщить. И он начинает рассылать письма. И говорит, вот тот вот ваш долг погашен. Вам нужно вот явиться в такое-то время, подписать соответствующий документ. Кто-то говорит, ну вот сейчас только вот закончу работу, потом прошла неделя, времени все не было, ну ладно, может быть, уже съезжу во время отпуска. И вот так все некогда, так все некогда. Другой говорит, это наверняка какая-то подделка, это наверняка просто какая-то афера, хотят мои личные данные просто зафиксировать, и не верит, и отвергает. Третий идет и осуществляет процесс принятия. Так вот, когда Священное Писание говорит и повествует нам убедительно, неоднократно об универсальности Евангелия, об универсальности спасения, оно рассказывает о том, что сделал Бог. Конечно же, реакция человека каждого зависит от свободы выбора самого человека.
1: А если кому-то письмо не дошло, это?
0: Если не дошло, значит, человек по умолчанию не несет ответственности. Но, опять же, подробнее мы об этом поговорим. Для нас важнее сейчас увидеть то, что даже если человек не узнал, даже если до него не

0: и дошла информация, его счет погашен, его долг погашен, его счет оплачен. То есть Иисус Христос во Христе примирил с собою мир. Все. С точки зрения Бога Он смотрит на каждого человека, как на прощенного, искупленного и спасенного. Так Бог относится к человеку. Вот об этом мы говорим сегодня. Как человек относится к Богу, это, к сожалению, вопрос далеко не всегда однозначный и решается по-разному. Давайте посмотрим на еще некоторые удивительные отрывочки, повествующие об универсальности Евангелия. Я хочу пригласить вас к 5 главе послания к римлянам, стихам 6 по 10. Римлянам 5 глава, стихи 6 по 10. Здесь мы находим упоминание четырех категорий людей, которых Иисус Христос искупил, на которых излилась Божья любовь, которых Господь спас. Можете представить?
1: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
0: Вот уже две категории названы, да? Немощные и нечестивые. Ну, кто такие немощные?
1: Мощи мало у них.
0: Да, те, кто осознает свою греховность. Так?
1: Слабые, скажем.
0: Да, те, кто хотел бы жить праведно, но не достает силы. Может быть, это какие-то врожденные привычки, да, какие-то пристрастия, или же обретенные в течение жизни. Человек разумеет, но не может. Но вот термин «нечестивый» – это уже понятие, описывающее людей осознанно грешащих. Тех, которые понимают, что есть добро, понимают, где грань между праведностью и неправедностью, но они, тем не менее, совершают грех все равно. Давайте дальше.
1: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
0: Вот еще одна категория, да? У нас были немощные, нечестивые, теперь грешники. Этот термин, он означает просто-напросто не попадающие в цель. То есть это может быть те, кто стремится, силится попасть, может быть, те, кто и не стремится, но фактом является то, что вот они не дотягивают, не достигают, не попадают в цель.
1: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
0: Спасибо. Еще одна категория – враги. Тут и объяснять не нужно, правда? То есть это те, кто не только знает, не только понимает, не только грешит осознанно, но именно враждует с Богом. Враждует с Богом. Вот за все эти четыре категории – немощные, нечестивые, грешники и враги – за всех их Иисус Христос умер, всем им Бог свою любовь доказал, за всех внесена плата, мы все оправданы. То есть с точки зрения Бога все земляне – люди спасенные, люди, примиренные с Богом, люди, которые… Что касается вот всех проблем и всего бремени греха, уже очищены и спасены. И когда мы вот думаем об этом и пытаемся вот вместить эту Божью любовь, то многие в действительности относятся к этому со скепсисом. Ну, как? Как это? Врага Божьего. Можно вспомнить примеры из истории. Да? Можем представить себе, вот, скажем, директора школы, в которой я учился в свое время. Да?
1: В Советском Союзе, да?
0: Единственным богомольцем, да, как
1: меня назвали. В этой школе, да?
0: На всю округу, да. Вот. Человек, который сознательно вот, и обзывал, и унижал, и...
1: За веру.
0: За веру, и вот осознанно враждовал с Богом. Неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него, допустим.
0: То, вот появляется целый ряд вопросов. Но важно здесь подчеркнуть, что мы не говорим о том, как...

0: человек, который Богу служит, и как человек, который Богу не служит, как в конечном итоге их жизни сложится, и как в перспективе вечности их будет судьба решаться. Мы говорим о том, как Бог относится. Вот это вот базовое отношение Бога к человеку. Можно, условно говоря, представить себе наш мир как вот корзину, которая прикреплена к огромному воздушному шару, да, который нагревается горячим воздухом и вот и путешествует. Так вот, Бог вот эту нашу землю грешную, Он взял и, условно говоря, вот прикрепил к этому воздушному шару, и все, кто в этом, в этой корзине находится, все они спасены. У человека есть право взять и выпрыгнуть оттуда. То есть, кем бы человек ни был, насколько бы он грешен ни был, он Богом любим, он Богом спасен, он Богом искуплен, он находится в категории примиренных с Богом, что касается самого Бога. И если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Вот это вот отправная точка, что именно не в силу заслуг человека. Мы названы мертвыми по преступлениям. Мы ничего, мертвый человек ничем себе помочь не может. Мы не по делам нашим, а исключительно по Божию изволению, по Божьей благодати, по Божьей милости спасаемся. Вне зависимости от того, насколько мы уже образ Божий стяжали в себе, Бог любит нас не больше и любит нас не меньше, чем любого другого человека на земле. И когда приходит это осознание, тогда приходит и мотивация. Вот такого Бога, который, несмотря на все безобразия, которые я натворил в жизни, несмотря на осознанное зло, которое я творил, несмотря на все мои грехи, и вот этот стыд и так далее, как следствие, Он все-таки меня любит и меня уже примирил с собой и спас. Вот это вот осознание только и может пробудить во мне ответную любовь к Богу. Наконец, процитирую, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и в лице Иисуса Христа спас нас.
1: Большое спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем вас писать нам, обязательно ответим на все ваши вопросы, будем молиться о ваших нуждах, о нуждах ваших родных. Напоминаю, что есть несколько способов, как написать нам по почте. Вы можете с сайта отправить, заполнить форму обратной связи и отправить сообщение нам с нашего сайта, либо позвонить по телефону, который бесплатный для всех жителей России. Пусть Господь благословит вас.
0: В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человеком. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только Отец».

0: Привет, ребята!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем печь булочки улитки. Надеюсь, они продутся вам по вкусу.
1: А мне просто нравится за улитками наблюдать. За настоящими. Ален, ползают они себе никуда, не торопятся. Не то, что я. Школы, кружки, уроки до ночи делаю.
0: Ого, до ночи?
1: Угу.
2: Привет, девочки!
0: Чего себе!
1: Привет!
0: Привет!
2: Привет, друзья!
0: А меня вот папа секрет научил, чтобы все успевать. Поэтому мои домашние задания уже сделаны.
1: А мне вы откроете этот секрет, дядя Леш?
2: Конечно, с удовольствием. Может быть, и ребятам он тоже кому-то подойдет. Нужно завести себе записную книжку или блокнотик. И каждый вечер записывать в нее те дела, которые нужно сделать завтра.
0: Например, я вот пишу «пойти в школу». Погулять с подружкой.
2: Сделать уроки на завтра.
0: А сходить на тренировку и почитать книжку и лечь спать.
2: Ровно в 22:00. Потому что список дел на завтра помогает все успеть, уроки сделать, погулять, спать, лечь вовремя. А тот, кто ложится вовремя спать, у того много сил делать все быстро и хорошо.
0: Точно. Поэтому прямо сегодня, Мирослав, возьми и напиши себе список дел на завтра. Тогда ты увидишь, какая ты быстрая. И то, что улитки. Кстати, у меня по плану испечь булочки. Начнем делать тесто. Для этого нам нужно вылить 170 мл молока. Это 2/3 стакана. То есть надо разделить стакан на 3 части и взять только 2. Еще все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Поэтому я заранее достала их с холодильника. А тебя, Мирослав, я попрошу положить дрожжи, 1 чайную ложечку.
1: Угу.
0: А тебя, папа, я попрошу 1/2 чайной ложечки соли.
2: Угу.
0: А сама положу 3 столовые ложки сахарного песка.
1: Столько?
0: А чайную ложечку целую. Ну, хорошо.
2: Окей, соль. Готово.
0: Угу.
1: И вот столько.
0: Угу. Так, отлично. Теперь, пап, нужно отделить белок от желтка у яйца. И положить только белок. Желток мы потом будем использовать для смазывания.
2: Отлично, хорошо. Сейчас попробую это сделать.
0: Сама я пока что положу сливочное масло. Оно тоже уже растаяло. Это 60 граммов, то есть 1/3 пачки.
2: Как делается там? Как-то вот так.
0: Так, можешь пока что помешать?
1: Угу.
2: Задание мне задали. 100 лет не отделял желток от белка. Готово.
0: Угу. Так, теперь высыпай сюда 2 стакана муки.
1: Угу.
0: Так, твой белок, пап, тоже ждем.
2: Белок готов. Держите.
0: Угу, добавляй. Да, это Мирослав.
2: Оно должно мягким тесто быть или упругим?
0: Оно должно быть нормальным. Можешь мне мисочку подержать, пожалуйста, Мирослав? А, спасибо.
2: Давайте все вместе держать.
0: Так, да, пожалуй, сама. Я помогу себе руками.
2: О.
0: Угу. Мне нравится руками месить тесто. Это удобнее, ты его чувствуешь, чтобы все промешать.
2: Алена с детства очень любит мешать тесто.

0: перемешивать его, раскатывать.
1: Да, это дрожжевое тесто, поэтому надо хорошо мять, вот так выворачивать всякому.
0: Чтобы дрожжи хорошо вмешались в тесто.
1: Да, так вот внутрь.
0: Вот уже видно, как тесто приходит в нужный вид.
1: Да, промешиваю его. Так, сформировали вот такой вот шарик. И теперь нужно закрыть пленочкой. Можешь помочь, пожалуйста?
0: Давай. Стягивай.
1: Наверное, другой стороной надо. Вот так.
0: Давай.
1: Так, ножнички. Теперь нужно его оставить, чтобы оно подошло. Угу. Примерно на час-два.
0: Ого! А что мы будем делать в это время?
1: Мы начинкой займемся. Смотрите, как подошло наше тесто в теплом месте.
0: Не верится, что так оно выросло.
1: Да. Так, снимаем пленочку. И теперь... нужно его вынуть. Да. Так. И разделить на 7 частей. Так. Да.
0: Не надо муки немножечко?
1: Немножко, да, а то она даже к рукам липнет. Так, я примерно вот на 7, на 6, потом просто поменьше, чем 6, чем 1/6 возьму. Так, примерно такое же. Так.
0: Нужен хороший глазомер, чтобы тесто ровно разделить на 7 частей.
1: Ой, у меня случайно 6 получилось. Они такие хорошенькие, что я оставлю 6. Так, теперь нужно скатать шарики, положить на эту досочку. Руки немного в муке сделайте, угу. И можете вместе со мной. Угу. Берите и вот так вот шарик.
0: Так, держи. Вот такие?
1: Да. Так. Нужно, да, место между ними вставлять. Бери еще. Потому что они подойдут. Так. Отлично. Теперь, пап, нужно это опять затянуть пленочкой.
0: Это будет непросто.
1: Так.
0: Как нам сделать? Держи. Тут конец.
1: Давай я отрежу сразу, может быть. Угу.
0: И нужно дощечку эту приподнять.
1: Да. У нас вот так вот тут постоит, тут тепло. А можешь высыпать, пожалуйста, сюда изюм?
0: Мирослава, высыпай. Давай, угу. Алена. Орешки нам разделяй, все будем.
1: Держи.
0: Резать их.
1: И нам. Сейчас я вам покажу, как нужно резать. Смотрите.
0: Мелко, наверное?
1: А нужно, чтобы они были не очень крупные, но чтобы не как пыль. Чтобы приятно попадались на зуб. Вот.
0: Ага, кусочки такие.
1: Да, вот такие. Поняла? Когда вот так нарезала, можно вот так вот пройтись. По ним. Тогда мне, правда, делать более большим ножом.
0: Да, поэтому я взял хороший большой поварской ножик. Помочь тебе, Мирослава, немножечко. Давай. Вместе вот так. Раз, два. Видишь, я даже ножик не

0: Поднимаю.
1: Я вот. То есть это не очень крупно и не очень мелко. Среднее.
0: Да. Ну, вот такие кусочки, наверное, хорошо будут, да?
1: Угу.
0: Какие тут еще большие?
1: Отлично.
0: Какие большие можно еще пополам?
1: Мне кажется, вот этот вот. Да. Можно даже разломить. И теперь нужно высыпать все вот в эту мисочку. Давай.
0: А, можно вот так, знаешь, как сложить? Вот так вот. А? Да. И, ой, бежала. И мою тоже. Помоги мне стряхнуть ножиком туда его. Отправляем. Угу.
1: Вот. Готово. Теперь нужно перемешать. Сделаешь?
0: О, я тут еще изюмчик нашел. Ну,

0: Смотрите, как наши булочки увеличились в размере.
1: Они опять подошли, да.
0: Так. Теперь берите все по булочке. Так, это я пока уберу. Можно мне муку, пожалуйста, пап? Я возьму вот так чуть-чуть муки и доску так сделаю. Сделайте так же. Так вот руки немножко тоже. И скалку. Вот тесто немного простовучее. Теперь смотрите, что я делаю. Нам нужно будет раскатать овал, поэтому я даже в самом начале немножко овальную форму придам. Буду его катать.
1: Да, пристает сильно.
0: Нужно прям овального сделать. Сейчас я покажу, как.
1: У меня что-то все очень правильный круг получился. Прилипло, надо скорее отлеплять.
0: Мне вот тоже здесь вот прилипает чуть-чуть, нужно вот здесь муки.
1: Тоненько раскатать нужно, да?
0: А, не очень. Вот у тебя уже хорошо получилось.
1: Угу.
0: Там, а теперь подожди нас.
1: Подождем.
0: Так, можно вот так вот руками немножко поправить.
1: Надо еще скалочку мукой.
0: Да, посыпь. Не бойся, прям посыпь много. Можно на тесто вот здесь тоже немножко.
1: Да.
0: Так, вам вот будет удобно для следующего этапа, чтобы тесто вот так лежало.
1: Угу.
0: Раскатывай еще вот здесь вот краешки немного толстые. Или тебе вам помочь?
2: Помоги.
0: Угу. Давай. Вот так вот. И вот тут немного.
1: Ага, теперь его отделить и положить ровно вдоль.
0: Да.
1: Доски.
0: Вот так. Так, смотрите, что теперь делаем. Держите по чайной ложечке. Теперь накладываем вдоль краешка вот этого. Я как раз вам сказала так положить, чтобы было удобно накладывать начинку. 2 чайные ложки начинки накладываем.
1: Угу.
0: Накладывайте.
1: Можно мне поближе?
0: Да, конечно.
1: Угу.
0: Так, разравниваем и разравниваем по всему краешку. Угу. Можешь еще одну ложечку взять пополнее. Ага, сюда немножечко можно. Так, да. Так, смотрите, что теперь делаем. Теперь мы будем скатывать рулетик. Так, прячем прям начиночку вот так вот.
1: Скручиваем.
0: И
1: улиточку.
0: Скатываем вот так. Скручиваем, да.
1: Нет, это еще не улиточка. Это еще только рулетик.
0: Угу.
1: Слушай, как здорово. Смотри, так. Прямо. Ух, получилось.
0: Смотри.

0: Смотрите, что теперь делаем. Теперь мы вот так плотненько им вот так вот плотненько скручиваем. Угу.
1: Так, ну давайте я тоже в эту сторону попробую. Раз, два, три.

0: меня вот так вот получилось, да.
1: Вот.
0: Пап, а можешь теперь нам противень, пожалуйста, подать с бумагой?
1: Сейчас.
0: Угу. И кладите булочки. Тоже на расстоянии, чтобы... потому что они потом подходить будут. Угу.
1: Отлично.
0: Теперь берите еще по кусочку. И будем делать так же. Муки нужно еще взять, потому что это уже израсходовалось. А теперь наши булочки должны постоять еще 15 минут, чтобы подойти. А теперь пришло время для нашего желтка.
1: Угу, ага,
0: спасибо. Теперь нужно налить столовую ложку молока. И перемешать. Так. Желтый с белым смешивается. Хорошо, домешать, пожалуйста.
1: Хорошо, перемешивается.
0: Так, наши булочки уже подошли. И теперь мы будем их смазывать. Угу. Держу кисточку. Смотрите, вот так вот немножко сольется. Переворачиваем так. И мажем со всех сторон. Берем так и стекает немножко, потом подлавливаем и мажем. Это чтобы наши улиточки были такими золотистыми и запеченными. Так, теперь нужно посыпать их сверху немножечко сахаром.
1: Угу.
0: Так, давай кисточку. Берем. А, берите сахара вот так вот и посыпайте булочки.
1: Угу. Оп, немножечко. Еще чуть-чуть. Так.
0: Угу. Пап, можешь, пожалуйста, теперь поставить на 10 минут на 240 градусов?
1: Духовку?
0: Да.
1: На 240 градусов. Так. 240 градусов.
0: Булочки-улитки готовы. Они очень вкусные, а мы очень быстро все успели сделать.
1: Ребята, мы желаем, чтобы вы успевали все. И пусть вам в этом поможет список дел на завтра.
0: Тогда у вас будет больше времени позаниматься тем, чем вам нравится.
2: Успехов! Пока!
0: Пока! Пока!

0: Дорогие ребята, сегодня предлагаю сделать зарядку. Плюс время. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, как вы думаете, откуда взялось время?
2: Его сотворил Бог, когда творил нашу планету.
0: Верно. В самом начале первой книги Библии «Бытие» во время творения Бог сказал: «Был вечер и было утро, день один». То есть Бог сотворил сутки. А какие еще отрезки времени вы знаете?
2: Месяц, год, час.
0: Верно. Еще есть и другие отрезки времени. А какой самый маленький мы часто используем?
2: Секунда.
0: Точно. Раз, веселая секунда. Вот вторая, ниоткуда. Секунда – это один короткий вдох. Давайте сделаем дыхательное упражнение. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Руки согнуты в локтях, ладони.

ладони сжаты в кулаки. Разжимаем кулаки и силой выпрямляем вниз, словно толкаем от себя, и делаем резкий вдох носом. Расслабленно возвращаемся в исходное положение, свободный выдох. Приготовились? Начали. Резкий вдох, выдох, толчок вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, выдох, напряженные руки, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, закончили. Стрелка по часам кружилась, и минута получилась. Она маленькая, но за минуту уже можно что-то успеть. Например, нарисовать солнышко. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Слегка наклоняемся вперед и рисуем солнышко правой рукой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем выполнять и левой рукой. Приготовились, начали. Правой рукой вдох, выдох. Левый вдох, выдох. Тянемся, выдох. Раз, два. Еще рисуем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и час к концу пошел. 60 сестер себе нашел. За час маленькая стрелка пробегает по циферблату один круг. Покажем, как она это делает. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки над головой, ладони в замке. Дыхание свободное. Наклоняемся вправо, вниз и влево. И возвращаем руки вверх. Мы прошли целый круг, как и маленькая стрелка на циферблате. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. В другую, влево. Раз, два, три, четыре. Теперь снова вправо. Полный круг. Четыре. Раз, два, три. Не сгибаем колени. Раз, два. Растягиваем мышцы. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Сутки весело бегут. День и ночь приобретут. Исходное положение, сидя по-турецки. Руки в стороны. Наклоняемся вправо и левой рукой тянемся вправо, словно опускаем ее. И возвращаемся в исходное положение, словно указывая, как солнце пробегает круг по небосклону от утра до ночи. Также будем делать и в левую сторону. Приготовились, выполняем 5 раз вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. И раз, два, закончили. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, закончили. Вот неделя пролетела, оглянуться не успела. Неделя состоит из 7 суток. Будем выполнять упражнения на 7 счетов. Исходное положение лежа на спине. Ноги вместе, руки в стороны. Поднимаем правую ногу вверх. Затем сгибаем в колени, опускаем вниз. Тоже делаем левой ногой вверх. Согнули, опустили. И делаем хлопок ладонями перед собой. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хлопок. Закончили. Вот и месяц за горой. Из 4 недель герой. Сделаем по 10 разных прыжков на каждую из 4 недель. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Делаем 10 прыжков, руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Восстанавливаем дыхание.

0: через стороны руки вверх, выдох, еще вверх, уронили руки. Теперь снова прыжки на правой ноге. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Через стороны вдох, опустили, расслабили руки. Еще вдох, уронили руки. Теперь на левой ноге. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Уронили, расслабили руки. Еще вдох. Расслабили. И еще 10 прыжков. Звезда. Руки в стороны и вместе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. И восстанавливаем дыхание. Вдох. Уронили ручки. Выдох. Вдох. Выдох. А вот и год в окно стучится. Учит месяцы дружиться. В году 12 месяцев. Делаем 12 приседаний. Исходное положение тоже. Приседаем, руки вытягиваем вперед. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Приседаем ниже. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще раз, два, три. Закончили. Восстановим дыхание. Руки через стороны вверх. Уронили, выдох. Еще вдох. Расслабились, выдох. Раз. Натянулись, расслабились. Вдох. Выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс время, которое подарил нам Бог. Дорогие ребята, предлагаю регулярно делать эту зарядку вместе с нами.
1: Каждый час? Ну, это слишком часто. Хотя бы каждый день.
0: Всем пока!

Всем привет! Мои самые любимые блюда – это где нужно просто что-то взять, смешать и готово. Давайте сегодня приготовим два таких. Первый у нас крем-брюле. Для него понадобится нам немножко 250 грамм мороженого и 2 желтка. В принципе, это все, что нам понадобится. Мы это смешаем, зальем и отправим в духовку. Вываливаем. У меня есть две небольших формы, специально для крем-брюле. Я мою смесь делю напополам, разливаю. Очень хочется, чтобы было ровно, но это не точно. Разделили пополам. У меня есть еще вот такая форма. Я ее 2/3 заливаю горячей водой. Лучше, наверное, поставить формы, да, чтобы посмотреть. Нет, как раз. И все это мы отправляем в духовку при 120 градусах на 45 минут. Второе, что мы приготовим, это яичные омлеты с шампиньонами. Начнем мы с грибов. Их нужно порезать и пожарить на сливочном масле. Режем средне, я бы сказала. Все зависит на самом деле от форм, в которых вы планируете выпекать. Бедные малыши-кротыши.

0: Грибы готовы? Давайте смешаем яйца с сыром и солью.
1: Это все?
2: Это было как-то неубедительно.

Помешиваем. Турборежим. На противень мы выставили 9 форм. Сейчас я их смажу сливочным маслом и вылью яйца с грибами сюда. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, мне придется выставить еще несколько форм, потому что у нас получилось очень много. Выпекать будем в духовке при 190 градусах в районе 20 минут. Смотрите по готовности. Должна появиться красивая загорелая корочка сверху. Мы все разлили на пол и отправляем в духовку. Содержимое разлито по формам, отправляем все это в духовку. 45 минут наше крем-брюле готово. Мы решили не покрывать его карамелью, а просто добавить немножко мяты, но вы можете это сделать. Маффины тоже здесь на месте. Приятного аппетита!

0: Красиво? Красиво, я считаю.
1: Вы потом скажете, что я плохая кухарка, а вдруг придет кто-то меня сватать, и вы меня оклеветаете. И получается, ручки мокрые, ребята.

Для этого нам нужно отварить непосредственно саму пасту. Пока у нас варятся макароны, давайте с вами приготовим соус песто. Для этого нам понадобится базилик, петрушка, кедровые орехи, немного чеснока, масло, соль и пармезан. Это все смешиваем в блендере, и наш соус готов. Паста готова, соус тоже. Смешаем их на сковородке, пока они подогреваются. Порежем помидоры. И, в принципе, у нас готово все для того, чтобы красиво подать пасту.

сковородке все готово. Ставим ее. Я хочу подавать прям так. Мне кажется, это будет красиво. Вы можете переложить, если у вас есть какая-нибудь красивая тара для этого. Мы кладем в серединку бурату. Разрезаем ее. Ура! Выложим помидорки вот так вот красивенько. Красиво? Красиво, я считаю. Надо чуть-чуть перца добавить сверху. Не получается, ручки мокрые, ребят. Все, паста из 4 ингредиентов готова. Приятного аппетита!

Здравствуйте! Цивилизация с каждым годом делает нашу жизнь комфортнее. Но тем самым она отбирает необходимость в достаточной мере двигаться, лишая нас значительных преимуществ.

Давайте мы посмотрим влияние физических упражнений на каждую систему нашего организма. Влияние на сердце. Вот очень интересный момент. Сердечные артерии расширяются в диаметре, улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляется.

сама по себе сердечная мышца. Вот этот эффект, он очень интересен. Когда у человека проблемы с сердцем, когда у него, например, атеросклероз, то есть это процесс, когда в сосудах настолько много бляшек, атеросклеротических бляшек, что кровь, она ухудшается, ее циркуляция по этим сосудам, потому что они узкие. Что получается? Недостаток крови, он ведет к боли в сердце. Если мы начинаем повышать нагрузку, то сердце начинает сопротивляться, оно начинает говорить, что мне не хватает крови, оно начинает болеть. И может показаться, что если оно болит в ответ на нагрузку, то какое может быть движение, какие могут быть изменения. Но тем не менее, определенные движения все равно должны быть. Определенное количество, индивидуально, может быть, подобранная программа, она должна быть. Я бы хотела рассказать такой эксперимент, который проводился в одном из институтов здоровья. Это было в Институте здоровья Лома-Линда несколько лет назад. Эксперимент состоял в следующем. Вообще в этом институте есть возможность делать операции на сердце, пересаживать новые сосуды, так называемые операции аортокоронарное шунтирование. То есть когда вместо больных таких склеротических сосудов пересаживают новые сосуды. И вот брали группу людей, у которых были проблемы с сердцем. Для всех них было показание делать операцию. Но для одной группы сделали операцию, а второй группе предложили операцию не делать. Предложили эксперимент. И эксперимент состоял в том, что они должны были перейти на ту самую программу, которую каждый из вас имеет здесь, на программу «Новый старт». То есть у них были определенные изменения в питании. Их посадили, так скажем, на полную вегетарианскую диету, когда они не получали холестерина извне, потому что холестерин, он есть только в животных продуктах. Следующее. Для них, для каждого была разработана программа индивидуальных физических упражнений. И они должны были двигаться, какое-то количество, вот активность у них была, для каждого было подобрано. Они должны были пить воду, они должны были гулять, и они должны были соблюдать режим дня. Когда оценили результаты, то оказалось, что в первой группе, там, где была сделана операция, у многих людей стали возвращаться признаки стенокардии, то есть возобновились боли в сердце. В то время как другая группа, у которой не было операции, у них была только программа «Новый старт», у них наблюдалось прогрессивное улучшение состояния, постоянное улучшение. То есть они начинали с малого, но потом все лучше, лучше и лучше. И в итоге вторая группа, она стала себя чувствовать намного лучше, чем группа после операции. И движения там играли не последнюю роль. Дело в том, что работа мышц, когда мышцы работают при физической нагрузке, они облегчают работу сердца. Если мышцы не работают, то сердце, оно должно работать и за себя, и за мышцы. Следующее – это улучшается циркуляция крови по капиллярам и венам. Знаете, сегодня существует очень большое количество препаратов таких, медицинских препаратов, которые направлены на улучшение микроциркуляции в организме. То есть люди тратят большие деньги, чтобы улучшить микроциркуляцию в мозге, например, в глазах, в каких-то органах других. Но физическая активность, она в этом плане является часто хорошей альтернативой. Следующее – это нормализуется артериальное давление. Тоже очень интересный эффект. Очень часто наших гостей мы просим прогуляться, например, если у них есть такое повышенное давление. Не криз гипертонический, когда нужно там процедуру, например, какую-то сделать, а просто умеренное такое повышение артериального давления. Вот как раз в этом случае мы применяем вот этот несложный, в общем-то, метод. И, как правило, люди возвращаются с уже пониженным давлением. Конечно, они не должны бежать в это время за какими-то достижениями спортивными, а просто прогуляться, просто спокойно пройтись. И это очень хороший эффект оказывает. Следующее – это снижается уровень холестерина в крови. Повышается способность гемоглобина присоединять кислород и переносить кислород. Вот это свойство физической активности обязательно нужно использовать, когда у человека анемия. То есть состояние низкий, когда у него есть низкий гемоглобин. Анемия. Не хватает того вещества, которое переносит кислород в организм.

0: И в этом случае физическая активность, она может помочь. Она может приводить к тому, что у гемоглобина вот это свойство переносить кислород, оно повышается, улучшается. Следующий эффект – это влияние физической активности на пищеварение. Перед едой, непосредственно перед едой и сразу после еды желательно такая небольшая, умеренная физическая нагрузка, потому что она, во-первых, готовит органы пищеварения к приему пищи, и, во-вторых, если мы говорим после еды, такая небольшая, скажем, прогулка, она запускает процесс пищеварения, потому что усиливает перистальтику, усиливает движение желудочно-кишечного тракта, и организму легче становится переваривать пищу. Поэтому нашим гостям мы всегда советуем после еды гулять. Следующее – это влияние на костно-мышечную систему. Все процессы в нашем организме, они проходят, в принципе, по потребности. То есть, если этот процесс нужен, то он идет. Если он не нужен, в нем нет потребности, то он не идет, он затормаживается. И поэтому, когда человек съедает много кальция, этот кальций поступает в клетки, к клеткам подходит, но они его не принимают. То есть, если человек мало двигается, то у него нет необходимости в большом количестве кальция, и он просто не усваивается. В результате человек получает такой риск остеопороза. Уменьшается потребность в инсулине под действием физических упражнений. Мышечные клетки, они обладают одним интересным свойством, что когда они работают, мышечные клетки работают, то им вообще не нужен инсулин для того, чтобы принять глюкозу. Они как бы открывают эти двери, и глюкоза может зайти вообще вот просто так. И поэтому при физических упражнениях происходит уменьшение расхода инсулина, уменьшение потребности в инсулине. То есть можно так сказать, что физическая активность является очень важным фактором для профилактики сахарного диабета и для лечения его, если он уже есть. Давайте мы с вами дальше посмотрим. Регулируется вес тела. Еще один эффект очень важный – это влияние на иммунную систему. И даже цифры такие вот исследователи приводят. Риск простудных заболеваний уменьшается на 25%. Это при определенной норме физической активности. Риск онкологических заболеваний уменьшается на 30%, на 1/3. Физическая активность, она обладает очень сильным таким положительным влиянием на нервную систему. Вообще физическая активность является общепризнанным антистрессовым фактором. Если человек не двигается, то не происходит достаточно хорошей циркуляции крови по всему организму. И если при этом человек много думает, например, у него умственная нагрузка, много переживает, эмоциональная нагрузка, то что получается? Получается, что такой застой крови, можно так сказать, в головном мозге. И нету способа, который бы отвлекал вот эту кровь оттуда, то есть разгонял ее. А как раз вот физическая активность, она может это делать. Дальше. Развиваются умственные способности. Кстати, это очень важно для людей, которые выполняет умственную работу. Для детей это очень важно, потому что если ребенок целый день, например, сидит у телевизора, у компьютера, потом он в школе сидит, то от него не стоит ожидать очень больших, высоких таких умственных достижений.
1: Лыжные прогулки два раза в год и периодические пробежки за уходящей маршруткой не решают проблемы малоподвижности. Но что делать, если нет времени на регулярные походы в фитнес-клуб? Для того, чтобы быть здоровым, не обязательно тратить много времени. Главное в физкультуре – это не длительность, а регулярность занятий.

Дорогие телезрители, сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, первое упражнение. Это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад.

0: Упражнение делаем очень медленно. Растягиваем мышцы. К одному плечу. И к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо. При этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое. Левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой, на шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки, задержались и расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам, а руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказываем сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. То же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
1: Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Так писал Блэс Паскаль. Мы в любом случае растрачиваем жизненные часы. Быть в движении – это просто тратить их с пользой. Ученые примерно подсчитали, сколько времени уходит у человека на ту или иную деятельность. При средней продолжительности около 20 лет уходит на сон, еще 20 на компьютер и телевизор, 9,5 месяцев на стирку и глажку и только 2 недели на молитву. На походы по магазинам человек в среднем тратит около 2 лет своей жизни. Некоторые особо одаренные люди занимаются шопингом целых 3 года. При этом многие покупки, которые мы приносим домой, оплачиваются не только деньгами и нашим временем, но и, к сожалению, нашим здоровьем.

Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми

называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, внутренний жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар. Жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один, как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса, и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще, малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, яркие леденцы – все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. О влиянии алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы.

0: Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Список дел, на которые мы тратим свою жизнь, не очень-то вдохновляет. Но ведь без них нельзя прожить. Выбор человека не в том, чтобы отказаться от всех повседневных дел, а в том, чтобы наполнить время смыслом. И тогда получается, что движение – это не всегда действие. Иногда наиболее осмысленным движением будет не какое-то дело, а возможность остановиться среди дел и почувствовать саму жизнь.

Наше время малоподвижное и одновременно очень суетливое. Есть много способов, помогающих вовремя останавливаться. Один из них немного забавный и незаслуженно вышедший из моды. Это старинный дедовский способ лузгания семечек.

Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет кстати во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав, но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду.

0: и не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
1: Есть бег, а есть беготня. Есть движение, а есть суета. Желаю вам побольше первого и, по возможности, меньше второго. Как сказал Гильвеций, любовь для человека – это самый мощный источник деятельности. Поэтому любви вам, дорогие друзья, плодотворности, ну и, конечно же, счастья!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других».

Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый, сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том,

том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод, и этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился вмиг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель, так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше, ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы. Но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод – это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода». И вот дальше обратите внимание на следующие слова. «И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети – газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям, с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход

0: или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о сомнениях. Нет человека, наверное, на земле, который бы не сомневался. Да и кто из нас не сомневается? Даже когда ты вроде бы был уверен, но стоит кому-то забросить какую-то такую фразочку, и ты вдруг уже ловишь себя на мысли, что ай, правда, а может и не надо, а может зря, а не поторопился ли я и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, говоря о сомнениях, хочу начать с одной интересной евангельской истории. Она реально интересна, потому что, ну, здесь чудо за чудом идет, но предшествует трагедия. И я думаю, что Бог не случайно избрал вот этот метод успокоения учеников и доведения до них вот той глубины библейской божественной истины через определенные чудеса. Читаем. Матфея 14 глава, 31 стих. «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» О ком речь? Те, кто читали Библию, наверняка поняли, что речь шла о Петре, который пошел по воде и вдруг начал тонуть. Конечно, возникает целый ряд вопросов, почему опытный рыбак, который в принципе вырос там на море Генесарецком или Галилейском и был рыбаком и не умел плавать, ну кто в это поверит, да? И можно сказать, я сомневаюсь, что это так. Но Библия говорит очень четко, что он начал тонуть. Теперь для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь, хочу сделать маленький экскурс в контекст,

Что такое контекст? Это та ситуация, которая ну, обкружала их в то время, и чему она может нас научить? Вообще, во-первых, нет человека на Земле, который бы не сомневался. Почему? Потому что мы ограничены в знаниях. А вот кто не ограничен в знаниях? Это наш Господь. Он все знает, поэтому у него нет сомнений и нет подозрительности. Вот если вы точно знаете, что вы успеваете, вы уже не думаете, успею, не успею, сомневаюсь. Если вы точно знаете, что это работает, значит вы успокоены. Так поэтому Бог знает, что будет, и Он никогда в этом не сомневается. Поэтому у Бога нет качеств сомнения и нет подозрительности. Это важно для нас понять, а это как раз-таки далеко не чуждо нам. Мы часто сомневаемся, и мы подозреваем, а вот этого нет у Господа. Поэтому на небе, куда мы все спешим и стремимся, и оно очень скоро стремится к нам, идет навстречу, этих уже негативных вещей, плохих качеств не будет в человеке. Поэтому, возвращаясь к этой истории, хочу рассказать вот о чем. В 14 главе Евангелия от Матфея представлена одна трагедия, которая разразилась вот с начала главы. Речь идет об обезглавливании Иоанна Крестителя. Потрясающий проповедник, от которого даже Ирод дрожал. Ему было плохо после того, как он смотрел, вообще слушал его. Написано в другом месте, слушал его с услаждением. То есть Ирод – это не глупый человек, это такой, знаете, и гений, и тиран в одном лице. Это такая, скажем, неординарная личность древности. Ну так вот, что интересно, что когда все-таки случилось, что им женщины очень аккуратно проманипулировали, то в результате Ирод был заложником своего слова и вынужден был пойти дать приказ отсечь Иоанну Крестителю голову. Когда это произошло, то что произошло? Читаем здесь дальше. Ученики, 12 стих, «А придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу. И Иисус, услышав, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Что делает Христос? Он, конечно же, знал, что происходит с Иоанном Крестителем. Конечно, сегодня мы бы задали ему миллион вопросов. «Господи, если ты знал, почему ты это сделал? Почему ты допустил?» И вы знаете, что сегодня подобного рода вопросы, они просто, ну не знаю, засыпают интернет-пространство, засыпают служителей, засыпают политиков. Вот почему то или другое происходит, как сделать, чтобы это прекратилось или еще что-то. А вот здесь Христос знал, но после этого написано «удалился», потому что Он был в плоти человеческой. А когда ты находишься в плоти человеческой, ты не можешь быть лишен чувств, вот этих моментов боли душевной. И он удалился на то, чтобы побыть одному. Ну и понимая, что ученики, как сказать, они, видя все происходящее, а надо быть честным, все происходящее вокруг оказывает на нас влияние, абсолютно. И не только если ты смотришь на прекрасное или на ужасное, оно оказывает влияние. Все происходящее на нас оказывает влияние. Вот почему важно избирать место, где ты живешь, общество, с которым ты общаешься, коллектив, в котором ты проводишь время. Это все оказывает влияние на человека, даже неосознанно. И поэтому Иисус, понимая, что у учеников может быть разочарование, у учеников может быть такой момент настать, когда они усомнятся в Господе, усомнятся в том, что Христос действительно Мессия. И как он не мог Иоанну помочь? А вы помните, у меня, кстати, есть даже на канале проповедь про Иоанна Крестителя. Обязательно найдите, посмотрите ее. Она мне очень самому нравится, потому что я глубоко, как бы сказать, для себя раскопал эту всю главу. Она потрясает. Как мог Иоанн, предтеча, усомниться в Господе? Что это за такой предтеча? Не боялся Ирода и вдруг усомнился в Иисусе. И там ему Христос потом через учеников передал привет. И он сказал: «Блажен, кто не усомнится во мне». Блажен. И вот после этих слов Иоанн понял, что Иисус не обиделся на него. Иисус понимал его. Почему? Потому что он сидел в тюрьме, а его ученики ему капали постоянно и говорили: «Иоанн, если Иисус Мессия, почему ты до сих пор в тюрьме? Он должен тебе помочь». Ну, конечно, Христос знал, что происходит, он удалился. И после этих событий он принимает одно важное решение для того, чтобы
укрепить веру людей, веру учеников. И он делает вот что. Написано после того, видя множество людей, сжалился, потому что люди пришли к нему,

И он начал исцелять больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынно, время позднее, отпусти народ, чтобы пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Очень интересное слово. Дать человеку невыполнимую задачу. Что, какой результат ты ожидаешь? Но вы знаете, что самое интересное? Вот именно как раз в армии, я вот вспоминаю свои службы, годы службы в армии, это было время, когда именно невыполнимые задачи почему-то становились выполнимыми. Так работает человеческая психика, что как бы, когда кажется, что все плохо, вдруг оказывается, что есть надежда, есть шанс, и человек может даже превзойти себя. Между прочим, я как-то читал об одном эксперименте, который делали с мышами. Значит, ловили мышей, бросали их в ведро с водой, в определенную емкость, и они там плавали. И засекли, что там мыша может где-то порядка 15 минут, она плавает, плавает, плавает, и потом она ослабевает и тонет. Что сделали? Буквально уже там 15 минут на исходе, она уже почти-почти, ее опять поднимают, дают ей отдышаться, как бы, ну, прийти в себя, и потом опять бросают в воду. И она еще плавает, еще сколько-то времени. Вот, и так далее. И так вот интересно, что доводили этот эксперимент до того, что когда бросали других мышей, те 15 минут, а это продолжало плавать. То есть, также одинаково уставшие, да, скажем, но она продолжала плыть, плыть, плыть, плыть. И там догнали это время вот этого эксперимента. Ну, можете, наверное, в интернете найти все-все-все детали этого вопроса. Но мне понравилась сама идея, что там что-то около, ну, очень много часов она, оказывается, может проводить в воде. Почему? Она знала, что ее спасут. То есть она предвкушала, что да, сейчас тяжело, но надо терпеть, потому что очень скоро будет возможность, и я выживу. Когда пропадает эта надежда на спасение, когда человек усомнился, все, начинается беда. Так вот, что делает Христос? Зная, что ученики могут пошатнуться в вере, он делает определенное чудо. Он говорит: принесите сюда, что принесите? 5 хлебов и 2 рыбки. И написано 19 стих: «Велел народу возлечь на траву, взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Вот интересно, он сделал учеников участниками этого чуда. Представляете, как они потом проповедовали уже в книге там «Деяния апостолов», когда они пошли, будучи не учениками, а апостолами, они ходили и говорили: «Да я вот этими руками, понимаешь, я хлеб ломал». А тут, как здесь написано, да, интересно, что один из учеников его пришел и сказал, что вот у мальчика здесь есть хлеб. Он скажет: я лично взял у мальчика 5 хлебушек, 5 лепешек и 2 рыбы. Так мы ломали, я раздавал народу, потом 12 коробов еще собрали. И вот здесь написано, евших было, ели все и насытились, 20 стих, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Я не знаю, сколько там было людей. Это, возможно, и 10 тысяч было людей, но если 5 тысяч мужчин. Вы представляете, какое грандиозное чудо делает Господь? То есть, было только что грандиозное фиаско глазами людей. То есть, Бог не уследил гибель Иоанна Крестителя. Как это может быть? И Бог показывает: ничего я не забыл. И это все было допущено мною с определенной целью. Потом вы все узнаете. И я думаю, что вот этот вопрос доверять Богу, даже когда ты не знаешь, почему то или другое происходит, эта история должна нас научить очень четко. Доверяй Богу, даже если ты не знаешь, чем все закончится. Я не знаю, но вот этот шаг веры, он дает Богу право действовать, потому что все равно в конце ты скажешь: ну это только Бог мог сделать, это не я. Поэтому крутых у Бога нет. Все самые сильные опыты, или, как говорит молодежь, крутые опыты, в основном происходили с очень простыми, доверчивыми, порой наивными людьми, служителями Евангелия, членами церкви, братьями, сестрами, детьми и так далее. Ну так вот, что интересно, когда это произошло, Иисус тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Вы видите, за короткое время Иисус дважды уединяется. Ему не все равно.

равно, что происходит. Ему не все равно, что вообще видят люди, что видят ученики, что произошло с Иоанном Крестителем. Тем более, что они знали хорошо друг друга. Я другое предвкушаю. Ладно, когда я не могу ничем помочь. Вот нет у меня физической возможности, денег нет помочь. Или я далеко нахожусь и нет никаких других вариантов помочь. Но когда у тебя все варианты, вот... Начиная от самых мистических вариантов, когда, например, как мы читаем про Ирода, он там начал его восхвалять, что это голос Бога, а не человека. Написано, он был изъеден червями и умер тут же на глазах у всей толпы. До включая каких-то обстоятельств там самой сложной детективной цепочки. Богу все под силу. И когда ты все это можешь сделать по факту, но ты не делаешь это, потому что ты... не можешь это сделать по совершенно другим соображениям. И вот, что мы здесь наблюдаем. Он уходит на гору помолиться. И, как здесь написано, наедине. Для него было важно не столько вот с ними, с учениками снова объяснять. Ну, представляете, сколько у них вопросов. У нас вопросов меньше, чем у них. Знаете почему? Мы привыкли, что такое мультики. Мы знаем, что животные разговаривают. Фильмы сейчас вот детские особенно... Там и звери разговаривают, и все реалистично, и футуристично, как хочешь, вот любые превращения. Сейчас уже, никого, как мы говорим, ничем невозможно удивить. Ну, как бы вроде логично. Но не тогда. А тогда, представьте себе, только что мы кормили 5000 мужчин, а там, я не знаю, сколько толпы, тысячи людей. Все наелись, и 12 коробов осталось. Почему 12? Может быть, Христос специально так сделал, чтобы как-то напомнить о тех 12 патриархах. А может быть, каждый ученик, их было тоже 12. И они каждый несли свой коробок, и это было их личное, персональное чудо, когда абсолютно никто не скажет, ну, это там ученик Матфей, там Андрей, я не знаю, кто там еще с ними был, это он, наверное, насобирал. В принципе, я не помню. Каждый нес эту коробку, каждый поучаствовал в этом чуде. Каждого это коснулось и пронизало. И вот в результате он остается один, а они поплыли через озеро, через море, скажем, на другую сторону. И вот читаем. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть речь идет о серьезном таком волнении на море. И вот интересно, что да, когда ветер противный, то есть вообще ветер, сильный ветер, и он против тебя. Представьте, как они устали. Какая-то, напрасная работа. Ты на середине моря, а тебя ветер гонит. Ты только перестал грести, тебя несет совершенно в другую сторону. Это все напрасно. Это знаете, такое отчаяние, это беспомощность. Это ломаются все планы, потому что ты уже туда не прибудешь к тому времени, как хотел. Ты вернешься назад, а туда ли ты вернешься? И где это опять ночевать, кушать? Ой, это все много-много вопросов. И вот в этот момент, в самый такой вот тяжелый момент, разочарования, да, назовем. Вдруг написано здесь, четвертую стражу же ночи. Пошел к ним Иисус, идя по морю. Вы понимаете, да, что это уже почти под утро, и вдруг появляется Иисус. Они уставшие, потому что они гребут, и вдруг по морю идет Иисус. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Интересно слово «встревожились». Они, оказывается, ученики не просто встревожились, знаете, как бы, ой, что такое там, ладно, все, успокойся. Нет, они переволновались, то есть фактически там стоит очень интересное слово, которое передает такое, знаете, глубочайшее внутреннее переживание, когда уже дальше сказано, что они говорят, нет объяснения тому, что это происходит. Это либо Иисус, что не может быть идущим по воде. Это мы уже на слуху. Христос идет по воде, картина написана там художником. Еще там много разных вопросов, да, но в этот момент они впервые созерцают призрак, привидение, спиритический сеанс, что это? И после этого они, написано, кричат от страха. Заставьте мужчин, рыбаков, которые вообще-то, наверное, не раз плавали в разные погодные условия, и вдруг они кричат, потому что, реально тут объяснений нет всему происходящему. Но Иисус тотчас...

говорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Очень интересно, да? Иисус вовремя-вовремя появляется. Вот, казалось бы, не вовремя, но вовремя, потому что не вовремя, потому как им тяжело было грести. Да, тут в ночь вода бушует. Ну как тут Христос появится? Поверьте, когда надо, Иисус появится. И никогда нельзя думать. В моей жизни может быть такой переворот, что Христу будет не до меня, а Он тут никогда не появится. В самый неожиданный момент Иисус может появиться в вашей жизни. И я хочу сказать, Он может сказать: «Ты грешник, тебе нужно покаяться, тебе нужно принять меня в свое сердце. Не ищи объяснения всем чудесам и всему, что происходит в твоей жизни. Ты не найдешь. Не ищи ответы, почему льется кровь, потому что так должно быть. И я знаю, что я мог бы это все остановить, но не могу я сейчас это остановить, поэтому я прошу тебя, проживи это время со мной. Я рядом. В самое большое трудное время я рядом». И об этом свидетельствуют все люди, которые были в самых жутких условиях какой-то агонии. Я был поражен, когда я услышал этот потрясающий опыт, когда в Украине, да, там в подвале сидели люди, молились, и была пачка печенья и всего лишь там какой-то пакетик сока. И они там несколько дней все кушали и пили этот сок, и он не заканчивался. Это потрясающее чудо, поэтому Бог часто дает нам быть частью этого чуда, чтобы как та женщина-вдова, она вот наливала масло, оно не заканчивается, и мука не кончается. Бог говорит: да мне не трудно сделать чудо, мне важно потом понять, что ты будешь делать с этим чудом. Как ты себя поведешь? Или ты возьмешь его на себя и будешь ходить с гордо поднятой головой? Или ты усомнишься, что самое страшное, и скажешь: это еще не факт. И вот поэтому, дабы ученики не сомневались. Не сомневались в том, что Христос все контролирует. Не сомневались в том, что Он все может. Не сомневались в Нем. Иисус появляется в самый неподходящий момент. И, как мы здесь читаем, Он их ободряет. Он их не пугает. И говорит красивые слова: «Это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Что с Петром фактически? Он сомневается. Вот это важно понять. Он реально сомневается. С одной стороны, а если это привидение? Но он не боится, видите, он как бы мужчина. Но мужчина и сильный — это не значит без сомнений. Нет людей не сомневающихся. Очень многие люди делают вид, что они, знаете, уверены такие, самоуверены. Но поверьте, эта история настолько интересна, глубока. Сильный, резкий такой, знаете, уверенный Петр говорит: «Если это ты, пожалуйста, повели мне прийти». Вот это слово «если», оно и есть начало сомнения. Он же сказал: «Иди». Очень интересно. «Иди». И Петр, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Возникает простой вопрос, да, ну зачем тебе идти, зачем тебе вот этот эксперимент проверять? Ну скажи: «Господи, это ты? Да, ну иди к нам». Зашел, сел в лодку, вот тебе, пожалуйста, он доказал, что это он. Нет, чуть-чуть по-другому, Петр мыслит иначе. Я должен к тебе прийти, а потом же надо еще вернуться в лодку. То есть как бы, и вы понимаете, что Петр как бы идет, и он реально идет, и написано: «Повели мне», он говорит: «Иди». Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» То есть, он что, не видел ветер? Видел ветер. Но, заметьте, он шел к Иисусу, но обратил внимание на то, что творится вокруг. И это повергло его в ужас. Бывалого рыбака, серьезного мужчину, повергло в серьезный ужас. Более того, он почему начал вообще тонуть? Он же плавать умеет. Ну, держись на воде, ну, ветер дует, ну, ты держись, и все. Нет, именно Писание говорит, цепенеть начал, да, начал тонуть. Так вот, что интересно, когда он это начало с ним происходить, спаси меня, где был выход? Опять же, обратиться к тому, кто сказал: иди по воде, спаси меня. И вот обратите 31 стих, мы его уже читали. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» «Маловерный, зачем ты усомнился?» Интересно, я посмотрел в английском переводе.

Господи. Little faith. То есть маленькая вера. Вот, ну, вот, ну маленькая, манюхенькая вера. Ну, ну зачем ты сомневался? Он не сказал, зачем, почему ты испугался. Потому что испугался, это немножко, знаете, даже для мужчины, для Петра, это не так вот, как сказать, убедительно. Он может спорить начать. Я не испугался. Но здесь написано, видя сильный ветер, испугался. То есть, понятно, смотрит, все дует, он стоит под ногами. Ну, как оно там, я не знаю. Ну, наверное, может, качало его как-то там, да, как на доске. Но страшно стало. Он, с ним происходило невероятное просто. Такого еще никогда не было. Но Христос сказал в точку. Он сказал, ты усомнился. Почему? У тебя мало веры. Возможно, Христос предостерег Петра и в этой короткой истории показал нам кучу, максимум, множество примеров. Первое. Когда идешь за Христом, никогда не сомневайся в том, что Он может все. Вот это важно. Я хочу в этом вас убедить. Да, ты грешник, и я грешник. И нам нужен Иисус. И пока мы не поймем, что Он все может, мы будем постоянно с Ним торговаться. Господи, вот сюда заходи, ко мне сюда не заходи. Господи, только, пожалуйста, не забирай мою работу. Господи, пожалуйста, вот эту девушку. Все, она моя. Я прошу тебя, Господи, пожалуйста, скажи, что это моя. Пожалуйста, давай не будем по-другому. И люди доказывают, а как объяснить Иисусу, что Он все знает от начала и до конца? И Он желает лучшего своим детям. И в результате мы видим, чем заканчивается история. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Еще одно чудо. Когда с тобой рядом Иисус, или когда ты рядом с Иисусом, даже если шторм вокруг, тебе не страшно, и тебе ничего не будет. И наоборот, если Иисус с тобой, то с Ним приходит мир. Заметьте, да? Он пришел через бурю и принес тишину, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». «Истинно ты Сын Божий». Вот это удивительное свидетельство. Признать учениками, что не он виноват в том, что Иоанна Крестителя обезглавили. А ведь согласитесь, как сегодня очень многие люди обижаются. Более того, постоянно вынуждают кого-то высказать какую-то точку зрения на то или другое происходящее в мире. Я хочу сказать, держитесь дальше от политики. Поставьте Бога в центр своей жизни. Вы такие благословения испытаете вместо вот этих бесполезных споров о том, что потом завтра, возможно, мы все будем менять свою точку зрения по мере поступления новой информации. Я далек от этого. И поэтому, пожалуйста, посмотрите на библейскую историю. Он говорит, истинно ты Сын Божий. И преклонились перед Ним. А переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, а жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Они его знали как целителя, а ученики его узнали как Сына Божия. Подводя итог этой одной всего лишь, казалось бы, главе, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Первое. Что мы видим в этой главе? С нами очень часто могут происходить совершенно непонятные, необъяснимые и даже, на первый взгляд, недопустимые вещи. Это как темница и обезглавливание Иоанна Крестителя. Ну, не ему сидеть в тюрьме. Ну, не его надо обезглавить. Ну, как? Ну, в расцвете сил. Ну, предтеча. И вдруг такое происходит. И будет постоянно закрадываться сомнение. А действительно ли это Христос, Божий Сын? А действительно ли все правильно происходит так, как должно происходить или нет? Второе, что мы здесь очень важное находим. Христу совершенно не представляет никакой проблемы сделать какое бы то ни было чудо. Но важно то, что Он делает нас участниками чуда. Запомните вот эти 12 коробов. Каждый ученик несет свой короб. Каждый ученик Иисуса должен быть свидетелем своего собственного чуда. И если вы подумаете немножко, поразмыслите и вспомните, вы поймете, что у каждого из нас есть свой коробок. И как там написано, полный короб, да, вот этого свидетельства о Божьем чуде. Это очень важно, потому что так формируется личная вера. Иногда нам хочется найти ответ, почему это происходит, почему это не заканчивается, почему это так.
Христос говорит, я вам потом объясню, вы сейчас даже не в состоянии будете...

0: понять. Но главное в том, что с нами происходит, ты должен быть участником чуда. И третье, что хочу тоже обратить внимание. Обратите внимание на то, что когда ты сомневаешься, не веришь Господу и пытаешься ставить какие-то условия, да, вот как многие ставят условия. А кто из нас не сомневался? Выходить замуж, не выходить? Поступать, не поступать? Покупать, не покупать? Переезжать, не переезжать? Это миллион вопросов абсолютно у каждого из нас. И в этот момент мы можем поскользнуться, если начнем крутить головой по сторонам и скажем, ой, не, ну как я поступлю, там 30 человек на место, не-не, я, наверное, не смогу. Но если Бог с тобой, поступишь, ой, как я выйду замуж, слушайте, женихов так мало, невест так много, я такая некрасивая, да, кто-то скажет. Но подождите, если Господь с тобой, все будет как надо, ты станешь участником этого чуда. Не смотри на то, как страшно, смотри, как хорошо, когда он приходит к тебе. И что еще важно, вот четвертое, на что хочу сказать. Иисус ставит точный диагноз. Как только ты тонешь, он не будет говорить, а, ну что, деловой, да, гордый такой, смотри, какой смелый. Ходить он взялся по воде. Оно тебе надо вот это ходить по воде? Это тебе надо воду? Да я бы пришел сейчас в лодку. Что ты за Петр? Что ты за человек? Вот правда этого ничего нет. Написано, он протянул руку, простер руку, поддержал ему. И тут же ему поправил его, чтобы Петр понимал, о чем он говорит. Маловерный, зачем ты усомнился? Он усомнился, что это чудо. Он усомнился, что вода, и вот эта бездна под ногой, ночная, под, да, ночная такая как бы масса воды, она его выдержит. Да? Вот это еще о чем говорит? Что мы можем даже, участвуя в чуде, мы можем сомневаться. Вот почему Христос говорит, маловерный. И нужно, чтобы мы были гигантами веры. Вот цель наша, уйти от маловерия к крепкой, полноценной вере. И поэтому Господь благословит нас, каждого по отдельности, если мы будем стремиться пережить вот такое подобное чудо со Христом. Мне эта история очень понравилась, она меня вдохновила, она меня поддержала. Я хочу, чтобы она поддержала и вас. Читайте эту главу, 14 глава Евангелия от Матфея. Иисус велик, и любая буря утихнет, когда приходит Иисус. И да благословит Он нас и поможет. Аминь. Помолимся. Боже любящий, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, что Ты простираешь руку, чтобы помочь. Благодарю Тебя за то, что Ты делаешь нас участниками этого чуда, которое часто происходит в нашей жизни. Наши короба переполнены этими чудесами. Пожалуйста, Иисус, благослови каждого, кто сомневается. Я знаю, что каждый день нас постигают сомнения. И сомнения – это дьявольское оружие для того, чтобы выбить из нас уверенность, почву. Но я прошу Тебя, Боже, благослови нас никогда не сомневаться в Тебе. А в себе это нормально, когда мы сомневаемся, мы потом пересматриваем многие вопросы и возрастаем. Хвала Тебе да будет, вечному Богу нашему, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы читаем, пока так получается, что книгу «Бытие» сначала, прочитали о Каине, о его бунте, прочитали о Вавилонской, ну, собственно, о строительстве города Вавилон и Вавилонской башни после потопа. Ну и, в общем-то, мы подошли к таким моментам, когда, ну, которые, наверное, достаточно противоречиво сложны для понимания. Это момент

0: это когда Бог уничтожает суд, ну, то есть совершает суд, в результате которого уничтожает грешников, как это представлено. Ну, в частности, вот это потоп, в частности, уничтожение Содома и Гоморры, ну, суд над Египтом, ну, и, в общем-то, это не единственные моменты, когда Бог совершает суд, который заканчивается уничтожением грешников. Вот давайте мы на эту тему поговорим, потому что тема такая. Очень часто Бога обвиняют. Обвиняют в его предвзятости, несправедливости. Ну вот, собственно, за что Бог уничтожает грешников?
1: Ну, вообще, конечно, каждый элемент, вот каждая история, когда совершается какой-то суд со стороны Бога, она по-своему уникальна. И там могут быть разные причины, по-разному это происходит. Где-то это непосредственное вмешательство Бога, где-то это наказание, которое совершается, ну, скажем так, людьми, да, то есть когда какие-то люди, народы, армии, они становятся инструментами в руках Бога. Но вот если мы говорим о тех случаях, когда Бог сам вмешивается, то есть когда происходят какие-то природные катаклизмы, когда происходит то, что мы называем там, язвами, да, или какими-то вот судами, то есть когда человек, он не причастен к тому, что происходит, то вот в ряде этих случаев есть некие общие элементы. Ну вот давайте мы посмотрим на одну из самых известных историй. Это историю Содома и Гоморры. Ну, вообще, все знают, что было в Содоме, и даже, ну, какая там была история, и даже есть какое-то такое понятие, вот, «содомский грех», да, которое вот часто связывают именно с названием этого города.
0: Ну вот вопрос, на самом деле, все знают, или это просто определенное устоявшееся воззрение?
1: Ну, вот давайте посмотрим, что текст сам говорит об этом. Когда Бог характеризует, что происходит в Содоме и за что Содом уничтожается, используется интересная такая фраза. Вот, в 18 главе книги Бытие, в 20 стихе, Бог, ну, он еще тогда как раз это разговор с Авраамом, когда торг происходит по поводу того, уничтожать или не уничтожать. Авраам пытается убедить как бы Бога не уничтожать Содом. И есть такая фраза: «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет». То есть используются такие интересные слова, как вопль и грех. И дальше в 19 главе, уже как бы вот, ну, в середине, скажем так, этой истории, к Лоту в 13 стихе обращаются вот эти вот мужи, и они говорят: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». То есть говорится о некоем вопле на жителей этого города. И вот похожая же вещь с воплем, мы ее видим в начале книги «Исход». Во второй главе книги «Исход», в самом конце, 23-24 стихи, говорится: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы возшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой». То есть используется такое же, да, выражение, вот этот вопль, стенание. И история как раз начала книги «Исход» нам более понятна. То есть что, собственно, было за вопль? Это был вопль притеснения. То есть некто, имеющий силу, он притесняет тех, кто слабее.

0: заставляет работать и так далее. И, по сути дела, получается, что в Содоме была такая же проблема. То есть основная проблема, из-за которой Бог вмешивается, это притеснение. То есть когда некто, обладающий силой, властью, начинает жестоко притеснять слабых, когда творится беззаконие, когда попираются суды, когда права сирот, вдов, пришельцев, незащищенных слоев mm-hmm. общества, они уничтожаются. И мы видим, что и в случае с Содомом, и в случае с Египтом, вот этим вот фактором, да, или ну, побуждающим, скажем так, фактором, триггером, можно даже сказать, вмешательство Божьего является именно вопль. То есть mm-hmm. несправедливость, которая творится в обществе. То, что происходит в Содоме, да, то есть мы видим, что жители Содома, они пытаются, ну, скажем так, изнасиловать тех людей, которые туда пришли. И говорят о том, что вот жители Содома, они там, часто так говорят, да, что у них была там неправильная ориентация. Mm-hmm. На самом деле нет. На самом деле этого здесь нет. И здесь есть другая вещь, потому что о грехе Содома говорится еще в одном месте в Библии прямым текстом. То есть сказано, что именно является основным грехом Содома. Это 16 глава книги пророка Иезекииля. И в 49 стихе, то есть здесь сама эта глава, она является, ну, такой, скажем так, метафорической, где города, Иерусалим, Самария, и в том числе и Содом, они представлены в образах женщин. И Бог вот через вот эту метафору женщин, он обращается к своему народу, к Иерусалиму, и говорит в 49 стихе: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». То есть вот здесь вот дается описание того, в чем основная проблема. Гордость, пресыщение, праздность и вот эта социальная несправедливость. И та картина, которую мы видим в Содоме, она была вызвана как раз гордостью и праздностью. Нам известно очень много случаев в истории, особенно когда речь идет о каких-то богатых людях, о правителях, когда слишком благополучные какие-то времена, когда очень большой избыток материальных благ и так далее, они не работают, и от праздности они начинают делать все подряд. То есть они начинают какие-то вот эти вот эксперименты в сексуальной сфере, mm-hmm. они начинают издеваться над другими людьми и много-много-много других злоупотреблений, которые вызваны очень простой вещью, им скучно.
1: Ну, то есть, вообще говоря, когда говорят о гомосексуализме, ну, так уж назовем, за который якобы пострадал Содом, да, и Гоморра, в общем-то, проявления это были.
0: Проявления были, но они были следствием.
1: Ну да.
0: То есть это была некая проблема, которая была вот в их сердцах. И, то есть это было следствием того, что эти люди, они настолько были развращены, что ну, им было все равно.
1: То есть это было, но ну как, это было как индикатор. Но
0: да,
1: это не было причиной, по которой,
0: да,
1: собственно...
0: Да. Угу. Ну и, собственно говоря, можно вспомнить параллельную историю, которая описана в книге Судей в 19 главе, где происходит практически то же самое, когда жители теперь уже ну, другого города, города израильского, из колена Вениаминова, пытаются сделать то же самое с левитом.
1: Еще раз.
0: 19 глава книги uh-huh. Судей. Пытаются сделать то же самое с левитом, который вот, ну, как бы проходит.

0: Он проходит мимо этого города. И опять-таки тоже по каким-то причинам они вот захотели поиздеваться над этим человеком, совершить над ним насилие. И этот левит, он совершает тоже достаточно странный поступок, он выставляет за дверь свою наложницу. И мы видим, что этим людям, в принципе, все равно, кого насиловать. То есть не получилось как бы с самим левитом. Они всю ночь, мы читаем в этом библейском тексте, они всю ночь, в общем-то, издеваются над вот этой женщиной, и в результате она умирает. Поэтому как бы вопрос именно в том, насколько велико вот это развращение людей. Перед потопом мы читаем тоже, что Бог характеризует людей как вот это 11, например, стих 6 главы. «Земля растлилась пред лицом Божьим, наполнилась земля злодеяниями. Возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». То есть, опять-таки, настолько вот это велико было какое-то развращение людей, что он говорит, что земля уже, то есть вся земля, она наполнена этим. И, по сути дела, перед потопом не дается, ну, описание того, что это, но вот в параллельных текстах, да, то есть которые говорят о Содоме, которые говорят о Египте, которые говорят о каких-то других хананейских народах, о самом Израиле, мы видим вот эти основные проблемы. Основные проблемы — это социальная несправедливость и притеснение. И это именно тот фактор, который заставляет Бога вмешаться непосредственно. Это гордость, это праздность и те вещи, к которым они приводят. И интересно, что весь пророков, которая обращена к народу израильскому, когда они говорят о том, какие проблемы в народе, которые могут привести к тому, что Бог вмешается. И мы знаем из истории, что это действительно произошло. Это те же самые проблемы. Пророки, они обличали власть имущих за то, что те этой властью пользовались неправильно. Они обличали богатых за то, что те использовали богатство неправильно. Обличали судей, которые судили несправедливо. Mm-hmm. Они обличали людей за их праздность, они обличали людей за то, что они слишком возгордились. Мы можем тоже вспомнить пример подобной гордости, религиозной гордости, когда пророк обличает людей, они говорят, у нас храм, да, здесь храм Господень. То есть они считают, что наличие у них храма.
1: То есть он обличает, они это даже не отрицают, да. Но говорят, что у нас храм, поэтому эту проблему мы решим.
0: Да, и это как раз тоже гордость, то есть это у нас же есть храм, поэтому нам ничего не угрожает. И это все те же самые проблемы, и за те же самые проблемы Бог судит похожим образом. То есть когда люди вступают на этот путь, это тот путь, с которого очень сложно сойти самостоятельно. Это путь, который требует очень болезненных вмешательств.
1: То есть получается, извне, что Бог предупреждает несколько раз, и тогда, когда уже ничего нельзя сделать, тогда
0: происходит вмешательство.
1: Он вмешивает.
0: То есть, когда человек становится уверенным в своей правоте, когда человек как бы живет, ну, только для себя, скажем так, когда он пользуется своим положением, своей властью, не для того, чтобы помогать, служить и созидать, но для того, чтобы больше себе брать благ, это самое опасное, что может произойти с человеком, потому что в этот момент он не видит никакой нужды в Боге. Он считает, что он властитель своей жизни,

0: Бог ему не нужен, и единственный способ достучаться до этого человека – это совершить какую-то катастрофу в его жизни. И в некоторых случаях мы видим, что это может быть не жизнь отдельного человека, а целый народ, целое общество, чтобы эти люди, они увидели, и другие люди увидели, к чему это может привести.
1: В некоторых случаях получается, что катастрофа такова, что даже и посмотреть-то некому.

0: готовы погибнуть, чем изменить свое сердце.
1: Ну, кстати, в том числе те люди, которые, ну, наверное, страдают от этой ситуации больше других. То есть тот же Содом и Гоморра уничтожены полностью, за исключением там Лота и части его семьи.
0: Да, к сожалению, так.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, добрый Бог хочет, чтобы мы жили наполненной и счастливой жизнью. Но, к сожалению, иногда в своем эгоизме и в своих грехах мы заходим так далеко, что становимся невосприимчивы ни к обличению, ни даже к какому-то наказанию. Бог вынужден, бывает, вмешаться. Давайте будем внимательны к себе. Давайте будем внимательны к окружающим, чтобы служить им, их нуждам, чтобы помогать слабым и нуждающимся, с тем, чтобы мы могли быть тем народом и теми людьми, которые угодны нашему Творцу. Спасибо, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

0: Мы часто думаем о себе. Я хороший человек. Не краду, не обманываю, честно тружусь. А как смотрит на нас Бог? Мы продолжаем разбирать послание апостола Иакова, первую главу, со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, можете, пожалуйста, подвести некий такой итог и рассказать, о чем мы говорили, так скажем, в наших прошлых программах и о чем писалось в первой главе до 16 стиха, который мы сегодня будем разбирать?
1: Да, действительно. Мы с вами читали первую главу, и самое важное, на что Иаков обратил внимание, это на вопрос, которым он позиционировал себя, и с этим мотивом он обратился ко всем остальным. Он говорит, я раб Божий. Угу. И через призму понимания, что я раб Божий, мы с вами говорили о вере и о делах, которые проявляются в разных ипостасях, в разных случаях нашей жизни. И мы с вами поговорили как раз и об испытании, и об искушениях. Мы поговорили с вами о деньгах. Мы поговорили с вами о мудрости, которая свыше исходит от Бога. Мы с вами поговорили о том, что на самом деле, на чем строится взаимоотношение Бог, человек, человек, Бог. И насколько мы дороги на самом деле для Бога в Его очах. И сегодня мы продолжим как раз говорить на эту тему и подведем итог небольшому отрывку в этой первой главе, где Иаков пытается задать вопрос не только о похоти человеческой, да, о негативной стороне жизни, с которой мы сталкиваемся очень часто, но Иаков пытается поднять еще и вопрос о добро. Это вообще, это что? Где оно рождается? И в конечном итоге, как на самом деле оно проявляется, и как Бог смотрит на добро в человеке.
0: То есть о чем-то добром, наконец-таки, переходим.
1: Мы поговорим,
0: этому.
1: Да, о добром.
0: Давайте

0: это
1: Тогда
0: возможно.
1: прочитаем. У нас сегодня, у нас сейчас будет 16 и 17, да, и 18 текст.
2: Да, да. Мы можем познакомиться вначале с синодальным, как это звучит, да, потому что вот здесь как раз этот отрывок, они дополняют друг друга разные переводы. Перевод 19, конца 19 века и перевод 21 века, они вот очень хорошо сочетаются. Итак, мы читаем в синодальном. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Да, у Института перевода Библии звучит следующим образом. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его полноте даруется свыше, нисходит от Отца светов, который вне изменений, которому неведомо непостоянство. Пожелал и родил Он нас словом истины, чтобы стали мы начатком нового Его творения». Вот здесь сразу может глаз зацепиться за некоторые вещи, которые в обоих переводах обращают внимание. Первый из них в 16 стихе. Иаков почему-то говорит: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». То есть есть проблема, которую Иаков обозначает.
1: Да.
2: То есть есть вещи, в которых человеку свойственнее больше всего ошибаться. И даже обращаясь к верующим, он говорит: «Ребята, есть вот как бы, ну, вот то, в чем вы обманываетесь». И дальше он пытается перечислить. И он говорит о том, что все, что есть доброе на земле, и всякий дар во всей его полноте, даруется свыше. То есть причина обмана в чем? В том, что человек иногда ассоциирует доброе с самим собой.
1: Это что значит? Получается, что мы же делаем добрые дела.
2: Да, мы делаем добрые дела, но вопрос очень часто звучит так, что человек хвалится, и он себя идентифицирует, можно так сказать, с основателем этого добра. То есть человек как бы причисляет Божью силу себе самому.
1: Это каким образом?
2: Человек говорит: «Я источник доброго. Хочу, делаю доброе». Да? То есть я источаю добро. Оно рождается во мне самом. То есть практически Иаков здесь поднимает вопрос, который в те времена был очень развит. Это вопрос греческой философии. Того, что человеческий разум, человеческая сущность, она превыше всего на свете. Что человек сам в себе источник силы, жизни, мудрости и всего остального.
1: Ну, как чаще всего, и мы сталкивались с этим при грехопадении.
2: Да.
1: Когда вы боги, вы сами можете. И сейчас у нас тоже есть такая пропаганда того, что я вообще бог, я сам могу себя сделать, я вообще могу много что, и мне никто для этого не нужен.
2: Да, у меня есть собственное мнение, у меня есть собственная индивидуальность, я сам себе хозяин, никто мне не указ. Я живу по своим законам, и они правильные. Ну, то есть, коротко, сегодня это вот так звучит, и вот эта вещь, действительно, как вы заметили, совершенно верно, родилась еще в Эдемском саду, когда Люцифер пришел к Еве и сказал о том, что: «Слушай, съешь вот этот плод и станешь как Бог». То есть, если Бог вас сотворил, да, то я сейчас поспособствую тому, чтобы вы стали как боги и смогли тоже творить и понимать добро и зло, то есть различать одно от другого. И как раз вот эту тему здесь Иаков начинает поднимать. Он говорит: не обманывайтесь, все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его полноте даруется свыше, нисходя от Отца светов, в котором нет изменений. А Иаков продолжает поднимать тему, он говорит, что доброе рождается в человеке не потому, что человек этого захотел, а потому, что ее культивирует Бог.
1: То есть источником все равно является Бог.
2: Вот как бы это ни звучало, знаете, немножко дико, да? Как бы это ни звучало, что с этим можно типа поспорить, с этим можно не согласиться, но Иаков говорит: извините, ребята, вы на уровне веры или принимаете, или нет.

0: Есть люди, которые считают себя, ну, как бы немножко неверующими, но они тоже делают очень много добрых дел.
1: Совершенно верно.
0: Как у них тогда? Откуда этот источник? Что происходит с ними?
1: Дело в том, что если я не верю, что Бог насаждает в мое сердце желание творить добро, это не значит, что этого нет.
0: Угу.
1: Я просто с этим не согласен. Я могу в это не верить, я могу это не принимать, но это не значит, что Бог во мне этого не будет делать. Потому что Бог-то мыслит более глобально. И Он на самом деле, Он порождает в нас определенные мысли сожаления, определенные мысли взаимопомощи, поддержки. Да? И порою люди, которые называются неверующими, они иногда бывают даже более отзывчивее, чем верующие в этих вопросах, потому что они бывают порой более чутки к тому, что Бог им дает. Это некий такой канал совести, через который Бог с ними разговаривает. Но они могут не соглашаться с этим, говорить, да нет, это мое, это я породил это желание, это стремление. Но Яков говорит, нет. Яков говорит о том, что человек по своей греховной природе не может сам в себе культивировать добро. При этом здесь уточняется, о каком добре вообще речь ведется. А в синодальном, например, здесь повторяется мысль, что совершенный, да?
0: Да, и всякий дар.
1: Дар совершенный не сходит свыше.
0: Да, то есть, получается, всякий дар здесь имеется в виду добро.
1: Добро, которое родоначальником которого является Господь Всемогущий. То есть Бог, который желает в какой-то момент, при каких-то обстоятельствах, явить кому-то ответ на молитву и силу. Да? Я сам попадал иногда в такие ситуации, когда нуждался в помощи. И Бог посылал в ответ на молитву людей, которых я бы не назвал вот прям искренне верующими. Да? И в беседе с ними выяснялось, что они верят в себя. Но при этом Бог их использовал для того, чтобы быть ответом на мою молитву. Да, то есть как бы это сложно объяснить, как это работает, потому что
0: они были неким инструментом.
1: Это за гранью, понимаете, это за гранью некого понимания. Но когда они начинают рассказывать, как они здесь оказались, ну, ты даешься как бы определенному как-то вот удивлению.
0: У меня был такой, говоришь, спасибо, Господи.
1: У меня был такой случай, у меня первый автомобиль был «Волга», и мне нужно было, мы ехали зимой с семьей, переезжали из одного города в другой, по служению я ездил, вот, со мной трое детей, они были в том возрасте, там, 12, 10, 8 лет, да, в какой-то момент, возвращаясь уже вечером, там, 8:30, зимой на улице минус 30, у меня в какой-то момент просто автомобиль встает колом, вот просто посреди леса он встает колом. И я понимаю, вот сейчас как бы я больше зависим от Бога, нежели я зависим от каких-то, ну, каких-то еще инструментов. Я понимаю, что у меня в багажнике кроме ключей там, и пару саморезов ничего нету. Да, это был мой первый автомобиль, это был опыт эксплуатации отечественного автопрома, и в тот момент я еще не знал, что в «Волге» нужно возить половину автомобиля в багажнике. Вот, но вот ситуация, да. И мы останавливаемся, я сразу такой в семье, как священник, говорю, так, ребята, без паники, у нас есть Бог, которому мы можем довериться. Опять же, это возвращаясь к прошлой теме, есть испытание, есть ситуация, и вот теперь я могу искушаться внутренне, да, я могу начать возмущаться, кричать, там, ругать себя, там, я не знаю, отечественный автопром, там, злиться, ходить, пинать колеса там, вокруг этой машины. Да? Но я понимаю, что до ближайшего населенного пункта по морозу мне с детьми сейчас пешком идти, это удовольствие не очень веселое.
0: Ну, там, вообще, да.
1: Десяток километров. Да, а что еще делать? Не замерзать же в этом автомобиле. Да, есть телефон, можно было звонить друзьям, но это опять время, которое мне нужно будет...
0: Ну, в минус 30 вариант. Особенно как-то не дозвонишься.
1: Да, но факт тот, что я про ответ на молитву, да?
0: Да.
1: Я про добро, о чем мы с вами говорим. Я говорю, давайте, дети, помолимся, все отдадим в руки Божьи. Мы помолились тут же в машине, я не успел еще закончить аминь, как в стекло с моей стороны такой стук, тык-тык-тык. Я открываю дверь. Стоят два человека в камуфляже, ну, как бы, они представляются, мы, говорит, лесники, вот. Мы, говорит, смотрим, говорит, ну, проезжая мимо, смотрим, говорит, машина стоит, ну, решили, как бы, вот, зайти. То есть это

0: все происходит вот в ближайшие прям несколько минут. И когда у них УАЗик, все, они говорят, мы, говорит, на самом деле, они дальше начинают рассказывать, когда они узнают, в чем ситуация, что я вот тут сломался. Угу. Вот, и они сажают нас к себе в УАЗик, начинают поить чаем. Вот, и они рассказывают, они говорят, на самом деле мы сегодня вообще никуда не собирались выезжать. Ну, патрулировать там территорию на, угу. по факту браконьерства там и все остальное. Мы, говорит, сегодня хотели типа вот просто дома. Но вот что-то нас побудило, что мы вот вечером, именно вечером, взяли, сели в автомобиль, там договорились с напарником, надо выехать, поедем, съездим. И именно поехали именно сюда. И мы, говорит, только, говорит, подъезжаем, смотрим, ваша машина стоит. И я понимаю, что вот Бог усматривает многие вещи. И я понимаю, вот то добро, которое выполнили эти люди, это не то, что родилось в них, ну, они это, ну, были производные mm-hmm. этого. Я понимаю, Бог вложил в них мысль сделать добро, выехать сейчас и, увидев автомобиль, не проехать мимо, остановиться, поинтересоваться, узнать, в чем дело. Mm-hmm. И вот, вот этот момент, он действительно отвечает на вопрос веры и практики, о чем говорит здесь Иаков. И как мы читаем, действительно, побуждение человека – это свыше, это дар, дар, который Бог дает. Поэтому Бог вновь и вновь говорит, возвращает нас к тому, с чего Иаков начал. Иаков говорит, я раб Божий. И вот когда человек соглашается, или он готов быть рабом Божьим, и он это осознает, это благословение для других, ну, для тебя и для окружающих. Даже если человек этого не осознает, Бог говорит, я могу иногда это делать, Я могу использовать человека, и он берет и использует его как добрый дар, да, по отношению к кому-то. И вот этот момент, вот он здесь очень хорошо Иаковом описывается.
1: То есть получается, что в вашем случае, иногда, наверное, в случае с какими-то такими моментами, да, у верующих людей, да, когда мы молимся, когда мы просим, то Бог через тех, возможно, кто там считает, что там, Бога, может быть, нет или еще как-то, он может через них действовать. То есть такие местные добродетели, которые, про которые, да, также пишет у нас и апостол Иаков. Вот здесь я хотела спросить, то есть это некий такой дар, но он может быть, получается, дарован всем, этот дар?
0: И да, и нет. И да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что отклик человеческого сердца – это, ну, та еще тема. И в Священном Писании мы встречаем несколько моментов, при которых человеческое сердце не способно было воспринимать. Например, в 6 главе книги «Бытие» мы читаем о том, что помыслы человека были злы во всякое время. И попытаться Богу достучаться даже до этих сердец, ну там вообще там ноль, там нет вариантов. И Бог такой говорит, слушай, ну вот с ними ну, невозможно договариваться.
1: Ну вот эти точно нет.
0: Да, поэтому ну, решение вопроса потоп, да?
1: Да уж.
0: Был там, были там несколько человек, которые услышали, восприняли это, но его семья там и еще несколько людей там, Ламех, Махусал, которые помогали Ное строить ковчег. Но в остальном весь мир, он говорит, злы во всякое время. А дальше Священное Писание говорит о том, что будет в последнее время. А в последнее время мы с вами читаем о том, что в обществе будет злым, напыщенным, наглым,
1: более ожесточенным,
0: да. более сластолюбивым, нежели боголюбивым, да? имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Об этом апостол Павел пишет. О чем он говорит? Сам Иисус делает отсылку ко времени. Говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Понимаете? То есть есть моменты, при которых человек вообще глух и слеп вообще к любому Божьему даянию благому, да, которое Бог хочет породить в тебе. И поэтому человек запросто может переступить через человека, который вот упал от инсульта, да, или инфаркта на улице. Не мое дело, меня это не касается, я пошел дальше. То есть вот ожесточение, которое, вернее, каждодневное решение, которое человек принимает в своей голове, формирует в нем жестокосердие, формирует в нем, а мне это неинтересно, меня это не волнует. И вот как вот с этим сердцем Богу работать? Понятно, вот, что через них взаимодействовать очень сложно.
1: Вот Иаков, апостол Иаков, пишет это не в 21 веке, но как-то актуально нам здесь и сейчас, это очень понятно, потому что, как мы говорили в прошлой программе, о том, что искушение рождается в нашей голове.
0: Да.
1: Это наша реакция. Да, это мы порождаем. Вот, и здесь так.

0: Также, то есть получается, что вообще мы как бы вправе, да, Бог всегда дает нам выбор. Мы либо принимаем добро, мы либо принимаем вот этот вот вечный источник добра, который мы можем дарить и себе, и окружающим людям, да, либо наше сердце становится жестоким, да, и, соответственно, но тогда мы уже не можем иметь вот эту взаимосвязь с Богом, со Христом, а это, между прочим, источник нашей жизни и смысла в жизни, который очень часто люди ищут и сейчас.
1: Иаков не зря говорит о Боге, в котором нет изменений, которому неведомо непостоянство. Почему он, Иаков, напоминает? Потому что он пытается предоставить как бы размышление о разнице. Мы, люди, нам свойственно меняться, мы меняем иногда взгляды крайне на противоположные. Да?
0: Ну да, там мы, взгляды, принципы.
1: Да, мы можем быть очень лукавыми, но с очень благочестивым видом. Да? То есть человеку это свойственно за благими намерениями продвигать свои идеи. И сегодня мы в мире очень на всех уровнях жизни, мы с этим сталкиваемся очень часто, с этим явлением. А Бог говорит, нет, я не такой. То есть я не меняюсь, я остаюсь такой же. Да, я меняю средства достижения людей в зависимости от обстоятельств, но сам свой характер я не изменяюсь. Мой закон, мой вечен, моя любовь к человеку вечна. И поэтому как бы, это человеку свойственно подстраиваться, да, вот. А Богу нет, он не лицемерен, он не лицеприятен. Поэтому здесь об этом Иаков описывает. И дальше он усиливает вот эту мысль, говорит, Бог пожелал и родил он нас словом истины. То есть он опять, с чего начинается первая глава, здесь Иаков вновь подтверждает это. Он говорит, Бог пожелал и родил он тебя словом истины.
0: А что вот это вот за слово истины? Что это, как это понять?
1: Чуть позже об этом комментарий напишет Иоанн, когда будет говорить о том, что через слово, которое стало плотью, возникло все. И он говорит, без него ничто не начало быть, что начало быть.
0: Начало быть.
1: Да, то есть творение Божие, которое возникло в результате веления, желания и хотения Бога. По слову Его возникла вся Вселенная, планеты, звезды, наша Солнечная система, возникли мы с вами. И этот процесс не когда-то был запущен, там, Богом включил выключатель и пошел отдыхать. Нет, Бог продолжает поддерживать этот процесс постоянно. И даже сейчас он взаимодействует с нами, потому что электрический импульс, который заставляет наше сердце биться, это где-то берется.
0: Да.
1: Оно откуда-то появляется. Вот. И поэтому вот эта сила, которая дает движение, оно от Бога. И Иаков говорит, вы кому принадлежите? Он опять возвращает нас к теме вот всех размышлений. Он говорит, добро оно от кого? Кто его генерирует?
0: Да, кто генерирует?
1: Его генерирует не человек, его генерирует Бог. Бог, который тебя породил словом истины. Это ты ему должен быть благодарен за дни жизни, счастья, которые ты имеешь, даже несмотря, что грешен мир. И дальше он пишет, чтобы стали мы начатком нового его творения. То есть смысл. Бог говорит, а зачем он использует нас инструментом в своих руках?
0: Своих
1: а зачем он нас породил словом истины? А для того, чтобы мы стали новым творением. То есть с поправкой на грех Иаков даже здесь говорит. Он говорит, Бог может человека сделать новым творением. И вот это обновление, вот эта трансформация, вот эта метаморфоза, которая происходит с человеком, она возможна с божественного присутствия. И это факт, потому что я много раз видел людей, которые вели один образ жизни, но когда они встретились с Богом, они преображаются даже физически.
0: Да.
1: То есть они становятся более светлыми, светлым лицом, более радостные. Они обретают свежий жизнедарующий внешний вид. То есть они обретают некое сияние, у них появляется смысл к жизни, стремление к жизни. Вместо и я знал этих людей, которые были вот до этого. Они были поникшие, потерянные, удрученные, потерявшие все ориентиры в жизни. Вот. Но Бог их меняет, Он их преобразовывает, Он делает другими. Он начинает перед ними ставить правильные цели, к которым люди начинают стремиться. Они обретают смысл, обретают новое начало для себя, о котором говорит здесь Бог. Говорит, новое творение. Бог пересотворяет даже здесь, на земле.

0: То есть,
1: а на этих людях в свое время кто-то уже поставил крест и сказал, все,
0: да, не зря же Бог это сравнивается, так говорится, что это живая вода. То есть да. Это тот, кто действительно преображает. Как в прошлой программе мы говорили о том, что искушение, да, это не то, что нам Бог посылает за то, что мы что-то в жизни делаем не так, да, это было такое маленькое открытие для нас, да, для зрителей, в том плане, что Бог все-таки, Он нам дает выбор. Как и здесь Он тоже так же нам показывается и предстает в таком, ну, как раскрывает нам апостол Иаков, в плане того, что Бог вне изменений. Наша психика, она требует некого всегда постоянства. Но мир вокруг нас, он нестабилен и непостоянен. А Бог говорит о том, что вот, пожалуйста, ты хочешь умиротворения и спокойствия, смотри на меня. Я спокоен и постоянен.
1: Он с тобой не все... изменяется.
0: Он
1: да.
0: не изменяется. Но при этом, да, мы в современном мире очень часто хотим изменять себя, совершенствоваться, становиться лучше. Как вот обновление приходит, да, так же и нам нужно типа обновление, нам нужно становиться лучшей версией себя. Но сами мы, да, как очень часто замечают атеисты, человек не меняется, он не может измениться, ему это очень сложно сделать. Но только приходя ко Христу, мы можем принять его в свое сердце, и тем самым он может нас уже, соответственно, менять. То есть вот это некая такая цепочка и взаимосвязь, которая помогает нам понять, что источник вообще всего — это Господь Бог, благодаря которому мы можем, мы, наша психика спокойна, что вот он такая постоянная, так скажем, величина, а у нас внутри происходит некое изменение благодаря нашему вот этому, благодаря принятию Христа. Вот. И получается, и это является, ну, тогда мы сможем быть новым творением. Здесь это имеется ведь в виду?
1: Да, здесь преобразование и обновление, во-первых, на уровне сознания.
0: Да, да, конечно.
1: А в свою очередь это опять толкает тебя к действиям. Угу. Ты принимаешь решение, которое в дальнейшем определяет твою судьбу. Угу. Вот этот момент, он у Иакова постоянно присутствует. Угу. И дальше мы с вами продолжим видеть, в каких еще сферах он начинает углублять этот вопрос, Иаков, в дальнейшем, в этом своем послании. Но вот эта тема, вот эта мысль преобразования, обновления, потому что ты принадлежишь Богу, а Божья сила, она исцеляющая, она преобразовывающая. Она при соприкосновении с Богом, ты не останешься равнодушным, ты не останешься прежним.
0: Сердце, наверное, тоже не будет жестоким, а будет более добрым, да, и мы не сможем вот, ну, как бы приходить к тому, что, допустим, наше сердце будет больше ожесточаться, или мы будем просто следовать каким-то своим, так скажем, желаниям.
1: Ну, если ты по-настоящему соприкоснулся с Богом, ты с Ним встретился в жизни, это обязательно позитивная встреча, то есть она будет преобразовывать тебя. Да. Мы читаем в Евангелии, что некоторые люди, соприкасаясь с Иисусом, ожесточались в своем сердце. Угу. Но это, опять же, был выбор их решения, которое они по отношению ко Христу проявляли. Угу. Непринятие, ожесточение в результате того, что моя похоть, мое желание, оно превыше божественной воли. Угу. И в таком случае, естественно, моя жестокость, моя подчиненность не Богу, а противнику Божьему будет порождать во мне агрессию и войну против силы Божьей. И вот это вот сопротивление, оно меняет, да, оно будет менять, но менять в негативном смысле. Но здесь Иаков говорит о другом изменении, о новом творении, которое возлюбило Господа, о новом творении, которое преобразовывается в нового, живого, другого человека. И дальше мы здесь читали маркер один, у которого венец жизни. Он обретает венец жизни.
0: Спасибо вам большое, Михаил Юрьевич, за такой подробный и такой интересный ответ.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, апостол Иаков разрушает миф, что человек добрый сам по себе, но также и дает нам надежду. Бог – источник света и добра. Он готов пересотворить нас. Наше дело – принять его дар. Мы желаем вам всего доброго.

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Вот спешу на работу и думаю, ведь идти с кем-то все равно веселее, чем одному. Вот ребята идут, их двое. Правда, они что-то остановились. Но все равно идти осталось немного, а вместе идти все равно веселее.
2: 95 кто? Здравствуйте, ребята.
1: Учебу-то закончили?
3: Да, закончили.
1: Ну, молодцы. А чего же вы домой-то не торопитесь? Родители-то дождались, да и есть хочется.
2: Да, хочется. Но... И родители заждались. Но... Только вон у нас Петька медленно уж больно ходить стал. Остает от нас все время. А мы со школы всегда договорились вместе ходить. Не брось уже друга нашего на полпути.
1: Вот. Это ты очень хорошо сказала. Друга бросать, правда, нельзя. Даже особенно, если когда договорились. Только, может быть, с ним что-то случилось.
2: Ой, да что с ним случилось?
3: Да ничего с ним не случилось. Вот он идет.
4: Ну, вот и я. Ух. Здрасте всем.
1: Выходит, дело это тебя так долго, ребята, тут ждут.
3: Ну и скорость у тебя, как у улитки. Ты чё как медленно ходишь?
4: Ага, вам легко говорить. У вас-то портфели легкие.
2: Да, конечно, легкие. Портфели у нас, во-первых, одинаковые. Мы в одном классе учимся. Так значит, учебников-то у нас порву.
3: Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой портфель.
4: Ну,

0: и правда тяжелые.
1: А кто?
0: Яша. Афанасий Филиппович, потрогайте.
2: Ого! В самом деле, ну ты петь даешь. И что же это у тебя там в портфеле такое?
3: А угадайте-ка, на букву К.
4: Ну, наверное, кирпич.
3: Нет, не кирпич.
0: Не, у него там кот.
3: Да, нет, не кот. Сдаетесь?
0: Да.
4: Ну, сдаемся.
3: Копилка!
2: Ух ты!
3: Копилка? Ну, покажи!
0: Правда, покажи.
2: Надо же.
4: Да.
2: Ух ты!
3: Я потрогаю?
4: Да.
3: Какая тяжеленная. Сколько же там денег-то у тебя?
2: Ну и как? Много накопил?
3: Ну, пока ничего не знаю. Вообще. Скоро заполнится, наверное. Монетка к монетке собираю.
2: Ну, а когда соберешь, что купишь?
3: Ну, не знаю. Что-нибудь для себя. Велик или новый портфель. Всем на зависть.
2: На зависть, значит. Ну, а зачем же ты такую тяжесть каждый день с собой портфель носишь? Да, ну, поставил бы ты ее себе дома на полочку и копил бы себе потихоньку.
4: Конечно.
2: Но носить такое вот каждый день с собой, как я не понимаю.
3: Своя ноша не тянет. А при случае она должна быть всегда под рукой. Вдруг сдача останется или копеечка найдется. Я ее сразу раз и в копилочку. А для этого она должна быть всегда под рукой.
4: А я вот люблю, чтобы у меня под рукой что-нибудь вкусненькое было.
3: Опа!
2: Ух ты!
4: Хотите понюхать?
2: Ой, как пахнет!
4: Да, сейчас я его на четверых ты разделю. Поедимся понемножку.
5: Так. Кто это тут есть собирается, а? На улице руки не мытые, и микроб кругом, и чая у вас нет. Кто ж так ест-то?
2: Вот ребят хотят на всех один пирожок поесть.
5: Да пирожок-то один, а микробов-то миллион на нем.
2: Да. Вы знаете, а у меня идея. А пойдемте-ка ко мне в мастерскую. Там мы поедим. Там у меня и салфеточки найдутся, и чайничек я поставлю. И, в общем, пойдемте, мы комфортно там все поедим.
4: Ну, и мне будет легче пирожок на 4 части разделить.
6: Да. На 5 частей.
4: А, ну да, на 5.
2: Да, у нас еще Афанасий Филиппович есть 5-й. А почему же у нас пирожок-то один? А? Где такие продают?
0: А он там, за углом, в кулинарии.
2: Вот и прекрасно. Надо, чтобы кто-то сбегал и купил.
3: А можно я сбегаю?
2: Вот и молодец. Вот тебе денежка. Иди и купи на всех пирожков.
0: На всех? Вот здорово.
2: Ну ладно.
3: Неужели вам не жалко деньги на всех тратить?
2: Так не просто не жалко. Приятно. Беги, беги, только портфель оставь здесь, а то долго будешь бегать.
3: Нет, он мне нужен.
2: Ну, беги, беги, ладно.
6: Ничего себе. И портфель с собой взял.
0: А у него там копилка. Он всегда ее с собой носит. Угу. Купить что-нибудь хочет.
2: Да, это точно.
6: Копилка?
2: Да.
6: Вот если бы у меня была копилка, я бы себе новую метлу купила, пластиковую, современную. И так раз, и красота. Раз, и красота.
2: Ну, а вот если бы у вас была копилка, вы бы что себе купили?
4: Я бы, наверное, новый мобильный телефон.
2: С Wi-Fi.
0: Ноутбук, наверное.
2: Крутой тачскринник с Wi-Fi.
3: Так, сдача осталась. Вот подарочек для моей копилочки. Хорошо, что я пирожков поменьше купил, и денег побольше осталось. Ну, подумаешь, я себя за труд немножко вознагражу. Так, все равно сдача осталась.

0: А чего ж так мало пирожков-то? Тут, пожалуй, по половинке. Лучше ж по целому,
1: ну,
0: чем
1: они
0: по половинке-то.
1: Там оказались последними. Вот и продали подороже.
2: Ничего себе. Остатки, значит, подороже продали. А когда много, значит, со скидкой продают. Чё-то не пойму я этот бизнес.
0: Да, да, конечно, это интересно.
2: Чего ж мы чайник не ставим, Афанасий Филиппович? Руки помыли, микробов победили. Угощение ждет.
0: Ну что ж, а пока чайник у нас будет закипать, давайте-ка я вам одну историю расскажу про одного человека, у которого тоже была копилочка.
1: Давайте, копилочка? Давайте, здорово.
0: В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был мытарь. Так называли тех, кто собирал деньги для управителей. Закхей очень любил монеты. Он старательно копил их, хотя и сам не знал на что. Как и многие мытари, собирая деньги для властей, Закхей не заметил, как стал очень жадным. Чтобы собрать побольше средств, ему приходилось обманывать людей и брать с них более того, что ему полагалось. Так поступали многие мытари, за что их очень не любили люди. Закхей почувствовал себя одиноким, видя, что его сторонница. Ему стало очень грустно. Однажды прошел слух, что в Иерихон прибывает человек по имени Иисус. Он вспомнил все свои переживания. Ему очень хотелось посмотреть на великого учителя, потому что он слышал про него много удивительных историй о том, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людям. Закхей хотел хотя бы посмотреть на него, потому что думал, что вряд ли Иисус захочет разговаривать с таким вором и жадиной, как мытарь. Но когда Иисус проходил по дороге, Закхей не мог его увидеть из-за своего маленького роста, так как Христа окружали люди. Тогда мытарю пришла на ум идея. Надо залезть на дерево. Увидев подходящее, он забрался на толстую ветку, и то, что он увидел, поразило его до глубины души и заставило волноваться. Дело в том, что Иисус направлялся прямо к нему. Иисус подошел к Закхею и сказал о том, что ему надо быть у Закхея дома. Такого Закхей не ожидал и пригласил Иисуса к себе в дом и приготовил угощение. На удивление всем, на следующий день людям открылась удивительная картина. Жадина и скряга Закхей шел по улице и раздавал деньги всем, кого когда-то обидел. В дом Закхея пришло Царствие Небесное.
2: Да, а эти люди еще не хотели Иисуса к Закхею в гости пускать.
0: Представляете?
1: Выходит, Иисус любил как праведных, так и грешников? Закхей ведь был грешником.
0: Да, Иисус помогает таким людям, как Закхей, измениться, стать другими.
1: Да, и Закхей устроил пир на весь мир.
0: Да.
3: Ну, давайте, что ли, чай уже пить?
0: Да.
1: Чай. Нет, подождите, не пейте.
2: Это еще почему?
1: Подождите, я сейчас. Куда это он?
0: Бежал.
1: Такой непонятный.
0: Видать, что-то понял.

0: Знаете, мне показалось, что нашему другу эта история как-то особенно понравилась. Уж больно внимательно он ее как-то слушал.
1: А мне показалось, что ему эта история вовсе не понравилась. Почему? Ну, он похож на того Захея. Ведь сами подумайте, что-то нечистое с этой сдачей.
2: Да, мне тоже так кажется, что одну часть от сдачи он положил к себе в копилочку, а Афанасию Филипповичу отдал меньше, чем надо было.
3: Если так можно.
1: Вот и не пускайте его, Афанасий Филиппович, с нами чай пить. Будет знать, как обманывать.
0: Да, я тоже догадываюсь, что с этой сдачей дело обстоит не все чисто. Но я прощаю Петю. Я думаю и надеюсь, что он изменится. Как изменился Закхей.
2: Вот это всем вам!
0: Ух ты!
3: Вот это да!
2: Да! И простите меня, пожалуйста. Я вас обманул, пирожки во все не подорожали.
3: А чего, подешевели, что ли? У них что, там распродажа? Такую кучу пирогов купил. Это ж уйму денег стоит.
2: Деньги – это не важное, важная дружба.
4: Ты что, опустошил всю свою копилочку?
2: Да, так и есть, я опустошил. И объявляю пир на весь мир.
0: А точнее, пир на весь двор.
3: Ура! Ура! Ну что, давайте чай пить?
0: Давайте, Марья Ивановна. Ребята, Петя все правильно понял. И Иисус помог ему избавиться от жадности. А вы хотите от чего-нибудь избавиться? Иисус готов помочь и вам. Главное, не скрывать ваших проблем, а вовремя во всем признаться. Всего доброго вам, дорогие, а то у нас чай остынет. До свидания. Ну, наливай.

0: Обычно они рыжие или серые.
1: У них такие крошечные лапки и пушистые хвосты. При прыжках они используют хвост как парашют.
2: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
1: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
2: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
1: Обычно у них вот такие щеки.
3: В этом выпуске мы говорим о белках.
4: Творение учит нас.
0: Белочки такие милашки.
1: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
0: Не думаю, что твоей маме это понравится.
2: Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка. Они вырастают до метра в длину.
1: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
3: В Сингапуре обитает около 6 видов белок, но только не эти два.
1: Самая распространенная здесь белка пальмовая. Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
3: Сегодня существует 3 разных вида белок.
1: Это суслики.
0: Древесные белки.
1: И белки-летяги.
3: Пальмовые белки относятся к древесным.
1: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
0: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
3: Не все белки едят орехи, зато они любят везде прятать свою еду. Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
1: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
3: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало.
0: Или если становится слишком холодно.
1: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
3: Это так и называется – откладывать на черный день.
1: Или на снежный день.
0: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
3: А, они тоже любят есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.

0: Я храню свои деньги в копилке.
1: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
0: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
1: Белки не пираты, но у них есть два способа найти.

0: когда они нам понадобятся. Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
1: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
2: Эй, это не экстренный случай.
1: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
0: Белки мы или люди,
2: сбережения помогают нам в самый нужный момент.
0: А как насчет вас? Вы делаете запасы на черный день?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405.
2: Всему я научился. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, но он говорит, всему я научился. То есть, прежде чем сказать вот эту фразу, апостол Павел прошел определенные этапы своей жизни. Пройдя эти этапы своей жизни, вот он делает как бы заключение. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А не перед этим. Итак, начинает он со слов «в бедности и богатстве». Другими словами, апостол Павел говорит, что нужно научиться, первое, жить правильно в жизни, которая нас окружает. Не в плане духовности, он говорит, а в плане бытовой жизни. Он говорит о том, что нам нужно учиться жить в быту. Вот я задам вам вопрос. Трудно ли читать Библию? Ну, так, трудно ли читать Библию? Я вам хочу сказать, что совершенно не составляет никакого труда. То есть вы можете, вам лень читать Библию, может быть, то есть вы ленитесь читать Библию, но ее читать нетрудно. Сегодня мне кажется, что любой человек имеет доступ к Библии. У любого человека. Если у вас нет, допустим, Писания в бумажном варианте, у вас есть в телефоне, там, в смартфоне, вы можете загрузить любую Библию, любого перевода. И чего сегодня я утром встал, допустим, там, во сколько вы проснулись, открыли Библию, в любом месте открыли и начали читать. Я думаю, что все имеют образование. Даже если у вас нет образования, даже если вы не умеете читать, вы можете включить аудиоформат и послушать Библию. То есть тяжело? Нет. Трудно ли молиться? Совершенно не трудно молиться. Вы знаете, я уверен, что верующему человеку нужно молиться не менее часа в день. Я вам приведу такой маленький эксперимент, поставлю. Как молиться? Есть молитва «Отче наш», а есть 22-й псалом. То есть «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И 22-й псалом, там «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот если вы вот эту молитву «Отче наш» и 22-й псалом, не торопясь, прочитаете, у вас уйдет ровно минута. Допустим, 10 минут. То есть 10 раз вам надо повторить «Отче наш» и надо повторить 22-й псалом. И так несколько раз в день. То есть, допустим, если вы 5 раз в день остановитесь и уделите по 10 минут вот этому тексту «Отче наш» и 22-й псалом, у вас уйдет час на молитву. Ну, если вам, к примеру, трудно молиться своими словами, не составляет никакого труда открыть книгу «Псалтырь» и прочитать несколько псалмов и несколько раз подряд. Да, тот же псалом 90. Таким образом, то есть вы, когда я говорю, трудно ли молиться,

молиться. Совершенно нетрудно молиться. Это не заставляет труда. Не составляет ровным счетом никакого труда. Я, допустим, молюсь, даже когда иду куда-то, просто про себя повторяю «Отче наш». Вот хожу и повторяю «Отче наш». Совершенно нетрудно. И поэтому, если говорить о духовной жизни, то читать Библию нетрудно, молиться нетрудно, а в церковь трудно ходить. Совершенно нетрудно. Это раньше было запрещено ходить в церковь. Допустим, людям приходилось тайно где-то там собираться вместе, договариваться, друг другу как-то сообщать, где собираться, во сколько собираться. Сегодня не составляет ровным счетом никакого труда. То есть, допустим, если я отношу себя к церкви христиан-адвентистов седьмого дня и живу в Нижнем Новгороде, у нас сегодня огромное количество молитвенных домов. Я сегодня могу в Гугле набрать просто-напросто и посмотреть, так, какой бы мне сегодня храм посетить, в какую бы мне сегодня церковь или общину сходить. Там, в Нагорную могу, могу на автозавод, могу в Нижнюю церковь прийти, могу в Сормово пойти, могу там съездить на верхнюю часть города. Совершенно не составляет никакого труда. Нет никаких препятствий на то, чтобы я сегодня вот жил духовной жизнью. Что же стоит на первом месте? Или чему учился апостол Павел, о чем он говорит на первом месте? Он говорит, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Речь идет не столько о духовных вещах, сколько о жизненных вещах, сколько о вещах быта, которые нас окружают. Если вы зададите сегодня вопрос, что стоит на первом месте в распаде семьи. Мы говорим, что семья – ячейка общества. Да? Семья – это ячейка, или я бы так сказал, семья – это фундамент любой страны. Если есть семья, значит, есть страна. Если говорить о семье, я бы сказал так, фундамент любой семьи – это муж. А если говорить о муже, то фундамент мужа – это Христос. Так вот, я задаю вопрос, что же стоит на первом месте по разводам, то есть почему разводятся люди, на первом месте стоит не духовные отношения, не духовные ценности людей. Да, допустим, я там верю в своего Бога, ты там веришь в своего Бога, и мы на этой почве мы разошлись. Расходятся не поэтому. На первом месте стоят так называемые бытовые причины, да, почему люди расстаются. Что там, бытовуха ее называют. Житейские проблемы, житейские обстоятельства, житейские трудности. Итак, что бы я поставил на первое место, если говорить «все могу»? То есть, если вы хотите сказать «все могу», то есть, вы можете сказать «я все могу», если вы, как апостол Павел, допустим, прожили уже определенный там, промежуток времени и имели, о чем апостол Павел говорит, скудость и изобилие, имели там здоровье и имели там болезнь в своей жизни, и вот через это все пройдя, вы можете сказать «я все могу». Обращаясь к семьям, допустим, если говорить о бытовых вещах, в чем научился апостол Павел, я бы сказал так, братья дорогие, сестры дорогие, нам нужно научиться жить правильно в быту, люди, которые окружают нас, с ними выстраивать правильные отношения. И первое, чего коснулся бы я, это семейных ценностей, семейных отношений. В Евангелии от Матфея, 19 глава, с 5 по 6 стих написано, смотрите, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, так что же они не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает». А каким образом Бог сочетал эту семейную пару? Стоит интересное слово греческое – прилепиться. Прилепиться. Это не просто так, что я увидел девушку, она мне понравилась, красивый стан у нее, там, я не знаю, белокурая, или я не знаю, какие вам нравятся, там, голубоглазая или зеленоглазая, и вы вот увидели образ, влюбились, и все, и вот вы прилепились. Нет, стоит глагол, который перевести на русский язык можно вот такими словами. Скреплять, менять эти усилия. Я поделюсь с вами своим собственным опытом, своей собственной жизни. То есть, каким образом строился мой брак, мои отношения. Я познакомился со своей супругой, мы прожили с ней, наверное, года два, родился у нас первый ребенок, и вот начались у нас такие серьезные, наверное, трудности в отношениях. Мы стали, знаете, как я все время говорю, мне мама всегда говорила, что я у нее самый лучший, а жена мне сказала, что я не совсем-то и лучший, то есть она мне показала все мои недостатки, моя жена именно. Вот.
И как-то мы расстались на определенное время.

время мне пришлось учиться. Я учился в духовной академии. На год мы расстались. Ну и встречались, наверное, раз в два месяца. Вы знаете, что когда человек в разлуке, вот у него тоска начинается, и вот ему хочется каким-то образом эмоциями своими поделиться. Это время было, знаете, когда Pentium 100 еще появился. Еще не было вот этих компьютеров. Там, такой телефон был, знаете, убить можно было трубкой. Вот. И вся переписка была еще на бумаге. Я помню, я ей написал письмо, отправил по почте. Там я писал ей, что я... Ну, короче говоря, признавался ей в любви. И она мне написала письмо. Я помню, получил это письмо, прихожу домой. Вот во мне там эмоции какие-то там бурлят. Я открываю это письмо и читаю. Она мне пишет. То есть, допустим, я ей признавался в том, что я их люблю, что я без них жить не могу. Она мне пишет там, допустим. Виталик, на рынке... Там булка хлеба стоит столько-то, колбаса стоит столько-то, там кусочек мяса стоит столько-то, курица стоит столько-то. А где любовь? Я не понял, где речь о любви. Прошла любовь, завяли помидоры, как говорят, да? И вот я почувствовал, что действительно любовь куда-то ушла. И я так Богу благодарен, что преподавателем у нас была Галина Ильинична Штейли. Замечательный преподаватель, я помню, я с ней поделился, она вела поделился своими переживаниями, она вела как раз у нас предмет добрачное консультирование, там, ну и отношения между мужем и женой. И она мне говорит, слушай, Виталик, тебе надо читать книги, и она мне поделилась со мной, какие мне книги надо читать. Я помню, она мне посоветовала, там, «Мужчины, достигая максимума», еще какие-то книги. И что я начал делать? Что я начал делать? Я начал делать то, о чем пишет апостол Павел. Всему я научился. Я начал читать эти книги, я начал исследовать эти книги. Но читать книги, знаете, сегодня люди есть очень много ученых, начитанных таких людей, да, но которые в своей жизни не воплощают это совершенно. Вот, и я решил так, что я буду читать и делать, читать и делать. И я начал на практике, после того, как вернулся с Заокской академии, я начал на практике применять то, что написано в этой книге. Пытался каким-то образом завоевать снова свою жену. Вот. Жена мне, знаете, как-то интересно сказала. То есть я прочитал, ага, вот это надо делать. Думаю, так, пойду-ка я там посуду помою или еще что-то сделаю. А потом пойду там сделаю, там, куплю ей цветы, потом скажу ей пару комплиментов. Я начал это делать. Она мне сказала так, так это ты делаешь, потому что так в книжках написано. Ну, она видела, что я читаю. Я говорю, конечно, как ты хотела. Я тебя люблю, я хочу, чтобы любовь вернулась вновь. Поэтому я все и делаю. Я стал читать и поступать, как написано, друзья мои. Автор одной книги Эрих Фромм написал, книга называется «Искусство любить». Он пишет в этой книге. Автор утверждает, что любовь – это не просто эмоция, а искусство, которому нужно научиться прилагать посредством саморефлексии и внимательности все усилия. Саморефлексия – это способность разбираться в самом себе. Апостол Павел пишет, «Вникай в себя и в учение, будь в этом постоянен, ибо дело это, ты себя спасешь и слушающих тебя». Друзья мои, вникай в себя, то есть смотри, что ты делаешь неправильно, почему ты это делаешь неправильно. Изучай, читай книги. Я бы посоветовал вам несколько книг прочитать. Я не знаю, наверное, это не будет рекламой. Это замечательные книги, которые я вам советую почитать. Первая – «Брак на скале». Вторая книга называется «Любовь и уважение». Третья книга «Только для женщин». Четвертая книга «Пять языков любви». Кстати, это книга христианского автора, да, но тем не менее, я знаю очень много людей, которых в церкви не имеет никакого отношения, но тем не менее прочитали эту книгу. «Его мозг», «Ее мозг» книга называется. «Сначала приходит любовь, потом приходят деньги». Это все, что он думает, последняя книга, которую бы я вам рекомендовал, друзья мои, прочитать. Ну и вот эта книга, о которой я вам сказал, «Искусство любить». Итак, первое, если говорить о быту, как нам жить в быту, чтобы сказать в конце своей жизни, помните, как апостол Павел говорит, «Течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец жизни». То есть, вот когда я говорю фразу «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», это фраза конечная. Но до этой фразы, что «все могу», всему я научился, мне нужно научиться жить. И апостол Павел начинает с быта. Итак, первое, что стоит на первом месте, это отношения между мужем и женой. Второе, что стоит на втором месте, это наши дети.
Наши отношения

к детям? Как мы строим отношения с детьми? Как мы их воспитываем? Правильно ли мы их воспитываем? Итак, воспитание детей. Притча, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ох, какое хорошее... Какой хороший воспитательный процесс, кажется, когда читаешь, и многие люди думают, это, ах, я люблю давать ремня, да? Самый лучший способ воспитания поставить ребенка в угол, да? Когда он делает что-то не так, взял за ушко и поставил его в угол, пусть там в углу стоит, пусть до него доходит, что он сделал не так. На самом деле, что это за слова? Давайте мы с вами посмотрим, как они звучат в оригинале. «Кто жалеет розги?» Греческое слово «вактирия» – посох. Кто жалеет посох свой, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства, стоит слово «эпимелос» греческое, заботливо, старательно, усердно наказывает его. То есть речь не идет о том наказании, которое мы привыкли думать, да, как нас наказывают. Знаете, вот как меня наказывали в детстве, это... Я считаю, что жесточайшее наказание было. Когда я делал что-то не так, моя бабушка брала гречку, насыпала в уголке, ставила мне на колени, а для того, чтобы до меня дошло еще, была такая толстая, широкая бумага, ей заклеивали окна, клеящаяся такая, вот такой рулон, я не знаю, килограмм 5, давали мне в руки, я должен был держать перед собой. Вот так, такое наказание было. Я хочу вам сказать, что совершенно не дошло до меня, что надо делать правильно, что неправильно. Так вот, здесь речь идет, вот о чем я попытаюсь вам объяснить. Посох – это инструмент пастуха. И если говорить о пастухах и овечках, да, о ком они заботятся, то пастухи делали так на Востоке. Как они учили овечек, то, чему они хотят их научить. Они брали ивовую веточку такую, они делали из нее как ошейник, и когда овца была непослушна, они просто брали овечку в этот ошейник и водили за собой. То есть они не наказывали ее хворостом этим, они не лупили ее по попке, эту овечку, они ее водили и пытались показать, допустим, приводят на водопой, показывают, как пить, приводят на пастбище и показывают, как есть. И делали это до тех пор, пока овечка не начинала делать это сама. Поэтому, друзья мои, родители, если вы хотите, чтобы дети что-то делали, чтобы они были послушны, это не надо так встать и сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, да будет так, пусть дети будут мне послушны, аминь. Нет, дети будут делать только то, что вы делаете. Не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. То есть, если вы хотите, чтобы дети были послушны, значит, вы должны быть послушны. Если вы хотите, чтобы они должны быть добрыми, добропорядочными, и вы должны быть добрыми и добропорядочными. Таким образом, вы научите детей своих. И вот когда они вырастут, но здесь поправочку вам скажу небольшую. Иногда бывает так, что с вашей стороны сделано все правильно, но дети все равно непослушны, не вините себя. Я считаю так, что самый лучший учитель – это Бог. Самый лучший отец – это Бог. Тем не менее, будучи самым лучшим отцом и самым лучшим учителем, Адам и Ева сделали свой выбор. Со стороны Бога было все сделано правильно. Поэтому, друзья мои, если вы делаете все правильно, и ваши дети все равно пошли в каком-то другом направлении, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Вашей вины в этом нет. Они воспользовались правом своего выбора. И следующее. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, каким образом мы, как верующие люди, можем быть укреплены Иисусом Христом? Только любовью Божией. Только любовью Божией это может происходить. Вот это слово «Бог свою любовь доказывает». Греческое слово «синистао». Оно переводится двумя фразами или имеет двоякий смысл это слово. Первое. Это слово переводится как «ставить во главу». «Ставить во главу» – это Божья позиция к нам. Бог ставит во главу свою любовь к нам. Это его позиция. А второе значение этого слова – именно то, что Бог свою любовь ставит во главу угла, это производит в нас ответную реакцию. Слово «возбуждает».

позиция наша ответная к Нему, к Богу. Другими словами, если мы понимаем, что Бог свою любовь к нам проявляет и доказывает, то в нас рождается ответная реакция. И мы хотим следовать по пути Божьему в отношениях между мужем и женой, в воспитании детей. Если мы дети, значит, в отношении наших родителей. Мы хотим это делать. То есть мы стремимся к этому. Но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Даниила, 11 глава, 32 стих. То есть, если мы Бога чтим, то мы усилимся и будем действовать. Исаия, 40 глава, 29, 31 стих. «Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, а надеющийся на Господа обновится силе, поднимет крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся». Приведу вам маленький пример таких отношений. В Библии есть такой герой Халев. Описано о нем, как они ходили 40 лет по пустыне. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 8, из 10 по 11 стих прочитаю вам. «Я в точности следовал Господу Богу моему. Теперь вот, мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей». Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Вот, друзья мои, интересно, что если мы слушаемся Господа, если мы Его любим, то в нас есть сила совершать, обучаться. Вот всему я научился, научиться всему, о чем я говорил выше. И тогда у нас в нашей с вами жизни в конце ее будет фраза «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Нацельтесь на то, чтобы подражать Богу, нацельтесь на то, чтобы ходить с Богом. В конце хочу привести вам маленький пример. Есть такое произведение греческое, называется «Пигмалион и Галатея». Это интересное событие произошло, когда Пигмалион из камня, из мрамора изваял красивую женщину, фигуру красивую. И он настолько сделал ее красивой, что сам в нее влюбился. Настолько влюбился в нее, что захотел, чтобы она ожила. И вот одна из греческих богинь в мифологии смиловалась над ним и оживила эту статую. И она стала его женой. И с тех пор существует такое понятие, как эффект Пигмалиона. Эффект Пигмалиона – это психологический феномен, при котором высокие ожидания приводят к улучшению результатов в данной области, а низкие – к худшему. Итак, эффект Пигмалиона. Если мы с вами, друзья мои, нацелимся на то, что, вот мы прочитаем, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», конечно, да. Но перед этим он говорит, «В скудости и изобилии, да, в нищете и достатке всему я научился». Если мы с вами нацелимся на то, чтобы всему научиться, я уверяю вас, что вот эта фраза «все могу в укрепляющем Иисусе Христе», она станет наша с вами. И мы действительно сможем все. Пусть Господь вас благословит идти по этому жизненному пути, обучаясь, и не просто читая и исследуя, а воплощая в свою жизнь, дабы мы были с вами не слушателями забывчивыми, но исполнителями слова. Пусть Господь вас благословит, чтобы это... Вот этот текст «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» стал реальностью вашей жизни. И мы, как апостол Павел, смогли, когда Христос придет на землю, сказать такие слова, если Он застанет нас живыми. «Течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец славы». Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.
1: Иисус Христос, долгожданный Мессия, Сын Божий, обладающий полнотой божественной природы, видимый образ незримого Бога, единый посредник между Богом Отцом и сотворенными существами, ходатай за грешников, Спаситель мира. Согласно первой главе послания Колоссянам,

0: первой главе послания к евреям, через Христа сотворено все, что на небесах и на земле. Предсказанный пророками момент истории, Сын Божий принял человеческую природу и родился на земле. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Своей жизнью на земле Христос прославил Бога, открыл людям Его любовь и умер за грехи всего человечества на Голгофском кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». На третий день после Своей смерти Христос воскрес. Он благословил Своих учеников на проповедь Евангелия и вознесся на небо к Богу Отцу, пообещав присутствовать с людьми во все дни до скончания века. Иисус – Господь, Учитель и Спаситель, объект поклонения и молитвы. С Ним связаны все чаяния и надежды верующих в Него. Согласно словам самого Христа, записанным в 14 главе Евангелия от Иоанна, Он придет на землю во второй раз во славе и величии, в сопровождении великого множества ангелов, чтобы совершить суд и установить Божье Царство.
1: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь».

Одно из моих ярких детских впечатлений – это огород моего отца. У нас всегда был красивый и большой огород, где отец выращивал все. Так у нас был замечательный, и свежие продукты всегда попадали на кухонный стол. Мы с отцом обычно копали этот большой огород вручную, делая ряд за рядом. И так бывало, что я видел, как отец добавлял в почву все, что могло бы обогатить ее и сделать плодородной. Я даже помню, как эта земля кишела червями. И это был хороший признак, что почва нормальна. Отец выращивал все, что можно назвать хорошим и приятным. Например, сладкую кукурузу, отличный картофель, который мы ели сразу через полчаса, как только его выкопали из огорода. Между прочим, морковь, салат, горох, фасоль и даже виноград, который я ел, идя по дороге на кухню, срывая прекрасные грозди, это было прекрасным дополнением к тому, что мы трудились и получали взамен наших трудов эти прекрасные плоды. Да, между прочим, и свеклу, и тыкву до самых заморозков собирали и хранили практически всю зиму в подвале. Между прочим, помидоры, с ними сложнее всего, потому что чаще всего, когда наступали холода, какая-то гниль поражала их, и до сих пор я не понимаю, что это было, потому что каждый раз, кажется, ждешь, ну, какая кара постигнет эти помидоры вновь. Но чего только не было в нашем огороде. Некоторые растения вырастали сами по себе. И вот одно из них, это был топинамбур, и оно просто вырастало само по себе, повсюду. Я никогда не знал, как выращивается это растение.

мнение. Но вот корни топинамбура были очень вкусны. Мама была гением в приготовлении даже топинамбура. И она готовила это все в любом виде. Мы жили как короли, потому что ели из этого великолепного огорода. Вы знаете, Иисус очень часто говорил о растениях и о возделывании почвы. Но он не учил о том, как правильно сажать огород. У него были более возвышенные идеи. Он говорил о вере размером в горчичное зерно. Иисус сказал: «Царство небесное подобно пшенице, которая сначала падает в землю, дает росток, потом колос, созревает и полное зерно в колосе». Он говорил о человеке, который имел пшеничное поле. И в какой-то момент кто-то из вредителей засеял вот это поле плевелами. Сегодня я продолжаю серию притчи Христа, в которых мы рассмотрим притчи Иисуса из 13 главы Евангелия от Матфея. Итак, 13 глава, мы начнем с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало в места каменистые, где было мало земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное впало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, а иное в 30». Итак, вот эта притча, где сеятель – удивительный человек. Но интересно, что это за сеятель, кто он? Конечно же, сеятель – это Иисус. И вот те семена, которые он разбрасывает, это семена истины, принесенные Христом в наш мир. Можно представить, что в том аграрном обществе кто-то сеял буквально рядом с тем местом, где учил Иисус, и те, кто слушал Иисуса, могли видеть сеятеля. И пока Иисус говорил эту притчу, действительно, люди получали удивительный урок. Сеятель выходит сеять. К сожалению, сегодня такого не увидишь. Мы, скорее всего, увидим трактор, вспахивающий поле и сеющий семена, а иногда вот в больших городах за городом мы можем увидеть только большие складские помещения и выросшие предприятия на этом месте. Итак, возвращаясь к нашей притче, семенем является Слово Божие, и оно драгоценно. Когда семя попадало в почву, что же происходило? Слово Божие могущественно, оно производит перемены. Когда Слово Божие проникает в человеческое сердце, происходит самое важное. Обрати внимание, что здесь говорится об урожае. Когда ты засеваешь поле, обычно ты это делаешь не просто ради забавы. Ты сеешь семя, и у тебя есть цель. Ты ждешь урожая. Иисус сказал, что жатва – это кончина века. Когда Иисус вернется, будут люди, готовые встретить Его и провести вечность вместе с Ним. И это потому, что Слово Божие проникло им глубоко в сердце, и произошло нечто невероятное. Если ты хочешь увидеть рост в своей жизни, если ты хочешь приносить правильные плоды, и чтобы произошли такие перемены в тебе, как духовная зрелость, восприимчивость к Слову Божьему, ключ можно найти в Священном Писании. Семя, вот это Слово Божие, попадает в почву нашего сердца, и оно будет расти. Важно это понимать, потому что многие сегодня сражаются с самыми разными препятствиями, ужасами в своей жизни, которые хотели бы изменить. Грех, плохие привычки,

что-то в характере такое, что приносит досаду, не устраивает человека. Некоторые настолько несчастны, именно только потому, что вот они такие. А ты хочешь все изменить? Впусти Слово Божье в свою жизнь. Брось семя в эту добрую, плодородную землю. Оно вырастет, и ты станешь новым человеком, когда присутствие Божье через это Слово овладеет твоей жизнью. В этой притче Иисус подчеркивает, что семя попадает на разную почву. Люди по-разному реагируют на Слово Божье, и вот в разных условиях это семя по-разному себя и проявляет. Я упомянул, что вот у нас в огороде рос топинамбур, и корень вот этого топинамбура был очень вкусным, но у нас еще росло и другое растение. Вьюнок. Это сорняк, наряду с другими сорняками, ужасен. Он, подобно щупальцам осьминога, распускает свои растения, ростки, и заглушает все, что растет рядом. И на самом деле, когда пытаешься вырастить, вот мы пробовали арбузы вырастить, и это практически невозможно, когда этот сорняк заглушает это благородное растение. Семя в одних условиях может расти хорошо, а в других нет. Иисус учил об этом в притче о сеятеле. Он выделил 4 разных почвы. И большинство из этих случаев не очень хороши. Но вот один случай превзошел все ожидания. Друг, посмотри внимательно, а к какой почве относишь ты себя? В этой притче Иисус выделил вот эти 4 результата посеянного семя. Он сказал, что некоторое семя упало при дороге, на тропинку, проходящую вдоль вот этого поля. И когда семя разбрасывают, так и происходит. Часто часть семян попадают на тропинку. И это семя не проросло. Его затоптали, птицы расклевали. И вот эти птицы небесные, как Иисус сказал, они представляют лукавого, сатану. Тропинка – это поверхность, и это слушатель, который очень поверхностно относится к действиям Бога. Его это не касается. Он просто не откликается на Божью любовь. Милость и благодать Божью он не воспринимает. Все скатывается с него, как с гуся вода. Подумай об этом. Слово Божье соприкасается с некоторыми людьми, но оно их не задевает. И это по разным причинам. Прежде всего, слово должно укорениться в мыслях, а сатана порывается отнять и погубить вот это слово. Далее мы видим семя, упавшее на каменистую почву. И на Кавказе можно увидеть вот такие многочисленные участки, где камни находятся недалеко от поверхности. Они прикрыты тонким слоем почвы, который мало помогает этому полю процветать. Здесь семя Евангелия попадает в сердце слушателей и находит достаточно почвы, чтобы только прорасти. Но почва не глубока и без основания. Одно из замечательных качеств этой почвы в том, что Иисус сам истолковал эту притчу так. Говоря об этом, он сказал в Евангелии от Матфея, 13 глава, 20 по 21 стих. А посеянное на каменистых местах означает, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазнится. Люди могут быть такими. Семя, Слово Божие, укореняется и растет какое-то время, но нет глубины. Некоторые отказываются от Евангелия только потому, что принимали его достаточно эмоционально. Но потом приходят трудности, гонения, и они опускают руки, отказываются, потому что их корни не уходят глубоко. Если их жизнь потрясена, они не выдерживают испытания верой

Иисуса. Затем были люди, которых представлена вот тернистая почва. В стихе 22 Иисус представил вот эти терни христианской жизни, и он показал, что это забота века сего, обольщение богатством. И на самом деле люди увядают так быстро, потому что каменистая почва не дает основания для хорошего роста. Вначале они выглядят, такие люди, многообещающие и сохраняют даже вид благочестия. Легко увлечься заботами этого мира. Бизнес, семья, может быть, спорт. Конечно, для тебя, для богатого человека, богатство – благословение. Но это благословение может обратиться в проклятие, если ты начинаешь любить деньги больше, чем своих родных и Бога. Сорняки, какими бы они ни были, обычно не появляются сразу. Все постепенно. От того, что семя укоренилось, оно восходит и выглядит многообещающе. Но со временем сорняки и плевелы подавляют твое поле и мешают тебе расти. Так происходит и духовно. Ты пожинаешь то, что сеял. Чрезмерные хлопоты или пустые развлечения могут лишить тебя духовной зрелости. Ты можешь быть настолько занят, что времени нет помолиться, почитать Библию, участвовать в жизни церкви или кому-то рассказать о своей вере или помочь, просто помочь, как добрый самарянин. Так ты никогда не достигнешь своего потенциала. Ты никогда не станешь тем, кем Бог хочет видеть тебя. Но перспектива так себе. Когда занимаешься садоводством, сорняки нужно вырывать. Важно искоренять отрицательные эмоции в твоей жизни. Этому могут быть разные причины появления таких эмоций. Важно искоренить отрицательное влияние из твоей жизни. Это могут быть коварные люди, внебрачные связи, недостойные места, книги с извращенным содержанием, которые ты читаешь или слушаешь. Старые привычки греховной жизни будут полностью искорены, только если ты запретишь сатане заправлять твоей жизнью. А Христос знает, как это сделать. Сражение с сорняками под названием венок, репейник и так далее очень необходимо. Хотя у этого сорняка бывает красивый цветок, но это настоящая напасть. Он может заполнить весь огород и заглушить все благородные растения. Сорняк нужно вырывать, чтобы спасти все поле. Так и отрицательное влияние, разрушительные вещи, которые выглядят привлекательно, должны быть искоренены из твоей жизни. Нужно быть честным, чистым, потому что некоторые из этих отрицательных моментов ты любишь, и надо искренне признаваться перед Богом, чтобы Он помогал. Искоренение сорняков потребует бдительности и усилий. Для этого нужна вера в Бога и отдача Его воли, чтобы избавиться от сорняков греха. Поверь, мой друг, это того стоит. Итак, одна часть семян упала на добрую почву, и это последняя почва, о которой хотелось бы рассказать. И эта почва принесла урожай. Это можешь быть ты, мой друг. Ты можешь принести обильный урожай. В тернистой почве, как мы видели ранее, все хорошо начиналось, но увяло при испытаниях и соблазнах. А вот здесь, в доброй почве, видно, что перемены постоянны и действенны. Можешь ли ты, вникая в суть этих вещей, понимать, что на самом деле происходит? По мере того, как семя укореняется в доброй почве, жизнь твоя преобразовывается, сердце меняется. И это происходит не случайно. Это потому, что ты устойчив в вере и держишься за Бога, несмотря ни на что в жизни.
ты в Иисусе вот этот верующий, сильный человек, который видит смысл, почему стоит держаться за Господа Бога. Чего бы это ни стоило. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 23 стихе, «А посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Плодотворная жизнь – вот что тебе нужно прожить. Плодотворная жизнь и счастливая жизнь – это твоя доля, мой дорогой друг. И на самом деле, вот чтобы это свершилось, нужно довериться Господу от всего сердца. Добрая земля здесь не заставляла себя приносить этот плод.

0: оставить его доброе семя, вырвать все ненужное, выбросить те сорняки, которые глушат это благородное и доброе семя. И ты увидишь, с какой радостью будут возрастать эти плоды. Рост приходит тогда, когда ты создаешь правильные условия. На своем участке я посадил около 60 деревьев. Между прочим, более 40 выжили. Это хороший процент. И я много сил и времени посвятил тому, чтобы ухаживать и вырастить эти деревья. Когда ты что-то выращиваешь, развивается терпение и упорство. И это очень важно, потому что в духовной жизни происходит то же самое. Забота о почве сердца принимается и благословляется Богом. Между прочим, Дух Божий укореняется, и ты начинаешь приносить плод Духа, а именно радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и даже воздержание. Мне нравится ухаживать за своими деревьями. Я их очень часто подрезаю, я просматриваю, чтобы каждая ветка была очень красива и не мешала другой. И вы знаете, некоторые деревья растут хорошо. И когда они тянутся вверх, там уже выше им сорняки не помеха. Если ты, мой друг, хочешь расти духовно, пусти корни глубоко в почву Слова Божьего. Тянись вверх, не позволяй дьяволу похитить Слово Божье из твоего сердца. Не будь поверхностным, чтобы испытания не отвратили тебя от любящего Бога. И не позволяй заботам жизни, этой мирской жизни, развлечениям и суете задушить духовную жизнь тебе. Друг, тянись вверх к Иисусу Христу, который умер за тебя. Смотри вверх и позволь Богу вырастить тебя. Позволь Богу подготовить тебя к вечности с Ним. Подзаботься о том, чтобы читать Библию. Выделяй время и каждый день читай, исследуй. Да просто учи текст библейский наизусть. И ты приготовишь такую почву, глубокую почву в сердце свое. И тогда будет обильный урожай. Я приглашаю тебя, мой друг, к молитве. Мы обратимся к Господу, чтобы Он благословил возделывание той почвы, которая у каждого из нас есть. Помолимся. Добрый Господь, мы очень благодарны Тебе за эту чудесную притчу о сеятеле, который сеял добросовестно и честно это семя для каждого из нас. Мы знаем, Боже, что Слово Твое, попадая в наше сердце, находит отклик, но помоги нам, Господи, не отвлекаться. Помоги нам, чтобы житейская рутина этой жизненных волн не сбивала нас с толку. Господи, мы очень просим Тебя, чтобы сорняки не заглушали жизнь каждого из нас, чтобы мы не засоряли свою речь недобрыми словами, чтобы мы не отвлекали свой взор от Тебя самыми разными прелестями этого мира. Господи, помоги следовать за Тобой. Помоги, чтобы наша любовь была настоящей. Помоги, чтобы возделывание нашего поля, поля нашего сердца было вместе с Тобой. Мы очень хотим, чтобы Ты руководил всеми процессами в нашей жизни. Спаси, дорогой Господь, от зла, от греха и прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками?

Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Представьте себе, что вы учитесь в институте. И вы уже на четвертом курсе, и в этом году у вас государственный экзамен по английскому. Английский является самым нелюбимым вашим предметом. И вот вы приходите на первую пару в новом учебном году, и преподаватель приветствует вас и просит у вас зачетки, чтобы вы сдали ему зачетки. И вся группа сдает зачетки преподавателю, и в конце урока зачетки обратно раздаются. Вы открываете ее и видите, что там стоит зачет. И не просто зачет, а там стоит пятерка по государственному экзамену. То есть в начале года на первой паре преподаватель вам поставил пятерку по тому предмету, который является у вас самый нелюбимый. Вы бы радовались или нет? Ну, конечно, вы радовались. Но хотел бы задать немножко другой вопрос. Скажите, пожалуйста, весь оставшийся год усердно вы учили бы английский или нет? Ну, если быть честным самим с собой, то, наверное, многие скажут, ну, наверное, нет. А зачем учить английский, если тебе уже стоит пятерка? Вы знаете, многие христиане поступают примерно так же. Они говорят, а зачем соблюдать закон, а зачем что-то как-то жить, вот если Бог тебя уже спас? Потому что мы говорим о том, что спасение Божие, оно по благодати и по вере. Я уверовал в Господа и получил спасением. И подтверждением являются библейские тексты, которые говорят, апостол Павел в Галатам пишет о том, что закон был детоводителем ко Христу. Я пришел к Господу, то есть детоводитель – это тот, кто приводит ребенка. И все, и роль закона выполнена. В другом месте написано о том, что конечная цель закона – это Христос. То есть конечная цель закона – это Христос. Зачем соблюдать что-то, если Бог сам говорит о том, что этого делать вроде бы и не надо? Как в этом разобраться? Интересная, актуальная тема, о которой сегодня мы поговорим широко. Потому что Священное Писание предлагает нам говорить широко на эти темы. Потому что если мы будем узко брать один или два текста и на нем строить свое богословие, то тогда мы абсолютно неверно поймем замысел Божий и в конечном счете потерпим поражение и урон. При рассмотрении плана спасения мы можем увидеть, что он достигает, или планом спасения Бог достигает определенных целей. У Бога есть цель в реализации плана спасения. Бог желает восстановить образ Божий в человеке, в полноте дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был представлен в истинном свете. В истинном свете, каковым он и является, любящий, долготерпеливый и многомилостивый. И именно вот эти три этапа в Священном Писании определяют то богословие плана спасения. И если вы будете исследовать Священное Писание, то вы увидите, что именно три раза в Священном Писании сам Бог говорит «совершилось». Совершилось, совершилось, совершилось, определяя и ограничивая три этапа плана спасения. И первый раз, когда Бог сказал «совершилось» на кресте. Когда Иисус умирал, Он сказал «совершилось». Он принес жертву, принимая которую человек получает оправдание. Мы можем сказать «да» и «аминь».

Бог заверил нас, что мы приняты. Он избавил нас от страха, чтобы продолжить свой замысел в отношении каждого из нас. Хотел бы задать вопрос, а зачем учить английский? Есть ли какая-то ситуация, в результате которой вы бы продолжали учить английский, несмотря на то, что вам поставили пятерку? Когда эту историю я применил к себе и подумал, в каком бы случае я продолжал учить английский, ну, для себя я нашел такой ответ. Если бы моя девушка, которая нравится мне, разговаривала по-английски, то несмотря на то, получил я оценку или не получил, я бы все равно продолжал учить английский, потому что я хочу общаться с ней. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Если мы хотим общаться с Богом, с нашим Творцом, если мы хотим развивать эти отношения, то вне зависимости от того, какой статус мы имеем в глазах Бога, мы будем продолжать общаться с Ним и продолжать сотрудничать с Ним в том замысле, который Он имеет в отношении нас. Итак, в Библии написано: «Оправдавшись верою, имеем мир с Богом». Имеем мир с Богом. Мы дали Ему право на самого себя. Царство Божие внутри нас есть. Мы впустили семя Божие, и Он в нас, так как Он имеет уже право, мы Ему дали, Он начинает в нас могущественно совершать дальнейшие свои действия. Продолжает нас спасать, достигая своих целей, восстанавливать нас образ Божий. Поэтому текст из послания к филиппийцам очень подходит к этому периоду плана спасения, со страхом и трепетом, совершайте спасение свое. Будучи спасенными, совершайте, продолжайте участвовать в плане спасения, потому что Бог имеет о каждом из нас великий замысел. Не только желает нам дать право на небо, но и желает нас сделать способными жить на небесах, чтобы у нас были те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же самые чувствования апостол Павел пишет в послании к Филиппам в 4 уже главе. Те же самые чувствования хочет, чтобы Господь, чтобы они были у нас. И хотел бы спросить сегодня всякого слушающего эти слова, а как вы думаете, какие сферы жизни нуждаются в изменении у вас? Ну, какие сферы жизни нуждаются в том, чтобы они были изменены и преобразованы Господом? Вы знаете, грех исказил все сферы жизни, и поэтому все сферы жизни нуждаются в коренном изменении, и Бог начинает совершать эту работу в каждом человеке, кто принял его своим спасителем. В питании, в одежде, в музыкальных пристрастиях, в речи в своей, в отношениях. Все исковеркал грех, и поэтому Дух Святой начинает совершать великую работу преобразования. И Духом Святым человек наставлен, ему открывается в Слове Божьем каждый день те или иные грани, которые Бог хотел бы видеть в его жизни, и человек с радостью откликается. Вот этот путь сотрудничества, который Священное Писание называет освящение. Со страхом и трепетом совершайте. Воля Божия есть освящение ваше. Вы знаете, многие деноминации имеют тенденцию не рассматривать это вообще. Но есть деноминации, которые определяют и обозначают, и показывают важность этого этапа плана спасения, и делают его доктринальными, определяя как возрастание во Христе, возрастание в вере. И дай Бог, чтобы сегодня мы могли смотреть на план спасения намного шире, чем в узком спектре понимания многих людей. А как у вас, дорогие? Как ваше освящение сегодня происходит в вашей христианской жизни? Вы знаете, я скажу о своей жизни, короткий, может быть, опыт. Да, один из многих опытов, когда в своей жизни я увидел, что то, что я совершал, оно не угодно Господу. Бог, это стыдно мне становилось за то, что я делал вчера еще. И я с радостью говорил: Господи, спасибо за то, что Ты мне открыл лучший путь. И поэтому девиз христианина: сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Если ты встречаешься с христианином и видишь, как и спрашиваешь его, как твоя жизнь, а он говорит: да ничего, нормально, уже как бы 2 года, все хорошо, все стабильно, ничего не меняется. Я всегда говорю такому христианину: я буду за тебя молиться. Почему? А потому что Священное Писание говорит по-другому.

И когда мы читаем в послании Петра эту лестницу Петра, те благодетели, которые должны возрастать, то апостол Петр пишет: «Если в вас это есть и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если во мне это есть, но не возрастает, то тогда я потеряю то, что у меня есть». Об этом определенно говорит Священное Писание. Поэтому Священное Писание говорит: пища не приближает нас к Богу. Да и аминь. В вопросах спасения в смысле или в части покаяния, оправдания, едим ли мы, не едим, какая разница? Разбойник на кресте, он принял Господа своим спасителем и получил заверение: будешь со мною в раю. Я не знаю, что он там кушал. Да, какая разница? В вопросах оправдания вопрос пищи вообще не стоит. Но наступает момент в нашей христианской жизни, когда Духом Святым Бог просвещает очи ума нашего и говорит нам о том, что мы храм Божий, и поэтому Бог желает, чтобы мы сохраняли его и содержали его в чистоте. И тогда вопросы лучшего питания становятся для нас не главными, но одними из вопросов, которые мы начинаем рассматривать в своей христианской жизни. Поэтому я хотел бы и смею утверждать о том, что вопрос питания – это не вопрос спасения. Это плод спасения. Когда в результате спасения мы начинаем серьезно рассматривать все сферы нашей жизни, и в том числе и вопрос питания, как один из вопросов, в которых множество. В чем мы ходим, как мы говорим, что мы поем, что мы говорим, что мы кушаем. Это все те вопросы, которые Бог желает отредактировать, восстановить свой замысел в каждой части этого вопроса, в каждом из нас. Это благословенный путь, которым идут христиане. А другие люди говорят: зачем ты все это напрягаешься? Живи спокойно, Бог тебя любит. Но, понимая замысел Божий, мы понимаем, что только с Божьей помощью Бог может довести нас до совершенства. Глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку, что Бог приготовил для меня во мне самом. Потому что человек, Бог желает отпечатать себя в каждом из нас. Желает отпечатать себя в каждом из нас. И во всем так. Поэтому примиряются сложные тексты, примиряются, богословие становится понятным и логичным, и человек живет спокойно, понимая волю Божью. Что же происходит в результате, когда этот путь человек преодолевает? Вы знаете, это как ступенечки такие, лестница, по которой человек восходит. И каждый из нас находится на какой-то ступенечке сегодня. У каждого из нас есть своя мера веры. И то, что сегодня посильно мне, не посильно другому. И то, что сегодня посильно другому, не посильно мне. И мы очень часто склонны сравнивать себя с другими людьми. «Не, я так не могу». «Не, у меня так не получится». «Не, он такой». Или наоборот: «Он такой, а я вот такой». Вы знаете, однажды я слышал эту историю. Один служитель, Сергей его звали, потому что он ушел уже в вечность. Он приехал на конференцию. И на этой конференции было много людей из разных стран. И здороваясь с одной из делегаций из Филиппин, он здоровается с девушкой, и девушка протягивает ему левую руку. Он удивился, поздоровался с ней левой рукой, а потом спрашивает: «А почему ты поздоровалась со мной левой рукой? У вас так принято». Она поднимает хитон своего платья, своей одежды, и он видит, что там нету кисти. Он говорит: «Что-то произошло, что случилось?» Она говорит: «А мне за Христа отрубили. Приехали люди, вытащили меня из дома, положили меня на камень и сказали: если отречешься, то мы тебе оставим руку, если нет, мы тебя отрубим». Я не отреклась. Этот служитель на завтра должен был говорить слово. И он сказал: «Я понял, что мне нечего говорить». Во свете этого опыта этой девушки, ее вера, она меня потрясла. Я понял, что у меня нету слов. Я не знал, что говорить. Я пошел в номер и всю ночь плакал. Я находил тысячи оправданий для того, чтобы моя рука в такой ситуации была сохранена. Я играю на гитаре, я езжу, помогаю людям. Но это были слабые утешения. И утром пришел ответ от Господа. Как всегда, в вене тихого ветра. И она бы не смогла. Но я был с нею. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сравнивайте себя с другими, дорогие мои. Бог желает, чтобы мы сегодня сравнивали себя с самими собой, но вчера,

позавчера и третьего дня. Сравнивайте себя с самими собой, не надо сравнивать с другими. И тогда мы увидим, стоим ли мы на одной ступенечке или нет. А может быть, мы уже 5 лет на одной ступенечке стоим. И в нашей жизни нет никакого движения вверх, чего так хочет Господь. Это очень важные моменты. Бог желает восстановить разум человека. И вы знаете, вот эта высота, в которой Бог нас движет, к той высоте, высота, к которой Бог нас движет, Священным Писанием определяется одной фразой. Ум Христов. Бог желает, чтобы каждый из нас имел ум Христов. Что это значит, ум Христов? Приведу пример. Вы знаете, много раз я слышал проповеди о том, что на небе будет 3 удивления. Ну, как я сюда попал, как он сюда попал, и почему вот этот человек туда не попал. Ну, интересный как бы замысел, интересный ход мыслей, но лично я убежден, что таких вопросов на небесах не задаст ни один человек спасенный. Стефан, первомученик, представьте себе, в вечности он открывает глаза, поворачивает голову и видит рядом с собой Савла, который, по сути, ну, сторожил одежды, пока побивали Стефана, и был тем, кто инициировал его побитие. Как вы думаете, что Стефан скажет Господу? 2 варианта ответа. Первый вариант. Господь, я что-то не понял. Может быть, у тебя какая-нибудь страничка залипла там в твоих памятных книгах? Давайте посмотрим этот день. Почему этот человек здесь? Многие могут задать такой вопрос, да? Но есть другое состояние ума, ум Христов. Господи, как ты велик! Этого человека, который меня и многих других, ты своей любовью спас, и сегодня он со мной в вечности. Господи, как ты велик! Слава тебе, Господь, и величие! Вот это состояние ума возрожденного человека Бог желает отпечатать сегодня в моей повседневной жизни, чтобы я так относился к ближнему своему, так относился ко всем ситуациям, чтобы я не ругал, не хамил, не удивлялся, не задавал Богу вопросы, а удивлялся Божьей благодати и милости. Бог желает, чтобы мы имели такое состояние ума здесь и сейчас в грешной плоти. Вот его замысел в отношении 144 тысяч людей, взятых от земли. Этого сонма, да, людей, которые будут в грешной плоти в совершенстве и в полноте отображать его характер, в которых он запечатлит себя, которые позволят ему это сделать. Поэтому в Библии написано: не оскорбляйте Духа Божьего, которым вы запечатлены, не отвергайте его, когда он призывает вас менять свой образ жизни, свои манеры, свои одежды, свое питание. Почему? Потому что не вечно Духу Святому быть пренебрегаемым, потому что на 150-й раз или на 200-й раз Бог уже согласится с нашим выбором. Поэтому сегодня, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Давайте посмотрим 2 примера из Священного Писания. А могли ли люди вообще достичь этого? Видим ли мы в Священном Писании примеры таких людей, которые так жили? И вы знаете, один из примеров в Священном Писании записан в книге «Исход», когда Моисей ввел народ из египетского рабства. И в этом пути он, народ не понимал его и очень часто хотел побить. И наступил момент, когда Господь сказал: «Я уничтожу этот народ, а и от тебя произведу новый народ». И что говорит Моисей? Многие люди, читая или как бы вспоминая по памяти, они говорят, что Моисей сказал: «Если ты их уничтожишь, то и меня уничтожь». Но если мы будем внимательны к Священному Писанию и будем внимательно читать, то мы там прочитаем следующее. «Если ты их уничтожишь, то и меня вычеркни из книги жизни». Вы понимаете состояние ума этого человека? Многие люди готовы умереть, чтобы получить вечность, а этот человек был готов отказаться от вечности, если это поможет тем, кто его хотел побить камнями. Вы понимаете это или нет? Вот это состояние ума. В другом месте апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе он пишет: «Ради братьев, родных мне по плоти, я готов быть отлученным от Христа». По сути, он говорит ту же самую мысль. «Меня они побивают, братья, родные по плоти, а я готов лишиться вечности, если им это поможет».
Вы понимаете, до какого

по состоянию Бог вырастил в Павле, в Моисее красивую личность, которая отобразила, по сути, то, что произошло однажды на Голгофе, когда Иисус говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Отобразить отображение Бога в каждом из нас. Вот замысел Творца. Это высота или безумие? Этот вопрос всегда будет стоять в жизни каждого человека. Потому что Священное Писание говорит о том, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Я очень хочу, чтобы для каждого из нас это оставалось большой высотой, потому что Бог желает дать человеку счастье. Вот когда человек проходит этот путь и ощущает в себе это желание, это отсутствие ненависти, желание заступиться за людей, в этом он уподобляется нашему Господу и Спасителю. Вы знаете, вот это состояние ума победителя. Еще немножечко хотел бы сказать и об этом. И взять пример спорта. В спорте есть команды, которые очень тяжело победить. Даже когда они играют в самом слабом составе, лидер заболел, травму получил, что-то еще произошло, дисквалифицировали кого-то. Есть команды, которые очень тяжело победить. Почему? Потому что у них состояние ума победителей. Вот ты, остается играть минута, ты проигрываешь 10 очков в баскетболе. Можно ли за минуту отыграть 10 очков? Не знаю, да? Не факт. Есть команды, которые смиряются, есть команды, которые борются, до конца борются. Есть такое состояние, я чувствовал его, потому что занимался долгое время спортом. Я чувствовал это состояние. Когда ты остается 10 секунд, но в уме своем ты не согласился еще с тем, что уже вот грозит. Звучит свисток, ты уже проиграл, но ты в уме своем не согласился с тем, что уже произошло. И команда сидит в раздевалке, тишина, игроки, тренер, массажист, доктор, администраторы, водители, все сидят. Как это могло случиться? Я не могу в это поверить, даже когда это произошло. Но есть другое состояние ума. Ты еще не упал, еще не согрешил, но ты уже вспомнил все тексты, что нет праведного ни одного, что он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть мы уже себе соломки начинаем стелить еще до того, как мы упали, оправдывая свое будущее падение. Поэтому наш грех или грех созревает в мыслях, когда мы даем ход мыслям вот этим лукавым, и эти лукавые мысли подкрепляем Священным Писанием. В баскетболе есть команда, такая великая, Чикаго Буллс. И там был лидер Майкл Джордан, и они становились шестикратными чемпионами NBA. И в команде Чикаго Буллс, когда была последняя атака, когда счет был ровный, или Чикаго Буллс проигрывали, и нужно было вырвать победу, команда Чикаго Буллс всегда играла на Майкла Джордана. Тренер был тайм-аут, сажал команду и говорил: мы играем третью комбинацию, или четвертую, или пятую. Этих комбинаций много, все знают, куда бежать в этот момент. Вот. И всегда выводили на бросок Майкла Джордана. Как вы думаете, противники знали, на кого играть будет эта команда? Конечно же, знали. Джордана держали за руки, за ноги, за голову, за трусы, за все что угодно, а он все равно забивал. За 14 лет своей карьеры он 25 раз приносил победные очки. Вы понимаете состояние ума этого человека? Ни доли сомнения в том, что он может промазать. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, он говорит: «Я бегу не так, как Джордан, но бьюсь и веду свой кулачный бой так, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы понимаете, какую планку он взял для себя? И поэтому он дерзновенно говорит со слов Священного Писания, обращаясь к верующим: «Подражайте мне, как я Христу». Это великое благословение осознавать сегодня, что в Божьем плане у Бога есть сегодня замысел намного больше и дальше простирающийся, чем просто дать человеку право на небо. А будет ли нам там комфортно? Представьте себе человека, который всю жизнь просидел в казематах, который никогда не видел белого света, и представьте, что его вот достали, одели ему костюм, одели ему галстук и посадили в ресторан с профессорами, ну, пообедать. Как вы думаете, комфортно там ему будет или нет? Я думаю, что он посидит несколько

несколько минут и скажет: ребята, меня отведите к своим, пожалуйста, мне там лучше. Вот Бог не желает такого. Я читал одно произведение, когда одного математика, профессора украли и просили за него выкуп. И чтобы он там не возмущался, ему одели виртуальный шлем, где он в нем падишах гарема, и опустили его в помойную яму, он в канализации сидит. И вот в конце этой истории спасают этого математика, достают его из помойной ямы. Он весь грязный, весь вонючий, снимают с него шлем и говорят: вы свободны. А он говорит: оденьте мне обратно. Мне кажется, многие из нас сегодня вот в этом состоянии находятся. Вот, не понимая замысла Божьего, что Бог желает восстановить в нас образ Божий. И даже тогда, когда это произойдет, закончился ли план спасения у Бога, достиг ли он всех целей, образ Божий восстановился отчасти, потому что тело еще требует своего. И только в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 15 главе отображает вот этот замысел Божий. Вдруг во мгновение ока тленное облечется, станет нетленным, и смертное бессмертным. Именно во второе пришествие Бог даст нам новую плоть всем спасенным, для того, чтобы этот конфликт исчез, чтобы еще и еще приблизить человека к тому славному моменту, когда Бог может сказать: план спасения закончился. Поэтому даже второе пришествие Христа не является окончанием плана спасения. И мы встречаем в Священном Писании много событий, которые должны произойти уже после второго пришествия. И в этих событиях Бог тоже достигает своих целей. Поэтому второе пришествие Христа – это тоже этап, важный этап плана спасения. Тот этап, который сегодня ждут с нетерпением многие люди – все люди, которые уверовали во Христа, ждут этого момента. Почему? Потому что тогда закончится конфликт плоти и духа. Тогда люди скажут: вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. И много текстов Священного Писания говорят именно об этом славном событии, которое произойдет. Но в Божьей воле это не конец. Нужно еще уничтожение греха. Нужно еще восстановление, оправдание характера Божьего, и Бог дальше совершает свое дело для того, чтобы однажды вся вселенная, все жившие, живущие, все земное и поднебесное могло сказать: велики и чудны дела твои, Божий Вседержитель. Праведны и истинны все дела, которые ты совершал, чтобы вся вселенная могла это произнести, видя, как Бог совершает свой план спасения во всей полноте. Я хотел бы, чтобы мы так размышляли. И апостол Павел говорит: так мыслите. А если кто-то чего-то не понимает, то и Бог вам откроет. Не переживайте, но не останавливайтесь. Двигайтесь вперед. Пусть Господь вас благословит сегодня. Всех, кто принял Господа своим спасителем, пойти по этому пути, не останавливаться. И в своей жизни почувствовать, испытать, ощутить великую силу перемен от благодати Божией, которую Бог сегодня посылает каждому из нас. Аминь.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Наверное, каждый, кто видел калана или морскую выдру, согласится с тем, что это очень обаятельный зверек. Каланы любят плавать на спине. Они умеют добывать мясо моллюсков из раковины с помощью камней. А еще они иногда перед сном заворачиваются в водоросли, чтобы их не унесло течением. Об этом симпатичном зверьке нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Я когда смотрю на выдру в зоопарке, ну или, может быть, видео где-то вижу, мне кажется, что у этого зверя каждый день праздник. Вот они всегда веселые, всегда плавают, ныряют, резвятся, и никаких проблем у них нет. Это правильное впечатление.
1: Ну, в зоопарке, может, и нету проблем, а в окружающей среде, в природе, там жизнь, конечно, у них достаточно
0: суровая,
1: да, борьба за выживание, поиск пищи, это, конечно, их очень
0: утруждает.
1: Да. Утруждает.
0: То есть они далеко не такие веселые, как кажется человеку.
1: Конечно, выдры, они по внешним как бы, поведению, они кажутся очень веселые. И действительно, они очень азартные животные.
0: Ну да, они такие всегда бодренькие.
1: Да, потому что они в основном это социальные животные. И, конечно, живя рядом со своими собратьями, они общаются между собой, играют. И даже взрослые играют. И это позволяет им развивать некоторые способности, которые им помогают дальше. Дальше выживать в природе.
0: А какие способности?
1: Ну, прежде всего, выдры оттачивают свои навыки, которые им помогают для охоты на морских ежей, на рыбу. Это прежде всего, вот выдра должна научиться собирать нужные камни определенного размера, определенного, как бы сказать, величины, для того, чтобы этим камнем потом вот орудовать для добычи себе пищи.
0: Я вот видела фотографию, где выдра держит в лапе камень, а у нее пальцы коротенькие, не как у обезьяны, не как у человека. Как? Там еще перепонки, наверное, какие-нибудь. Как она может камень-то держать?
1: Ну, конечно, это водное животное, поэтому перепонки обязательно должны быть. Но у выдры есть такая способность как бы втягивать когти внутрь лапы. А когда ей нужно, она их расправляет, и здесь уже такая достаточно увесистая лапка.
0: То есть длинные уже.
1: Да, длинные когти, которым она легко держит камни.
0: И как легко ей дается вот это вот искусство? В детстве они, наверное, не умеют, да? То есть их учат кто? Родители, наставники?
1: Да, конечно. Наблюдая за своими родителями, за бабушками, там, за дедушками, за родственниками, они учатся, оттачивают вот это мастерство. Конечно, с первого раза, наверняка, как и когда мы с вами были маленькие, мы не знали, как даже ручку держать. Вот. И со временем мы уже этому научились. Так и они, собирая камни, допустим, возьмут не тот камень, ну не получится того же самого ежа как бы разломать и достать оттуда мясо. Ну, голод подталкивает к тому, чтобы учиться
0: в следующий
1: и
0: раз
1: быть сообразительным.
0: Получится. А кого они едят? Морских ежей, рыб, я так понимаю?
1: Да, конечно. Прежде всего, вот именно у морских выдр, у каланов, эта пища, это морские ежи. Ну, конечно, выдра очень любит и рыбу. Ее
0: ну,
1: вот основная
0: да,
1: пища.

0: чем
1: про
0: моллюсков.
1: Речную, я вот знаю, что речная рыба.
0: Да, моллюсков они обожают. И тем самым они вот не только их любят кушать, но они, конечно, этого не осознают, но Творцом была заложена в них способность контролировать численность этих животных. Ну, прежде всего, морских ежей и моллюсков. Ага. Да, ну вы, наверное, спросите, а зачем же их контролировать? Жили бы
1: да,
0: сами.
1: Спрошу. Да, спрошу. Кому они мешают?
0: Они мешают, прежде всего, вот как ни странно это звучит, именно сами себе.
1: Ежи?
0: Да. Когда ежи...
1: Они колят?
0: Когда ежи, их становится много, они едят все подряд. Ну, все водоросли, которые...
1: Я, вот, Дарья, простите, я знаю, что это такая колючая штука, морской еж, да? Но я не знаю никак, они двигаются, они ползают, что они, как они ползут и все едят вокруг себя? Что?
0: Конечно. Вот, допустим, вы знаете морских ежей, есть также морские звезды. Вот это именно те животные, которые после себя оставляют, можно сказать, голые камни, голые, все дно голое, они едят все подряд.
1: Как саранча.
0: Да, прежде всего это у них водоросли, все, что вот травянистые, они очень обожают. Ну и тем самым они могут, естественно, навредить сами себе, когда съедают большие площади тех же водорослей, они остаются уже голодные.
1: Ну и пусть они съедят слишком много. Их останется зато потом меньше в следующем году, поколение будет уже уменьшено. Кому они этим повредили?
0: Ну, конечно, сами-то они этого не осознают, но Творцом была заложена такая способность, как баланс в окружающей среде. Дело в том, что вот выдры, они контролируют именно численность морских ежей, а морские ежи, соответственно, уже являются такими вот животными, которые... Если их численность контролируют, они не мешают другим животным.
1: А каким другим?
0: Допустим, это была вот раньше известная морская корова, это стеллара.
1: Это что-то типа тюлени, да?
0: Такой? Да, это такой тюлень, как бы ну, большой, это млекопитающее животное. Оно паслось на дне водоемов, прибрежной зоне, ело себе траву, никого не трогало. Но дело в том, что вот когда люди начали в 19 веке уничтожать выдр, прежде всего за их мех. Мех у них очень теплый. Они существенно сократили численность этих животных. И выдры, они, ну, как бы их стало меньше.
1: А ежей
0: стало больше. Ежи начали активно есть эти водоросли. А морская корова, она не может противостоять ежам, и, к сожалению, вот осталась голодной. Вот. И, ну, еще и люди, конечно, здесь способствовали. Ну, вот основная причина это вымирание, это то, что вот они остались без пищи.
1: То есть интересная цепочка. Калан, еж, морская корова.
0: Да.
1: А скажите, пожалуйста, а в самом строении вот этой морской выдры есть что-то интересное, особенное?
0: Ой, давайте мы сейчас с вами посмотрим на эту фотографию и начнем с вами с головы. Что интересно, морская выдра – это, прежде всего, водные животные. Ну и для того, чтобы жить в воде, у нее есть... Нос, да, вот как и всех у нас, но он имеет клапаны. Также и уши имеют клапаны. И когда морская выдра, она погружается в воду, все клапаны закрываются.
1: То есть у нее герметичный получается такая.
0: Да, как подводная лодка. Когда она опускается на дно, то все люки закрыты. Вода уже сюда не может попасть. Ну и, конечно, выдра, она охотится как ночью, так и днем. Вообще это, конечно, ночное животное.
1: А почему она так часто охотится? И ночью, и днем.
0: Ну, ее подстегивает ее аппетит. Она очень любит кушать.
1: Покушать.
0: Да, она очень любит кушать. Ну и прежде всего то, что она живет в воде, которая достаточно очень холодная. Ну и как вы понимаете, для того, чтобы жить в этой воде, температура тела должна быть всегда высокой и постоянной. Ну и для этого она должна питаться.
1: Ну понятно, внутренние резервы энергии поставлять.
0: Да. И вот мы с вами видим, что морская выдра, она прежде всего как вода. Водное животное, но вода не всегда бывает же ясная и светлая. И иногда бывает и там, прежде всего, ночью темно.
1: Ну да, ночью надо видеть.
0: Вот. И мутная иногда бывает вода. Ну и как же вы, наверное, скажете, как же выдра, она умудряется там еще так охотиться?
1: Ну не знаю, может, у нее как у кошки глаз устроен. что она в темноте это видит?
0: Ну да, конечно. У кошки глаз устроен так, что ночью она способна улавливать даже мельчайшие,

0: чаще, как бы сказать, пучки света, и тем самым у нее в голове создается картинка. А наши выдры, они тоже такие, у них очень сложно устроены глазки. Их глаза имеют такие, знаете, хрусталики, они отличаются от наших хрусталиков. Дело в том, что преломляясь, они способны видеть и днем, и ночью.
1: То есть у них вот как-то это кривизна хрусталика, да?
0: Да, кривизна хрусталика меняется, и также она спокойно выныривая из воды, она уже способна видеть.
1: То есть она переключается быстро,
0: да.
1: Раз.
0: Вот как, допустим, фары машин, ближний, дальний свет. Ну, также понятно. И выдра, она спокойно может переключаться. Но вот если мы с вами дальше посмотрим, то лапы, они имеют, как вы видите, перепонки между пальчиками. Да. Это, конечно, вот как водолазы, используя ласты, могут развивать большую скорость под водой, также и наши выдры. Они способны легко развивать скорость благодаря перепонкам.
1: Они быстро очень плавают? Какая у них скорость?
0: Конечно, выдры очень быстро плавают.
1: Ну, в принципе, и рыбу-то надо догонять.
0: Конечно, рыбу они не то чтобы соревнуются с ней по скорости, они ее обманывают. Это же стайные животные, они ее загоняют в те места, где воды меньше, то есть это мили какие-то, да, неглубокие места, и там они легко с этой рыбой расправляются. Ну, а дышат они, вернее, не дышать они могут только 2 минуты.
1: А, то есть они ненадолго, не глубоководные ныряльщики,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, такие вот они. Ну, а вот хвост у них, смотрите, он очень интересный. А хвост у выдры, он на конце он суженный, а вот здесь мы видим с вами,
1: у основания.
0: Да, у основания он более широкий и тоже является таким вот как рулем во время плавания. То есть выдра легко может как бы быстро менять
1: траекторию, высокую, да,
0: маневренность, и, соответственно, тоже помогать им при плавании.
1: А на суше они ведь, наверное, довольно неуклюжие, да?
0: Ну, на самом деле выдра на суше может развивать скорость до 30 км в час.
1: Неплохо, а у него лапки ведь коротенькие.
0: Да, лапки короткие, но как вот мы знаем, что выдры, они относятся к семействам куньих, а куни, вы знаете, это такие вот горностаи, допустим.
1: Да, соболь.
0: Да, соболь. Угу. Они достаточно шустрые, проворные.
1: Ну да, они как-то складываются на бегу.
0: Да, и это им помогает. Ну и что интересно, вот мы недавно с вами сказали, что выдры, они были уничтожены почти что в 19 веке
1: охотниками,
0: людьми.
1: Охотниками.
0: Да, охотниками, именно из-за шкуры. Шкура выдры, она очень плотная. И вот на одном квадратном сантиметре может умещаться до 200 волосиков.
1: Это очень много, да?
0: Это очень много. Ну, представляете, это один квадратный сантиметр. А что же говорить про всю площадь выдры?
1: Ну, да.
0: И волосики выдры, они имеют такие между собой как бы насечки. То есть каждый волосик, он прикрепляется к другому. И вот создается вот наподобие, как бы вот они между собой переплетаются.
1: Угу. То есть благодаря этому воздух не проникает, нет, наверное, воздух-то проникает, а вот вода, наверное, не проникает, да, внутрь?
0: Конечно, именно воздух помогает выдрам сохранить тепло, потому что они не имеют подкожного жира у себя.
1: А почему?
0: Ну, вот так
1: не
0: вот
1: повезло
0: они созданы.
1: Да? Ну они же зато хорошо едят.
0: Они хорошо едят, конечно. И зимой и летом они постоянно находятся в состоянии поиска пищи. Вот. Ну, конечно, зимой они проделывают большие путешествия в поисках пищи, потому что где-то вода замерзает, и приходится искать эту пищу. Вот. Ну, а воздух, который находится внутри шерсти выдр, он помогает сохранить тепло.
1: Угу. А вот у них тело, значит, покрыто густым мехом, а лапки, как они не отмораживают себе лапы, если там подкожного жира даже
0: вы
1: нет?
0: Вы правильно заметили, что на лапках-то очень мало шерсти. Дело в том, что выдры, они очень долго проводят, почти что всю свою жизнь они проводят в воде. Ну и, конечно, вода холодная, иногда ледяная. Нам с вами там долго не протянуть
1: нам
0: в этой
1: не
0: воде.
1: Нам там это верно.
0: Мы не сможем долго плавать, так как они еще и резвятся. Ну вот, как здесь мы с вами видим, что выдра, она чаще всего, вот, когда не охотятся, они плавают на спине. Также и детеныши.
1: То есть, вот они именно, то есть это им не то, чтобы нравится плавать на спине, так они лапы греют, да?
0: Да, они высовывают лапы, передние, задние, и, соответственно, они не намокают в воде, вот, и не охлаждаются. И помогает, вот именно это свойство помогает выдрам сохранить тепло.
1: Замечательно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот на основании чего

0: ну, я не знаю, в строении выдры или в ее поведении, мы можем судить о том, что этот зверь был сотворен Богом, а не произошел в результате эволюции?
1: Ну, конечно, мы сейчас с вами отметили, вот начиная от головы до хвоста, такие вот особенности строения выдры. Это нос, это уши, которые имеют клапаны, это глаза, которые имеют хрусталик такой вот необычный.
0: Вот строение шерсти, да?
1: Да, имеют строение шерсти, очень плотный мех, лапы, которые имеют перепонки, и, конечно, хвост. Ну, и мы понимаем, что с вами теория эволюции, она говорит о том, что каждое животное... получала какие-то особенности строения в процессе там миллионов лет.
0: Да, от, ну, отбора, естественно.
1: Да, тысячи лет. Ну, и как вы понимаете, что в условиях жизни, допустим, в таком вот суровом климате, как, допустим, Аляска, вот чаще всего выдры там можно встретить, пока у тебя появится нужный хвост, пока появится нужная шерсть, то можно уже...
0: И виду этому исчезнуть.
1: Да, и исчезнуть. Конечно, как мы с вами видим, не только особенность выдры в строении ее. Именно мы говорим о том, что Бог именно сотворил выдру. Но еще главное отметить и то, что Бог именно выдру поместил в нужное место. Вот мы сами с вами говорили о том, что когда была почти что уничтожена выдра, то полчища морских ежей, они уничтожали большие площади водорослей. Ну, да. И, соответственно, та же морская корова Сцеллара, она вынуждена была голодать. Вот. Но здесь мы с вами видим именно экологическую проблему. То, что Господь, он изначально поставил все в нужное место на нашей земле. И вот, к сожалению, человек, когда бездумно вторгается в окружающую среду, он нарушает этот экологический баланс и приводит к гибели некоторых животных. Ну, а, соответственно, потом гибнут и другие животные, которые зависят от этих же самых животных, от, допустим, от выдры. Вот что мне хотелось бы сказать по этому поводу.
0: Дарья, спасибо вам большое за интересный рассказ. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Взгляните на этого миниатюрного робота. Благодаря искусству инженеров он может продержаться в воздухе до 11 минут. Однако вот эта природная машина гораздо более впечатляющая. Она не нуждается в идеальных погодных условиях. Ей не требуется аккумулятор или оператор, но при этом в воздухе она остается гораздо дольше. Эта Колибри способна летать целых 18 часов в сутки. Это поразительно. Однако гениальность биологических механизмов Колибри простирается гораздо дальше способностей к длительному полету. Например, у нее один из самых высоких уровней метаболизма в животном мире. Эта неутомимая кроха ежедневно поглощает количество пищи, вдвое превышающий вес собственного тела. Долгое время считалось, что язык колибри работает подобно простой питьевой трубочке. Однако теперь известно, что он представляет собой намного более сложный механизм. Он оснащен парой узких трубочек, способных проникать глубоко в цветок. Эти трубочки состоят из рядов, представляющих собой эластичные клапаны, каждый из которых прикреплен к единому стержню. Когда птица не ест, клапаны, подобно петелькам для одежды, компактно помещаются в клюве. Но когда начинается процесс питания, язык удивительно трансформируется. При сближении с цветком запускается сеть, состоящая из мышц и костей, которая выдвигает язык для контакта с нектаром. При погружении в нектар язык раздваивается и

клапаны на каждом ответвлении разворачиваются, чтобы захватить пищу. Затем, когда язык сворачивается, клапаны плотно закрываются, нектар как бы запечатывается и доставляется в рот.

чем за 20-ю долю секунды 1000 раз в день. При изучении этого удивительного механизма возникает очевидный вопрос. Возможен ли такой уровень инженерного искусства без замысла и мудрости Творца, который продумал каждый этап этого процесса?

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. И в книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем». Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает. И здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено. И Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
1: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил, но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно, храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
0: Да.
1: Говоря о реальности небесного святилища и прочее, и тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
0: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
1: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно

0: говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скюне», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. «И услышал громкий голос, и сказано, «Се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят, «Вот скиния, вот храм Бога». Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил, Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
1: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
0: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
1: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
0: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также. Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
0: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они...

0: Они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественное понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда, недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
0: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
0: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвечник, и стол, и так далее. То есть золото – это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куба шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куба сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Даже не столько святилище, все в целом.
0: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения. Это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
0: И было необходимо
1: очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
0: Да, теперь уже вся история завершена, и вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме, так? Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом Небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней. Ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но общая картина...
1: Контекст не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
0: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых. То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была менора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена.

0: Пена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, оно
1: распространялось, и туда
0: распространялось
1: тоже
0: на весь храм целиком.
1: Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что в новой земле не будет солнца.
0: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год, удивительное совпадение с количеством месяцев, приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела, то есть и библейский календарь лунный сам по себе, и это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день, ночь, остается солнечная система,
0: времени.
1: Вот какая-то, до течения времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля. Вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
0: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое», слово «новое» может означать новое, как ранее не бывшее, а новое может означать новое по качеству. Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано «я делаю все новым». Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся земля, точнее, кора земли, поверхность земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога. Да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь Он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на земле произошли. Потому земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
0: завершения...
1: Статус памятника даже.
0: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви. А во-вторых, это статус центра.

0: центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
0: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожено и грех, и зло, и все остальное. Вот в описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
0: ну, что есть,
1: к слову?
0: Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть, говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
0: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть таким образом вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
0: У Господа...
1: И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
0: Все-таки исполнится. У Господа попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида, это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида процесс этот начался, он закончился как раз-таки

0: и ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это 3 книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества данного Аврааму еще в далеком будущем. Так, 3 царств, 4 глава, 21 стих говорит: «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
1: Море, фактически.
0: Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
1: Полноценно исполнилось. То, что обещало.
0: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
1: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
0: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась и продолжалась. И потому апостол там пишет: «Ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего». Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
1: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг. А у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит: войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
0: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава. 10 стих говорит: «В устроении полноты времен», то есть определенные временные промежутки, полнота времен, множественное число, «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
1: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
2: Что человек хочет слышать Бога.
0: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
2: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
0: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
2: Да.

0: Начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

Приветствую вас, дорогие друзья! Это наш последний видеоурок библейского курса «Бог слышит меня». И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и Святой Дух». Хотя возникают различные течения, говорящие, что молитва должна быть больше созерцательной, чем просящей, мы не можем забывать, что молитва связывает нас с Богом, признавая нашу зависимость от Него, представляя Ему наши нужды и прося Его действовать согласно своей воле. В Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 4 главе 6 стих, нам четко и ясно говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Некоторые из учеников Иисуса были последователями Иоанна Крестителя. В какой-то момент своего служения Иоанн Креститель учил своих учеников, как молиться. Наблюдая молитвенную жизнь Иисуса, ученики желали молиться, как сам Иисус. И они попросили: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников». Отвечая на просьбу учеников, Иисус рассказал им притчу о человеке, который настойчиво просил друга дать ему хлеба, чтобы накормить неожиданно пришедшего в гости к нему. Несмотря на отказ, человек продолжал просить, пока его просьба не была выполнена. Как мы видели в одном из предыдущих уроков, Иисус учил притчами, но также и контрастом. Мы можем сказать, что учитель использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог отвечает и благословляет не потому, что мы Его докучаем, а потому, что Он всегда внимателен к нашим нуждам. Поэтому нам не нужно бояться приближаться к Нему с настойчивыми просьбами. Христианская писательница Эллен Уайт утверждает: иногда ответ на молитву приходит немедленно. В других случаях нам приходится терпеливо ждать и продолжать настаивать на исполнении просимого, в чем мы нуждаемся. Наш случай иллюстрирует просьбы о хлебе настойчивого человека. В этой притче очень ясно выражена мысль, что то, что получить, либо что можно получить от Бога, мы должны просить у Него. В Евангелии, по посланию, по Евангелию Луки, 11 глава, 9 стих, так сказано: «И я говорю вам, проси».

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Эти три глагола подразумевают прогрессирующие действия. Если вы молитесь и еще не получили, молитесь еще настойчивее, никогда не сдаваясь. Элемент прошения настолько важен в молитве, что Христос употребил глагол «просить» или его соответствие в 10 раз всего в 5 стихах в Евангелии по Луке в 11, 9 по 13 стихи. Помните, Иисус отвечает на просьбу учеников, попросивших его научить их, как молиться. Очевидно, что Иисус говорит им, вы должны просить, просить и просить. Вы должны просить с такой же интенсивностью, как и голодный ребенок просит еду у родителей. Иисус говорит, что Отец всегда даст ребенку то, что он просит, чтобы удовлетворить его реальную потребность. Отец всегда накормит детей, когда они голодные. Иисус говорит о пище, об удовлетворении основных нужд. Но в 13 стихе Иисус меняет природу просьбы. Иисус заявляет, «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следуя этой логике, если злой отец умеет давать детям хорошее, Небесный Отец, который есть абсолютная любовь, желает дать Духа Святого своим детям. Как было сказано, Иисус, похоже, придает особое значение тому, что Бог хочет сделать для нас, как Отец. Злой отец умеет делать добро детям. Бог, который бесконечно превосходит в благости и любви, желает дать Духа Святого просящими у Него. Как Небесный Отец бесконечно выше злого отца, Дух Святой бесконечно выше хороших даров хлеба, рыбы или яиц. Помните, что акцент Иисуса – просить, просить и просить. Если Дух Святой – третье лицо Троицы, есть величайший из всех даров. Логично, что Христос хочет подчеркнуть интенсивность и постоянство, с которыми мы должны просить, искать и стучать, чтобы получить Его. Ежедневно получать Духа Святого. Наша величайшая нужда в том, чтобы каждый день Его получать. Поэтому долг каждого ежедневно в молитве настойчиво просить Бога излить на нас ежедневное крещение Духом Святым, как Он сделал это в день Пятидесятницы. Помните, без Духа Святого мы никогда не обретем добродетелей Христа, упомянутых в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Благодатью Божией желаете ли вы молиться, прося Бога даровать вам Духа Святого на каждый день вашей жизни? Совершите молитву и сейчас и умоляйте об исполнении Божьего обетования о вас, о вашей семье, о вашей жизни». И давайте мы закончим наш видеоурок молитвой, обращенной к нашему Творцу. Отец наш Небесный, Творец дорогой и Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом видеоуроке Ты рассказал нам о важности молитвы, о настойчивости молитвы, о Твоей воле, о Святом Духе, который мы должны просить, о том ежедневном

обращении к Тебе, чтобы получать благословение, основанные на жизни и смерти Иисуса Христа. Господь дорогой, мы объединяем все наши уроки и молим Тебя, Господи, благослови нас не по нашим заслугам, не по нашим деяниям, а по жертве нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который принес в этот мир новую жизнь, принес каждому из нас, кто примет это. Благодарим Тебя, наш любящий Творец, любящий Спаситель и любящий Святой Дух. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания,

и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Моему сыну 4 года. Интересно, как он сейчас во мне нуждается. «Мам», – спрашивает он, – «а почему папа на тебе женился?» «Не знаю, сынок. А ты как думаешь?» «Вообще-то я сам хотел на тебе жениться». Радуюсь. Придет такое время, и он совсем перестанет во мне нуждаться. Но я не хочу, чтобы пришло такое время, когда я перестану нуждаться в Боге.

В белоснежном подвенечном платье мы входим в семейную жизнь по-королевски. Но спустя некоторое время с удивлением замечаем, что превратились в служанку. И наступает момент, когда нас это уже абсолютно не устраивает. Но как вернуться обратно? Обсудим сегодня этот вопрос.

0: Давайте, девочки, для начала определимся, что же мы действительно вкладываем в образ королевы и что мы вкладываем в образ служанки. И как это реально выглядит в современной семье.
1: Но для меня королева – это прежде всего женщины, которые восхищаются, которые пытаются угодить, делают комплименты, которые чувствуют себя просто вот божественно. А служанка для меня – это, скорее всего, женщина, которая привыкла, наоборот, всем угождать, делать все дела, остается незаметной и только всем прислуживает.
2: В идеале королева в семье – это та личность, которую уважают, которую ценят, которую искренне любят, заботятся. А в реале, мне кажется, получается чаще всего, что королева – это либо которая ничего не делает, живет только в свое удовольствие, либо это значит, в семье будет служанка, которая делает все, и не имеет, личной жизни никакой, да, никакой радости.
0: А ты что, Катюш, по этому поводу для себя думаешь?
3: Ну, я согласна с Таней, то, что либо женщина как бы посвящает много времени себе, то есть она ухаживает за собой, то есть у нее не хватает уже времени на дом, на какие-то домашние дела. Вот, но зато она красивая, зато она ухоженная. Как бы, вот, она вся такая, прям вот такая. А служанка, ну, она, да, она, в общем, поставила на себе крест. Ладно, главное, чтобы моей семье было хорошо. И я вот и за этим подойду, уберу, и за этим подойду, уберу. И вот здесь потру, и вот там потру, и вот здесь приготовлю, и тут поднесу, и тут унесу. А себя, ну, ладно уж. Ну, вот, я так считаю.
2: Главное, чтобы другим было хорошо.
3: Ну, да, как бы она... свои желания и там все свои эти отдала на семью, силы и желания.
0: Но кажется, тогда что... получается чисто такой отрицательный образ служанки и очень положительный образ королевы.
3: Ну, вот
0: да?
3: Хочется серединочки.
4: Мне кажется, что основное различие между королевой и служанкой – это в правах. Королева, она обладает абсолютным набором своих прав, да? Она хочет, она сегодня выглядит хорошо, а завтра она может постараться, да, над своей внешностью. Захотела она себе. То есть у нее есть определенный спектр прав, да, королевы. То есть более того, королева, вот если мы гипотетически подумаем, да, она может даже устанавливать правила самостоятельно, о чем говорила. То есть она может издавать указы, да, приказы. А что касается служанки, то

0: как правило, в ее образ мы не вкладываем. Да, не вкладываем. То есть она, в принципе, живет по чьим-то, да, законам. Она
1: по чьим-то требованиям,
0: по чьим-то требованиям, по чьему-то расписанию, да, распорядку дня. То есть она... И зачастую действительно женщина себя таковой и чувствует, потому что она живет жизнью своих близких. То есть она живет, она знает, что она должна встать утром, проводить мужа, потом детей, потом то, потом все. И вечером она приходит к пониманию того, что о себе она сегодня ни разу не подумала. Сегодня она всех спросила несколько раз, покушали ли они. Но кто-нибудь спросил ее о том, что она хоть что-нибудь скушала. И вот в этот момент очень важный, потому что, мне кажется, рано или поздно вот такой момент наступает в нашей жизни. Это не всегда приятно, вот это осознание, но оно, к сожалению, есть. И что вот с этим делать, вот это важно, то есть чтобы не впасть в какое-то отчаяние.
1: Да, мы сегодня специально подняли эту тему для того, чтобы не просто поплакать здесь о том, что есть и чего нам хочется, а для того, чтобы понять, где же и как же нам найти выход. И Алена даст нам несколько советов через несколько минут. А пока мы посмотрим, что же сегодня Ангелина будет готовить на кухне.
2: Можно ли себя чувствовать королевой на кухне? К сожалению, в современном мире это большая редкость у хозяек. Лично я себя чувствую именно так. И сегодня приглашаю вместе приготовить два интересных блюда. Индийский суп масур дал. Для приготовления нам потребуется красная чечевица. Ее необходимо прежде всего опустить в кипяток и начать варить. Красная чечевица богата цинком и триптофаном, который благоприятно действует на нашу нервную систему, что очень актуально в нашем растрепанном и нервном веке. Так, чечевицу опустили, закрываем крышкой и делаем пассеровку, для которой нам потребуется лук. Пассеровка – это не просто тушеный лук. Давайте разнообразим его с помощью различных специй. В этот суп рекомендуется добавлять несколько специй. Кориандр молотый, куркума, она придаст приятный золотистый оттенок, чеснок и имбирь. Вот хочу сказать пару слов об имбире. Он бывает в молотом, сухом виде и в натуральном, в сыром виде. Мы будем использовать именно в сыром виде. Его необходимо мелко нарезать и добавить также в пассеровку. Особую пикантность он придаст супу, но главное не переборщить с ним. И пассируем.

как часто мы с головой погружаемся в наши бытовые проблемы. Нам так хочется быть самыми лучшими мамами, самыми лучшими женами, все держать под своим контролем, и мы совершенно забываем о себе. И вот однажды мы находим, что наш муж смотрит не на нас, а сквозь нас, что дети оценивают нас лишь только потому, что мы для них сделали, и принимают нашу заботу как должное. Мы совершенно забываем о себе. Всем что-то от нас нужно, но никто не спрашивает, что же нужно нам самим. Никто не заботится о нас. Если вы попали в такие обстоятельства, если вы поняли, что роль, которая отведена вам в вашей семье, уже тяготит вас, вы хотите особого к себе отношения, задумайтесь и давайте сегодня попытаемся разобраться с этим. Как же нам самим помочь? Для начала определите причину этой ситуации, в которой вы оказались. Подумайте, вынужденная ли это роль или навязанная кем-то. Может быть, кто-то хочет просто видеть вас именно такой, какой вы сейчас бываете. Может быть, кто-то вас заставил принять эту роль, а она совершенно не входила в ваши планы. Второе. Оцените положительные и отрицательные стороны от этой роли. Посмотрите, есть ли что-то хорошее в том, как вы живете, или все только вас очень сильно удручает. Если необходимо, составьте список положительных и отрицательных качеств теперешней вашей роли. Подумайте, в следующем подумайте о том, готова ли я к переменам.

Подумайте, если вы будете играть другую уже роль, сможете ли вы получать все то, что имеете сегодня? Если вы играете роль в своей семье, как сердобольная, заботливая мама, и только ее, возможно, когда вы решите измениться и стать наконец-таки королевой, никто не будет вас благодарить, потому что королевы принято только восхищаться. Попробуйте измениться. Постарайтесь изменить свое поведение и занимаемую нишу, если все-таки вы не нашли в ней плюсов. Всегда помните, что приобретенный вами опыт – это несомненный вклад в ваше будущее.

0: лук и имбирь потушились. Давайте добавим специи. Кориандр. Куркуму. Масло, конечно же. Перемешиваем. Видите, какой приятный золотистый оттенок, да? Так, замечательно. И, в принципе, нам осталось только закончить последние штрихи. Добавляем из сковородки пассировку. И добавим мелко нарезанные помидоры. Зелень и чеснок добавим чуть попозже. Пусть немножко поварится, минут 5. Затем добавим чеснок, зелень и будем уже снимать с огня. Следующее блюдо – хрустящие голубцы с овощной начинкой. Интересно, да, звучит? Оригинальностью этого блюда является то, что не в капустные листья будем заворачивать начинку, а в листья салата. Для приготовления начинки нам потребуются подсолнечные семечки, которые предварительно нужно залить водой на несколько часов. И после этого измельчить в блендере. Если вы берете не замоченные семечки, просто сухие, тогда нужно будет добавить немножко воды для того, чтобы они смогли измельчиться. Все, взбиваем.
1: Ну, я не знаю, какая у меня роль, там, служанка я или королева, наверное, это где-то посередине. Ну и вот как, я думаю, если служанкой, то, конечно, это в ущерб себе, а если королевой быть, то это в ущерб моим близким. Вообще, как баланс-то этот найти? Кем стать-то?
2: Ну, дело в том, что мне кажется, что пока это вас не беспокоит, значит, все благополучно. То есть вы отлично справляетесь.
3: Балансируете, да, что ли?
2: Да, то есть потому что те женщины, у которых это уже вопрос поднялся остро, она уже просто тяготится.
1: То есть она чувствует, это, я
2: конечно,
1: служанка.
2: Она просто устала, потому что мы говорим о том, что это, конечно, уже такой пик ее терпения, когда она понимает, что она неинтересна, допустим, своим близким, только лишь потому она начинает быть. Если им что-то нужно, там, мама должна там приготовить, да, там, должна постирать, все-все-все сделать. Никто не интересуется, отдыхала она, не отдыхала, кушала, не кушала. Естественно, женщина начинает об этом думать и начинает тяготиться. И ей хочется изменить.
3: Но то ведь есть... это же, понимаешь, Алена, это же реальные потребности членов семьи.
2: Это реальные потребности.
3: Надо удовлетворять.
2: Но ее реальные потребности быть оцененной. И тоже, чтобы к ней проявляли заботу точно так же.
4: Ну вот хорошо, да. Я сейчас понимаю, что, например, у меня был период, когда мне нравилось. Нравилось вот это вот все для дома, все для семьи, все для детей. И пришло ощущение, устала. То есть сначала нравилось, сейчас чувствую, что уже не нравится. Что делать?

0: как менять, с чего начать, как, какие действия, первые шаги, может быть, предпринять?
1: Во-первых, от чего вы устали именно?
2: Назвать вещи своими именами?
1: Да, то есть вы устали от невнимания, от того, что вы заботитесь, а вас не заботятся? Или от того, что вы заботитесь, а это воспринимается как должное, что это не оценено? То есть нужно сначала, для начала определить, от чего. Если вы просто устали от физически, от спектра, да, своих обязанностей, то, безусловно, это намного проще решается, да. То есть вы прекрасно понимаете, что вам нужно выделить время для себя. Вот все бросить и отдохнуть. И тогда с новыми силами вы, если это ваша усталость простирается уже в область именно моральных каких-то, душевных, да, каких-то моментов, то, естественно, тут уже сложнее. Мы должны выявить причину вашей усталости. То есть, и если вы служанка, не только физически, да, только, не только потерь. Как, знаете, говорила одна моя мама моей подруги, она говорила, если меня любят, да я тут горы вам переверну. И буду радостная. Вот как бы, понимаете, есть... Так оно и есть. Мы же эмоционально зависимые существа, да, женщины? У нас все строится на эмоции. И наши все достижения, и наши все поступки, они нуждаются в поощрении. И если мы этого не видим, безусловно, это такая, знаете, черная дыра, в которую все сваливается и безрезультатно.
2: Ну а вот если в семье такая ситуация, что муж, например, не требует строго выполнения домашних обязанностей, таких как стирка, готовка, уборка каждый день, приготовление завтрака, но в то же время ничем не помогает. Как простимулировать домашних, дочку, мужа, чтобы они помогали тебе?
1: Сейчас, наверное, вас многие женщины послушали и сказали, счастливая, счастливая женщина. Что ей надо, что она делает на этой программе? Да? На самом деле, это действительно редкая ситуация.
2: Что муж не требует, да?
1: Да, что муж не требует. Но... Другая сторона, то, что и не делает сам. Он как бы своим бездействием и близким бездействием, они просто вынуждают вас это делать, да. То есть, как бы тут, конечно, сложно сказать, что вот должна ли я сейчас впрягаться. Тут такое пограничное состояние. Все зависит от ваших отношений. Если вам комфортно, почему нет? Если вам комфортно, если это не является причиной ваших конфликтов.
2: Ну вот смотри, такая ситуация. Ты сама говоришь, что если груз забот слишком велик, надо выделить время для себя. Это значит, надо кому-то это отдать.
1: Знаете, мера заботы, она разная.
2: У разных женщин.
1: У разных женщин. То есть, знаете, одни вытирают подушку своим всем, да, понимаете, близким, когда они выходят с обуви. А другие в этот момент там маску на лицо наложили, да, понимаете?
3: Так вот как понять эту грань? Вот я не понимаю, потому что, например, подружка у меня, она деньги из семьи, например, раз она пошла и потратила, и сидят они. Я говорю, слушай, ну я вообще не могу так. Ну как так? Я своей семьи заберу, они там не купят себе там что-нибудь вкусненькое или вообще что-то необходимое. Она говорит, а что я должна ходить так? Я хочу ходить красиво, мне надо. Потом, например, ребенок там, ну, она родила, и как бы я родила. Дети маленькие, я там такая только с ребенком, все, выйду на улицу, накрашенный, не накрашенный. Вообще, главное, я с ребенком гуляю, ему надо. Она говорит, ничего страшного, посидит, поорет, зато я накрашенная, я уложенная, и я вышла с ребенком и гуляю.
0: В общем, ее чувство вины не мучить, нас
3: вот,
0: мучить.
3: Да. Да, а меня-то вот я не могу так, как? Ну, то есть я не понимаю, то ли это должно чувство вины мучить, то ли нет. То ли
2: кого из нас должно мучить чувство вины? Вопрос.
1: Вот ее нормально мучают, и ей хорошо, а вас будет мучить, поэтому так не делайте. Знаете, у меня тоже есть одни знакомые, а у них такие трепетные отношения друг к другу, и несмотря на то, что в принципе, жена очень заботливая, очень чистюля, очень большой у нее вот этот спектр обязанностей. Вы знаете, это не мешает ей себя чувствовать королевой. Потому что, вот о чем мы говорили, даже если у них в семье последние 100 рублей, муж обязательно ей купит шоколадку любимую.
2: Ой, какой хороший.
1: Понимаете? И, допустим, я вот, на мой взгляд, да, я тоже бы подумала, ну как так? Лучше пойти пакет молока с буханкой хлеба купить своим детям, да? А он ей шоколадку. Чтобы она даже вот в этих стесненных обстоятельствах, она почувствовала себя немножко королевой. И я когда спрашиваю, ну как, вот нормально вообще для меня так удивительно? Они говорят, ну что? Зато, говорит, все равно эти 100 рублей бы не сыграли роли. А нам приятно друг с другом. Понимаете, если они себя чувствуют комфортно в этой ситуации, если у этой подруги, к примеру, муж, да, ну не предъявляет. А может быть, ему приятно видеть рядом с собой королеву.
2: Ему легче побыть вечером голодным.
1: Да, да. И почему бы нет, если это так есть. Понимаете, мы говорили о том, что...

0: то был такой у нас пункт, что давайте оценим, что мы имеем из этой роли, которую сейчас выполняем, да? Может быть, как тоже у меня есть одна приятельница, она вот прям такая сердобольная хозяйка. Вот она, знаете, она подняла планку себе настолько высоко, и она, значит, все время плачет, как я устала, как я устала. Вот только легла, она может мне там написать, я только легла там в 12 час, вот за весь день, и все там упаду. И знаете, а что она получает? Она получает очень даже большую компенсацию за это. Все говорят, тихо, мама устала, она лежит, она отдохнула. То есть если бы она королева, она никто бы не сочувствие к себе, она бы явно...
1: Они бы даже не заметили.
0: Она королева не может.
2: Она лежала бы целый день.
0: Устать она не может.
1: А если вот как вот было сказано, да, в лекции, кто-то, ну, кто-то накладывает эту роль, то что делать? Допустим, я не хочу, но с меня это ожидают, да, что-то. Я должна так делать, но я... чувствую
2: как себя, здесь позитивно-то никогда поменять роль?
3: Например, у меня муж, делай. Я говорю, нет. Он говорит, делаю, нет. И вот, я, и вот такое у нас сопротивление. То есть она мне говорит, ты должна. Вот женщина вот так. Вот так. Я говорю, нет, нет. Но в какой-то момент я думаю, может, я реально должна? Может, я что-то не доделаю?
0: Мы должны прежде всего поменять себе внутри отношения. Понимаете? Если мы себя уже привыкли воспринимать служанкой, то, понимаете, служанке нельзя ходить лохматой, да? Ой, вернее, королеве нельзя ходить лохматой по дому. Она должна себя достойно вести, да, по-королевски. И, естественно, что если мы начнем себя самих в этом отношении, если мы будем, ну, хотя бы какое-то время уделять себе, то это будут видеть и наши близкие.
2: Наверное, действительно, очень часто мы, женщины, все-таки сами взваливаем на себя эту роль.
0: В принципе, нас, женщин, Господь сделал королевами. Мы под стать своим мужьям. Да? Мы, он видит нас королевой, потому что он пишет, что женщина в доме королева. Но это не значит, что она лишь, если она королева, она должна полностью отказать. Тем не менее, он также говорит о том, что именно на ней весь дом. И вот совмещение именно вот этих позиций, да, вот это вот какое-то равновесие, которое мы должны найти, не опускать себя до уровня служанки, да, то есть чтобы ты не была там забитым существом, которое вот света белого не видит, и в то же время не быть высокомерной, да, без такой вот гордой королевой, которую мы тоже себе иногда рисуем. Нет, королева – это значит в качестве отношения к ней. Что бы она ни делала, пусть она сейчас там, понимаете, там с пучком на голове, там драет полы и все тому подобное, но все близкие к ней относятся как к королеве.
2: Она в королевском платье.
0: Она не отказывается от обязанностей. Но то, как относятся к ней, то, как ее оценивают ее близкие, то, как ее любят, вот за то, что она это все делает, это по-королевски.
2: Да, в Библии книга притчи, последняя глава, где описана женщина, которая встает в семье раньше всех, следит за всем хозяйством. В общем-то, на самом деле, вроде бы кажется, что прислуживает всех, но когда встают дети, написано, что они ее хвалят, они ее ублажают, они ее превозносят. И на самом деле мы же и сами, наверное, часто по себе замечали, что если нас там похвалили близкие, оценили, то усталость, в общем-то, она даже вот...
3: Силы прям.
2: Да.
4: Вы знаете, мне помогло распределение семейных домашних обязанностей в разгрузке себя. То есть я распределила обязанности между мужем и дочкой. То есть муж у меня выносит мусор, дочка убирается в своей комнате. Вот. И ряд определенных обязанностей тоже между ними распределила. Таким образом, они помогают мне. И каждый раз я хвалю. Например, муж что-то сделал, даже вот... неожиданно он прибрался на балконе. Я так этому рада, и я, естественно, его похвалила, а ему приятно похвала. И в следующий раз я надеюсь, что ему захочется для меня еще что-то сделать, потому что я так отреагировала.
1: Как-то часто получается, что ну, у меня лично они что-то сделают, я чувствую себя виноватой. Вот, например, муж уезжает в командировку рано утром. Я просыпаюсь и понимаю, что я упустила этот момент, чтобы его собрать, приготовить все, и чувствую себя... себя неловко, звоню ему и начинаю извиняться. И в итоге получается, что как бы не переходишь вот на это как раз вот возможность стать королевой. А если ведь как раз похвалишь, они как раз и будут это продолжать делать, и будет вот это вот постепенный переход.
2: Да, еще, кстати говоря, одна, так сказать, особенность королевы, что она может там хвалить, награждать, да? Надо нам получше вдуматься в этот образ. Да, спасибо.

0: Девочки, очень было сегодня интересно, и я думаю, что у нас получится позитивно что-то поменять в своей жизни, если это будет необходимо.
1: Без последствий.
0: Да. Может быть, даже никто и не заметит. Думаю, что у Ангелины уже для нас все готово.

формируем. Голубцы. Кладем небольшое количество начинки на край салатного листа, распределяем и заворачиваем. Все очень просто. Вы можете и другую форму придумать сами по своему желанию. Мне очень нравятся свежие фрукты и свежие овощи. Особенно мне нравится готовить их оригинально. Угощайтесь!

0: Это было очень актуально для меня. Я получила ответ на важный для меня вопрос. Теперь я знаю, как найти баланс, чтобы я и семья были счастливы.
1: Я попробую на свои слова и действия взглянуть иначе и найти сама в себе королеву.
2: Оказывается, мне удается держать в своей семье роль королевы, чем я очень довольна.
3: Позвольте Богу разобраться вам в себе, и тогда любая роль, которую вы занимаете, станет для вас приятной.
4: Сегодня у каждой из нас была возможность взглянуть на себя со стороны и сделать определенные выводы. Всего вам самого доброго, Божьих благословений!

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Тему сегодня вы очень интересно назвали «Правила умной жены». Конечно, очень интригующе. Лично меня это заинтересовало, несмотря на то, что я не женщина. Но, тем не менее, расскажите, что это за правила такие?
1: Две женщины в Америке, они написали такую книгу несколько лет назад. И назвали они ее одноименно с этой темой «Правила умной жены». Угу. То есть они включили туда правила, которые женщинам стоит исполнять для того, чтобы сделать жизнь своего мужа лучше. Ну и, соответственно, свой брак.
0: То есть фактически, свой брак сохранить.
1: Да,
0: это свой получается, брак сохранить что и сделать если жизнь. Сделать только мужа счастливее, то, наверное, не каждая женщина примет решение делать все для того, чтобы муж был счастлив. Ведь хочется и для себя чего-то.
1: Вот, то есть это речь идет о таких ежедневных выборах, о ежедневных привычках. То есть женщина вправе поступить так, а может она поступить совсем по-другому, для того, чтобы мужу было приятно возвращаться домой, для того, чтобы он шел туда с радостью, для того, чтобы дома ему было хорошо, комфортно, чтобы обеспечить ему вот эту вот хорошую атмосферу. И я взяла несколько правил, вот. Все, конечно, я не могу осветить, то есть, потому что их очень много на самом деле. Книга очень полезна, я всем женщинам, которые замужем, ее рекомендую. Вот. Но некоторые правила, особенно которые мне понравились очень сильно, я выбрала, и я хотела бы их здесь осветить. То есть первое правило, оно звучит так. Когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. И еще, то есть речь о том, чтобы не загружать мужа сразу, вот когда муж приходит домой. Можно его встречать как? Можно встречать его с мусорным ведром тут же.
0: Пока не
1: можно,
0: разделся.
1: Пока не разделся, да. Можно тут же выйти и начать навешивать ему проблемы, что в школу вызывают по поводу детей, это здесь плохо, кран потек, ребенок, сын хулиганил, дочка получила плохую оценку, вот тебе мусорное ведро, звонила учительница, еще звонила твоя мама, еще нужно решить такие вопросы. То есть это все шквалом обрушивается на мужа, который пришел домой с работы. Так вот, правила умной жены, они гласят, что когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. То есть не надо мужа встречать сразу же с мусорным ведром. Надо даже детей унять на это время. То есть если это маленькие дети, ну, можно ввести себе в привычку, что понятно, когда дома много маленьких детей, дома творится хаос. Это такой беспорядок, естественный беспорядок, который дети делают. Так вот, если взять себе за правило где-то за полчаса до прихода папы домой, давайте, детишки, уберемся, давайте наведем порядок, чтобы папе было приятно прийти, потому что хаос, ну, иногда есть такие мужчины, которых беспорядок, ну, раздражает, эти вот вещи, валяющиеся по полу, раздражают. Было бы вообще очень здорово, если бы женщина тоже как-то привела себя в порядок и ласково вышла, встретила мужа и пока сказала детям, что не подходите пока к папе, не кидайтесь ему, пусть он 15-20 минут побудет в одиночестве, пусть он помоет руки, переключится с работы на домашнюю жизнь. И я такую фразу видела, она мне очень понравилась. Сейчас ее процитирую. Душа мужа приходит домой на 20 минут позже его тела. То есть пока душа мужа его догоняет, то есть вот это вот время лучше мужчину не трогать, потому что мужчина был во внешнем мире, он зарабатывал деньги, он был на передовой, у него был какой-то стресс. И пусть он придет домой и 15 минут переключится с того внешнего мира на внутренний. И потом уже можно что-то ему говорить.
0: То есть 15 минут ему даже ужин предлагать не надо?
1: Ну, это то время считается, что когда, пока мужчина переодевается, пока он моет руки, пока он как-то приходит в себя. Некоторым действительно мужчинам важно вот это вот уединение. То есть закрыться в ванной комнате, может быть, закрыться в своей спальне, чтобы его никто не трогал. Потому что он приходит из одной ситуации, где он был на работе, там, напряженный, может быть, целый день. И если дома, тут сразу же на него накинуться. Ну, тут не очень хорошо.
0: Ну, в принципе, я с этим согласен. Потому что действительно случаются такие моменты, когда приходишь домой, и тут же какие-то проблемы, и даже сам иногда так говорю, подождите, не трожьте меня.
1: Да.
0: Подождите.
1: Да.
0: Не говорите ничего.
1: И мне очень нравится, вот русские сказки, они очень содержат огромную просто мудрость. И одна из мудростей, это как встречает Баба-Яга добрым молодца. Накормила, напоила, спать уложила. То есть сначала накормить, напоить, дать отдых человеку. Потом уже вот можно говорить...

0: с мужем о любых проблемах, абсолютно о любых. И воспринято это будет нормально, адекватно. Если же сразу с порога начать ему чего-то такое говорить, то тут можно и на агрессию нарваться. Вот это вот, мне вот это правило очень сильно понравилось.
1: Ну, это, наверное, правило номер один. Да?
0: Нет, это не правило номер один. Это какое-то там, да, но я просто выбрала его под
1: номером. Одно из интересных правил.
0: Да.
1: Что еще есть интересного?
0: Еще...
1: Вот на что бы вы обратили внимание?
0: Да, вот на что я как раз выписала то, что мне очень сильно нравится, что мне созвучно, на что я хочу обратить внимание. Правило звучит так. Принимай то, что муж делает домашнюю работу по-своему.
1: То есть даже если плохо?
0: Он делает своим способом. Конечно, поскольку мужчина и женщина очень разные, мы очень сильно отличаемся друг от друга, и женщине хочется, чтобы муж помогал ей. Но важно принять тот факт, что муж не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. Он не будет мыть тарелки так, как это делаю я. Он не будет там еще что-то, ребенка пеленать так, как это делаю я. Или с детьми сидеть и играть так, как это делаю я. И очень большая ошибка женщин, которые именно вот начинают от мужа требовать. То есть они вроде как просят мужа о помощи, и муж идет им навстречу, помогает, но они начинают критиковать. Либо стоят там над ухом и судят, что здесь не так, тут не так. Нужно помогать и ценить, и благодарить за то, что муж вообще это делает, и что он делает это по-своему. Вот. Таким образом, конфликтов и напряжений будет намного меньше. И еще тоже важно понимать, что есть определенные сферы, где женщина, ну, у женщины получается что-то лучше, поскольку она женщина. Есть какие-то сферы, где лучше получается у мужчины. Если я прошу своего мужа помощи, ну, как сказать, в моей какой-то женской сфере, я ни в коем случае не должна критиковать плоды его работы. Я, наоборот, должна радоваться и ценить его усилия, ценить его старания и благодарить его. Я помню такую ситуацию, когда... Мы должны были с мужем куда-то пойти, и он меня встречал в каком-то месте. И он вышел из дома с детьми. Дети у нас были еще маленькие, достаточно дошкольники. То есть, по сути, он собирал детей, одевал их. Была то ли зима, то ли ранняя весна. И вот я помню, я стою на светофоре, и я вижу их через дорогу, они должны были как бы перейти дорогу ко мне, и я уже со светофора я вижу, что у моей дочки как бы сапоги надеты левой на правую ногу, правую на левую. То есть она стоит уже вот так вот одета. И потом, значит, мы пришли в это место, я начинаю детей раздевать, и я, значит, понимаю, что у сына колготки надеты на голое тело. То есть частично как бы одежда у них потерялась. И я понимаю, что мужчины, они в принципе, ну как бы они под это не заточены, чтобы вот именно одевать детей, чтобы все сделать вот именно правильно, так, как это сделала бы женщина. Потому что я вот отметила для себя, что приходя на детскую площадку, где играют дети, я автоматически сразу же вижу, какой ребенок забыл надеть шарф, кто без шарфа, кто без перчаток, у кого обувь надета не на те, как сказать, ноги перепутаны. Причем я не смотрю это специально. У меня автоматически, ну, это происходит автоматически, какие-то вещи я вижу.
1: То есть любая женщина может определить, кто одевал ребенка, да? Папа или мама.
0: Да.
1: Да, действительно, я однажды был свидетелем такой ситуации, когда к маме подбегала дочь, папа был еще где-то вдалеке, и она кричит: «Мама, мама, мне сегодня папа хвостик сделал пылесосом». И глаза мамы: «Ты что себе позволяешь? Ты что? У тебя что? Нет ума? Ну как ты так вот вообще?» Ну, конечно же, мужчина улыбался. Ну, а ребенку было приятно, что-то новое.
0: Да-да-да. Вот. И в таких случаях это очень большая ошибка — критиковать мужчину или недовольство какое-то высказывать, начать ругаться, что ты как ребенка надел, что ты не видел, что ли. Наоборот, нужно поблагодарить его. То есть это то же самое, если там муж попросил бы меня сделать какую-нибудь мужскую работу, там какое-нибудь масло там куда-нибудь в машину залить, как бы я с этим справилась? Да никак. То есть тут то же самое. То есть нужно принимать помощь от мужчины и уважать, и как бы запомнить, что он не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. Также одно из правил, которых там есть, оно звучит так: не сравнивай его с другими мужчинами. И то есть это делать противопоказано. Сравнивать мужа с мужьями подруг, сравнивать мужа с папой, сравнивать мужа с братом, сравнивать мужа, ну, неважно, там, с какими-то другими мужчинами.
1: А если с чем-то отрицательным, наоборот: вот мой папа этого никогда не делал, а ты делал.

0: Ну, так можно. Это похвала такая. Да.
1: Это, главное, не при папе.
0: Главное, не при папе, да. Потому что для мужчин это может быть очень, ну, достаточно болезненно. Особенно к этому прибегают женщины, когда хотят мужа на что-то стимулировать. Но такие сравнения никогда не стимулируют мужчин. То есть и женщины, они обычно как говорят, что... А вот, допустим, муж подруги, он уже поднялся по карьерной лестнице, он уже, допустим, замдиректор или он директор. А вот у него-то там зарплата, например, такая-то, такая-то. Это очень сильно, ну, это больно ранит мужчину, и, в принципе, цель здесь не достигается.
1: Бьет по рукам.
0: Да.
1: Да, действительно, это проблема. Я однажды был свидетелем похожей ситуации, только там муж своей жене говорит, они пришли к нам на ужин, и он ей говорит, ест салат моей жены, говорит, о, смотри, учись. Я ему потом один на один говорю, никогда больше так не делай. Поверь, говорю, жена не научится.
0: Да. У жены охоту отобьет.
1: Конечно,
0: полностью,
1: да.
0: Да. Еще очень такое правило, оно мне показалось достаточно интересным, практичным. Оно звучит так. Старайтесь не слишком часто звонить ему в рабочее время. Есть только один повод, это флирт. А остальное, не надо звонить от того, что вам скучно, не надо звонить для того, чтобы пожаловаться на что-то. Ну, понятно, есть какие-то...
1: Проконтролировать можно.
0: Проконтролировать, да. Ну, понятно, есть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Если меня прорвет дома трубу, я, конечно, мужу позвоню. Mm. Но с другой стороны, потому что там вот именно описывается, что мужчина на работе, он как в поле воин, он занят. У него какая-то серьезная достаточно работа идет. Он чем-то занимается. Он занимается тем, чтобы обеспечить физическое существование своей семьи. Тем, чтобы обеспечить выживание. У него, он может в этот момент сидеть на совещании на каком-то. И если жена, ну, есть просто некоторые жены, которые сидят дома, им скучно. И вот они начинают мужьям названивать по всяким разным поводам и без повода. И это делать не очень хорошо. Вот почему... Важно женщине иметь свою собственную интересную жизнь для того, чтобы не названивать мужу по 20 раз на дню. Понятно, что если какая-то проблема существует, а так нет. И вот как они говорят, они дают очень такую хорошую идею. Есть только один повод, ну такой романтический флирт. Чтобы сказать, чтобы позвонить, пофлиртовать, позвонить, сказать, что вы любите, или какую-нибудь смс-ку послать такого романтического характера. Это все настроено на то, чтобы, ну, мужу было интереснее домой приходить именно в этот день.
1: Оля, мне даже складывается такое впечатление, что эту книгу мужчина писал.
0: Нет, эту книгу писали две женщины.
1: Действительно, нужно быть очень мудрой женщиной, чтобы такие советы давать.
0: Вот. Но еще, конечно, такое правило, как ну, ни в коем случае не давай мужу совета, не помогай ему, если он не просит. Угу. Потому что как только женщина дает мужу совет, она автоматически, ну, как бы принижает его. Как бы она, это такой посыл, что ну, ты не справишься сам. Вот. То есть если муж не просит давать совет, советы мужу не давать. С другой стороны, даже я читала, но это уже в другой книге, даже если муж просит давать совет, там тоже запрещалось женщине давать совет, даже в этом случае. Да.
1: Ну, это, конечно, удивительно. Ага. Хотя, на самом деле, действительно, мужчине сложно принимать совет от противоположного пола, потому что мужчины же иногда так между собой говорят, женщины же ничего не понимают. Хорошо, какие еще есть интересные советы?
0: Не спрашивай других мужчин, например, отца, брата, совета по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, это немножко перекликается с предыдущей, может быть, темой. То есть, допустим, стоит какая-то задача, и муж, это задача мужа это выяснять, это задача мужа это сделать. И если женщина вдруг начинает искать помощи, совета по этим вопросам у других мужчин, ну, мне кажется, что это... мужа как-то унижает, что это, что это ему не понравится. Она таким образом, ну, как бы... обесценивает его роль, что ли, ну, в своих глазах и в его глазах.
1: А вот практическая ситуация. Однажды одна знакомая мне говорит, слушай, помоги мне машину выбрать. Это она для себя ищет машину.
0: Да.
1: Хотя она замужем. И у мужа есть машина. Я говорю, слушай, а почему муж не может тебе помочь? Да ты знаешь, ему некогда, я его уже года полтора прошу. Помоги мне купить машину, деньги лежат, взяли в кредит, они все лежат, кредит уже выплатили.

0: а деньги все еще лежат. Вот какой совет дайте этой женщине?
1: Я бы что сказала, если ее муж не против. Ну, потому что бывают такие ситуации. То есть здесь-то вот не спрашивай других мужчин по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, вот ключевое слово «выяснить», что муж хочет это выяснить. Другое дело, если, например, у меня дома возникла какая-то проблема. Ну, например, кран течет. Я прошу мужа. Ну, это такая как бы теоретическая ситуация. Например, ну, вот он не делает. Ну, не делает, не делает, не делает. И что? Я могу его спросить. Ну, слушай, я тебя, ну да, просила какое-то время, я вижу, что ты не делаешь, возможно, у тебя времени нет, возможно, тебе это не интересно. Ты не против, если я, например, вызову сантехника? Ты не против, если я там попрошу брата?
0: Если он скажет против?
1: Тогда он сам сделает. Тогда мне нужно успокоиться, расслабиться, выдохнуть и ждать,
0: хорошо,
1: пока
0: другая он... ситуация. Нет. Она ему ничего не говорит, но при этом звонит брату, брат приходит и делает. Муж возвращается домой, кран не течет.
1: Если он сам хотел это сделать и планировал, ну, например, здесь имеется в виду ситуация, может быть, он какие-то там штуки искал на каком-то рынке, и вот она вот так вот попросила брата, это не очень хорошо. Но если он вообще не хотел этот кран чинить, ну, разные же ситуации бывают, то, мне кажется, наоборот, он обрадуется.
0: Может быть, да.
1: Может быть, да, что это сделано. Ну, еще тоже такое... Правило, просто правило для всех женщин, мне кажется, оно относится ко всем женщинам. Не пытайся его изменить. Принимай его. Потому что изменить человека невозможно. То есть мужа, ну, везде пишут, мужа нужно принимать таким, как есть. Не пытайтесь мужа изменить, не пытайтесь мужа сделать.
0: Да, действительно, наверное, этот совет касается не только мужа, но и жену. Не надо друг друга менять. Действительно, очень хорошие советы. Мы искренне желаем всем женщинам быть именно такими. Ольга, мы вас сердечно благодарим за эти советы. Дорогие зрители, вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

Общение с Господом в молитве – это высшая привилегия каждого верующего, кому отношения со всемогущим Богом доставляют удовольствие. Однако слушание является искусством, которое необходимо развивать. Божие занятие говорить к нам, наше дело спокойно научиться его слушать. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашей новой теме цикла «Онлайн с Богом», где мы

говорим о том, как строить близкие личные отношения с Богом. И в том числе сегодняшняя тема и последующая тема будут раскрывать именно аспект того, как научиться слушать и слышать Бога, а не только как правильно научиться говорить с Ним. Я рад, что вы присоединились сегодня, и хотел бы вначале еще немного времени выделить и подвести черту под прошлой темой. Да, то есть как можно слышать Бога через Библию. И вот что из практики могу посоветовать. Да, тут, конечно, то, что я не сказал в прошлой теме, это важно количество времени. Понятно, что Бог может проговорить и через один текст, буквально на которого просто краем глаза вот так обратите внимание, пролистывая Библию. Но все-таки из практики чаще всего этого бывает недостаточно и мало. То есть иногда можно просто не услышать, потому что ты слишком быстро пробежал. Это так же, как какой-то человек тебе пытается что-то сказать, а ты настолько быстро мимо него промчался, что и не расслышал, что он хотел тебе там озвучить. Поэтому желательно выделять под это время. Достаточно времени для того, чтобы в тишине можно было бы открыть Писание и, читая его, услышать, что Бог говорит вам через него. Найдите место, где вам никто не помешает. Да? То есть начните молитвенно читать. То есть не забывайте об этом, что духовные вещи только духовно понимаются. Поэтому, подходя к Священному Писанию, если мы хотим, если позволите, открыть вот этот глубинный смысл, духовный глубинный смысл этих слов, которые там заложены, то нам нужен ключик определенный, который открывает для нас доступ к глубине. И этот ключ — это как раз молитва. В этом молитвенном обращении к Богу, понимание того, что Бог сейчас будет говорить тебе через Духа Святого, вот это позволяет услышать Бога. И тут, конечно, необходимо приложить усилия. Как в одной из тем я говорил, усилия, чтобы приобрести эту внутреннюю тишину, постараться отрешиться в этот момент от забот, от мысли, о планах, и попытаться притормозить и сконцентрироваться, сосредоточиться конкретно на том, что сейчас я бы хотел послушать Бога. Я скажу, также, опять же, можно проводить очень много параллелей с нашими отношениями между людьми. Да, то есть, по сути, так же. Иногда кто-то из наших родных и близких хотел бы с нами поговорить, хотел бы что-то нам сказать, донести какую-то свою мысль, но мы в нашей спешке, в наших делах, мы краем уха. Да. Иногда ребенок что-то или жена говорит, да, соглашаешься, а по факту ты и не услышал. Так что нужно просто оставить, порой отложить все дела, какие бы они были важны, отключить все уведомления, которые есть, и просто выделить время для того, чтобы в тишине послушать Бога. Открыть Писание с благоговением и уверенностью, что Бог сейчас Он будет говорить с вами. И начать читать его. И когда вы услышите этот голос Его, говорящий вам через какие-то конкретные места в Библии, возможно, даже записать это место, поразмышлять, поговорить с Ним. Сегодня мы будем говорить об умении слушать Бога в молитве. И если Бог, во время тихого общения вам что-то проговорил, допустим, у вас есть практика записывать, то это здорово. То есть вы можете это записать, и в дальнейшем это может вам вновь вернуться к этому вашему запросу и понять, что Бог вам уже говорил. Мы уже говорили на прошлой теме, и хотел бы вновь подчеркнуть важность того, что общение с Богом — это двухстороннее общение. И если общается только одна сторона, это проблема. Опять же, аналогия в общении между людьми. То есть, если между друзьями говорит только один постоянно, и он не дает ни времени выговориться другому и не может его выслушать, то, не знаю, насколько долго такая дружба действительно просуществует. Поэтому молитва — это двухстороннее общение. Ты говоришь Богу, Бог говорит тебе. То есть, это не односторонняя беседа. И здесь очень важно научиться слушать. И, несомненно, в нашем духовном возрастании мы должны прийти к тому, что для нас более важно услышать Бога, нежели сказать Ему. Услышите эту мысль, что в процессе нашего духовного роста мы постепенно, плавно приходим к тому, что для нас важнее становится услышать Бога,
а не что-то ему сказать. Потому что у тебя уже такой уровень доверия к нему, что ты понимаешь, что Бог все усмотрит, у него есть ответы на твои.

эти вопросы. То есть не надо спешить, не надо сомневаться, учись доверять ему. Каким образом Бог говорит нам во время молитвы? С Библии вроде понятно. Я бы выделил два варианта. Ну, по крайней мере, я анализировал свою молитвенную жизнь, как Бог отвечает мне в молитве, и я понял, что у меня чаще всего это бывает вот согласно двум таким вариантам развития ситуации. Первый вариант – это когда я обращаюсь к Богу каким-то своим запросом, и Бог посредством Святого Духа в молитве, вот в этот момент, когда я молюсь, Он отвечает мне словами Священного Писания. Да, то есть, опять же, мы возвращаемся к Библии, по этой причине очень важно знать Писание, читать его много. И когда ты молишься, то Дух Святой напоминает тебе какое-то место из Писания. И ты, возможно, даже не можешь вспомнить ссылки. Но вдруг определенная мысль, заложенная в этом отрывке или тексте, она всплывает у тебя в голове. То есть Дух берет определенное место мысли из Священного Писания и обращает ее к твоему сердцу и к твоему сознанию, открывая волю Божию конкретно вот в данный момент. И здесь, конечно, можно остановиться, можно открыть Слово Божие или после молитвы найти это место, которое Дух тебе напомнил. Это довольно-таки просто. И так Бог отвечает молитве. Но есть еще один вариант. Когда ты слышишь мысль или ответ на свой запрос, но он явно может быть не выражен в конкретном библейском тексте. То есть, ты понимаешь, что это говорит Господь. То есть это не просто твои мысли, да, или твои размышления. Как-то вот ты думал, и вдруг твое подсознание, оно выдает тебе определенный ответ. Нет. То есть в этот момент ты понимаешь, что это ответ на твой вопрос. Да. И это сложно объяснить. То есть это сложно объяснить, как это происходит. Это нужно, наверное, просто пережить. Я вспоминаю опыт своей жизни. Когда я только пришел в церковь и уже ходил на собрания, я еще даже, мне кажется, не заключил завет с Господом, к нам стала приходить на собрание молодая девушка. Она несколько раз была, она жила рядом с церковью. Мы подружились, стали общаться, созваниваться, тогда еще были домашние телефоны, что-то обговаривать, делиться чем-то. И однажды она мне, в один из вечеров, когда мы общались, она мне задала вопрос: «Антон, как мне убедиться, что это правда все? Что действительно Бог есть, и Он меня слышит?» То есть я слышу, но как мне это понять? И тогда как-то Бог дал мне для нее нужное слово, и я ей сказал, что, знаешь, тебе нужно попробовать. Тебе нужно зайти в комнату твою, затворить дверь твою, закрыть, просто преклони колени и попробуй обратись к Богу. Если у тебя есть сомнения, так и скажи, и я уверен, что Он тебе ответит. Я так ей сказал, и она: «Хорошо, я попробую». Я говорю: потом мне перезвони. И она повесила трубку, а я стал очень сильно переживать. Тут сомнения пришли ко мне. А вдруг в этот момент Бог ей не ответит? Вдруг в этот момент она не услышит его голос, ничего не почувствует, вдруг она преклонит, и это будет тишина для нее, и все, у нее будет разочарование, и вообще правильно ли я дал совет и так далее. То есть я очень сильно переживал и молился: «Господи, ответь ей». И прошло, наверное, часа два. Это настолько казалось настолько долгим промежутком времени. Я думал, наверное, все. И потом, спустя два часа, она мне перезвонит и говорит: «Антон, ты не можешь поверить, все это время я общалась с Богом. И действительно, я сделала так, как ты сказал, и в этот момент Он проговорил ко мне. Я вдруг осознала и поняла, и услышала, что Он есть, и Он меня слышит, и я могу говорить с Ним». И, конечно, у меня отлегло на душе, и я порадовался. Такой опыт. То есть это сложно объяснить. Это, наверное, нужно попробовать. Но я скажу, что в этот момент ты имеешь это четкое понимание того, что это Бог тебе говорил, это не твои мысли. В этот момент у тебя нет сомнений в том, что к тебе Бог обращается. Потому что, во-первых, ты, может быть, и не думал об этом, и вдруг. Или то, что тебе было сказано, оно, возможно, шло в противовес тому, что ты хотел бы. Поэтому здесь есть важный момент. Ты должен действительно хотеть услышать именно голос Божий. Не свои мысли и не свои желания. То есть надо быть открытым к этому. Да, искать прежде всего Его волю, а не свою волю. Приведу еще один пример в моей жизни, когда я впервые по-настоящему услышал голос Бога именно в молитве. Он не был явно

через священное писание, через какой-то текст из Библии, это было в молитве. И эта история произошла, опять же, тоже вот где-то на заре, но она так четко запечатлелась, потому что это первый раз, когда я в своей жизни пережил четко вот этот опыт, как Бог конкретно мне сказал. И этот опыт был связан с девушкой. Идея, ну, смысл ее в следующем, что я встретил свою бывшую одноклассницу как-то, мы ехали в электричке, и мы стали с ней общаться, и, ну, как-то я не обращал на нее внимания в школе, тут мы уже были студентами, и у меня проснулся какой-то интерес. Я даже проехал свою остановку, решил ее проводить до общежития, мы обменялись телефонами, и я шел домой пешком, и я размышлял, и думал, почему бы и нет. На тот момент я уже был какое-то время в церкви, я уже принял крещение, может быть, год, полтора, максимум 2 года. И я шел, размышлял и думал, ну, может быть, да, не, может быть, эта встреча вот как раз она не случайно произошла, и, может быть, мне нужно как-то развивать наши отношения. И я помню, как я пришел домой, и я решил, что нужно попросить воли Божией, нужно обратиться к Богу и узнать Его мнение по этому вопросу. И при этом, вставая на колени, у меня был мой желаемый ответ. Но, естественно, но при этом я говорил искренне: Господи, ну я хочу узнать Твою волю, я готов услышать Твою волю. И я встал для того, чтобы услышать Его волю, и я начал говорить к Нему, да, о том, что, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я вот дружил с этой девушкой? Да, она, конечно, еще не знает о Тебе, она не знает моих принципов, моих убеждений, но я ей все расскажу, я обязательно ее приглашу в церковь и собрание, но я хочу услышать Твою волю по этому поводу. И я четко помню, как Он проговорил ко мне. Это не был какой-то голос извне, потому что я понимаю, что Бог иногда кому-то и так может проговорить, и наверняка, может быть, кто-то из вас когда-то слышал, да, прям другой голос, но это голос внутри. И вы понимаете, что он происходит там, в сознании, и, но он при этом отвечает, он дает конкретный ответ. И этот голос дал мне конкретный ответ. Он говорит: нет, эти отношения не для тебя. И я настолько четко это услышал, что я, ну, начал опять говорить: точно, Господи, но я начал уговаривать его, объяснять, что я понимаю, что да, она, ну, невыцерковленная, но я ей расскажу, и я пытался как-то противоречить, я приводил какие-то аргументы. Но и второй раз я четко услышал, да, что нет, Антон, эти отношения не для тебя. Это настолько четкий был ответ в молитве, что когда я встал с колена, я уже точно знал, что делать. То есть потому что я понимал, что я хочу волю Божию исполнить. И я просто достал телефон, как сейчас помню, да, и я удалил ее контакт с телефона. И до сих пор мы ни разу не виделись, и наши пути разошлись, и Господь ответил мне так, да, и я очень рад этому. Я рад, что в тот момент я был готов послушать Его. Но как точно понять, что это именно Дух Божий говорит? Опять же повторю, во-первых, нужно очень искренне искать именно волю Божию и со всей серьезностью проверить свои мотивы, свое сердце, да, чтобы быть готовыми услышать Его голос. Чтобы понять, что действительно твое единственное стремление – это познание воли Его. Нужно проверить себя, да, и также понять, что Бог может говорить различными способами. Он может сказать тебе через слово, Он может ответить тебе в молитве, Он может подтвердить это в обстоятельствах, Он может подтвердить это через какие-то слова других верующих для тебя. Вот. И при этом важно понимать, что Бог не даст молитве ответ, который будет противоречить Его слову. То есть если, ну, я чувствую противоречие, значит, ну, я должен очень серьезно еще молиться, размышлять и не спешить поступать. Да? Например, Бог никогда, то есть никогда Он не поведет тебя к прелюбодеянию. То есть Он против. Да? Сколько бы ты ни спрашивал Его в молитве, что, Господи, ну, можно мне, ну, как исключение в этом случае, изменить там, моей жене либо моему мужу. Да? И если потом человек говорит, что, ну, знаешь, я услышал ответ, что Господь сказал, да, там, твоя вторая половина не ценит тебя, не может оценить по достоинству, поэтому, да, вот, есть другой, обрати внимание на него, я четко понимаю, это не ответ Божий. Поэтому всегда, да, надо сверять то, что ты чувствуешь, и даже то, что ты можешь услышать в молитве с Писанием.

Не скажет Бог, да, иди прелюбодействуй. То есть не ищи места Писания, чтобы подтвердить твои какие-то желания, порой эгоистичные. Это опасно. Ну, про себя скажу, что я ищу Бога на протяжении последних 23 лет. И, ну, я провел, наверное, за изучением Библии, ну, не знаю, я никогда не подсчитывал, ну, тысячи часов сколько-то. Но я никогда не доверюсь лишь чувству или впечатлениям, или вот мне показалось, что вот это ответ. Я постоянно помещаю каждую свою мысль, каждое свое желание, стараюсь это делать рядом со Словом Божьим и измеряю их по Слову, чтобы увидеть, совместимы ли они с Библией, с теми принципами, которые Бог оставил. Если они не соответствуют Библии, мне все равно, насколько я страстно пережил какое-то чувство, опыт, какое-то вот меня откровение посетило. Я не действую на основании этого. Я действую на основании Слова в первую очередь. Да, это самое главное. Поэтому Бог может отвечать нам в молитве. Я верю, что Он может проговаривать посредством Святого Духа прямо в наше сознание, в наши мысли. Но при этом мы должны тут быть очень внимательными. По низким причинам. Конечно, у нас есть четкая уверенность в том, что это проговорил Господь в определенный момент. Но если я подхожу с другими мотивами, со своими желаниями, если у меня нет близких отношений с Богом, да, ну, возможно, какие-то есть еще другие причины, я могу услышать совершенно иной голос. Либо голос своих желаний, либо, да, те мысли, которые пришли в результате того, куда меня направляла совершенно другая сила и другая личность, не Бог. Поэтому тут надо быть очень внимательным. Также хотелось бы и в этой теме затронуть вопрос того, всегда ли Бог отвечает на молитвы. Ну или, например, наоборот сказать, да, почему Бог не отвечает на молитвы. Вот было бы здорово, если тот опыт, которым я сейчас поделился, происходил бы с нами всегда. Вот я преклонил колени честно, искренне желая познать волю Божию. Я склонился, и вдруг мысли, всегда приходят эти мысли, как поступить в той или иной ситуации. Ну что делать, если этого не происходит? Что делать, если Бог молчит? Ты обращаешь к Нему эти слова, вроде ты пытаешься быть искренним, да, честным, ищешь Его волю, но в ответ молчание. Как понять? Да? Может быть, кто-то сейчас, в данный момент, сегодня переживает это, и, возможно, эта тема, она как раз дана вам Богом для того, чтобы вы поняли, почему так происходит. То есть ты молишься, а со стороны Бога нет ответа. И такое впечатление, что вообще небо закрылось. И в моей жизни такое происходило, и я до определенного момента не мог понять вообще, почему так, что происходит. Кто-то может сказать, ну, ответ очень прост, наверное, в твоей жизни есть грех какой-то. Но если ты понимаешь, что сейчас ты не живешь в таком каком-то осознанном грехе, да, мы все согрешаем, где-то допуская что-то, но мы тут же каемся, да, но ты понимаешь, что нет у тебя вроде бы в порядке, ты общаешься с Богом, ты читаешь, ты служишь, ну, как понять это молчание? Да, и есть библейские персонажи, которые сталкивались с этой ситуацией, ну, один из самых, наверное, самый известный в этом случае – это Иов. То есть он продолжал утверждать, что, насколько ему известно, между ним и Богом все в порядке. Иов не знал всего того, что происходит там, за кулисами, да, этой великой борьбы. То есть, и он не мог понять, но это было молчание. То есть он лишался всего. Где Бог? Почему он не скажет, не даст намека? И у него много было вопросов к Богу. В то время как его окружающие говорили, что, ну, Бог молчит, потому что есть определенные причины. Наверное, это вот ты что-то когда-то сделал. Но есть другие примеры. Даниил, помните, тоже Бог молчал, он просил. И написано, что вот он даже изнемог, потому что Бог не отвечал на его вопрос. А потом пришел Гавриил, да, и открыл ему опять же вот то, что происходило на самом деле в духовном мире. Да, что там вообще-то 21 день, то есть вот ты ждал, но это не просто было молчание Бога. Так нужно было. И вот в такой момент, когда ты переживаешь молчание, нужно обратиться к Богу и верить, что если я нахожусь в отношениях с Ним, если я стараюсь жить согласно Его принципам, Его заповедям, то Он даст мне знать о том, что происходит в моей жизни. И Он это сделает в тот момент, когда это будет нужно. Одним из тех способов, которые он посчитает необходимым. Хотел бы здесь вспомнить известную историю, как такая иллюстрация, история с Лазарем.

Лазарем, да, другом Господа. Эта история записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Да, не будем все читать, я думаю, многие из вас в курсе этой истории, но вкратце, если рассказать, то Иоанн повествует о любви Иисуса к Лазарю, Марии, к Марфе. И помните, получив известие, то есть он был с учениками в другом месте, получив известие о том, что Лазарь смертельно болен, через слугу, которого послала там Марфа с Марией, Иисус не поторопился вернуться обратно. Другими словами, Мария и Марфа, они помолились, если так можно сказать, они обратились к Господу и попросили его прийти и помочь брату. Но ответом было молчание. Мы даже не видим, чтобы Иисус через слугу какое-то слово ободрения сказал. Чтобы Иисус сказал, передай Марфе и Марии, и евангелист бы это записал, что все нормально будет. Он скоро выздоровеет, или все образумится, я вернусь в ближайшее время, ничего страшного не произойдет. Нет. То есть молчание, молчание Бога, молчание Иисуса. Все это время, пока слуга шел туда, потом он шел обратно, пока Лазарь, да, болел, смерть Лазаря, и Иисус не отвечал. Иисус не ответил, и как бы была эта тишина со стороны Бога тогда, когда они, Марфа и Мария, да, видели смерть своего брата, последний выдох его, плач, горе, подготовка к похоронам, похороны, да, все вот это, помещение Лазаря в гробницу. Представьте всю эту историю, и ответа никакого нет от того, кто говорил, что он их любит, их друг. Он у них всегда оставался, когда был в Ифании. Где? Как же так? И вот наша жизнь тоже порой происходит так, что как же? Он же говорит, что он любит нас. Почему он не отвечает? Они не получили никаких вестей от того, который вот говорил, что их любит. Однако, да, никакого ответа не было. Лазарь умер. И им пришлось пережить вот все, что я вам писал. Весь процесс похорон. Да, они приготовили тело, они поместили в гробницу, привалили камень. И тишина. Тишина Бога. И после этого мы знаем, Иисус говорит, ну а теперь пойдемте. То есть изучая этот отрывок, ты понимаешь, что он ожидал этого момента. Он ожидал этого момента. И когда он наступил, он говорит, а теперь пришло время, пойдемте. Да, пойдемте, пойдемте к нему. И когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня он, да, находился в гробе. И помните, Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И так порой люди, они тоже обращаются к Богу и говорят, Господи, ну где ты был? Я обращался к тебе, я молился тебе, а в ответ тишина. И размышляя об этом отрывке, да, я вдруг подумал, что Иисус мог бы сказать Марии и Марфе. Да, вот. Он говорит, ну да, вы правы. Если бы я пришел, ваш бы брат не умер. Вы знаете, что я мог его исцелить, потому что много-много раз видели, как я исцелял больных. Если я бы пришел тогда, когда вы бы меня попросили, я бы исцелил его. Но вы никогда не узнали бы обо мне больше, чем знаете сейчас. А я знал и готовил вас к тому, что вы получили больше откровений обо мне, чем было до этого. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что я есть воскресение и жизнь. И моя медлительность, мое молчание, да, это не отречение от вас. Это возможность открыть вам обо мне что-то такое, что вы еще не знали. И возникает вопрос, а что же такое, что не знали об Иисусе, Марфе и Марии? О том, что он может воскрешать мертвых? Ну, и другие воскрешения. Да, мы видим дочь Иаира, сын вдовы из Наина. Ну, и, в принципе, до этого были воскрешения в Ветхом Завете. Но эта ситуация отличалась. Она отличалась настолько, да, что после того, как Иисус воскресил Лазаря, там, фарисеи, саддукеи, они хотели убить не только Иисуса, но и Лазаря тоже. Почему? Они же не хотели убить сына вдовы или девочку, эту 12-летнюю дочь Иаира. В чем здесь была проблема? А как раз вся глубина этой истории в том, что вот это молчание Бога,

оно готовило людей к большему откровению о нем, чем они могли бы иметь. Почему? Потому что согласно поверьям того времени, да, евреи верили, что воскресить человека можно только в течение 3 дней. Мне сложно сказать, да, сейчас на чем было основано это, но вот в их понимании только в течение 3 дней можно было воскресить мертвого. Если это происходило позже, такое невозможно. На такой способен только Бог. Никакой пророк, подобно Илии, Елисею, они не способны на это. Только до 3 дней. Больше 3 это уже только особое Божье вмешательство. И поэтому, когда Иисус дождался 4-го дня и совершил это чудо на 4-й день, это стало мощным всем свидетельством того, что он не просто один из пророков. И когда я это понял, когда я понял, что вот это молчание на протяжении этих дней и так далее, представьте, что оно открыло для Марии, Марфы, других людей, учеников. Когда, то есть это больше откровения о нем. Поэтому, когда вдруг в моей жизни наступает период, когда я вижу тишину Бога, я понимаю, что он просто готовит меня к тому, чтобы открыть о себе нечто такое, что я раньше не знал. Поэтому для себя нашел в этом ответ. Поэтому, дорогие друзья, будем учиться не только говорить с Богом, но и слушать Его. Будем очень внимательны к тому, что Он говорит нам в молитве. И будем терпимы тогда, когда Бог не отвечает нам сразу. Это Его прерогатива. Он знает, когда лучший момент ответить нам на наши самые сокровенные мольбы к Нему. Я бы хотел в завершении совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даешь нам еще один способ общения с нами. Ты говоришь, Господь, нам в молитве, когда мы сверхъестественным образом можем получать вот этот сверхъестественный ответ, откровение от Тебя. И сопоставляя его с волей Твоей, сознанием, Господь, Слова Твоего, мы понимаем, что да, Ты сейчас сказал нам. И это меняет нашу жизнь. Это, Господь, помогает нам пройти через какие-то сложные, трудные периоды нашей жизни, поддержать, ободрить или просто нас привести к большему пониманию Твоего чудного характера. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Друзья, подошла к концу еще наша одна встреча. Мы вновь продолжаем и на последующих встречах будем развивать эту мысль о том, как Бог говорит нам и как нам научиться слышать Бога через разные способы. Поэтому оставайтесь, прослушайте весь этот цикл до конца, и пусть Господь обильно вас благословит. До скорого. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Хотелось бы в начале сегодняшней программы задать такой вопрос. Довольны ли вы вашей жизнью? Все ли вас не устраивает? Довольны ли тем благополучием, которое оно есть, которое есть у вас? Довольны ли вы тем благосостоянием, которое есть у вас? Что говорит об этом Библия? Что говорит об этом Коран? Что говорит об этом Священное Писание? Должен ли человек довольствоваться тем, что у него есть? Или он должен постоянно быть в поисках нечто лучшего, стремиться все больше и больше зарабатывать, стремиться все лучше и лучше одеваться, все более дорогую машину себе там, раз от раза покупать? Либо напротив. Священное Писание учит какому-то вот в этом плане смирению. И даже я-то знаю, что в христианстве есть разные точки зрения на этот счет. Да? Есть люди, которые не стяжатели, они за аскезу, за то, чтобы как можно меньше, да, иметь, видят в этом некоторую святость, некоторую вот такую избранность. А есть наоборот те, кто считает, что если Бог благословляет, значит, ты будешь богат и успешен. А если у тебя мало средств, то значит, ты чем-то не угодил Богу.
1: Да, пророк Мухаммед, он был противником роскошества, противником золотых одеяний, золотых украшений. Он был противником, чтобы мужчины носили какие-то золотые украшения, одевали дорогую одежду. Он всегда ратовал за то, чтобы мужчины были скромные в одежде. Если носили какие-то и украшения, то они должны были быть серебряные. И поэтому, если вы обратите внимание, у многих приверженцев ислама, у них украшения серебряные. Серебряные кольца у мужчин, у женщин серебряные. Поэтому он был противником этого богатства, потому что он говорил, что богатство, оно расщепляет сердце, оно искажает разум. Конечно, сегодня тоже мы понимаем, что мы живем в мире, как бы в последнее время, которое поспешивает к тому, что люди должны жить вот в этом богатстве. Мы уже в прошлых передачах наших говорили, что в конце времени люди начнут жить на широкую ногу и стараться перепрыгнуть друг друга именно в богатстве. Именно
0: мне кажется, всегда люди стремились к тому, чтобы жить лучше и богаче. Вопрос, вот если это говорить как о признаке последнего времени, которое вы говорите, мне тут видится другое. То, что если взять любого человека, который живет в современном городе, да, в обычной квартире городской, допустим, да, он живет по сравнению с теми людьми, во времена которых писалось Писание, да, как царь, как вельможа какой-то, как богач, потому что у него есть дома вода.
1: Да, не надо ходить за ней 2-3 километра.
0: На колодец куда-то идти, нести ее в кувшине там или в ведре, чтобы приготовить пищу, да, в нашей полосе еще и разогревать и так далее. А чтобы разогревать, нужно сначала дровами запастись, да, огонь постоянно сохранять, чтобы он там не потух и так далее. В средние века крестьяне в Европе мечтали, что неужели наступит когда-то такое время, когда каждый крестьянин по воскресеньям будет иметь возможность сварить курицу.
1: Да.
0: Мы сегодня, ну, мне кажется, любой человек, да, живущий в нашей стране, может позволить себе кушать там, курицу каждый день. Да. Другой вопрос, что не всегда это полезно, может быть, бывает, да, каждый день курицей питаться. А вот разнообразие должно быть в пище какой-то, больше растительной пищи нужно употреблять. Но позволить себе воду, тепло, еду, крышу над головой, одежду теплую сегодня может каждый человек. –

0: во времена Иисуса Христа, во времена древних пророков, во времена Мухаммеда даже, многие люди не могли себе этого позволить.
1: Да. На самом деле, многие вещи, среди которых мы сегодня живем, мы просто не ценим их. Мы просто не ценим их. И слава Богу, что вот в России сегодня, конечно, может быть, есть какие-то места, но их меньше и меньше становится год за годом. А если мы посмотрим в то время, как там жили, так пустыни, везде пустыни, везде пески, не было городов, не было никаких тех привилегий, которые человек сегодня живет. И на самом деле и вода горячая, холодная, слава Богу, и повернули ручку крана, идет газ, горит огонь, не надо дрова, не нужны эти спички, не нужно добывать. И все, что сегодня мы, в чем сегодня живем, мы просто иногда забываем благодарить Бога за те условия, среди которых мы сегодня в 21 веке живем.
0: Раньше, чтобы постирать, допустим, в деревне, да, человеку нужно было действительно сначала воды натаскать с колодца, нагреть ее, вручную все это перестирать, переполоскать. Потом еще пойти там на реку полоскать это. Хорошо, если рядом. А вот у меня, например, бабушка жила в деревне, там до реки было где-то около километра. И нужно было вот идти туда, все это там прополоскать вручную. Это уходило больше целого дня, иногда по два дня постирать, чтобы... А сейчас забросил все в стиральную машинку, выбрал программу нужную, достаешь уже все постиранное, сполоснутое, да, отжатое, только осталось погладить.
1: Нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
0: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
1: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатстве.
0: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.
1: Может быть, для этого нужно ставить себя в такое положение, может быть. Я не знаю, я уверен, что сейчас есть такие страны, такие, где там тоже уровень жизни очень низкий, например, Индия или Афганистан.
0: Ну вот те, кто там бывают и потом, да, приезжают, потом приезжают к себе, да, они, конечно, на контрасте.
1: Радуются, да, они радуются, что, оказывается, те условия, в которых они живут, они просто, оказывается, царские. Просто когда ты живешь и не понимаешь что люди жили, как в средние века, или сегодня люди в отсталых странах живут так, как в те времена, ты не можешь понять разницу.
0: А и мы не благодарим за это там Бога, не благодарим судьбу, мы не ценим часто этого, потому что не жили действительно в тех условиях, не понимаем. Но ведь люди, которые во времена Христа жили, они были в этих условиях. И это не значит, что они чем-то провинились, правильно?
1: Да.
0: Нам повезло
1: родиться
0: в такое время сейчас.
1: Да, правильно.
0: И все равно мы должны Бога благодарить за это.
1: И даже вот именно благодарить. Потому что мы иногда, Алексей, посмотрите, мы иногда не обращаем в сторону, вот по сторонам не обращаем внимания, не смотрим. На самом деле, есть столько сегодня положительных вещей за то, что нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. И уже вот это только стоит за это благодарить Бога. Я знаю, в Священном Писании люди всегда... Бог всегда призывал благодарить. И люди всегда, приближенные к Богу, приближенные к Аллаху, всегда учили благодарить. Вот в Коране есть такой, на фоне всех пророков, называется такой пророк Аюб.
0: Иов.
1: Это да, это аналог христианского Иова. Все правильно.
0: В смысле, это не аналог, наверное, это он
1: это
0: и есть.
1: Это он и есть, да.
0: Его история в Коране описана.
1: Да. Ну, просто в Коране в хадисах больше описано. Угу. В хадисах описано, что с ним произошло. Многие, может быть, и не знают, потому что не все, может быть, хадисы читают, что произошло с Аюбом. Но его называют преподавателем покорности.
0: То есть или он, образцом смирения.
1: Образцом смирения, да. То есть он был человеком, на которого упало столько проблем, столько трудностей.
0: Незаслуженных, причем.
1: И все это с ним совершилось за один день. За один день он потерял и семью, и 10 детей.
0: Большое богатство.
1: 7 сыновей, 3 дочери, и там 500 пар ослов, 500 пар

0: верблюдов, 1500 овец, около 3000 там коров. Там у него очень большое стадо было, богатства были. И он все это потерял за один день. И он приводится как образец смирения, потому что, ну, может быть, в хадисах тоже не написано, и в Коране тем более не сказано, не упоминается, почему это было дано на его плечи, такая трудность, такие катастрофические ужасы, почему ему пришлись на его плечи. Потому что, когда мы читаем в Священном Писании начало истории, на небе происходит собрание всех творений Божьих, но от земли приходит Иблис, от земли приходит дьявол, как представитель земли. И Бог указывает внимание дьявола на этого человека и говорит: видишь,
1: какой обратил ли ты внимание на
0: какой он богобоязненный, его, да. Какой он праведный, какой он правильный и честный.
1: Сатана говорит: он недаром это делает, ты во всем благословил его, ты дал ему все, за что ему тебя там хулить?
0: Да? Конечно. Когда человеку хорошо живется, зачем? Надо благодарить за все, правильно? И тогда Иблис ему говорит: а ты забери у него все.
1: Благословит ли он тебя?
0: Будет ли он таким хорошим, как ты сейчас говоришь? И тогда Бог ему говорит: я разрешаю тебе, забери у него все. Буквально за один день на радостях дьявол столько бед посылает на плечи Аюба, на плечи Иова. Проходит некоторое время, опять собрание, опять приходит Иблис, опять приходит дьявол. И в разговоре с Богом он говорит: ну что? Бог спрашивает: видишь, какой он? И в это время он говорит: да.
1: Но он здоров, он себя хорошо
0: тело
1: чувствует.
0: Тело у него, да, да, нормально. Когда у человека тело нормальное, ну,
1: он
0: ладно,
1: готов перенести любую, да, там, потерю.
0: Потери богатства, это не страшно.
1: Да, перед
0: болезнью,
1: да,
0: перед костями. Его, да. И тогда Бог разрешает дьяволу коснуться тела и кости Аюба, но только дух не трогай, говорит. Все, жизнь не в твоих руках. И здесь дьявол столько изощрений придумывает, чтобы на него послать эти все земные, все мирские болезни, что бедный он просто скрючился. Но вот в хадисах говорится, что он все эти перенес, он все переносил эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит. И сегодня в мире люди, которые страдают, они не понимают, почему
1: это происходит. То есть является источником, да, и первопричиной зла.
0: И вы знаете, Алексей, вот даже вот в этой истории мы можем подумать, что первоисточник – это Бог, который разрешил. Но мы видим, Бог дает право дьяволу, Иблису, и уже Иблис придумывает, вот этот дьявол придумывает все, что можно обрушить на человека. И вот на истории Иова или на истории Аюба мы можем увидеть, да, какую ненавистью относится вот дьявол к нам, к творениям Божьим, чтобы нас сбить с пути, нас сбить с нашей вот поставленной перед нами задачей любить Бога, видеть Бога в нашей жизни. И, конечно же, в этой истории точно так же дьявол наносит весь вред человеку, это наносит в дьявол.
1: Ну, понятно.
0: И сегодня, когда мы, люди, думаем, что с нами что-то происходит, мы думаем, с нами это Бог делает. Но мы должны знать, Бога вины в этом нет, в этом вина дьявола. Он наносит на нас вот эти катастрофы, на все болезни, все страдания для того, чтобы мы обвинили во всем в этом Бога.
1: Но а Бог желает нам добра, благополучия и так далее. Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше, и все время стремиться к более высокому уровню благосостояния?
0: Я бы, может быть, сказал по-другому. Человек, живя в благосостоянии, он должен понимать, что в любое время
1: он может это потерять.
0: С ним может произойти то же самое, что и произошло с Аюбом.
1: То есть не быть привязанным настолько к этому, чтобы, если вдруг такое произойдет, и по какой-то причине он лишится этого, чтобы на Бога обиду какую-то держать, да, и хулить его за это.
0: Нельзя, да. Не Бог в этом виноват. Просто когда Бог нами хочет похвалиться,
1: Он испытывает и дает возможность дьяволу искусить,
0: испытать. В это время дьявол...

0: хочет искренне противостать Божьей хвалы за нас. И он говорит, конечно.
1: Я думаю, что это не закономерность, что с каждого человека индивидуально и по-разному происходит. Есть люди, которые всю жизнь живут и проживают ее так, что написано, был пресыщен днями, все дни жизни его были благо, да, для него, и не испытывают особые каких-то потрясений, трагедий. И слава Богу.
0: Ну, таких, я думаю, о таких людях, это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами о богатстве, понимаете? У них были другие ценности. У них, наверное, были ценности любви к людям, понимаете?
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны. Да. Они не ощущают, потому что у кого-то есть еще нечто лучшее, еще больше денег, еще новее машина, еще крупнее фирма, все что угодно. То есть нет предела совершенству. И эти люди при огромном благополучии и состоянии, то есть этого богатства хотело бы, там, я не знаю, на сотни, на тысячи, там, на десятки тысяч человек, чтобы прожить жизнь припеваючи. И все-таки люди это недовольны своим состоянием и благополучием. А есть наоборот, у которого есть пропитание, одежда, крыша над головой, и человек доволен. Знаете, человек считает, что вот слава Богу, что у меня это есть, потому что можно жить гораздо хуже. И в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, в Инжил, есть слова, записанные апостола Павла, ученика Иисуса, великое приобретение
0: быть
1: благочестивым и довольным. Потому что если человек доволен тем, что у него есть, да, то он счастлив.
0: Жил в богатстве и в скудости прожил.
1: Да.
0: Знаете, есть выражение такое замечательное. Богат не тот, кто много имеет, а кто в меньшем нуждается.
1: Да.
0: Поэтому вот вы сказали благополучие. Это арабское слово барака. Угу. Сегодня все друг другу желают это барака, понимаете? Иногда богатые люди имеют...
1: Слушайте, коня у Мухаммеда так звали. Похожее слово.
0: Имеют зависимых детей. Понимаете, да? Человек богатый, а дети зависимые.
1: И это погоня за, вот, живем и так в мире потребления сплошного. Нам и так это навязывается все с экрана телевизоров, реклама везде, да? Купи, купи, возьми, навей, новую модель, вот вышла, вот у того есть, у тебя еще нет. И это подстегивает людей к тому, чтобы чувствовать постоянное неудовлетворение.
0: В том, что ты сейчас находишься.
1: Священное Писание призывает совершенно к другому. Уныние, недовольство,
0: Унылый дух
1: сушит кости, совершенно верно. И великое приобретение быть благочестивым и довольным. Да. Слава Богу, спасибо за эту беседу. Дорогие друзья, мы сегодня из Священного Писания почерпнули очень важную мысль, мудрость. И на примере с Иовом рассмотрели, и на других примерах, что быть довольным – это самое большое богатство. Пусть Господь даст вам удовлетворение тем, что вы имеете. И пусть приумножит то, что вам необходимо получить, даст все необходимое для жизни. Но самое главное – будьте довольны и благодарите Бога за имеющееся, что есть у вас сейчас.
0: Для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился.
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу.

Господи. Ты свет даришь святой стране, где небо в золотом огне, и где ты ждешь меня, Господи.

Господи, какое небо синее, и нет другого имени, нет жизни, нет пути.

0: Что ценнее, умение красиво говорить или красиво слушать? Сегодня мы со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко продолжаем изучать послание апостола Иакова, первую главу. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, вот можете ли вы сказать, что мы уже рассмотрели в предыдущих программах? Что было в первой главе такого важного для нашего зрителя 21 века?
1: Мы поговорили о мудрости, которая исходит от Бога. Мудрость, которая не преподается в институтах, в школах, университетах, это мудрость, которую можно черпать только со страниц Священного Писания. Мы поговорили с вами о том, где рождается искушение, вот, как ими управлять, каким образом выходить из сложных обстоятельств победителем. Победителем не в смысле гордости и эгоцентризма, а в смысле быть прославляющим Бога, быть на высоте. Мы поговорили с вами о деньгах, что очень важно в современном мире, о том, чем они на самом деле являются.

0: глазах Бога и в чем разница между бедным и богатым. И мы поговорили о важности и необходимости осознания себя в зависимости от Бога. Ответить на вопрос, который человеку важно поднимать для себя. Кто я, чей я? И Иаков об этом очень четко рассказал.
1: Да, хорошо. Мы продолжаем читать синодальный перевод и перевод Института перевода Библии. С какого стиха? Подскажите, пожалуйста.
0: Да, сегодня мы с вами завершим изучение первой главы и практически подведем итог, то, как делает это Иаков в своем послании. И вы знаете, вот этот последний отрывок, он начинает с выражения «Итак, братья мои». То есть все, что до этого Иаков говорил, это было всего лишь вступление, это было всего лишь окно в огромный мир, в котором Иаков пытается быть для нас проводником.
1: Всего лишь 18 стихов.
0: Да, и здесь Иаков, он говорит, так, братья мои, возлюбленные. Очень интересный оборот речи, в котором он обращается к слушающим, к читающим, да, и к тем, кто через поколение потом, он даже, может быть, не знал об этом, будут соприкасаться с его посланием, он говорит, возлюбленные. Не всякого человека, вы знаете, можно назвать возлюбленным.
1: Возлюбленным, да.
0: Да. И вот здесь, в глубоком уважении, которое Иаков был наполнен к верующим и не только к ним, людям, он говорит, «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вообще, отрывок очень насыщен двумя идеями.
1: Да.
0: Одна из них касается контроля слов, да, контроля эмоций. А вторая тема, здесь речь ведется о подчинении, о том, чтобы вникнуть в божественный закон свободы, как он называется у Иакова. Вот.
1: То есть две таких больших.
0: Да, и еще здесь есть дополнение в плане того, что, о чем Иаков в принципе говорит. Он говорит, можно слушать слово и не исполнять, но это не дает благочестия, это не дает возрастания духовного, это вообще ничего не дает позитивного. Он говорит, что слушать и исполнять, то есть вера, она должна являться в действиях. И здесь вот эта мысль очень хорошо подчеркивается. Твоя вера, твои отношения с Богом, они отражаются на словах, на эмоциях, на мыслях, и они отражаются в делах, в действиях. И именно поэтому здесь итог Иаков приводит к тому, что синодальным «презирать», понятно, что сегодня это слово имеет немножко другое значение, Института перевода Библии, звучит иному, да? Здесь написано «заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих».
1: Какие разные...
0: Да.
1: Это мы читали 27-й, мы читали с 19 стиха, да, по 27 текст, да, первой главы.
0: Итак, давайте сейчас разберем этот отрывок.
1: Да, вот самое первое, что хотела спросить, вот он здесь обращается, братья мои, это что получается? Почему именно такое обращение? Вот можно тоже вот это, пожалуйста, пояснить?
0: Почему я изначально в самой первой встрече говорил о том, что послание Иакова, оно очень мужское. Вот. Хотя женщины тоже его любят. Но почему мужское? Потому что здесь очень часто Иаков использует

0: выражение «братья мои».
1: Да.
0: Он как бы разговаривает на уровне мужского разговора, когда мужчины собрались обсуждать самое важное и главное. А что для мужчины главное? Это его семья, это его реализация, это то, к чему он призван, к чему он был сотворен как мужчина. Мужчина-священник, мужчина-защитник, мужчина тот, который ведет свою семью к Богу, а не от Бога. Это божественное предназначение мужчины. К сожалению, сегодня оно нивелировалось. Сегодня мужчина кто угодно, но только не тот, кто ведет свою семью, своих детей, свою жену к Богу. Вот. А здесь Яков возвращается к этой теме, он говорит: «Братья мои», он вообще адресует свое послание к мужчинам. Он говорит: «Это ваша задача, это то поле вашего сражения, которое вы должны нести». То есть задача мужчины здесь слышать, слушать, набираться мудрости. Да, и мы с вами говорили о финансах, мы говорили с вами об искушениях, мы с вами говорили о зависимости от Бога. Иаков говорит: мужчины, ваша главная задача быть в подчинении Божьим, быть инструментами в первую очередь Его руках, божественных руках, осознавая свою цель, свою задачу, для чего вы призваны на самом деле.
1: Мы, точнее, говорили в одной из прошлых программ тем про искушение, которое написано у нас в 13-14 стихе, да, про то, что иногда мы должны брать на себя некую ответственность, да, и не вестись на, так скажем, провокации извне и следовать тому, чтобы не гневаться. И вот здесь вот мы видим еще раз про то, что он употребляет, говорит тоже про гнев, и это связано со словами. Почему это вообще, ну, как бы, какая вот между ними вообще взаимосвязь? Да, и почему он здесь снова открывает эту тему?
0: Мы живем в мире, в котором вообще гнев и слова – это просто вот нераздельны друг от друга.
1: Ага.
0: А, вы знаете, мне как-то однажды так пошутили по поводу того, что правильнее всего гневаются глухонемые. Ну вот, потому что их не слышно, вот, то есть они не говорят того, что можно, от чего уши вянут, да, ну, доля правды есть в этой шутке. Действительно, Иаков поднимает болезненные темы в своей первой главе и вообще в своем коротком послании. Все самые болевые точки человечества, он как бы о них рассказывает. И мы поговорили как раз о деньгах, мы поговорили о много о чем, но вот здесь одна из самых болевых точек, в которой, ну вы знаете, замешаны все по уши. Да? Понятно, что богатыми могут стать не все, и бедными тоже не все, но вот в чем замешаны абсолютно все, это, ну кто имеет, по крайней мере, язык и умеет говорить, это речь. И поверьте, чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь, что на земле нет ни одного человека, который бы не согрешил своими устами. Даже самый праведный, архисвятой, он согрешает устами. Потому что как бы Иаков об этом четко говорит, потому что он связывает слова с гневом. Почему? Потому что когда человек гневается, он выражает это словами.
1: Дай Бог, чтобы не действовали.
0: Да, да. Он выражает это словами. И выражает настолько громко, да, ну, то есть человек пытается, чтобы его услышали. Но чем громче человек выражает гнев, тем меньше его слышат.
1: Да.
0: Ну, вот факт
1: тем,
0: такой.
1: Тем меньше его как-то значимости, тем меньше он может донести почему-то до других людей.
0: Когда и как раз кричит. Вот здесь, смотрите, Иаков говорит: помните, да, братья возлюбленные, всякий скорее других слушать должен, нежели сам говорить. Вот эта вот мудрость восточная, которая говорит о том, что у человека один рот и два уха. Зачем? Да? Для того, чтобы слушать в два раза больше, чем говорить. А в чем мудрость Иакова? Да, вот здесь можно задаться вопрос, почему и он об этом говорит. А все дело в том, что в отношениях Бог-человек, да, умение слушать – это тоже особое искусство. Искусство, которое Бог дает через свою мудрость. Если мы посмотрим на уважаемых верующих людей, которые действительно люди молитвы, искренние люди молитвы, они умеют слушать. Они не спешат сразу дать тебе ответ на все вопросы.
1: Причем не слышать, а действительно слушать.
0: Слушать, да. Они слушают сердцем, они слушают сердцем.

0: разумом. И однажды я встречался с таким человеком, и я был молод, горяч, и когда общался с ним, меня всегда раздражало, почему, когда я задаю ему важный вопрос, он что-то подтормаживает, как бы, ну, в ответе, да, зависает. И меня это как-то, ну, как-то вот немножко как бы выводило из себя внутренне. Но однажды он, видя это, он мне просто сказал, ты не думаешь, что я там как-то торможу или не хочу ответить на твой вопрос. Он говорит, всякий вопрос, который ты мне задаешь, я его переадресовываю Богу. Потому что если ты у меня спрашиваешь, значит, ты хочешь получить совет. Если ты хочешь получить совет, моя ответственность дать тебе нужный совет, правильный, чтобы, поступив, как я тебе говорю, ты не совершил ошибки. И он говорит, я несу ответственность. И он поэтому говорит, я переадресовываю твой вопрос Богу. И поэтому, когда ты задаешь вопрос, я молюсь, чтобы Бог послал мне нужный ответ на твой вопрос.
1: Мудро.
0: Да, и когда я начинаю говорить, я пытаюсь сказать это так, как это говорит мне Бог. И действительно, совершенно верно, ответы этого человека во многом помогли мне вот принимать правильные решения, которые потом сыграли важную роль в моей жизни, в моей судьбе, как в формировании, так и в дальнейших решениях, которые, в принципе, сделали из меня того, кто я есть.
1: Вот она мудрость от Бога.
0: Да, это мудрость от Бога.
1: Когда мы задаемся сразу вопросом Богу, когда мы адресуем его туда, всегда туда.
0: И здесь Иаков, он говорит, что нужно слушать, должен слушать, нежели сам говорить. И уж во всяком случае не быть, как написано здесь, запальчивым, да, то есть гневным.
1: Что значит гневным?
0: Да, то есть не быть человеком, который быстро реагирует в эмоциях, на в своих эмоциональных реакциях на какую-то ситуацию. Мы с вами проговаривали несколько ситуаций, будь то водитель в машине или мама дома с детьми. Очень легко завестись на самом деле, вот, особенно когда ты эмоционально уже подзаточен под что-то, да, и вдруг здесь появляется какой-то накал, и буквально нужно совсем чуть-чуть, чтобы, как говорится, точка кипения достигла своего апогея. И как раз Иаков, он продолжает задавать вопрос. Вот ты кто, да, ты чей? Если ты представитель Божий, да, то вот ты себе должен задать вопрос в момент вот эмоциональной нестабильности. Вот ты сейчас своими действиями, ты своим словом, ты прославишь Бога или нет? Ты возвеличишь Его в глазах других людей или нет? С кем ты сейчас общаешься или чего, что ты хочешь доказать? И поэтому здесь Иаков, он вот продолжает, он говорит, в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. Очень интересное высказывание. То есть, когда человек в ненависти и в гневе пытается доказать свою правду, Бог говорит, ну, ты знаешь, как бы, на самом деле, ты вот мою правду ты здесь вообще не доказываешь. Даже если из твоих уст это звучит как будто правильно, но тот способ, как ты это делаешь, это... Ну, здесь меня нет. Вот.
1: Это как словами. Мы говорили, да, как вот в прошлой одной из тоже программ, про то, что сомнения разрушают веру, и также гнев. То есть он разрушает вот эту взаимосвязь, да, потому что когда мы гневаемся, у нас, соответственно, нет связи с Богом. Да, мы слышим только себя, мы вообще не можем, мне кажется, в гневе вообще кого-либо слышать. Вот, поэтому я поняла, что здесь мы не можем, конечно же, прийти никакой праведности.
0: Да, и как раз вот здесь вот, он говорит о том, что в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. А почему человек не может прийти? Потому что он глух в этот момент.
1: Да, ничего не существует.
0: Когда мы говорим, мы не слышим. И это проблема общества современного очень сильная. Потому что вот даже сегодня там все, кто занимается консультированием семейных пар, они все говорят об этой проблеме, что в семье люди перестали слышать друг друга, да, слушать друг друга. Они перестали общаться на уровне эмоций позитивных, созидательных, да, постоянная какая-то придирка, там, что-то еще, мне то не нравится, это не нравится, попытка переделать другого человека, там, а это все выражается в гневе. Когда точка кипения доходит определенного уровня, люди расстаются.
1: Да.
0: И вот эта проблема, которая здесь озвучена, Бог говорит, у вас не должно быть так. Иаков говорит, вы должны слушать, научиться слушать. Мудрость божественная в том, чтобы научиться слушать и не пытаться тут же отреагировать.

0: реагировать на то, что ты услышал. И надо, люди высказываются не для того, чтобы их услышали, а для того, чтобы просто выразить что-то, что у них наболело. Они нуждаются в поддержке не в том, чтобы войти в конфликт. Они просто пытаются, чтобы их услышали, не быть одинокими.
1: Донести какую-то, наверное, мысль, просто, может быть, высказаться. Их не обязательно как-то сразу решать какие-то действия, предполагать какие-то дела, просто иногда послушать. Да, да.
0: И дальше Иаков говорит: «А потому, отрешись от всякой скверны, от последствий остатков зла», и он говорит дальше, интересно, «и с кротостью примите Слово Божие». Он предлагает некий рецепт лекарственный. Он понимает, что вообще Бог отлично понимает, что человек – существо нестабильное, да,
1: да.
0: И мы легко выходим из равновесия.
1: На эмоции просто.
0: Мы легко,
1: раз-два.
0: Да, на эмоциях можем достичь там, состояния аффекта и натворить просто многое. И он говорит, есть лекарство, есть рецепт. И дальше Иаков здесь пишет: «Отрешись от всякой скверны». Вот отрешись – это значит, ну, как-то внутри принять решение. Мы опять возвращаемся к управлению, в первую очередь, разумом. Да? Есть методики, некоторые описаны сегодня в трудах по психологии, о том, как тормознуть точку кипения внутри себя, да? Как в определенные секунды перевести дух, да? Там, как нужно… Есть гимнастика дыхания, там еще что-то. Ну, разные вещи, которые могут
1: много
0: позволить. Но здесь, понимаете, здесь Иаков, он пытается коснуться самого главного. Да, все эти гимнастики, все эти там упражнения, они могут помочь, но он обращается к самому важному. Он говорит о том, что он опять говорит о своем понимании, кто ты, чей ты. И вот здесь он говорит: «А потому, отрешившись от скверны, от последствий остатков зла, с кротостью примите Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души».
1: То есть более сознательному какому-то способу, чтобы мы действительно вот...
0: Да, здесь вот Иаков делает отсылку на проповеди Иисуса. Он делает отсылку на Слово Божие. Он говорит о том, что почему важно изучать Священное Писание, почему важно некоторые тексты даже помнить их для себя. Потому что когда возникает острая ситуация, когда возникает искушение ситуативное, да, чтобы тормознуть, чтобы переключить внимание в правильное русло, говорит, вспомни какие-то обетования, какое-то изречение Священного Писания. Вспомни, чей ты, да, кому ты принадлежишь. И это поможет тебе пережить это искушение, это испытание, выйти из него победителем. И здесь он говорит: обратись, прими Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души.
1: Души. То есть вот насколько, мне кажется, это важно, как раз-таки избежать вот этой реакции гневной, потому что это может вот действительно спасти наши души, спасти вообще нас от принятия.
0: Ну, потому что есть текст Священного Писания, который говорит о том, что от слов своих оправдаешь, от слов своих осудишься.
1: Да.
0: Да, и если бы человек помнил о том, какие вещи он произносит, зачем он это делает, да, и какие последствия у этого, я думаю, человек бы более ответственно к этому относился. Это касается, в первую очередь, сквернословия, да, и там, матерных слов там, или чего-то еще. Да. А некоторые люди вообще используют нормальные слова только для связки матерных. И это караул. К сожалению, это проблема сегодня в обществе. И люди не отдают себе отчет о том, что это не Божья речь. Слова, которые они произносят, это речь бесов, это речь нечистых духов, это речь проклятия, которое они произносят для себя, своих семей, для своих родных, близких, в сторону тех, кому они говорят. Но в первую очередь они вредят себе, потому что эти слова, они сидят вот тут. И в голове там проложены нейропути, которые очень широкой тропой там, да, там наезжена асфальтная дорога.
1: Да.
0: И они как бы, разрушая свое сознание, разрушая вот этими высказываниями, да еще в гневе, они просто-напросто сокращают свою жизнь и делают свой рассудок, свой разум, как мы говорили в предыдущей программе, невосприимчивыми к действию Божьему. Это слова кодировки, которые лишают человека возможности прислушиваться к Духу Божьему. Затворяют эту дверь, и в какой-то момент человек просто может перестать слышать Божий голос.

0: слово совсем, напрочь. Это опасная вещь. То есть потерять, почему здесь Яков несколько раз использует выражение про смерть, и вот здесь как вот, да, спасти вашу душу. То есть можно и погубить свою душу, и не прислушаясь к тому, что говорит Бог.
1: Да, это действительно важно, потому что очень часто мы можем тем самым, ну, не замечать своих каких-то действий, да, там, ну что ж, это же всего лишь слово, которое вылетело, а слово не воробей, вылетит не поймаешь.
0: Да, да,
1: да. Да, это, соответственно, тоже может уводить нас от нашего истинного предназначения. Угу. Вот мы, если говорим про слова, да, также вы сказали в самом начале и вообще говорили про свободу. Вот закон, он дает свободу или он, наоборот, забирает?
0: Да, как раз Иаков, он здесь продолжает, он говорит, но вам надлежит не только внимать этому слову, да, которое он произносит, но и делать то, к чему оно зовет вас, иначе сами себя обманываете. Иаков вновь повторяет взаимосвязь веры и слов. И дальше он говорит, всякий слово слушающий, но не исполняющий, похож на человека, который разглядывает свое собственное лицо в зеркале. Но после этого уходит и сразу забывает, как же оно все-таки выглядело. Но кто внимательно смотрит в совершенный закон, да, это вопрос анализа, это вопрос пустить Бога в свое сознание, в свой разум, в свои мысли. Да, он говорит, что но кто внимательно смотрит в совершенный закон, в закон, дающий нам свободу, и не забывает об услышанном, но живет и действует по закону этому, блажен тот будет во всем, что делает. Вот эта взаимосвязь, опять он повторяет эту мысль в первой главе много раз. Мысль, действие, речь, да, он добавляет сюда речь в конце этой главы. Он говорит, и это в действие выливается. И это действие, оно способно дать тебе счастье, дать тебе свободу. Настоящая свобода в законе Божьем.
1: То есть закон — это закон Божий.
0: Это опять взрыв для мозга. Как может закон, который говорит, не пожелай, не убей, там, не прелюбодействуй, все остальное, как он мне может дать свободу? Он меня ограничивает.
1: Как он может нас сделать счастливыми? Вот этот вот действительно закон.
0: А мне нравится одно высказывание, говорит, кто нарушает закон, тот сидит в тюрьме. Да.
1: Кто соблюдает
0: закон, тот на свободе.
1: Вопросов нет.
0: Ну, очень короткое такое. Понятно, что оно может быть ущербно для каких-то ситуаций, но правда есть правда. Закон Божий был дан Богом не просто так для красного словечка. Давайте его повесим на стену, и пускай оно себе висит, пылится и никого не трогает. Нет, закон Божий — это отдельная тема, которой можно посвятить там не одну программу. Если кратко сказать, это единственное средство, которое защищает человека и от гибели и от смерти. Потому что человек, соблюдающий закон Божий, это человек, который дружит с Богом. Дружба с Богом — это, ну, хорошее дело. И вот здесь как бы дальше мы продолжаем, он говорит, а кто языка своего обуздать не может, тот хоть и думает, что служит Богу, но на самом деле обманывает себя, ничего не стоит его благочестия. Да? Опять Иаков, он здесь говорит о том, что, знаете, болтать о Боге, о вере, о законе Божьем, ну, можно тут бесконечно.
1: Да. Много ума не надо.
0: Да, много ума не надо. Хотя, может быть, и нужен ум правильно говорить. Но он больше заостряет внимание на том, что если ты это не делаешь...
1: Ты не можешь обуздать, ну, то есть, наверное, как-то...
0: Да, говорить одно, а вот уметь делать это совсем другое. Он говорит, кто не может, тот обманывает себя. Благочестие такое ничего не стоит. Бог говорит, это вот, знаете, это слишком легкая вещь, она ценности не представляет, такое благочестие. И дальше он говорит... О делах, да? Он говорит о делах. Заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих, ограждать себя от скверн мира сего, вот что значит быть действительно благочестивым, чистым и непорочным перед Богом Отцом нашим. Вот такой итог он делает в этой первой главе, да, вот в этих словах. Он соединяет рассудок, мысль, слова, действия в одно единое целое. И он говорит, верующий человек, это не тот, кто называет себя верующим, принимает вид благочестия. Это человек, который подтверждает свою веру делами. Он поступает так, как Бог говорит, он мыслит так, как Бог советует, он выбирает то, что Бог рекомендует, он живет так, как Бог говорит в своем законе, и он это проявляет в делах милосердия по отношению к самым, ну, незащищенным, к самым, тем людям, которые нуждаются в Боге. И это сироты, вдовы, да, и все, пребывающих в нужде. И он говорит, и таким образом действительно по-настоящему человек проявляет благочестие и становится чистым.

0: мы непорочны перед Богом Отцом нашим.
1: А еще вы вот говорили в предыдущем стихе, да, про блаженные. Мне понравилось о том, что это обозначает счастливый. Мне кажется, это делает нас счастливыми, когда мы действуем и делаем что-то с вот этим вот добром, с добрым помыслом, который идет от Бога. И когда мы делаем что-то такое, это и делает нас тоже счастливыми. Когда мы не просто говорим, да, а воплощаем.
0: Да, совершенно верно. Это принцип, заложенный Богом на самом деле, и он работает. Когда человек делает благо другому, и ради этого он пожертвовал чем-то своим, это настоящее удовольствие, это настоящая радость, которую человек испытывает от этого. Даже если, ну это верх уже совершенства, когда ты сделаешь что-то доброе, но ответной реакции нет, но ты продолжаешь это делать, и ты получаешь от этого все равно радость и счастье, ну что еще можно желать верующему человеку?
1: Спасибо большое. Я благодарю Михаила Юрьевича вас за такой интересный и открывающий тайны разговор. Мудрость христианина в способности меньше говорить и уметь красиво слушать, не давая места гневным эмоциям. Услышав человека, его проблемы, мы можем мудро помочь ему, а это и есть истинное благочестие. Всего вам доброго, Божьих благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: нашу землю ни на чем.
1: Все известные мне люди ни при чем.
0: Кто по небу звезды ночью раскидал?
1: Я не знаю, может, знаю.

0: правду!
1: Приветствую всех мальчиков и девочек.
2: Я тоже приветствую.
1: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
2: Дядь Леш, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело сидеть могу.
1: Ну вот, неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?

0: просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.
1: Да, не просто жить на 15 этаже, когда лифт ломается.
0: Лифт у нас работает, просто у меня денег не было, чтобы на нем ездить.
1: Так у вас что, за него еще платить надо?
0: Угу. У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Его туда Катя Шишкина поставила и дает проехать на нем только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.
1: А ты пробовала с этой Катей подружиться?
0: С Катей? Ну кто же захочет с такой девочкой дружить, которая всех обижает, все отбирает, злится, дразнится, да еще дерется, а?
1: А я знаю, кто хочет. А вы, ребята, догадались? О нем написано в самой взаправдошней книге.

0: давние времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхею очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи. И мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам».

0: годам в 4 раза больше.
1: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей, хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надя. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой.
0: Поздравляю.
1: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
0: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
1: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
1: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки?
2: Нет.
1: Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: А я могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Держи заготовки. А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю я их одинаково.

0: дела? Новая шапка, Маш?
1: Правда, я смешно нарядилась.
0: Лучше скажи, вырядилась.
1: Надеюсь, он посмеется.
0: Кто это он?
1: Мишель из третьего класса влюбился в меня. Хочет, чтобы я его смешила. А если не буду, то разлюбит.
0: Что-то не похоже, что влюбился. Еще как похоже. Он мне письмо написал. Вот, читай.
1: Маша Грачева, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты меня смешила. А если не будешь, то сразу разлюблю. И на день рождения тебя не позову.
2: Ну, кто тут, по-твоему, Маша Грачева?
0: Точно не я. Я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о любви. Маш, когда вырастешь, ты тоже на свою свадьбу как клоун оденешься?
2: А что тут такого? Я своими глазами видела, как клоун женился. Могу показать.

0: Клоун с улыбкой до ушей и красным носом стоит перед алтарем со своей избранницей. Это не представление, а самая настоящая свадьба. Все по правилам, только вот жених и многие гости в не совсем привычном одеянии. Подобная церемония недавно состоялась в перуанском городе Ункая. Вот в таком образе жениха называют Чупетин. Он более 16 лет работает профессиональным клоуном. На собственной свадьбе решил предстать, так сказать, в рабочей униформе. Его настоящее имя – Уильям Рохас. Вся церемония немного похожа на цирковое представление. Новоиспеченный муж и другие клоуны смешили собравшихся, а невеста, похоже, была не против.
1: Ну что, убедился? И у клоунов свадьбы бывает.
2: Так жених сам захотел так нарядиться. А тебе нравится в этой шапке ходить, что ли?
1: Ну, не очень. Жарко в ней.
2: Так сними ее.
1: Не, я лучше потерплю, чтоб не разлюбил. На день рождения так попасть хочется.
2: Да не разлюбит, Маш, не волнуйся.
1: Правда? Откуда ты знаешь?
2: Ты что, не знаешь, как поступает тот, кто любит?
1: Как?
2: Вот пойдем и узнаем. Только без шапки.
3: Как можно понять, что другой человек тебя любит?
4: Что он хорошо с тобой обращается, не грубит.
5: Это видно, он ухаживает за тобой, он проявляет, как бы сказать, заботу.
6: То, что он выслушает твое мнение, поможет тебе.
7: По поступкам, по тому, как он относится к тебе, по разговорам и по самим отношениям.
6: Он улыбается тебе.
8: Ну, он к тебе относится хорошо, ухаживает, тебе что-то помогает. Ну, и ему надо в ответ так же делать.
3: Из-за чего люди могут перестать любить другого человека?
6: Из-за того, что, может быть, ты с ним плохо обращаешься, плохо с ним разговариваешь.
9: Из-за того, что он может злиться на них.
10: Из-за разных ссор. Из-за денег.
3: Как ты думаешь, кто из людей любит тебя сильнее всех?
10: Бабушка с дедушкой, мама и папа.
6: Родные, конечно. Мама.
8: Ну, мама, папа, там, брат.
7: Конечно, мама.
10: Мама с папой.
3: Если бы ты огорчил любящего человека, не выполнил его просьбу, например, как ты думаешь, он бы перестал тебя любить?
10: Если бы он по-настоящему меня любил, то нет.
6: Нет.
10: Нет.
6: Нет. Во-первых, я из любимых людей, своих родных, никого не огорчаю. А во-вторых, ну, не знаю, он бы, наверное, подулся, а потом я у него могла бы прощения попросить.
2: Опять наряжаешься, ну дела.
11: Эксперимент провожу. Как тебе?
2: Нормальный бантик.
11: Какой он?
2: Розовый.
11: Смешной или нет?
2: Нет.
11: Вот и отлично. Если Мишка вечером меня разлюбит и не пригласит на день рождения, значит, врал про любовь. Тогда огромный пряник с повидлом, который я ему подарить хотела, сама съем. Хорошая идея.
2: Съесть одной пряник – плохая, делиться надо. А про эксперимент это ты хорошо придумала.
11: Эх, Сережка, сложная эта штука любовь. Сразу-то не разберешься.
2: А я знаю, у кого про настоящую любовь нужно спрашивать.
11: У кого?
2: У того, кто не перестает любить и прощает. У родителей. Пойдем к моей маме.
11: Это почему это к твоей? Знаешь, сколько раз моя мама меня прощала?
2: Ладно, ни к твоей, ни к моей. Пойдем найдем чужую маму.
11: Другое дело.

0: Ярослав с мамой.
1: Давай ей вопросы зададим.
0: Бежим.
2: Ярослав, а не поиграть ли нам в догонялки?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Ну, мы хотели задать вам несколько вопросов про любовь.
1: Про любовь — это интересная тема.
0: Да. Вы могли бы нам рассказать о

0: сына в жизни являюсь добрым проводником. Вот представьте себе, что вы собрались идти в густой темный лес. Конечно, вы туда не пойдете одни, без взрослого проводника. Вот так же каждый взрослый для своего ребенка является добрым проводником. Он его любит, он его поддерживает и защищает, пока ребенок не вырастет.
1: Это и есть любить по-настоящему?
0: Ну, любить по-настоящему – это значит давать человеку то, что он хочет, то, в чем он больше всего нуждается. Например, я пришла с работы, занята своими делами, что-то читаю или отдыхаю. А сын просит: «Мам, помоги мне сделать английский». А мне не хочется, мне хочется отдыхать. Но я понимаю, что это ему нужно. Ему нужна сейчас моя помощь. И я помогаю ему сделать английский. Или он говорит: «Мам, давай поиграем вместе в настольные игры». Он любит настольные игры, а я не люблю играть в настольные игры. Но все равно он меня просит, и поэтому я иду и играю с ним в настольные игры. Я стараюсь давать ему то, в чем он нуждается.
1: О, Мирослав, это значит, что твоя мама разрешает тебе делать то, что ты хочешь? Например, если бы ты захотел съесть 10 больших шоколадок, она бы тебе разрешила?
2: Ну, нет, она мне не все разрешает. Потому что она знает, что хорошо, что плохо, и что плохо запрещает, а что хорошо разрешает.
1: А почему вы не разрешаете своему сыну делать то, что он хочет, если вы его любите?
0: Ну, вот представьте себе, что маленький ребенок захотел поиграть в футбол на дороге, где ездят машины. Конечно, играть в футбол очень здорово, это весело. Но не на дороге же, где машины, потому что это опасно. То, что радостно и весело, я разрешаю. Но вот то, что опасно, я запрещаю.
1: А можно ему не выучить уроки? Это ведь не опасно. Вы будете его за это ругать?
0: Ну, вообще, я очень не люблю ругать и очень не люблю наказывать. А если он не сделает уроки, то, конечно, это не опасно, но это и не полезно. Не сделает уроки сегодня, не сделает уроки завтра, начнет плохо учиться. В итоге не сможет хорошо закончить школу и не сможет потом приобрести хорошую профессию. Пользы в этом никакой нет. Я ему об этом говорю, и он это знает.
1: А Мирослав рассказывает вам свои секреты? Например, что двойку получил?
0: Ну, у каждого человека, и у взрослого, и у ребенка есть право на свой секрет. И если человек чего-то не хочет рассказать, даже своим родителям, в этом нет ничего страшного. Он имеет право не рассказывать. Но иногда Мирослав мне кое-что и рассказывает. И о плохих своих оценках рассказывает, и о каких-то своих переживаниях рассказывает. И я очень благодарна ему за это, потому что это значит, что он мне доверяет. Он не боится, что я его поругаю, накажу, опять же. И если он признается мне, что он сделал, например, что-то не очень хорошее, я постараюсь его не ругать, постараюсь его выслушать, понять, простить и никогда об этом больше не напоминать.
1: А за что вы любите своего сына? За то, что он слушается, или за то, что хорошо учится, или просто за красоту?
0: Я люблю его любого. И люблю его просто так, потому что он мой сын, и буду любить его всегда.
1: Ну дела. Меня мама тоже всегда любит, даже если я двойку получу или посуду забуду помыть. Мама бы не сказала: «Я тебя разлюбила, потому что мне твоя прическа не нравится». Да, она и еду мне готовит, и подарки дарит, скучает по мне, и с ней обо всем можно поговорить.
3: Да уж, это тебе не Мишка, он скучать не будет.
1: Нет, но Мишка тоже скучать может, даже если его молоком у соски поить. Свернется на полу клубочком и грустит.
3: В третьем классе молоко из соски пьет.
1: Кто?
3: Мишель.
1: Я тебе про обычного Мишку говорю. Про медвежонка, который без мамы скучает. Могу показать.
4: приключения бурыми.
5: Этим бурым медвежатам всего по 3 месяца. Малышей нашли болгарские инспекторы-экологи, проводя проверку на юге Смоленской области, недалеко от греческой границы.

0: границе. На помощь они вызвали сотрудников заповедника «Парк танцующих медведей».
1: Они увидели трех медвежат рядом с плотиной на реке Доспат. Их матери поблизости не было. Наши коллеги подождали, не появится ли она, но медведица так и не вернулась.
0: Среди детенышей два самца и самочка. Один медвежонок очень слаб и весит меньше 2 килограммов. Сотрудники заповедника окружили медвежат постоянной заботой и стараются их выходить. Детенышей кормят козьим молоком, которое дополнительно обогащают витаминами. Малыши очень страдают из-за того, что потеряли маму.
2: Бедные мишки, всем мама нужна.
3: Да, мама, папа, Бог, мы же их дети.
2: Мы дети Бога?
3: Конечно, он же нас создал. Ты что, письмо Бога не читала, Маш?
2: Мне только Мишель писал.
3: А Библию? Это же письмо Бога каждому его ребенку.
2: Бог меня прямо своим ребенком в письме называет?
3: Да, он всех людей называет своими детьми, а себя Отцом Небесным.
2: А что еще он мне пишет?
3: Что любить тебя не перестанет. Никогда.
2: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
1: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
3: Главным трудом Лютера это была даже не организация, в самом реформации, а создание нового перевода.
4: В этой программе «Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум».
2: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.

0: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
1: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет: «Надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы».
2: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит, там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит: да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «сола скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
1: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенций донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прелатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
0: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
3: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии.

0: И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу – этого еще не было.
1: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства, и тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот для чего. Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее, но вот тем не менее. И вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
3: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», только Библия. И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
2: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Вартбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил у него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
4: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
2: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
4: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
5: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это

0: имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
1: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
2: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии, это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
3: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
4: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютер можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу. Ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека. Описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык

0: с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью.
1: На утро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепой взломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему. Но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
0: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
2: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
0: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году, для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
3: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
4: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжег.

жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
1: Тьма – отсутствие света. В первый день творения Бог создал свет и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. В 10 главе книги «Исход» рассказывается, что во время одной из египетских язв на египтян спустилась густая тьма, в то время как у израильтян был свет. Евангелисты Матфей, Марк и Лука сообщают о тьме, покрывшей землю с полудня до 3 часов дня в момент распятия Христа. Тьма в Библии символизирует духовное невежество, глупость, ложь и моральное разложение. В 10 главе книги Иова и 87-м псалме тьма также служит обозначением смерти и могилы. В 1 главе Евангелия от Иоанна Христос назван светом, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Тот, кто следует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
0: Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света.

0: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави», и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его.
1: История вероломного предательства учеником своего учителя записана во всех четырех Евангелиях. Изображение этого сюжета из Нового Завета часто встречается и на фресках, и в книгах, и на холстах. Перед нами миниатюра из Псалтыри XII века, которая хранится в Британской библиотеке. В стилистике

И того времени, когда тон задавало византийское церковное искусство, художник пишет фигуры участников сцены плоскими. Складки одежды как будто живут своей жизнью. Следуя иконописной традиции, изображены не лица, а лики. Немного наивно выглядит полукруг, образованный из голов людей. Все персонажи как будто зависли над землей на золотом фоне, символизирующем вечность. Следуя принципу иерархии, фигуры святого Петра и раба в правом углу рисунка написаны раза в три меньше остальных фигур. Для средневекового мастера физический мир был гораздо менее важен, чем духовный. Перед нами тот же сюжет, написанный Гвидо да Сиена в XIII веке. Здесь фигуры уже стоят на земле. Иконописные каноны еще явно преобладают, и на более детализированной и изящной фреске флорентийца Чимабуэ. Он делал робкие попытки отойти от иконописных канонов. Мы уже видим синеву неба и элементы пейзажа вместо абстрактного золотого фона. Лица изображенных уже более-менее отличаются друг от друга. Но в его фреске нет эмоций и объема. То есть нет реалистичности. Фигуры плоские. Иуда словно приклеен к Иисусу, да еще и не дотягивается ногами до земли. Лицо Христа ничего не выражает. Фигуры святого Петра с рабом в левом углу фрески очень малы по сравнению с другими персонажами. Чимабуэ называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле. В начале XIV века в Италии восходит звезда Джотто, ученика Чимабуэ, который каким-то чудом смог создать в своем творчестве совершенно иное, преодолев традиции Византии. Взятие Христа под стражу – одна из самых выразительных и известных фресок Джотто в капелле Скровеньи, небольшой частной часовне в городе Падуя на севере Италии. Работы Джотто в капелле создали славу художнику, которого считают новатором раннего Возрождения. Фрески Джотто очень сильно отличаются от византийского или греческого иконописного канона. Они открывают ворота для развития новых тенденций в искусстве западных стран. Это отметил художник и теоретик искусства XIV-XV веков Чинино Чинини. Джотто перевел Библию с греческого на латынь. Это фреска потрясает зрителя небывалым для произведений того времени накалом эмоций, драматизмом, столкновением двух противоборствующих начал – добра и зла. Полыхающие факелы озаряют ночную тьму. Синее небо пронзили копья и палки. В Гефсиманском саду сошлись приверженцы Христа и его противники. На фреске изображен момент, когда в разъяренной толпе царят смятение и замешательство. Воины какое-то время не решаются схватить Христа. Палки в их руках занесены для удара. А вот первосвященник на переднем плане справа делает энергичный жест в его сторону, поощряя толпу к более решительным действиям. Воин в капюшоне слева хватает за плащ кого-то из убегающих учеников. Но плащ остается у него в руках. Пойманному удается ускользнуть. Петр заносит над головой раба нож и вот-вот отсечет ухо слуге первосвященника. Но самое главное противоборство в центре фрески. И эта композиция продумана Джотто досконально. В самом центре расположены головы Христа и Иуды. И рука священника, и рука Петра как бы направляют наш взгляд в этот центр. Истина здесь сталкивается с предательством. Абсолютное добро со злом.

Лица Христа и Иуды олицетворяют это противопоставление, этот разительный контраст. Посмотрите, как красиво и благородно лицо Христа, его волосы, спокойный взор. Он смотрит серьезно и сосредоточенно в глаза своего ученика, оказавшегося предателем. Иуда прильнул к Спасителю, чтобы поцеловать. Лицо предателя хищное, коварное. Маленькие глазки под нависшими лобными костями всматриваются в глаза Иисуса. Иуда обнимает Христа, и его желтый плащ почти полностью закрывает учителя, как бы пытается поглотить его. Плащ Иуды на этой фреске считается одним из больших живописных достижений Джотто. Никто до него не изображал драпировки одежды, столь правдоподобно описывающими контуры тела и передающими стремительность движения. Христос совершенен и прекрасен. Иуда безобразен и толст. И этого не может скрыть даже одежда. Очень многое из того, что мы видим в джотовском поцелуе Иуды, возникает в истории живописи впервые. Как мы видели ранее, до Джотто о композиции и не помышляли. Главных героев помещали посередине. Их изображали большими по размеру или парящими над всеми остальными. Второстепенные же герои изображались мельче и ниже. Посмотрите, насколько фигуры у Джотто объемны. Мастер смело пользуется приемом светотени. Конечно, его фигуры тяжеловесны и грузны. Ведь в то время живописцы не изучали анатомию человека. Зато драпировка одежды уже гораздо естественнее. В первый раз художник изображает то, что потом станут называть поединок взглядов. В первый раз готовый иконописный канон, пришедший из византийской живописи, заменяет реалистическая сценка, полная драматизма и волнения. Впервые столь ярко, неоднородной выглядит толпа. Бородатые и безбородые, темно- и светловолосые, с индивидуальной различающимися профилями, обутые, босые, в одежды разных цветов и форм. Все они демонстрируют, насколько заинтересованным в живой реальности становится итальянское искусство с появлением Джотто. 300 лет спустя на этот же сюжет было создано еще одно потрясающее полотно. Имя художника – Микеланджело Миризи да Караваджо. Караваджо – это название городка недалеко от Милана, откуда происходил этот оригинальный художник. Его картина «Поцелуй Иуды» была очень популярна в XVI веке. Она передает все особенности творческого метода художника. Караваджо очень талантливо применял метод тенеброса. В искусствоведении словом «тенеброса» называют манеру живописи, в которой темные краски значительно преобладают над светлыми, а контрасты света и тени очень выразительные и резкие. На заднем плане картины сплошная тьма, а тусклый свет как бы вылепливает фигуры. И изображение получается необычайно реалистичным. Очень правдоподобны жесты и мимика персонажей. Взгляните на Иоанна за спиной Христа, который распростер руки и кричит, осознав весь трагизм происходящего. Исследователи творчества Караваджо пытаются раскрыть секрет его метода. Пишут, что он использовал что-то наподобие камеры обскура. Скорее всего, он помещал натурщиков в очень темное помещение, делал небольшое отверстие для света, который пучком врывался в темноту с потолка или из стены, высвечивая лица, детали одежды и обстановки –

В картине «Поцелуй Иуды» метод Тенеброса особенно уместен. Ведь Христа арестовывают в Гефсиманском саду ночью. И лишь луна могла освещать это драматическое событие. Лунный свет выхватывает из темноты всего несколько фигур. Лица, руки, черные доспехи. Христос отпрянул под натиском толпы. Иуда грубо притягивает его к себе, чтобы поцеловать. Караваджо максимально приближает нас к происходящему. Это крупный план, если сравнивать с кинематографом. Для того времени это было очень ново. Художник даже не стал изображать Петра, хотя до Караваджо его всегда включали в сюжет. Есть в картине еще один необычный момент. Посмотрите, справа ко Христу тянется мужчина с фонарем в руках. Он как будто вглядывается в происходящее. Кто он? Исследователи говорят, что это автопортрет Караваджо. Зачем он изобразил самого себя? Скорее всего, это его послание всем нам. Сюжет картины о вероломном предательстве. Ученик предает учителя за 30 серебряников. Караваджо как бы задает себе вопрос: «А я? Не предаю ли я Христа? И нет ли во мне Иудиной части?» Иудина греха. И главное в этом грехе – отталкивание от себя любви Небесного Отца. Для нас, сегодняшних учеников Господа, этот грех вполне актуален и опасен. Нам всем от рождения даны Богом некие сокровища. Не потратили ли мы их напрасно на нашу собственную маленькую выгоду? Во что превратились эти сокровища? Картина взывает к нам и предостерегает нас от тяжкого греха предательства, предательства Христа в любом его проявлении.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

В один прекрасный день 1770 года молодой коренастый профессор Кембриджского колледжа удил рыбу на реке Кен. По другую сторону реки, верхом на лошади, ехал мальчик из лавки мясника. Мальчику было нужно переправиться через реку, но он боялся. «Не можете ли вы перенести мой лоток, сэр?» – попросил мальчик. Рыбак оставил свою удочку, перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления. Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке.

0: 1767 году Прилли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Прилли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание.
1: Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, его явившего.
0: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Прилли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Прилли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
1: «Прилли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
0: Прилли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Прилли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Прилли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
1: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность, и что они из тех же побуждений принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на 4 Евангелия и деяния апостолов постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
0: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
1: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их мастер».
0: Можем оценить значение Прилли для современных споров о науке и религии словами двух других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге

0: письма Баламута.
1: Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний – подобное должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
0: Другой апологет, епископ Лайтвуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» 1889 году.
1: Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов.
0: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

Весна и осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клен просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывать листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже, но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям?

к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду. Может быть холод, но сейчас довольно тепло. Может быть дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это

Вращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом, но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

0: Библия говорит нам: «Пребывайте в благодати Божьей». Что это значит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финоуткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?». Евангелие в действии, Евангелие – то, как оно действует в нашей жизни. Мы размышляем об этом на основании книги «Деяния апостолов». 13 глава, мы ее сегодня, наверное, завершаем, потому что прошлую программу как-то уже казалось, что вроде бы исчерпали 13 главу, а такое богатство различных мыслей, различных, ну что ли, нам наказов, то, как нам надо жить. Очень здорово. И поэтому 13-ю еще пока не завершили. Вот, Коля, сегодня назвали именно таким образом «благодать Божья», что это значит в ней пребывать. Лен, ты как вообще понимаешь, что такое благодать, благодать Божья? И существует ли благодать не Божья?
1: Ну вот интересно, что после того, как апостол Павел закончил свою проповедь о воскресении Иисуса Христа и о прощении грехов, далее говорит: «Пребывайте в благодати Божией». Благодати Божией, благодарности за то спасение, которое даровал нам Господь своим воскресением, да, и прощение грехов, которое даровано нам по благодати Божией, то есть по милости и по любви, и мы должны тоже находиться в этой благодати, быть благодарными за то, что мы живем в его, по его милости, в его благодати.
0: То есть пребывать в благодати, пребывать в благодарности. Ты вот такую находишь, да, параллель. Да. Коля, как мы будем рассуждать?
2: У меня вот на этот счет очень много мыслей. Вот одна из них, например, к Бытию относится.
0: Книги Бытия?
2: Да, книги Бытия, когда уже совершилось грехопадение Адама и Евы, и Бог вот там такие вот интересные слова сказал змею, причем в третьей главе.
1: 16 текст.
0: Змею, то есть искуситель.
2: И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах,

0: и во все дни жизни твоей. И вот дальше, 15-й. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Вот это вот Бог полагает вражду.
1: Между человеком и дьяволом, так
0: между
1: я понимаю?
0: Между человеком, Вот Сатана, он ликовал, когда соблазнил Еву, потом Адама. Все, он ввел их в грех, ввел их в разделение с Богом. Он заставил их нарушить Божий запрет. И теперь у человека с Богом нарушена гармония, нарушены отношения. Вообще пропасть теперь между человеком и Богом разверзлась. И дьявол думал теперь, все, это...
2: Они мои теперь.
0: Mm-hmm. Они будут мне послушны, что я не буду говорить, они будут за мной следовать. Я найду слова, найду, как их убедить, как поступать по-моему. И теперь с Богом у них разделение. Они теперь мои. Господь вот эти все иллюзии дьявольские, он вот этими словами...
1: Разрушает.
0: Да, он их разрушил. Потому что нет, Сатана, они тебе не будут послушны. У них с тобой будет вражда. И я вот думаю, что вот эта самая вражда и есть Божья благодать.
1: Угу. Которую... Это у тебя вот такое.
0: Вот
1: да?
0: Я так понимаю, да. Угу. Что благодаря этому качеству, которым Бог наделяет человека, названному им враждой, это он дьявол говорит, вражда, а нам он не сказал этого, что у нас теперь вражда, у нас теперь будет осознание того, что греховно. Мы теперь будем четко и ясно понимать, что есть грех. Каждый человек от рождения, по сути дела, будет обладать этим качеством. Он будет осознавать, что хорошо, что плохо. Угу. Вот Маяковский, крошка сын пришел к отцу, тут напрашивается. Что ж такое плохо, мы будем понимать в свете Божьего видения греха. Нам-то грех будет казаться приятным, даже желанным. Но Бог говорит, нет, я вот эту кладу тебе, вот эту вражду на сердце, чтобы ты осознавал, что грех – это мерзость. Угу. Что я теперь понимаю, что плохо. И от чего нужно мне сторониться, избегать, и что нужно мне ненавидеть-то.
1: То есть это внутреннее какое-то понимание, да? Ну, конечно, нас и научают, что такое хорошо и что такое плохо, но ведь и внутреннее есть какое-то, то есть, а внутреннее заложено Богом, да?
0: Да, вот это самое, как мы говорим, совесть наша, да, говорит, подсказывает. А совесть, она освящена Божьей благодатью, Святым Духом, то есть. Поэтому вот мне всегда хочется сказать, что каждый человек обладает благодатью, и в каждом человеке Дух Святой живет. Он подсказывает, что плохо. Он обличает меня. Он наставляет меня. Угу. Он руководит мной. И еще
1: это
0: вот эти...
1: очень ободряющие слова, что никто не брошен, никто Богом не брошен, да? Что Дух Святой живет в каждом человеке.
0: И в особенности верующие люди. Вот когда человек становится верующим, то в Евангелии от Иоанна, в первой главе, записано, что когда Христос пришел в этот мир, мы приняли благодать на благодать. То есть у нас уже была благодать, в нас уже жила благодать, а теперь она умножается, она теперь в квадрате, эта благодать. Угу. С приходом Иисуса Христа.
1: Вот интересно, я никогда эти слова не понимала, да, что это такое, что мы приняли благодать на благодать, Коль?
0: Ну, вот я так понимаю, вот я, может, конечно, я ошибаюсь, но вот мне так вот сейчас видится вот этот текст, что у нас теперь благодать удвоенная, потому что Христос пришел, и мы в Него уверовали. И Он теперь благословляет нас так, что прощает нам грехи, освобождает нас от вины, дает нам цель, смысл жизни. Он дает нам силы, и физические причем, и духовные, и Дух Святого, он говорит, теперь Дух с вами всегда будет, он всегда будет рядом, он всегда будет в вас, а я буду жить тоже в вас, и буду руководить вами. Вот благодать. Мы приняли Христа, то есть мы приняли самого в качестве вот такой вот благодати.

0: Русское слово «благой дар», да, «благодать», «благой дар».
1: Дать, как бы, дать благо, да.
0: На русский язык перевели это слово «харис» греческое «благодать». Угу.
1: То есть тот вопрос, который мы поставили в самом начале, что это значит «пребывать в Божьей благодати»? Коль, какой ответ на этот вопрос? Что это значит?
0: А это вот сейчас мы прочитаем текст. Угу. 42-й. При выходе 13-я глава, да. «При выходе их из иудейской синагоги язычники прославили их», то есть апостолов, «просили их говорить о том же в следующую субботу», то есть о воскресении Христа, о прощении грехов. Да. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». То есть они уже пребывали, да, в благодати Божией. Они говорили, оставайтесь вот так вот, продолжайте пребывать в Божьей благодати. Убеждали их пребывать в благодати Божией. Что же значит пребывать в благодати Божией вот в данном случае? А то, что язычники просили, говорит о том же, в следующую субботу. Язычники, которые, собственно говоря, не знали особо писаний. Да, они слышали их в синагоге, они приходили туда, им было интересно. Но то, что они вот теперь просили говорить Павлу и Варнаву об Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, это говорит о том, что в людях жила благодать. То есть жил интерес к Слову Божьему, жила тяга к Спасителю и тяга к спасению собственному. Угу. Вот в данном случае пребывание в благодати язычников выражалось в их желании слушать Павла и в субботу, и в следующую, и потом еще.
1: Жажда слышания Слова, да, Божьего,
0: жажда, да, слышания, да, такое. Да. Вот в этом случае, да. И в следующую субботу почти весь народ собрался слушать Слово Божье. Вот она в действии. Благодать, которую получили эти люди. Двойная, наверное, благодать уже, потому что им нужен был Христос. Не просто какие-то, ну, благословения, там, да, безбедная жизнь, да, угу, как бы, да, спокойствие, мир, без всяких войн, чтобы, да, и чтобы у меня была спокойно размеренная жизнь, чтобы меня любили люди, чтобы я любил свою семью, своих детей, там, все вот это вот было мирно, чинненько, так вот, да, все хорошо. Это здорово, да, это прекрасно, так и нужно жить. Но на эту благодать Христос еще умножает своим присутствием, своей жизнью, что ли, самим собой. Теперь вот вы знаете источник. Откуда источник всех благ? Это вот я, Христос, живущий у вас, дающий вам мир и умиротворенность, вот эту вот душевную, дающий вам оптимизм, дающий надежду, веру, любовь. Все это от меня, говорит Христос. И все это в вас будет жить. Ну вот дальше мы читаем, что «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел». Вот не случайно в 43 стихе они убеждали Павла: «Оставайтесь в благодати Божией, пребывайте в благодати». Потому что от нее можно и отпасть. И ей можно пренебрегать. Вот что показали эти люди, когда проявили вот такую вот зависть, противоречие, злословие, сопротивление вот тому, что говорил Павел. То есть люди отвергли благодать просто. Она в них жила, да. Она их побуждала. Примите. Вот слово. Вот люди Божьи пришли. По сути дела, сам Христос в их лицах пришел вот сюда, к вам, а вы его не принимаете.
2: И... Но это все-таки, наверное, последователи тех, кто Иисуса самого отвергли и распяли. И вот тот дух дьявола, который побуждал восставать иудеев против Христа, не признавая его мессией, да, вот он продолжает действовать, да, вот в этих иудеях написано: «Иудеи, увидев народ, исполнились зависти, противоречия, злословия и сопротивлялись тому, что говорил Павел». То есть в этих людях, то есть благодать...

0: и желание слышать еще и еще слышать о спасении, которое дается через жертву Иисуса Христа. А здесь зависть, противоречие и все остальное.
1: И вот здесь вот немножко дальше, в 48-м тексте, написано, что язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне, уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. То есть вот благодать Божия действует таким образом. Всякий раз, когда человек прославляет Бога, благодарит Его, ведь одно из значений слова греческого «харис» – это благодарность, когда он даже вспоминает имя Божие, вспоминает о смерти и воскресении Иисуса Христа, вспоминает с благодарностью, с благоговением. И всякий раз, когда он провозглашает добрую весть, Евангелие, весть о спасении, то это, несомненно, действие Божьей благодати. То есть этот человек пребывает в благодати. Угу. Мы можем вспомнить еще одного ветхозаветного героя библейского. Это патриарха Ноя. Когда о нем было сказано, что он обрел благодать перед Богом.
2: Угу. И... Тоже ведь вот интересное, важное такое, да? Ной обрел благодать в очах Господа.
1: Вот как он ее обрел? Вот, в связи с чем он ее обрел? Некоторые думают, что он как бы это заслужил Божье одобрение или Божью благодарность, или Божью похвалу тем, что, как он жил. Но мне кажется, что он, когда он обрел благодать, он получил какую-то силу, mm-hmm. какой-то импульс, какое-то вдохновение. И вот он обрел вот это вдохновение, чтобы донести весть до жителей допотопного мира в виде вести о ковчеге. И вот он начал проповедовать изо дня в день, не просто словами, но и делами, потому что они одновременно строили огромный корабль, чтобы все желающие могли спастись.
2: Ковчег.
1: Это ковчег, да. И вот когда он обрел благодать, он вот с воодушевлением, такой, с дерзновением проповедовал
2: слово. Коль, а там
1: в
2: связи с чем, после каких слов сказано, что Ной обрел благодать в очах Божьих? Вот там говорилось, что весь мир был развращенный, по-моему, да, допотопный мир. Mm-hmm. Вот. А Ной, в противоположность вот этому развращенному миру, который отделил себя от Бога, который ничего не хотел знать ни о каком Боге, да, ни о каком Божьем законе. Вот. А в противоположность этому Ной обрел благодать в глазах Божьих.
1: Ну да, это подобно другому патриарху Иову, когда Бог там говорит, вот видишь, раба мой, вот, дьяволу показывает, говорит, видишь, вот раб мой есть. Иов, который живет совершенно по другим стандартам, чем ты, Стана. Угу. У него совершенно другие принципы и совсем другая жизнь. То есть он как бы благоволение свое к этому человеку выражает. Точно так же и к Ною. Да, он среди развращенного мира живет, среди насмешек даже, что вот, вот нашелся тут один выскочка, который живет не как все, и верит не так, как все верят. Наверняка он там испытывал и какие-то насмешки в свой адрес, и не знаю, что еще. Но ему дана была благодать для того, чтобы он проповедовал Слово Божье. Последнюю весть погибающему миру, который развратился, и очень много зла происходило там. Даже такая фраза там, что Бог раскаялся, что сотворил человек на земле, да, вот такая вот, ну, образный такой язык, что Бог пожалел, что эти люди живут у него на прекрасной планете. И дал Ною такое вот поручение: скажи, что еще 120 лет, и все, будет потоп. Вот это действие
2: Бог благодати. Пожалел, что люди развращенные живут на такой прекрасной планете. Ну, не потому, что он пожалел, ну, что ли, планету, да, а потому что вот, ну, развращение...
1: Потому что они развратились, да. Потому что они вот при таких прекрасных условиях вот устроили себе вот такую вот жизнь. Вплоть до убийств там и так далее. Угу. И, конечно, Бог не может мириться с грехом. Он терпит какое-то время. Но потом его суд неминуемо грядет.
2: Угу.

0: Ты, Лен, найти хочешь это место?
1: Да, нет, я просто хотела посмотреть, да, и тут и сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». То есть вот о том, о чем сказал Николай Генрихович, что через 120 лет, 120 лет проповедовал мной.
2: Да, был срок такой.
1: Да, mm-hmm. да. И наступил потоп.
2: Mm-hmm. И вот слова Павла исполнил благодати, которую вот мы с вами... Прошлую программу говорили, позапрошлую тоже. Вот, и вот такая вот обширная проповедь.
0: Это перед кем была проповедь Павла?
2: Перед в синагоге в Антиохии. И там, конечно, были да, книжники, и фарисеи, иудеи. Были и язычники. И вот язычники-то, они восприняли весть. Очень, очень даже радостно и очень хорошо. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти. И противоречия, злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Подобная история допотопного мира. Противоречили люди тому, что говорил Ной. И вот реакция Павла. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие».
0: Это иудеям они сказали.
2: Да. «Но как вы отвергаете его, сами себя делаете недостойно вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам».
0: Угу. Это Павел вот произнес, это впервые он произнес, да, что обращается к язычникам, поскольку иудеи не хотят слушать, не хотят пребывать в благодати Божьей. Да,
2: да, он начинает понимать, что в синагогах ему больше, наверное, делать будет нечего скоро. Потому что сколько бы он там ни проповедовал, реакция иудеев была отрицательной. Да. Вот, особенно вот тех, кто... руководил синагогами. И религия и вера, она как бы ну, входит в противоречие. Угу. И верующие язычники...
0: Вот видите, да, даже такое возможно, что религия и вера входят в противоречие. То есть религия, лишенная Божьей благодати, да, она, ну, она уже ничего общего с верой, с благодатью не имеет.
2: Ну и в конце концов, вот то, что выражали иудеи, это как бы ну, нормой становится, нормой реакции религиозных людей на весть Павла о вере воскресшего Спасителя. Да, Мессию нужно было принять, в Иисусе Христе его увидеть. И на это религиозные вожди были не способны. Хотя... все, для того, все у них было для того, чтобы принять его. И убеждение, и благодать была даже внутри, в сердце каждого из них.
0: Ну, вот это то, с чего ты начал сегодня говорить, что благодать дана каждому человеку, потому что в каждом человеке в Библии сказано, что Бог положил вражду между человеком и сатаной. А противоположность этой вражде – это как раз благодать, то есть дана каждому.
2: Да,
0: то есть... А то, как мы назвали сегодня, Коля, эту встречу, как пребывать в благодати, как нам сегодня пребывать в благодати, да? Вот, вот это мы учимся.
2: Да. «Ибо так заповедовал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Это было сказано когда-то евреям. «Тебя во свет я положил». Вот для чего Бог создал свой народ? Чтобы, во-первых, Царство Божие установить среди его, а потом, чтобы это Царство Божие, оно бы расширилось по всей земле. Подобно Адаму когда-то, что вот «Адам, я вот насадил сад тут, давай-ка возьмись за дело и распространи этот сад по всей земле, чтобы все, вся земля была садом, вся земля была моим как бы царством».
0: Угу. А вот это сейчас... бы произошло, если бы не было грехопадения, да?
2: Да, а сейчас вот то же самое он предлагает сделать Божьему народу. Во свет для язычников теперь. Вот вы теперь должны Царство Божие распространить среди язычников. Но, к сожалению, евреи не послушали его. И вот выродилась религия вот в такие вот вещи, как отвержение Мессии, угу. Спасителя, то есть
0: Христа,
2: Христа, помазанника. А язычники, слыша,

0: это радовались, прославляя Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни».
1: Угу. Лен, ты какой-то текст хотел найти как подтверждение?
2: Да, да, да. Просто это он, по сути дела, процитировал текст из книги Исаия.
1: Это Павел, да?
2: Да, да. Угу. Вот 42, текст 6. Интересно здесь, вот, ну, он немного перефразировал, угу. но, в принципе, смысл сохранил. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Угу. То есть, ну, тут, в принципе, говорится об Иисусе Христе, да, и он, по сути дела, так и тоже это продолжает, да, что не он поставлен, да, а Христос поставлен все-таки для проповеди спасения язычникам.
0: Потому что Христос...
2: В Павле.
0: Его подвиг на кресте универсален. Он касается абсолютно каждого человека, который приходит в этот мир. И каждый человек получает благодать на благодать, когда принимает Иисуса Христа, когда даже слышит о Нем и воспринимает Его в свое сердце. И не противиться вести этой. Благодать умножается. Точно так же, как умножается Царство Божие. Вот расширяется оно. И то, что язычники вот так реагируют, это, ну, одних вот, видите, одних это как-то бесит, что ли. Это внушает им зависть
1: бесит
0: какую-то.
1: Вот от слова «бес».
0: Да.
1: То есть да. бес да. крутит, да? Угу. Бес не хочет, чтобы мы эту весть узнавали.
0: А других
1: не хочет, чтобы мы были с Богом.
0: И вот реакция Павла, да, вот вроде бы Павел такой, ну, любвеобильный человек, который всем хочет спасения. А вот тут он как бы взбрыкнул вот этой вот реакцией иудейской. И он говорит, вот все, отныне все, я с вами больше не связываюсь, я иду к язычникам, я буду там лучше говорить, там меня слушают, там люди, которых Бог предуготовил. Я вот туда иду, там готовые сердца уже, остается только им донести вести, и они все, они Божьи, и Царство Божие же там, по сути. Вот в этих, в этих зданиях, где или в каких-то там, не знаю, в квартирах, в домах, где язычники находятся, и даже просто на открытой местности. Вот туда я пойду, там меня принимают, не меня принимают, Христа там принимают туда, вот там. Я только несу его весть, я не только его несу туда, чтобы они услышали, чтобы увидели и чтобы узнали. А иудеи, вот да, к сожалению, противятся. И слово написано дальше. «И слово Господне распространялось по всей стране». Вот действие апостола Павла и Варнавы.
2: И действие Духа Святого.
0: И действие Духа Святого, да, через них. По всей стране распространялось. И опять же вот следующий стих. «Но иудеи, подстрекнув набожных почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». То есть вот продолжают люди все равно упорствовать, несмотря на, ну, обличение Павла и предупреждение, вот, ну, как же вот вы должны, вот, ну, вы же поставлены Богом, чтобы язычников обращать, а вы что делаете? Вы первые должны радоваться тому, что язычники обращают, а они все наоборот. Мало того, еще подстрекают, то есть используют свое влияние. Ведь синагога – это учреждение, которое пользовалось влиянием в том или ином городе. И такая диаспора, что ли, иудейская. И вот они используют это влияние на власть имущих для чего? Чтобы только воздвигнуть гонения на Павла и Варнаву. Угу. Выгнать их из пределов этого города. Но вот есть такой принцип у Бога. Чем больше действует сатана, вот чем он агрессивней, тем успешней распространяется весть.
1: Вот Бог, весть Божья.
0: Бог все как бы обращает вот эту всю ярость дьявола, его как бы гонение, он обращает все на пользу слушающим Евангелие людям. Если Павел мог бы находиться в Антиохии еще

0: с какое-то время, да, то теперь он пошел по кругу. Он пошел по другим городам, и там, куда он, может быть, и не планировал идти, он оказался, и там услышали люди вести. Вот 14 глава следующая, она описывает, как вот этот он, круг вот этот делает с Варнавой, они целый вот такой вот...
1: Первое путешествие.
0: Миссионерский такой, да, путешествие такое. И опять вернулся туда же, в эту Антиохию. То есть все послужило ко благу в итоге.
2: Несмотря... То есть то, что иудеи вот стали гнать Павла, то это как раз и побудило его к первому миссионерскому путешествию.
0: То есть это вот Бог учит, что ли? Хотя дьявол, конечно, учить уже, наверное, бессмысленно. Но не знаю, Бог ему показывает, что чем ты яростней, тем тебе хуже. Тем хуже только тебе. Тебе кажется, что ты убиваешь людей, да. Тебе кажется, что да, ты действительно их убиваешь, там, да, мучаешь. Но этим самым спасаются и эти люди, и те, кто рядом, и те, кто, может быть, не рядом. Все вот это слышится, все это распространяется. Царство Божие в результате растет. Не твое, дьявол, царство растет, а царство Бога. Потому что, вот видите, тут написано, что и Слово Божие, оно распространяется, и люди принимают его и все больше и больше. И те, которые, может быть, не задумывались никогда и не планировали там ходить слушать там Павла в синагогу, теперь думают, о, не-не-не, что тут такое происходит, что надо обязательно это все послушать, это все надо, это, очевидно, важные вещи. И люди вот к этому вот склонялись, что надо, надо принимать Христа, надо жить так, как советует нам Павел и Слово Божие. И это все приносило успех проповеди. И вот Павел, которого считали, что он изгой, а на самом деле он победитель, а не изгой никакой. Он вот это вот как триумфатор, вот, вот это вот шествие такое вот по этим городам вот с триумфом.
2: С триумфом Божьим, да, с триумфом, да. Святого Духа. Да.
0: И как вот время было принято такое при завоевании какой-то страны, который еще не являлся римской провинцией, организовывался такой вот триумф в Риме.
2: И... Оттуда пошли, наверное, триумфальные арки, да, вот эти, да, вот, да, архитектурные, да, сооружения на входе в город.
0: Они должны были под этой аркой пройти, там с музыкой, с таким, может быть, с представлением даже, там, с театральным, с ликованием народа. Народ весь собирался, огромные толпы. И вели за собой пленников покоренных стран. Это вот римские завоеватели. Павел прошел как триумфатор, и пленников своих он, конечно, он за собой не вел, но они были пленниками Божьего Царства там, где они оставались, то есть в городах.
2: То есть в лучшем смысле плен, какой только можно себе представить, да? То есть быть плененным вот этим вот чудом, удивительным содержанием, да, удивительным наполнением Божьей вести, да.
0: Да, и поэтому... Это была радость и для Павла, и для тех, кто принял Христа особенно. И вот 51 стих тоже говорит нам о суде. «Они же, отрясши на них прах», то есть вот на иудеев, на синагоге, «отрясши прах ног своих, пошли в Иконию». Это в первый город, ближайший от Антиохии. «И ученики исполнялись радости и Дух Святой». Вот о чем мы говорили. Отрясший прах. Мы вспоминаем тут...
2: И радость, вот еще обращает на себя внимание, да? Язычники возрадовались, ученики возрадовались, радость.
0: Когда Иисус посылал 70 учеников в свое время, когда Он был еще среди них, Он как-то такую вещь сказал... Входите в дома, где вас примут, там оставайтесь, не переходите из дома в дом. А в тех городах, которые вас не примут, оттрясите и прах с ног ваших.
1: Во свидетельство.
0: Во свидетельство им.
2: А дальше, и что это значит?
0: А дальше он сказал такое: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, чем вот этому городу. Вот весть эта, вот ошеломляющая просто весть такая вот. Это уже не шутки, да? Это уже не, вот, не по голове тебя гладят. А говорят, что это вещь серьезная. Когда ты отвергаешь посланников, помазанников, по сути дела, с вестью от Бога, то ты тем самым можешь подписать себе смертный приговор, причем вечный.

0: на вечность, на все. И в день суда Содом и Гоморра, да, мы помним, что случилось с Содомом и Гоморрой из Ветхого Завета.
1: Серный дождь излился, да, и испепелил эти города.
0: То есть полностью были уничтожены вместе с жителями в этом вечном, там написано, огонь вечный спал с неба. Божьим огнем был истреблен. Не просто там какой-то там загорелась нефтебаза, да, или что-то еще, а это был Божий огонь с неба послан, как, ну, как Божий суд, Божие возмездие за нечестивость всех вот тех жителей, которые там, что там происходило в этом Содоме и Гоморре, это, ну, описано там, да, в Ветхом Завете, но ужасные вещи. И вот Иисус говорит, что отраднее будет в день суда, оказывается, чем вот тем местам, которые, тем жителям, которые отвергли учеников.
2: Да, Слово Божие.
0: Они отвергают Христа самого. Да. К ним сейчас пришел, в учениках пришел Христос. Они его отвергли, они над ним как бы посмеялись, но они же смеялись над своей судьбой, они же смеялись над своей вечной участью. Вот о чем говорит Христос. «Оттрясите и прах». То есть ничего общего вообще вот с этими городами. Вообще прах даже пусть остается там, который прилип нашим сандалям там. И вот здесь вот Павел поступает по заповеди Христа. «Отряши на них прах с ног своих».
1: Угу. Это
0: серьезно. На иудеев, на иудеев Антиохии. Синагогу. Ну, это вот то, что мы с вами проповедь эту долго исследовали, да. Возможно, это одна из последних проповедей Павла в синагоге. Он оттрясает прах в том смысле, что теперь я в синагоге больше не планирую ходить.
2: Ну, Николай Генрихович, вот далее написано, что они пошли-то вот в Иконию, да? Да. И в Иконию они вошли вместе в иудейскую синагогу.
0: Да. Павел этот человек тоже. Вот он одно испытывает чувство, да, потом думает, ну, как
2: а
0: же...
2: А куда же мне пойти проповедовать-то?
0: Мне же их жалко. Как же я их оставлю на Божий суд? Мне же, они же все погибнут там. Они же все вот... Нет у них спасения. Как же... Я же иудей.
1: Они же единоплеменники.
0: Я же их родной по крови. Как же я их оставлю-то? И он идет опять в синагогу и опять проповедует. Но опять же... Ну, он скоро закончит ходить по синагогам. Угу. Это будет для него очередное разочарование, что в синагогах ему делать нечего. Там только одно расстройство. Вот, кстати, от них как-то отстал Иоанн Марк до того, незадолго до Антиохии. Иоанн Марк отстал...
1: Они были втроем ведь, да?
0: Когда они поехали, по-моему, на Кипр. Они, да, пошли вторым, когда вернулись, Иоанн Марк от них отстал. Почему он от них отстал?
1: То есть от Павла и от Варнавы.
0: Да, от Павла и от Варнавы. Потому что Иоанн предвидел вот такие вещи. Ему это не надо было, эти скандалы с иудеями, вот все вот эти вот разборки.
2: Он уже увидел это, начало этого процесса.
0: Он понимал, к чему Павел придет. Потому что он такой вот был неистовый в своих проповедях, Павел, что ему все равно, как к иудеям относится, все это главное мне вот донести весть до тех, кто подготовлен к вечной жизни. Я не обращаю на них особого внимания, на их там язвительность, на их ругательство даже, на их вот эти гонения. Мне это не надо, а вот я хочу донести. И он идет на разрыв с иудеями, а вот Иоанн Марк посчитал, что вот не нужны мне скандалы, я хочу проповеди, ну, такой вот уравновешенной, без всяких вот этих вот заморочек, что ли, иудейских. И он от них отошел. А Павел с Варнавой пошли дальше. И вот они пошли, как описано в 14 главе, начали с Иконии. И если их выгнали из Антиохии, лишили их как бы жительства, какого-то, ну, крова, пищи, то теперь они обрели, по словам Христа, 100 домов. 100, там, во 100 раз больше друзей, чем они бы вот, имели в Антиохии.
1: Это в лице язычников, да?
0: В лице уже, да, уже язычников и в лице тех, кто их принимал.

0: Они сделали свою работу в Антиохии. Ученики исполнялись радости и Духа Святого. То есть их задача была выполнена. Бог прославлен, язычники приняли, Царство Божие расширилось. А теперь оно еще пойдет и дальше расширяться. И для них это, наверное, была огромная радость. Ну да, выгнали, да, конечно, это печально, это плохо, это тяжело, да, может быть, да.
1: Дальше-то еще, ладно, выгнали, а дальше-то еще и камнями побьют. Но
0: это уже в следующий раз мы поговорим, да, об этом. Но то, что вот они получили, да, они получили радость. Потому что Павел – это неистребимый оптимист. Он всегда с радостью. Он нас учил, радуйтесь всегда.
1: Господи.
0: Еще раз говорю, радуйтесь.
2: Да. Вот чем больше вникаешь вот, в описание его жизни, тем более яркими становятся эти слова. Да, вот представляете, такую жизнь прожить, такие гонения испытывать от своих единоплеменников, да, и вот это вот говорить всегда, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. И это возможно в Господе, и это возможно в Господе, и он таким вот и был. Ну что же, очень интересно, мы перешли к 14 главе, в следующий раз ее продолжим. Продолжайте, пожалуйста, нам писать. Очень интересны ваши комментарии, вопросы, которые вы задаете. Ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Финоткина. Прощаемся, до следующей встречи, до свидания.

Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст могут быть, можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо, но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, и Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что он, Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так. Да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воле Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду, вот то, как Господь

Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев, да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой. Да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию. Даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям. Очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы. Потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям, их готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное. Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно, вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего как бы, понимания воли Божьей.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное

отношение государства, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, настроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое, этой церкви, спокойная, ровная, стойкость их лидеров, это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии, я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

як ліняний сосуд в руках твоїх святой. Прошу я.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – условия получения Святого Духа. Среди множества потрясающих по красоте библейских текстов, я сегодня хотел бы предложить вашему вниманию текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 тексте. Апостол Павел восклицает: «Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог». Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Для постройки храма всегда отводится лучшее место, сухое и на возвышенности. Территория, прилегающая к храму, как правило, всегда очищена и ухожена. Помещение храма исключает пребывание какой-либо нечистоты. Размышляя над этим библейским текстом, мы восхищаемся, какое же преимущество Бог избирает каждого из нас быть Его храмом. Какая ответственность и обязанность. Бог желает непрестанно обитать в нас, но не всегда подобное происходит. Почему? Потому что не всегда храм нашей души поддерживается в надлежащем состоянии. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 30 тексте, записал следующие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как мы можем оскорбить, как мы можем огорчить Святого Духа? Интересно, что в подлиннике на греческом этот текст звучит так: «Не печальте, не огорчайте». Огорчить можно только лишь того, кого мы любим. Что в нас есть такого, что есть такого в нашем естестве, что может печалить Духа Святого, не позволяя Ему пребывать в нас во всей полноте? Священное Писание открывает нам различные характеристики Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 17 тексте, мы читаем о Нем, о том, что Он Дух истины. Его печалит все, что фальшиво в нашей жизни, обманчиво или лицемерно. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 тексте, называет его духом веры. Поэтому всякое самомнение, неверие, самобичевание и страх огорчают его. В послании апостола Павла к евреям, 10 главе, в 29 тексте, Дух Святой назван Духом благодати или милосердия. Всякая жестокость в нашей жизни, горечь, отсутствие доброты, благодать.

благодарности и любви, непримиримость и злобность огорчают его. Апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе, в 4 тексте называет его духом святыни, то есть святости. Его огорчает все нечистое, пятнающее или унижающее человека. В послании апостола Павла к Ефесянам в 1 главе, в 17 тексте Дух Святой назван духом премудрости и откровения. Его печалит невежество, самомнение, наглость, глупость. В послании апостола Павла во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 7 тексте, Дух Святой назван духом силы, любви и целомудрия. Его огорчает все, что бесплодно в нашей жизни, беспорядочно, запутанно и бесстыдно. В послании к Римлянам, в 8 главе, во 2 тексте, Дух Святой назван духом жизни. Его огорчает равнодушие, лень, духовная смерть. В первом послании Петра, в 4 главе, в 14 тексте, он назван духом величия и славы. Его печалит все земное, плотское, низменное. Итак, Дух Святой желает обитать в нас и помочь нам привести нас в меру полного возраста Христова. Желая, чтобы Дух Святой наполнял нас во всей полноте, нам необходимо удалить из нашей жизни всякий сознательный грех. Иисус Христос сказал в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Просите, и дано будет вам, да будет радость ваша совершенна». Что препятствует нам в получении этой истинной радости, этой совершенной радости? Почему мы не обладаем ею? Есть три причины. Первая из них – мы недостаточно просим. И евангелист Лука записал эти удивительные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Итак, первая причина – мы недостаточно просим. Вторая причина, о ней говорится в книге Откровения, «Мы удовлетворены той мерой Духа, которую имеем». И в книге Откровения, в 3 главе, в 17-18 текстах мы читаем эти серьезные предостережения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня, говорит Бог, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Третья причина, почему мы не имеем этой особой радости присутствие Духа Святого в нашей жизни – это следующая причина. Мы желаем управлять сами собой. Мы не желаем полностью подчиниться воле Божией. Мы не желаем полностью подчиниться Божьему руководству Святого в нашей жизни. Поэтому мы зачастую и не получаем Святого Духа в обильной мере. Каковы же те условия получения этого удивительного дара? Существуют по меньшей мере три условия. Первое из них – это просьба. Наша просьба о ниспослании этого дара. И этот замечательный ключевой текст говорит нам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следующее условие – верить в то, что Бог исполнит свои обещания. Слово Божие говорит нам в книге притчей: «Всякое слово Бога чисто». Поэтому, когда мы обращаемся, мы должны верить, что Бог исполнит свое обещание. И третий шаг в получении этого особого дара состоит в том, чтобы объявить о том, что нам этот дар был дан благодаря Его обещанию. И мы читаем в Священном Писании, что
Еще Христос не был прославлен, поэтому ученики не могли получить

Духа Святого. Но сегодня, когда Господь Иисус Христос осуществил свою спасительную миссию, сегодня нам Дух Святой обещается в обильной мере в жизнь каждого из нас. Единственная и самая трудная задача для Духа Святого – расположить человека к тому, чтобы воля Божия неограниченно владела им. Самое трудное в жизни Святого Духа, в работе над нашим сердцем – это наше своеволие. Мы только тогда можем излечиться от своеволия, когда добровольно решимся согласить Божию, волю Божию во всех аспектах нашей жизни. Когда мы расположим свое сердце, чтобы во всякое время и во всяком месте воля Божия владела нами, направляла весь наш будничный быт, и, принимая такие решения, не отступать от них никогда. Жить по воле Божией – это значит быть готовым делать все, когда и где его любящее сердце сочтет за лучшее. Желание Духа Святого – согласовывать нашу волю с волей Божией. Но если в чем-то малейшем мы сказали Богу «нет», мы уже в союзе с темными силами, восставшими против Бога. Всякое противодействие Богу, всякое своеволие есть грех, поэтому Святой Дух не может сделать нас в полной мере своей обителью. Дух Святой желает очистить нашу жизнь и водвориться в наши сердца. Поэтому, когда Он огорчен, когда Он опечален, Он открывает нам об этом и открывает, что нужно сделать. В первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 тексте, мы читаем эти слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог ожидает от нас чистосердечного признания из глубины кающегося сердца. И только когда мы приходим к Нему с покаянием и раскаянием, Он прощает и очищает нас. И тогда Дух Святой в полной мере овладевает нами. Поэтому разобщение со всякой нечистотой – это предварительное условие для того, чтобы Святой Дух мог нас наполнить. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, 7 главе, в первом тексте пишет следующие слова – «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Бог требует освящения, идущего от глубочайших внутренних движений души до самого внешнего ее проявления. Он желает, чтобы мы смотрели на грех, как смотрит Он. Он называет ненависть в сердце грехом, равносильным убийству. Он видит в раздражительности духа зародыш отвратительной вспышки гнева. Бог настаивает на очищении обитаемого им храма изнутри и снаружи. Если даже мы сами себя очистили, как нам кажется, что мы очистили себя, Святой Дух еще может указать нам много моментов, которые нуждаются в очищении. Пока мы живем с опечаленным Святым Духом, мы не можем жить полноценной духовной жизнью. Святой Дух желает не быть стесненным в работе над нашим сердцем. Ему порой не хватает места в нашем сердце. И Священное Писание говорит нам об этом следующими словами. «Неужели вы не знаете?» Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? В рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Отдача жизни Богу, есть первый шаг к коренному изменению всего образа жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал об этом так. «Когда

мы добровольно и окончательно отдаем свою жизнь Христу как Господу и Владыке, начинается первое условие нашей жизни в Духе. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем об этом следующие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ни один из нас, соединяясь со Христом, не знал, как, насколько и как этот союз многогранен. Что же такое отдача себя Христу? Что же такое отдача себя Христу? Это есть решительное, зрело обдуманное, добровольное перенесение права собственности в полном его объеме над всем нашим существом с моего «я» на Христа, которому мы законно принадлежим как Творцу и Искупителю. Отдавая Христу все, что мы имеем, мы коронуем Его владыкой над всей нашей жизнью. Если мы с верой исповедуем наши грехи, то мы получаем Святого Духа. После раскаяния, когда мы согрешили, Бог очищает нас и дает нам Святого Духа. Когда мы при самоотдаче себя Богу, уже пребывающий в нас Святой Дух овладевает нами всецело. Чтобы наша жизнь была одухотворенной, она должна быть совершенно отдана Богу во исполнение Его воли. Полноту Святого Духа нельзя получить раз и навсегда. Это есть непрерывное восприятие постоянного прихода самого Иисуса Христа. Это есть в каждую минуту вера в Спасителя, который каждую минуту здесь, около тебя, очищая и наполняя тебя. Когда я Ему доверяюсь, и пока доверяюсь, Он меня наполняет. В ту минуту, когда я начинаю верить, я начинаю и принимать. А пока продолжаю верить, до тех пор, слава Богу, продолжаю принимать. Благодать есть то, что Бог делает ради бесконечной ценности своего Сына, а не потому, что находит что-то в нас достойное милости. Одно мы можем сделать со своей стороны, чтобы удостоиться полноты Святого Духа, а именно принять Его как предложенный Богом дар и позволить Ему сделать нашу жизнь годную и достойную для Него обителью. Священное Писание дарит нам это удивительное обещание. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Пусть эта просьба будет словами нашего ежедневного обращения к Богу. И да благословит нас в этом Господь.

После того, как Иисус закончил все наставления Свои к слушавшему Его народу, Он вошел в Капернаум. Там у одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга был болен и находился при смерти. Услышав об Иисусе, центурион послал к нему нескольких иудейских старейшин.

Ишин с просьбой прийти и спасти жизнь его слуге. Они подошли к Иисусу и стали настойчиво просить его помочь центуриону. «Он достоин, чтобы ты сделал это для него», — говорили они. «Он любит наш народ и даже построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Но когда он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать ему: «Господи, не утруждай себя, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и поэтому я сам не осмелился подойти к тебе. Прошу, скажи лишь слово, и исцелится слуга мой. Я знаю это, ведь и я сам человек подчиненный, и у меня под началом есть воины. Когда говорю одному из них: ступай, тот идет, а другому: иди сюда, и тот приходит. Велю рабу своему: сделай то-то, и он делает». Иисус был удивлен, когда услышал такие слова, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не нашел такой веры». Когда же посланные центурионом люди вернулись в дом, они увидели того слугу уже здоровым.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: С древних времен люди ждали прихода на землю Спасителя, Мессии. Почему люди были уверены, что Он придет? В каких древних библейских пророчествах говорится о приходе Мессии? И нужно ли читать эти пророчества нам? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Юрьевич. Ну, вот, собственно, вопрос. Пророчества о приходе Мессии в Священном Писании в основном относятся к его первому пришествию. Они уже осуществились. Зачем это нам сейчас? Что это нам дает? Давайте мы посмотрим. Ну, во-первых, наверное, стоит задать вопрос, а какие вообще были пророчества о Мессии?
6: Да, давайте мы посмотрим, да, на пророчества о Мессии. Вы знаете, мессианские пророчества – это, ну, как бы большая, огромная тема. Почему? Потому что исследователи Священного Писания находят от 200 до 300 Священного Писания мессианских пророчеств, да? То есть тех стихов, которые прямо или косвенно указывают на евангельские события, описанные у четырех евангелистов, да, в Евангелии. Но мы сегодня, безусловно, что не сможем такой объем пророчества охватить в рамках нашей передачи. Поэтому мы посмотрим на те пророчества из Ветхого Завета, которые говорят о всем известных событиях евангельских, ну или известных большинству зрителей, наверное, евангельских событий. Такие самые яркие пророчества. Вот. Но начать нужно с того, что самое первое пророчество о Христе, о Мессии, содержится уже в третьей главе книги Бытия. И мы читаем 15 стих. Господь говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это он говорит змею, да, который искусил Адама и Еву. Змей – это олицетворение зла, это олицетворение сатаны и дьявола, Божьего противника.

0: клеветника. А жена в этом пророчестве – это олицетворение Церкви Божией или Божьего народа. Такой символизм Священное Писание использует. И вот здесь говорится о семени жены. А семя жены как раз это пророчество о Христе. То есть Священное Писание говорит, что у Бога сразу после грехопадения возник план. Возник план спасения. Он решил сам прийти на эту землю, воплотиться в человеческую плоть и пострадать за грехи наши, да, человеческие грехи, сам понести на себе наказание. Вот для того, чтобы это произошло, нужно было время, и нужен был народ, в котором это произойдет. Как раз вот Бог избирает израильский народ, как народ, в котором должен был родиться Мессия, как его церковь на земле, его народ. И вот это пророчество, которое мы только что прочитали, оно именно об этом. То есть сатана будет делать все возможное, чтобы погубить церковь, а потом погубить семя жены. Будет написано «жалить в пету», да? Вот. Но написано «семя поразит дьявола в голову», в самую голову. Так и произошло на кресте. Об этом, кстати, говорит Галатам 4 глава, 4 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». То есть как раз вот о семени жены говорится в Галатам 4 глава, 4 стих.
1: Ну, то есть мы отметим одну особенность, что вообще говоря, для того времени, ну и вообще для Библии нетрадиционно говорить о семени жены. То есть обычно...
0: Да.
1: Это... То есть, в общем-то, потомки все время, они по отцу.
0: Да. А в данном здесь случае... о жене. Ну, потому что жена – это символ или образ Божьей Церкви. Так потом используется этот образ в Священном Писании. Ну, вот еще более такое яркое, наверное, для человека, неискушенного в исследовании Священного Писания, пророчество содержится в книге пророка Исаия. Кстати, интересно, что эта книга была написана за более чем 6 столетий до рождения Иисуса Христа. И на территории современного Израиля, недалеко от Мертвого моря, в Кумране, в поселении Исеев, которые переписывали, раньше же не было печатного станка, да, то есть Библию переписывали от руки, таким образом сохраняли тексты Священного Писания для нас. Вот была целая община Исеев, которая занималась переписыванием или обновлением текстов Священного Писания в то время. И там как раз в 1947 году нашли свитки, они так и называются, свитки Мертвого моря, то есть остатки тех свитков, которые хранились в общине Исеев. Среди них был найден свиток, самый большой свиток из книги пророка Исаия, и сегодня все ученые датируют, что ему не меньше, чем 2300 лет, если от нашего времени взять, то есть 300 лет до рождения Христа он был записан там и хранился вот у Исеев. И там содержится вот это пророчество, которое мы сейчас прочитаем. Кстати, этот свиток хранится в Иерусалиме, там специальный музей в Иерусалиме, посвященный этим свиткам Мертвого моря. Да? И вот центральное место в экспозиции этого музея занимает тот самый вот свиток пророка Исаии. Я просто был там, рассказываю то, что я сам видел. Вот. И написано там, содержится пророчество. Смотрите, Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эммануил. Что значит «Бог с нами». Эммануил. Ну, переводится на наш язык с древнееврейского «Бог с нами». Смотрите, четко, как вот прям вот, да, написано. Евангельское событие, Рождество, которое вот отмечает каждый год все христиане. Дева в чреве примет, родит сына –

0: Нарекут ему имя «Бог с нами». Ну, что может быть более ясного? И это записано было за несколько столетий, за 6 столетий до рождения Христа. Вот. Мы об этом читаем уже в Евангелии, да? Что угу. так оно и произошло. Вот. Ну и, кстати, не только это пророчество в книге Исаии содержится, там еще есть 53 глава, мы до нее, может быть, дойдем тоже сейчас. Угу. Вот. В Священном Писании предсказано, что Спаситель будет потомком Авраама, в котором благословлятся все племена и народы земли. Бытие, книга 22 глава, 18 стих. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот это пророчество как раз об этом. Оно было дано Аврааму. Смотрите, еще книга пророка Исаии. Вот, опять же, мы возвращаемся к этой книге. Кстати говоря, именно в книге пророка Исаии содержится самое большое количество мессианских пророчеств, таких ярких. Угу. Исаия пишет, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Вот такое пророчество дано. И как оно точно совпадает, да, с теми событиями, которые описаны в Евангелии, в Евангелиях. Еще одно пророчество, которое говорит о том, что Иисус придет из колена Иуды. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очересал его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». Книга Бытие 49:10. А Иисус как раз родился именно в этом колене.
1: То есть это благословение Иакова на своих детей, насколько я помню, да?
0: Да, да, да, угу. да, да. То есть Иакову уже было сказано, придет примиритель, ему покорность всех народов. Это явно о Христе говорится. Угу. Вот. Спаситель родится из колена Иудина, из рода Давида. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суету правду на земле». Книга Иеремии, 23 глава, 5 стих. Пророчество даже есть в книге Даниила, которое указывает год явления Христа народу, то есть год, когда Христос начал свое служение здесь, на земле. Оно дано в книге Даниила, 9 глава, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Книга Даниила, 9 глава, 25 стих. Интересно, что если отчитывать это пророчество от указа Артаксеркса, который здесь упоминается вот, в пророчестве, да, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это как раз был указ Артаксеркса. А если посмотреть на этот временной период, который здесь указан, да, то как раз мы приходим к году, когда Иисус является Иоанну на Иордане и принимает крещение, то есть начинается его служение.
1: Ну, то есть там в целом все время служения Иисуса Христа в этом пророчестве описано.
0: Описано, да. Ну, мы его не будем исследовать, просто у нас нет времени.
1: Ну, сейчас, да, понятно.
0: Это другая тема, другой передачи. Также, смотрите, интересно, что было предсказано, где родится Спаситель. Об этом сказано у пророка Михея, 5 главе. Угу. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение из начала, от дней вечных». Интересно, что Иисус, здесь было предсказано, он родится в Вифлееме иудейском, а он-то жил в Назарете. Вот, его родители жили в Назарете. Как же они оказались в Вифлееме? А вот Священное Писание объясняет, что

0: перепись была объявлена, да, во время императора Тиберия, объявлена во время императора Августа была объявлена перепись, и поскольку Иосиф был из Вифлеема, он пошел в свой родной город, и там родился Иисус, именно чтобы исполнилось вот это вот пророчество, сказанное у пророка Михея. Ну, здесь, наверное, много, да, еще можно пророчеств. Я бы хотел еще вот среди ярких пророчеств прочитать Исаия, 35 глава. Пророчество о совершении чудес Иисусом. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». А в Евангелии написано, так исполнение пророчества этого происходит. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть мы читаем множество разных чудес исцеления совершил Иисус, и исполнилось пророчество Исаия. Въезд в Иерусалим на осле Иисуса, известное событие для многих, да, оно тоже было предсказано задолго до этого. Пророк Захария пишет об этом в 9 главе. «Ликуя от радости, через Сиона торжествует через Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяренный». Ну вот. И смотрите, как исполнилось это пророчество. Евангелие Луки описывает это событие, 19 глава. «Привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало славить его».
1: Все-таки к этому событию есть некоторые вопросы. А не было ли оно просто подстроено?
0: Да, вот я хотел бы об этом сейчас поговорить. Очень хороший вопрос. Потому что некоторые критики, значит, Священного Писания, и в частности критики мессианских пророков, они говорят, ну, это все можно было как бы подделать. Но мы с вами только что прочитали пророчество о рождении Иисуса. Как их можно было подделать? Очень сложно, вот, чтобы исполнилось все, что связано с пророчествами о рождении Иисуса. Ну, допустим, даже если предположить, что как-то вот там могли специально семья пойти Иосифа туда, там вот он родился, вот, или там волхвы пришли, принесли дары, о чем тоже было предсказано в мессианских пророчествах, тоже как-то можно было еще подделать. Но вот те пророчества, которые связаны с его заключительными днями на земле, то есть с его страданиями, с его распятием и особенно с его воскресением, их невозможно подделать, потому что они...
1: Да, мы неизбежно приходим к тому, что чтобы подделать что-то, ну, нужно иметь вот именно такую цель.
0: Ну, во-первых, нужно иметь цель, да, специально. И кто будет подделывать? Те люди, которые как-то, ну, заинтересованы в этих подделках. Ну,
1: да, то есть подделали, но дальше же есть другие события, которые
0: конечно
1: особо не подделаешь. То
0: конечно
1: есть хромые ходят, слепые прозревают, а как это подделать? Тут тогда уже в конспирологию надо совсем уходить.
0: Что... Да, и вы правильно подметили, а как подделать воскрешение Лазаря, например, да? Это же невозможно. Или там,
1: ну, как исцеление... подделать? Подделать-то можно, можно как
0: заявить,
1: сказать,
0: что, да, ну,
1: да, что он не умирал на самом деле, а ну, просто вот его поместили туда для того, что, ну, не любое, но многие из этих вещей подделать можно, но тогда мы должны будем сказать, что тут вообще во всем этом есть некий очень длительный такой вот умысел, когда, ну, какой-то режиссер вот это вот все разыгрывает и...
0: Ну, смотрите, вот заключительное событие. Христос продан за 30 серебряников. Об этом было у Захарии предсказано. «И скажу им, если угодно вам, то отдайте плату мою, если же нет, не отдавайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Это пророчество говорит о том, за какую цену был предан Иисус Иудой. Или вот смотрите, Исаия пишет: «Молчание перед обвинителями. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих». Тоже предсказано было. Вот интересное пророчество. Как будет казнен Иисус? Тоже как это

0: делать. Да? Угу. «Пронзили руки мои и ноги мои». Псалом 21, 17 стих. Вот, то есть здесь говорится о распятии Иисуса Христа. Кстати, когда Захария записывал эти пророчества, насколько я знаю, еще не было такого способа казни, как вот казнь на кресте. Во времена Захария нет. Это,
1: ну, наверное,
0: это Рим. Не-не-не, это римляне, это точно уже.
1: Нет, я понимаю. Я к тому, что казни на кресте-то не было, но вот, как сказать, повешение на дереве.
0: Да, но руки мои, ноги мои на дереве это невозможно сделать через повешение на дереве. Вот. И написано, что он будет распят с разбойниками. Тоже это очень сложно подделать. За то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, говорит Исаия, 53 глава, 12 стих. Интересно, что Исаия предсказал, как Мессия будет ходатайствовать, молиться за тех, кто его распинает. Да? Исаия 53, 12. Тогда он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И написано у Луки, 23 глава, слова Христа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». То есть как раз исполнение вот этого пророчества.
1: К сожалению, у нас время программы ограничено, поэтому, ну, стоит, наверное, перейти к каким-то вопросам еще дополнительным. То есть пророчеств много. Пророчества эти в жизни Христа исполняются. Но тогда возникает вопрос. Собственно, о том, что Христос должен умереть, в пророчествах есть. О том, что Христос вообще будет унижен, что он будет безмолвен в каких-то вот подобных ситуациях и так далее. Все это пророчество есть, но люди почему-то ждут другого Христа. Люди ждут, что вот придет царь, что вот он там наведет порядок. Почему такое? Получается, пророчество есть, люди их изучают, но Христос приходит, и его не узнают. Те люди, которые как раз эти пророчества очень глубоко должны были знать, они их изучали.
0: Ну, действительно, это так. И несмотря на то, что было множество пророчеств дано, связанных с рождением Иисуса Христа, вот мы уже их прочитали. По сути дела, когда Христос родился, лишь немногие встретили Христа-то, а пастухи были на поле, да, мы читаем. Они увидели звезду и Вифлеемскую, и они вот пошли на то место, где родился Христос. Они знали пророчество. Ну, пророчество читали даже волхвы, которые пришли с востока. Да? Вот. Анна была пророчица, которая вот тоже верила и поняла эти... То есть их было не так много людей-то. Почему? Потому что люди рассматривали библейские пророчества о Христе через призму своих представлений о Мессии. Потому что им хотелось, чтобы Мессия был вот таким земным царем. И вот это вот желание видеть Мессию новым Давидом, который изгонит врагов, восстановит царство, они будут жить богато здесь, на этой земле. Мессия будет защищать их от врагов и все такое. Вот земное представление.
1: Но разве об этом не говорится?
0: О земном благополучии. Оно как бы и привело их к тому, что они истолковывали эти все пророчества вот с этой точки, да, зрения. А пророчества как раз говорят о Мессии, страдающем за грехи человеческие. На Мессии, который придет для того, чтобы искупить своей смертью наши грехи.
1: Ну, и то, и другое говорят. И страдающий, да, но ведь и царь, и тот, кто будет...
0: О царстве, они говорят о царе, совершенно верно. Но о царе какого царства? Вот вопрос. Люди думали, что земного царства, царства подобного царству Давида, который когда-то правил. А Христос говорит, я пришел для того, чтобы дать вам царство небесное. Это немножко другие вещи. Угу. Поэтому вот так они и понимали.
1: Люди, для которых вроде бы эти пророчества должны были быть очень значимыми, ценными, которые их понимать должны были, они их не увидели, не разглядели. Давайте мы к нашему времени, к нашей истории. В чем есть...

0: Если для тех людей вот эти пророчества не стали тем, что они вот ожидали именно того, что произошло, для нас-то в чем смысл этих пророчеств? Получается, что пророчества написаны, но в лучшем случае единицы людей их поймут.
1: Ну, для нас что сегодня, для чего вот нам важны, вот, важна эта тема, которую мы подняли, я считаю, если мы видим исполнение пророчеств Ветхого Завета о Мессии уже в Новом Завете, да, в Евангелии, в евангельских событиях, то мы убеждаемся, что, во-первых, что книга Священное Писание – это именно Священное Писание, данное нам Богом, потому что только Бог может знать будущее. То есть мы убеждаемся в достоверности Священного Писания. Мы можем доверять Священному Писанию в виде исполнения мессианских пророчеств жизни Христа и апостолов. И еще самое, наверное, это главное, что ведь Христос обещает нам вернуться во второй раз. В Священном Писании немало содержится пророчеств о втором пришествии Христа. «Да не смущается сердце ваше, — говорит он в Евангелии от Иоанна, 14 главе, — веруйте в Бога и меня веруйте, в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И в Ветхом Завете, и особенно в Новом Завете содержится масса, наверное, может быть, не меньше пророчеств о втором пришествии Иисуса Христа в наш мир, которого ожидают все христиане. И вот исполнение пророчества о первом пришествии Христа, оно дает нам уверенность, что те пророчества, которые говорят о его втором пришествии, они тоже обязательно в точности исполнятся. Собственно, Священное Писание заканчивается такими словами. Книга Откровения, 22 глава, 20 стих – это последние слова Священного Писания. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». То есть это надежда на то, что Христос придет и спасет нас, даст нам новую вечную жизнь, царствие свое, как Он и обещал.
0: То есть наши ожидания от пророчеств, ну, что все исполнится так, как мы ожидаем, вовсе не обязательно, что оно исполнится именно так, но оно исполнится.
1: Исполнится, да.
0: То есть пророчества дают нам, ну, то есть открывают нам то, что у Бога есть план.
1: Да, и он это... обязательно будет исполнен. Мы можем доверять Слову Божьему, иметь уверенность, и иметь уверенность в том, что его слова о скором пришествии, они тоже обязательно исполнятся, как и все пророчества о первом пришествии Христа.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго. До свидания.

0: Я часто вспоминаю, как в детстве ездила с мамой в деревню к бабушке. Дорога от аэродрома до деревни проходила через пшеничное поле. Кое-где из золотой пшеницы выглядывали голубые васильки. До сих пор эта картина ассоциируется в моей памяти с ощущением легкости, беззаботности, совершенной радости, какая бывает только в детстве. Мне кажется, когда Иисус сказал «будьте как дети», Он имел в виду именно это, такое вот отношение к жизни. Как бы ни было, кредиты, долгосрочные обязательства, обещание начать новую жизнь с понедельника, лекарства в аптеке – все это не важно. Если в твоей жизни все еще есть место для васильков.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему».

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Хотели бы вы, чтобы спортзал был у вас дома? Хотели бы вы спортзал взять с собой в машину? На самом деле это возможно. И нам помогут резиновые петли. Сегодня мы будем делать упражнения с резиновыми петлями. Это очень интересный инструмент, очень интересный снаряд. Петли многофункциональны, подходят для любого уровня, очень компактны, и можно делать упражнения для многих групп мышц. 8 упражнений сегодня мы покажем с резиновыми петлями. Максим, просим тебя помочь в этом. Первое упражнение – упражнение для бицепса. Мы берем одну петлю, ноги чуть шире ширины плеч. Резиновые петли можно подбирать по своему физическому состоянию. Если легко, то можно сделать резиновую петлю шире, взять. Они продаются наборами, поэтому очень удобно, компактно, бюджетно, функционально, сильно. Все замечательные характеристики к петлям относятся. И начинаем сгибать руки. Сгибая руки, мы выдыхаем. И делаем 10-15 повторений, 3-4 подхода. Это будет хорошая нагрузка. Если Максим возьмет сейчас зеленую петлю, он не сможет сделать или сможет сделать, но не так легко. Он уже не будет улыбаться, как улыбается сейчас. Вот, поэтому, возрастая в силе, мы можем менять петли. Спасибо. 10-15 повторений. Следующее упражнение для дельтовидных мышц. Мы берем красный этот эспандер, эту резиновую петлю, вставляем ее в одну ногу, рука противоположная лежит на поясе, рука сверху, и мы поднимаем руку вперед. Прямая рука поднимается вперед, и таким образом дельтовидная мышца, передний пучок дельтовидной мышцы прорабатывается. Если мы будем поднимать руку в бок, то тогда будет прорабатываться другая часть этой мышцы, уже средний пучок этой мышцы будет прорабатываться. Это замечательное упражнение, потому что плечи – это проблемная зона для многих, и мы редко поднимаем локти выше головы. Это упражнение помогает решить проблему замороженного плеча. Спасибо. Следующее упражнение. Мы берем самый широкий эспандер, потому что будут задействованы широкие мышцы, большие мышцы – это грудные мышцы. Эспандер берется за спину, и мы сводим эспандер, используя грудные, силу грудных мышц. Да. Руки у нас почти прямые, можно чуть-чуть их согнуть в локтях, вот, но потом, зафиксировав, мы уже сводим грудь прямо, плечики прямые, да, и на выдохе мы сводим эту резиновую петлю. Можно чуть-чуть резиновую петлю положить, поставить ниже, и тогда это упражнение

будет еще более эффективно. И выпрямляем руки до конца, тем самым делая амплитуду максимальной. Следующее упражнение. Упражнение для трицепса. Мы берем черную резиновую петлю, вставляем ее в пятку одной ноги и одной рукой поднимаем руку, кладем локоть на голову практически и выпрямляем руку. Улыбка продолжает нас сопровождать. Вот это замечательное упражнение, которое тренирует трицепс. Это замечательное упражнение для женщин, которые хотят избавиться от излишних отложений, которые часто находятся вот здесь, в этой части руки. Да, даже уже Максим устал. Надо поменьше брать тебе резиночку, вот, тренироваться. 3 подхода по 10-15 повторений дадут нам хороший эффект. Следующее упражнение. Мы можем взять вот эту фиолетовую резинку или вот эту. Трапециевидные мышцы. Это тоже воротниковая зона. Вот трапеции. Вставляем резинку в обе ноги. Ноги делаем на ширине плеч. И поднимаем руки. Причем локти максимально высоко. Каждое упражнение делается по обычной формуле дыхания. Дыхание мы выдыхаем на фазе усилия. То есть Максим поднимает резинку и выдыхает. Выдох. Выдох. Не думайте о вдохе. Человек, если правильно выдохнет, то он и правильно вдохнет. И еще одно упражнение – это становая тяга. Это спина, это прямые мышцы спины, которые также нуждаются в нагрузке. Это сильные мышцы, поэтому мы берем самую большую резину. Делим напополам ее, эту петлю, и вставляем сюда ноги. Ноги разводим на ширине плеч, чуть шире плеч. Вот. Немножко сгибаем ноги и наклоняемся. И выпрямляем спину. Выдох. Выдох. Спина сильнее сгибается вниз. Замечательно, да. Выдох. Работают мышцы, большие мышцы спины. Таким образом тренируется спина. И последнее упражнение, которое сегодня мы вам предложим. Мы берем любой эспандер, наверное, можно вот этот взять. Вот. Руки на ширине плеч, можно чуть шире, чуть шире. И мы разводим эспандер. Как мы дышим? Мы снова дышим на усилии, выдыхаем. Вот Максим сейчас делает неправильно. Вот, да? Он специально это делает, чтобы я его поправил. Вот. Когда мы натягиваем, мы выдыхаем. Выдох, выдох. И фиксируем. Натянули и зафиксировали. Натянули и зафиксировали. Это упражнение прорабатывает заднюю поверхность спины. Полностью прорабатывает трапециевидные мышцы, прорабатывает и другие. И очень эффективное для укрепления спины. Спасибо, Максим. Это упражнение и другие упражнения. Мы делаем 8-12 повторений, 3-4 подхода. И таким образом каждая мышца получает необходимую нагрузку. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Поэтому помните об этом, когда выбираете для себя упражнение. Движение – это жизнь.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом, но на протяжении тысячелетий предпринималось

0: немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Сегодня мы приготовим очень необычный гарнир. Наверное, если я возьму его в руки, вы даже не сразу вспомните, что это такое. Может, вы это никогда не готовили. Это пшено или просо. Мы покажем его как альтернативу белому рису, макаронам из белой муки. Это будет отличный низкогликемический гарнир для тех, кто следит за своим питанием, следит за сахаром крови. Чтобы пшено было еще вкуснее, мы добавим в него немного соли, мы добавим куркумы. Вы знаете, как я ее люблю. Это мощный антиоксидант, поэтому я люблю добавлять ее везде, как и индусы. Но вообще, когда вы покупаете крупу, тоже обращайте внимание на ее цвет. Потому что чем более яркого цвета пшено, тем больше полезных веществ в нем содержится. А поверьте, их там много. Мы, конечно, уже отварили готовую крупу. Вот так она выглядит в готовом виде. И сейчас мы сделаем вкусный соус песто, который поможет сделать этот гарнир еще вкуснее, еще красивее, еще полезнее. Для этого мы возьмем немного базилика. На самом деле много, потому что вы помните, мое любимое число 60 грамм зелени в день. Это важно для вашего здоровья. Поэтому мы возьмем, наверное, грамм 30 этого базилика. Возьмем немного миндаля, мы его почистили от кожуры. Наливаем оливковое масло. Выжимаем немного лимонного сока. Чуть-чуть апельсинового сока. Это будет очень интересный песто. И я бы добавила сюда еще капельку чеснока. Это придаст более яркий вкус этому блюду. Все, сейчас мы будем все перемалывать и вдыхать чудесные ароматы эфирных масел базилика –

принципе, консистенция у нас уже получилась. Сейчас мы добавим сюда еще немного соли. Где-то вот так вот. Все, и сейчас мы окончательно уже доготовим. Все. В принципе, все готово. Очень ароматный песто получился. И сейчас мы будем смешивать его с нашим гарниром. Берем нашу чашечку, высыпаем сюда пшено. Оно может быть получится у вас более разваристым, может быть оно будет менее разваренным, может быть более кашеобразным, но это не важно. Самое главное, что это будет очень вкусно. Мы прям сюда вот добавляем ложечку песто и перемешиваем. Смотрите, какая красота получается. Желтенькое в сочетании с зеленым. А если мы с вами еще помним, что каждый цвет в продукте это свои микроэлементы, это свои витамины, то вы понимаете, насколько это полезно. Важно еще знать, что пшено, оно очень богато белком. И когда

Мы с вами потребляем пшено, мы едим не только углеводы, да, а белок. А еще проводился ряд исследований, где смотрели, насколько пшено влияет на уровень сахара. И были такие исследования, которые показали, что при преддиабете, при диабете пшено, употребление пшена в ежедневном рационе очень хорошо выравнивает сахар крови. Поэтому если у вас есть кто-то, кому нужно помочь выровнять сахар крови, да, кто-то болен диабетом или преддиабет у человека, пшено – это идеальный гарнир. Поэтому не пренебрегайте этим чудесным продуктом. Мы сейчас выложим его как гарнир на нашу тарелку. Смотрите, какая красота. Мне кажется, что даже самый привередливый человек не откажется съесть вот такой красивый гарнир. Что, наше пшено с пестом удалось. Оно очень красивое, очень вкусное. Но мы знаем, что, в принципе, было бы неплохо есть еще и белок в рационе. В пшене его все равно не будет столько, сколько нужно. Поэтому мы добавили сюда еще яйцо пашот. И мы сейчас его разрежем, и будет очень красиво. Смотрите, как вытекает желток. А я желаю вам потреблять 60 грамм зелени в день, потреблять больше медленных полезных углеводов, быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

А сейчас покажем вам процедуру, давно забытую, из области гидротерапии, то есть водолечения. Это горячая ножная ванна. Она использовалась в моем детстве, и я ее применяла и в детстве своих детей. Хотела бы вам рассказать о ее преимуществах. Ее используют тогда, когда вы продрогли, замерзли, а когда чувствуете, что вы заболеваете, когда хочется пропотеть. И даже она эффективна, когда лечим кашель, особенно детский кашель. Для горячей ножной ванны нам понадобится большой таз, горячая вода, чайник дополнительно с горячей водой, большое полотенце или простынь, одеяло и маленькое полотенце, чтобы промакивать пот, если он выступит. Когда вы приготовите таз для процедуры, постелите под него полотенце, так будет удобнее. Опустите ноги в горячую воду, температура должна быть 38 градусов. Накройте полотенцем или простынью, еще одеялом. Подоткните одеяло так, чтобы не выходил пар в комнату, а грелись ноги. Когда вы почувствуете, что у вас ноги согрелись и привыкли к температуре, подлейте еще горячей воды. Ваша задача пропариться, прогреться. Не обязательно процедуру доводить до потоотделения. Можно и остановить процедуру, если вам некомфортно потеть. Но если вы уже начали потеть, и надо пропотеть немного дольше, и это поможет вам в борьбе с инфекцией, возьмите полотенце маленькое, намочите его в холодной воде и остудите голову, щеки и шею. Это даст вам возможность еще чуть дольше погреться и попотеть. Возможно, вам захочется на плечи накинуть что-то теплое. Накиньте шаль, халат или второе одеяло. Бывает это так комфортнее. Как только вы пропотели и почувствовали уже расслабление, нужный для вас эффект, процедуру можно закончить. Каким образом мы ее заканчиваем? Вытираем ноги насухо, одеваем носочки, ложимся в постель. Было бы хорошо, если бы вы душ приняли после процедуры. Но если нет такой возможности, и если вы так расслабились, то ложитесь в сухую, теплую постель. Потоотделение еще будет проходить несколько часов, и это поможет вам справиться с первыми признаками простуды.

Такая простая горячая ножная ванна поможет вам быстрее выздороветь. Используйте воду, это дар Божий для нас.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

0: Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от 0 до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
1: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы его накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм. Теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
0: Угу, понятно. Какие из процедур в первые недели жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание и что нужно знать об этом?
1: Угу. Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижней границы нормы, верхней границы нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Угу. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично,

0: И уже с малого раннего срока мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату, да?
1: То есть не должно быть жарко?
0: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. И мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написывает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да, мы снимаем носочки. Если у вас холодно, в принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим нас малышу, да, и немножечко покажем. Если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома. Сами. Можете два раза в день, можете один раз в день, можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Не ленитесь, вкладывайте в это в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять к ребеночку усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. Если вы ему насильно разгибаете ногу. Если ребенок не хочет разгибать ногу первого полугода жизни, не нужно это делать. Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас врожденный гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь на ручках, сзади на ножках. Мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
1: Круговыми.
0: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится, а ваш живой малыш, он будет в другой форме, это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь вот такие круговые движения.
1: Но это все не вдавливая.
0: Нет, легкие, как бы мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да. А также гимнастика, да. Я говорила, что не нужно насильных движений. Максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да? Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у малыш, у них все генерированная реакция вплоть до рвоты. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу.

0: Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку. До 10 раз, вот так вот, хорошо, ну так вот про. Потом мы идем слева направо, точечно. Точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, здесь точечках, здесь точечках. Вот мы поменяли. Потом мы можем рисовать цветочек. Цветочек рисуем. Вот. И, ну, как бы, заканчиваем мы все время поглаживанием.
1: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что надо, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
0: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением вы кладете ребеночка на животик. Угу. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок. Mm-hmm. Но у ребенка есть рефлексы. Он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок. Но все равно мама должна за этим строго следить. Ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить. Да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит, я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы. Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен настроиться.
1: Развиваться, да?
0: Сам, конечно.
1: Насчет грудного вскармливания. Очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
0: Ну, мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. А ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
1: Успокоиться.
0: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Угу. Объем у него расширяется, но он не наелся. Угу. Также техника правильно вскармливания. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
1: Это понятно, да.
0: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спокоен, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то, что он покушал и уснул. А вот именно он постоянно вот на маме и на маме, маме не спит, тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы,
1: ну, да,
0: и для малыша.
1: А чем кормить при лактазной недостаточности?
0: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. Есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот. Это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
1: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться?

0: при выборе смеси?
1: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
0: Ну, наверное, исходит... для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него, ну, не развилась та же самая аллергия, может mm-hmm. быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
1: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
0: А.
1: Да. Если ну, у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду, потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить.
0: Угу.
1: Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
0: В течение дня?
1: Чайные ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие, в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
0: Угу. У нас... каким-то образом меняется ввод прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
1: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
0: А в какой возраст это?
1: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там, кабачковые соки, пюре. Вот. И это стимулирует перистальтику uh-huh. кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать. Да?
0: А если на грудном во сколько?
1: Ну, на грудном, смотреть по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 месяцев. Мама не торопится, мама спокойно, да, она вводит все постепенно. Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим ему никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на 1 ступеньку назад. Спешить uh-huh. не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем. Но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
0: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
1: Uh-huh. Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу. Но нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, к дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым.
0: Uh-huh.
1: Вот. Если это первый ребенок, смотрите по ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? Давай, если он согласен, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не держали его на горшке.
0: Не плюхнуться туда.
1: Да, как им. И, конечно, мама не должна переживать вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она... очень долго, и у каждого ребенка индивидуально.
0: Угу. Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
1: Ну, оптимально вот это хорошо. Конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
0: То есть оно изначально
1: оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот. Ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли ребенка.

0: ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы делать благо ребенку.
1: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Общепринятые показатели развития ребенка дают возможность понять, в нужном ли темпе развивается ваш малыш. Но нужно учитывать, что несмотря на средние показатели, у каждого ребенка свой темп развития. Грамотно сделанный массаж принесет пользу здоровью ребенка. Лучшая еда для малютки первого года жизни – материнское грудное молоко. Детки, находящиеся на естественном вскармливании, меньше болеют вирусными инфекциями и быстрее выздоравливают. А я желаю здоровья вам и вашим деткам!

«Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания, и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил женщину, которую фарисеи обвинили в этом грехе и привели ко Христу на суд? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы?
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно, немножко совсем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и во дни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон, фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот
0: по букве закона,
1: по букве закона
0: правы,
1: все,
0: да?
1: Правильно. Очень строгое отношение, серьезное.
0: И вот тут написано ведь, кстати, да, в 5 тексте, Моисей, они вот обращаются, да, к Моисееву закону, в законе заповедал нам побивать таких камнями.
1: Камнями, да.
0: Что ты скажешь? Что?
1: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда 3 раза это место читаю. Что ты скажешь, да? Что ты скажешь? Что ты скажешь? Да. И вот я не знаю, в какой интонации они произнесли
0: Моисей
1: его.
0: Моисей повелел так, да. А ты?

0: Что да, то есть,
1: а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
0: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
1: Да, или конкретно ты. Да.
0: Так, значит, ну, все-таки строго. Все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
1: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку

0: Придумали.
1: Это не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот, то есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь, женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
0: Они не переживали, в общем-то, за ее судьбу.
1: За ее судьбу нисколько, да.
0: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
1: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй... А где мужчина? То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина, чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. То есть, лукавство у них звучит.
0: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
1: Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, до 12 века не входил в состав Нового Завета. Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было. Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на коптском, ни на греческом. И только в XII веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда. Вот. То есть это очень уникальный отрывок, его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
0: То есть он был найден раньше, но просто его не включали.
1: Никак, да.
0: Его
1: да.
0: не ассоциировали с авторством Иоанна там, или вообще непонятно.
1: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как... Что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты. Да, то есть так или иначе, но, видимо, пыль или что-то, как-то он там пытается что-то пишет, да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации, евангельские тружники, я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, как в шахматах, да, то есть Иисус демонстрирует паузу. Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается. То есть он берет паузу. Это очень важное свойство вот того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, мы не знаем, но... Толпа напирает, мы видим, что продолжают его спрашивать. Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам, Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды, да.

0: вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством. Угу. Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да, и вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит: «Хорошо, кто первый из без греха, кто у вас без греха, первый, брось ее камень». То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни и запустить, да, в приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да. Вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
1: Что это значит?
0: Ну, они не имели права казнить. Смертельный приговор
1: был
0: у Рима. Понятно. Им нужно было получить разрешение. То есть вот этот третий пунктик, то, что они лукавят. У них не было разрешения на убийство.
1: Да. Ну а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели...
0: Понтий Пилат же был на месте. Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них... связи с властными структурами всегда были. Они пришли к Понтию Пилату, очень интересно поговорили насчет Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и получали. Пилат не в Риме был, Пилат был здесь. Да. Поэтому все решаемо было. Но в данном случае у них лицензии не было.
1: Да, ну просто было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля. Да?
0: Ну, чтобы не жили, да, по отчим законам, да. Вот.
1: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди, и фарисеи в том числе, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос сидящий, и это толчья, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им, он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос. Еще раз, ну, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев. И все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Ну, он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона. Вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны. Нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось. Потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание. Ну, я надеюсь, что я понятно сформулировала вопрос. Да, почему он так отвечает?
0: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые. Первый возьми и брось на нее камень. То есть свидетели? В этом, в этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину... Ее жизнь, куда она стремилась, не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь, ее жизнь, куда она стремилась, привела ее.

0: к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере? Да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да? Или это действительно там профессия древняя?
1: То есть блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это была профессия, да?
0: Ну, я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, да.
1: Она, да.
0: То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует, английское, terror-stricken. Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили к смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают. Она насмерть перепуганная. Женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит, кто из вас без греха, этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу, брось на нее камень. То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она все ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно, да. То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят к Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было, да? То есть вот женщина оказывается, как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями, да. Вот. И Христос произносит эту фразу, кто из вас без греха? То есть он говорит, свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил.
1: То есть кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель?
0: Свидетель.
1: Кто точно видел,
0: точно
1: кто
0: видел,
1: точно знает.
0: Честно может засвидетельствовать.
1: Да, что это не ошибка,
0: да,
1: что все прекрасно понял человек.
0: Да. Потому и что, это по закону Моисея, все четко, по протоколу.
1: Да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
0: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, что заглядывая через плечо, что же он там пишет, каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает, будучи обличаемы совестью.
1: Ага.
0: То есть каким-то образом вот это его действие и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть. И зачинщиков от старшего, и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят, никого не остается, никто не решился, никто не записался в свидетели и не стал исполнителем проговора.
1: Значит, не все было потеряно для этих людей, ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть, и раз они такие вот фарисеи, подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить, кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать, свидетель я. И я свидетель. Вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так?
0: Совершенно.
1: Раз они этого так совершенно хотят. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
0: Вот мы сейчас и подходим к моменту, наверное, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует, еще одно такое слово есть, ассертивные

0: поведение, ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо, так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов. Вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина. И обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Угу. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Угу. Да? То есть вот. Потом в эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда Иисус пишет на земле, о чем думает судья вселенной? Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да, считают, что это справедливо, да, и вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья вселенной? Угу. Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь и пойти за Ним. Вот. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава. Да. Он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно: иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор, свое возмездие.
1: Да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да, уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь, ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что никто, Господи, меня.
0: Я вообще поражаюсь, и как он. Она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая, вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произносит, и это набирается смелости говорить. Вот. Но для нас важно еще раз, то есть действие Бога, мы в него всматриваемся. Действие Христа, вот он судья вселенной. Они к нему привели на суд, чтобы насмеяться, найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот это он, да, и все такое, то есть виноват, да, не разрешит против Моисея, да, вот, и вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает, он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, он говорит: милости хочу, милость превозносится над судом, да, в данном случае.
1: Ну, то есть это не попустительство греху
0: ни в коем
1: женщины,
0: случае.
1: Когда вот он ее спасает от побиения камнями и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей: иди впредь, не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни, но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?

0: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели к табличке «не влезай, убьет». Угу. Да, он все осознал, и ему говорят, ну все, сюда больше не лезьте. Угу. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода забитой угу. быть камнями уже почти 100%.
1: Угу.
0: То есть он говорит, иди и впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Uh-huh. Но фактически вот он говорит, я совершил сейчас то, что дальше уже, uh-huh. если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный uh-huh. приговор.
1: А чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и ну, совсем другая жизнь, другое общество.
0: Уклад. Я такую вещь подчеркну, значит, в заключении, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну... Человек помочь человеку хочет. Угу. Вот. И это выглядит, как вот в некоторых экранизациях, таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, угу. и все. Угу. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять там прелюбодея, что он прелюбодея и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от имени Христа помочь хочешь. Но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье Вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает. Иди и впредь не греши. То есть до сего момента...
1: Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он... Я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти. Как бы мы ни хотели спасения, человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит. Да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
1: Раем в Ветхом Завете назван Эдемский сад, где Бог поселил первых людей – Адама и Еву. Там они могли наслаждаться непосредственным общением с Творцом до тех пор, пока не впали в грех и не были изгнаны из рая. Пророки Ветхого Завета использовали образы Эдемского сада для описания земли, где будет жить верный народ Божий в конце времен. Там будут течь полноводные реки, земля будет несказанно плодородной, животные будут жить в мире друг с другом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В 23 главе Евангелия от Луки Иисус Христос пообещал раскаявшемуся разбойнику на кресте, что тот будет с ним в раю. Книга Откровения обещает спасенным от греха жизнь в раю Божьем, где обретшие блаженство будут есть плоды из дерева жизни.

0: жизни и наслаждаться самым прекрасным даром – общением с Богом.
1: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим об известной притче о неблудном сыне. Да, вы не ослышались, сегодня мы будем говорить о неблудном сыне в известной притче. В первую очередь по той причине, что ко Христу было постоянные претензии. Почему это Христос ест с мытарями, с грешниками, водится с людьми, которые недостойны высшего общества? Почему он не ходит и не проповедует фарисеям, не проповедует книжникам, не проповедует людям, ученым, не проповедует священникам? Почему он ходит по тем низшим слоям? Как-то в таком случае, когда он вошел в дом к одному мытарю, напомню, мытари – это были те люди, которые собирали налоги и подати в пользу римлян. Для евреев эти люди, хоть и были их братьями и по крови, получается, и по народности, все равно эти люди были для них предателями. Потому что они мало того, что служили на благо римлянам, так еще и зачастую пользовались, как это в современном мире говорят, превышали свои должностные полномочия. Пользовались случаем тем, что на их стороне сила, на их стороне власть. Рядом с ними обычно была римская охрана, и они собирали налогов чуть-чуть больше, чем положено, для себя в карман. Ну и, может быть, для дополнительной зарплаты тем же самым охранникам, стражникам, которые вместе с ними там находились. Поэтому мытари – это были одни из самых нелюбимых, нелюбимый класс такой для израильтян. Но Христос с ними водился, и более того, Левий, Матфей был из мытарей. Он был сборщиком податей, когда Христос, проходя мимо него, сказал: «Следуй за мною». И он последовал за ним. И Евангелие от Луки описывает ситуацию, когда вот этот самый Левий сделал в своем доме большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. То есть Христос пришел в дом к мытарю. Был ли это единственный случай? Нет. Проходя через Иерихон, Христос зашел к Закхею, начальнику мытарей. И, естественно, там тоже было огромное количество людей, которых не хотели видеть за одним столом служители, священники, книжники, фарисеи, вот то высшее религиозное сообщество. И, естественно, ко Христу были претензии. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, знаменитая фраза: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И дальше

поясняет: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И таким образом все было понятно, в принципе, все логично в этой фразе. Зачем проповедовать тем, кто и так с Богом? Зачем проповедовать фарисеям и священникам, те, кто и так исполняют Божьи заповеди и совершают все, как оно должно совершать? Разве не нужно проповедовать вот тем грешникам, которых надо хоть как-то спасти и привлечь их к покаянию? И этим Христос занимался. Но вот тут появляется маленький такой нюанс. Проповедуя об этом, Христос как-то упомянул такую историю. Говорит, пришли как-то в храм фарисей и мытарь помолиться. И фарисей, молясь, говорит следующее: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, что я не такой, как прочие люди. Я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей. Я пощусь дважды в неделю, я отдаю десятую часть из всего, что приобретаю». Скажите, в чем проблема молитвы этого фарисея? Разве плохо молиться, благодарить Господа за то, что Он позволил нам родиться в верующей семье, что Он дает нам возможность совершать Ему служение какое-то, дает нам возможность оставаться верными, дает нам возможность читать Священное Писание? Проблема этого фарисея была не столько даже в самовосхвалении и в благодарности Богу за все вот эти вот благодеяния, сколько в сравнении себя с мытарем. «Благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Благодарю Тебя, что я не такой, как этот грешник». Он не считал себя грешником. Он не пришел покаяться. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Главная разница между мытарем и фарисеем – мытарь осознает себя грешником, а фарисей нет. И ирония в том, что сказал Иисус, он говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Не праведников пришел я привлечь к покаянию, но грешников». Ирония-то как раз в том, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все должны прийти к Господу с покаянием. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Нет другой возможности, как только покаяться перед Иисусом Христом. И в этом-то как раз и суть проповеди Иисуса. Когда Он говорит: «Я не пришел вас спасать», это не значит, что Он не пришел их спасать. Он пришел спасти всех. Это значит, я пришел спасать тех, которые осознают себя грешниками, осознают нужду во спасении и будут спасены, естественно. Я смогу им помочь. А как спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали? Как спасти тонущего, если он тебя отталкивает? Итак, притча о неблудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15. Эта глава начинается опять с той же самой фразы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». То есть вы понимаете, что это непрестанная такая претензия была от религиозных деятелей по отношению к Иисусу. Но он сказал им следующую притчу. Кому он говорит эту притчу? Обратите внимание. Фарисеи и книжники ропщут, но он им говорит следующую притчу. Эта притча обращена к фарисеям, к книжникам, к учителям народа, к законникам, к праведникам, как они себя считали. И дальше идут три притчи подряд в одной главе. Одна притча про 100 овец. И он говорит: кто из вас, имея 100 овец, а многие из них имели, были люди небедные, кто из вас, говорит, имея 100 овец, но потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи, с радостью, придя домой, устроит праздник: посмотрите, я нашел пропавшую овцу. Простейший пример –

Скажите, что он сделал с 99 овцами? Исследуя эту притчу, большинство из нас обращает внимание на одной пропавшей. Как дальше будет про пропавшую монету, которую бедная вдова искала, потому что для нее это важно. У нее было всего 10 монет, и потеряв одну, это серьезная потеря. И она перерывает весь дом, знает, что ну, нигде она не должна быть, она где-то здесь. И когда находит, она радуется, она тоже говорит, вот смотрите, я чуть не потеряла, но я нашла. Никто не обращает внимания на 99 овец, которые были что? Оставлены в пустыне. Скажите, а 99 овец что, не нуждаются в пастыре? Не нуждаются в заботе, в опеке? Почему их бросили? Почему пошли за той одной пропавшей? Потому что 99 овец не чувствуют себя нуждающимися. Они не чувствуют себя пропавшими. Та одна овца, она чувствует, что она пропала. Поэтому они переживают. Но вы знаете, не об овцах сегодня хотелось бы поговорить. И не о монетах пропавших. Сегодня наша история все-таки о неблудном сыне. И дальше следует достаточно длинная, очень серьезная и очень важная притча, которая названа здесь притча о блудном сыне. Мы читаем эту притчу с 11 текста 15 главы Евангелия от Луки. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней написано: «Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Остановимся здесь, на этом пункте. Когда младший сын приходит к отцу и говорит: «Отдай мне то, что мне причитается из моего наследства». Скажите, что это значит? Правильно ли это? Есть ли какой народ, может, даже в современном мире, который бы посчитал это уместным? Не знаю. Современный мир, конечно, разнообразен, может, и есть. Но тогда это было неуместно точно. Я уверен, что и в современности очень многие скажут, что это было не просто неуважение к отцу, фактически требуя у отца принадлежащую ему часть имения, требуя у отца при жизни отца наследство, он фактически хоронит отца. Извините, как можно подойти к отцу и сказать: «Отец, ты для меня все равно, что мертвый, отдай мне то, что мне положено»? Вообще за такое действо в народе израильском полагалось побиение камнями этого сына. И отец после этого вполне мог подойти к судьям народа, заявить об этом, и сын понес бы суровое наказание. Но отец не хочет смерти сына. Более того, он даже не препятствует этому. Когда сын говорит: «Дай мне мою часть имения», отец делит имение. Делит, как полагалось в то время, не поровну, а старший сын получает двойную часть наследства, младший сын – свою часть наследства. Таким образом, так как там было два сына, наследство делится на три части. Старший сын получает 2/3, младший получает 1/3 всего имения. Итак, отец отдает 1/3 часть имения младшему сыну. И младший сын идет и, может быть, не сразу, но в скорости собрал все, что было, пошел и расточил это имение, живя распутно. Судя по всему, раз он смог это все собрать, судя по всему, отец посчитал, сколько стоит это имение, и выделил ему деньгами. Вряд ли он отдавал ему там часть поля или часть дома, или как-то по-другому, потому что он еще сам жил, там еще был брат, и они распоряжались этим имением. Но если и было так или иначе, он превратил все в финансы и пошел жить распутно. Понятное дело, что недолго ему так было жить. И написано, что начался голод, а он к этому времени все уже прогулял. И он был готов устроиться куда угодно, кем угодно, только бы не голодать. Его взяли свинопасом.

Из Анадакши, что он был рад наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто даже этого не давал ему. И вот после этого наступает у младшего сына покаяние. Придя в себя, когда он не смог даже рожков поесть, которые давали свиньи, придя в себя, он сказал: «Столько наемников, у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Особый нюанс здесь, который мало кто замечает. Что это за рожки? Эти рожки в современности известны под названием кэроб. Это плоды рожкового дерева, которое в изобилии растет в пустыне израильской. Что интересно про эти рожки, что в Израиле существовала поговорка, что только тот может по-настоящему покаяться, кто жил на этих рожках, кто ел эти рожки. Это была пища для свиней, фактически это была пища для самого бедного слоя населения. Если уж ты ничего себе не мог позволить, ты мог позволить себе сходить в сторону пустыни, насобирать этих стручков с этого дерева и из этих стручков сделать себе какое-то кушанье. На самом деле плоды эти достаточно полезны, и их можно было и так сварить, и переработать, и сделать из них муку, и из муки потом сделать лепешку. То есть способы приготовления этих плодов разнообразны. Но вот эта вот идея о покаянии, Христос обыгрывает через вот эту притчу, обыгрывает вот эту идею о том, что только тот может покаяться, кто попробовал этих рожков. И он говорит: вот этот сын тогда только смог покаяться, когда опустился на такое дно, что он рад бы эти рожки поесть, да их уже никто ему не дает. Голод отдают свиньям, а он не может себе получить, позволить себе даже этого. Но знаете, здесь есть еще один маленький нюанс, такая вот дополнительная история сбоку. Мы читаем про Иоанна Крестителя, что Иоанн Креститель жил в пустыне. Жил в пустыне и, написано, питался акридами и диким медом. И многие усматривают, что он питался саранчой. Вот. Нет, не саранчой он питался. Там маленький такой нюанс. Он питался этим самым кэробом. Он питался вот этими самыми рожками. Это была его повседневная пища. Они достаточно питательны, более чем саранча, если уж на то пошло. И их можно найти всегда, а саранчу в обильном количестве только во время нашествия, наверное. Поэтому пища Иоанна Крестителя составляла как раз-таки вот эти рожки. И он в этом смысле был истинным проповедником покаяния, потому что главная проповедь Иоанна Крестителя – «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Но это отдельная такая маленькая история. Возвращаемся к нашему пока еще блудному сыну. Блудный сын пошел к отцу. Пошел к отцу, и мы читаем: «Отец, увидев его издали, побежал к нему, обнял его. Сын пал ему на шею, простил, просил прощения, но отец не просто прощает его. Отец вводит его в дом, отец говорит: принесите перстень, который полагается детям, который полагается сыну, оденьте его на руку, поменяйте ему одежды. И говорит слугам, чтобы они сделали праздник, закололи откормленного теленка, потому что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Они друг для друга умерли до этого. Но теперь отец его возвращает домой и с радостью снова называет его сыном. И вот тут-то начинается самая главная история сегодняшнего дня. Что значит, что старший сын не пришел на этот праздник? Старший сын начал роптать на отца, говоря: я не приступал твоих повелений ни разу. Все, что ты просил, я делал. Но ты ни разу не дал мне даже маленького праздника, там, козленка с друзьями моими заколоть, чтобы попраздновать. А этот сын твой, он даже не называет его братом, он говорит: этот сын твой. Пренебрежение

на максимуме. Этот сын твой тебя при жизни похоронил, имение твое расточил, вернулся обратно, и ты сейчас его принимаешь, опять называешь его сыном, а дальше что? Завтра он опять попросит свою часть наследства, и ты еще третью часть ему отделишь. Он пройдет это, пропьет, вернется, и завтра еще раз попросит. Сколько раз ты его будешь так прощать? Что происходит у старшего сына? Интересно, заканчивается эта история. Отец отвечает ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И все, и конец истории. А где же продолжение про верного сына, про неблудного сына? А его нет. Продолжение. Потому что, скажите, а вот этот вот неблудный сын, оставаясь у отца, он считал то, что осталось у отца, своим наследством или нет? Тонкий нюанс, подумайте. Когда отец принял решение отдать третью часть своего имения младшему сыну, когда тот попросил, скажите, отец уже умер, они уже получили наследство? Нет. Отец еще жив. А значит, то, что осталось, это все еще имение отца. И старший сын не может на него претендовать. Почему старший сын так взъелся, когда младший вернулся? Ты его обратно в сыновья принимаешь. А что ты завтра? Опять ему наследство, наверное, дашь, да? А что ты, младший, тоже похоронил? То есть старший, неблудный. Ты тоже отца похоронил? Ты уже решил, что все, что осталось, твое? Да, отец, интересно, говорит. Что ты переживаешь? Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. То есть эта фраза говорит о том, что зря этот сын переживает за наследство. Отец знает, за что тот переживает. А в таком случае скажите, а какая разница между одним сыном и другим? Один, который захотел это наследство сейчас проесть, а другой радовался не меньше, что тот ушел. Какая разница между ними, когда второй точно так же приступает к повелению отца, когда отец решил порадоваться о возвращении его младшего брата. «Давай, приходи, будем праздновать, твой брат нашелся». А что приступает этот старший сын, когда не признает больше родства со своим младшим братом, пусть и согрешившим? Он по-прежнему считает себя праведником. «Я никогда не приступал твоего повеления». Как никогда? А только что он не пришел на праздник к брату? Как спасти праведника? Как спасти спасенных? Как спасти неблудного сына? Вы знаете, блудный сын дошел до такого низа, что он наелся рожков, а этот даже не смог их поесть, осознает свою нужду в спасении и приходит, бьет себя в грудь, и говорит: «Отец, прости меня грешного, я не достоин сыном называться, возьми хотя бы в наемники, я где угодно там с краешку самую грязную работу буду делать, только прими, пожалуйста». А старший? А старший не считает себя не нуждающимся в спасении. Старший не поел еще рожков. Фарисеи, книжники, спасенные, праведники – не считают, что они нуждаются в Спасителе. Знаете, какая проблема у современных верующих, у христиан, у нас с вами? Когда мы забываемся и начинаем считать, что мы праведники. Когда мы начинаем сравнивать себя с теми другими, которые не такие праведные, как мы,
которые убийцы,

которые воры, которые прелюбодеи, которые так или иначе грешники, которые мытари, предатели, еще кто бы то ни было. И мы возвышаемся над ними, а потом говорим: «Господи, но я не такой, как они». И претендуем на какое-то особое отношение от Господа. В то время, когда Господь, как заботливый отец, сидит у ворот и ждет, когда, наконец, вот тот сын вернется. Он надеется и ждет, что он вернется. Христос как-то спросил у одного фарисея, спрашивает: кто больше любит? Рассказал притчу. Он говорит: было два взаимодавца. Один должен был чуть-чуть, другой должен был много. И господин простил им обоим. Какой из этих должников возлюбит этого господина больше? Все логично. Фарисей отвечает: ну, тот, которому больше простил. Христос говорит: ты понимаешь, вот эти грешники, они осознают себя грешниками. Они знают то дно, на котором они были. Они приходят к Иисусу. Они просят прощения. Они потом становятся более верными праведниками, чем самые праведные из праведников. Они становятся более ревностными служителями, чем те, которые с детства выросли в христианстве и не считают, что они особые грешники. Апостол Павел про себя говорил так, что он первый из грешников. Он осознал, что он гнал Иисуса. Осознаем ли мы, что каждое сравнение – это плевок в сторону Иисуса? Каждое сравнение нас с кем бы то ни было еще. Каждая попытка превознестись над другом, братом, еще кем-то. В этом виновны были ученики, но и они покаялись в свое время. Неужели Господу нужно поставить нас в такие условия, чтобы мы были опущены до того, чтобы кушать рожки и по-настоящему прочувствовать нужду в покаянии? Или мы все-таки осознаем, что насколько бы праведными в кавычках мы ни были, мы нуждаемся в Спасителе и нуждаемся в прощении. И нам есть куда расти и куда изменяться. Господи, прости нас, грешных. Пусть Господь благословит вас и ваши отношения с Ним. Придите к Господу в молитве. Покайтесь, даже если вам кажется, что каяться не в чем. И Господь благословит и вознесет вас, и даст вам настоящее спасение спасенных. Аминь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени –

Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Когда мы грешим, кого обычно виним? Жену, мужа, начальника или Бога, что допустил нас до греха? Где источник согрешений? Сегодня мы поговорим на тему источника. Что же нас приводит к греху? Да? Кто является этим источником? Мы или кто-то другой? На эти и другие вопросы у нас сегодня в студии отвечает Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем изучать послание Иакова.
1: Да, очень интересно.
0: Это очень интересный апостол. И сегодня мы читаем с 12 стиха. И, как я понимаю, мы читаем институт перевода Библии.
1: Да, здесь опять оборот речи более ясен и более понятен для современного слушателя.
0: Хорошо, тогда предлагаю начать читать.
1: Блажен, кто стойко переносит испытания, выдержав их, он обретет венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит: «Бог послал мне искушение». Невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого им не искушает. Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав, похоть рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти. То есть отрывок такой очень, с одной стороны, жесткий, потому что он говорит, заканчивается отрывок смертью. С другой стороны, Иаков, но он не прячет правду, он не прячет реальность. Ну, действительно, похоть, потворство похоти рождает смерть, то есть сокращение человеческой жизни и все.
0: Ну, вообще...
1: Да, но начало, вы понимаете, как бы Иаков начинает: счастлив, кто стойко переносит.
0: Да, блажен, да, счастлив, кто переносит испытания. Мы читаем с 12 по 15 текст первой главы, и у меня здесь такой вопрос. Мы читаем тут испытания, он снова такой очень мощный, очень такой, мы уже поняли с самого начала главы, что Иаков вообще идет не по каким-то низменным, а почему-то такому более высокому, про осознанность, про веру, про стойкость, да, мы поговорили уже про характер, про деньги, очень такие очень важные насущные темы для нас сейчас, даже для тех, кто живет в 21 веке. Он уже тогда все знал наперед. И вот здесь вот я хотела спросить, а здесь начинаются вот эти вот испытания и искушения. В чем отличие? Почему здесь вот это вот как-то приплетается? Просто ошиблись или что?
1: Да, иногда при первом прочтении может показаться, что в чем разница, да? Испытание и искушение. Не одно ли и то же, да? Как говорится, может быть, с одного ведра водичка-то родниковая. И в чем разница, да? Но по факту, если вот всмотреться в детали, да, то Иаков, в принципе, поднимает очень важный вопрос. Он говорит об испытаниях и об искушениях, и он говорит о причине. То есть откуда? В начале программы вы совершенно правильно заметили, задаваясь вопросом, да, кто виноват. То есть вот эта попытка человека всегда найти виновного.
0: Да. Да?
1: Есть даже поговорка такая, да, наказать невиновного и наградить непричастного. Вот это человеческое стремление, да, постоянно найти крайнего. И даже когда человек осознает, что ну нету крайнего, ты сам виноват, он обычно говорит: седина в бороду, без в ребро, да, без побутал, да, не хотел, но так получилось, да. Но мы же с вами понимаем, мы уже мудрость-то обрели, что все рождается где сначала? В голове. Да, мысль, которая у тебя засела очень сильно, она тебя будет теребить до тех пор, пока ты ее не воплотишь, если ты вовремя не сделаешь отсечку. Да? Так вот, вот здесь первое, о чем говорит Иаков, он говорит: счастлив, то есть слово блажен, в богословском понимании,
0: да,
1: это
0: вот
1: про счастье.
0: Спросить,
1: да?
0: Это
1: счастлив,
0: блажен, это...
1: счастлив, кто стойко переносит испытания. Немножечко очень сильно похоже на начало главы, где мы с вами говорили о верующих, которым нужно было радоваться, да, когда они находятся
0: когда в испытаниях.
1: В испытаниях, да? И вот здесь вот тоже эта мысль повторяется. То есть Иаков несколько раз ее повторяет в повелительном таком наклонении, говоря о том, что выдержав это испытание, человек обретает венец жизни, который обещал

0: Господь любящим его. Здесь же, в этом тексте, есть тоже вот эта отсылка. А ты счастлив от того, что у тебя проблемы в жизни? Да? И любой другой человек, ну, слушая нас, подумает, подождите, что-то ненормальное. Да?
1: Счастлив, да, от того, что
0: как я могу быть счастлив, когда у меня проблемы? Я не представляю себе человека, у которого возникли проблемы, он такой, yes.
1: Ура!
0: Ура! У меня проблемы, я так соскучился. У нас, наоборот, общество живет любыми средствами проблем бы избежать, потому что они уже просто вот надоели. Нескончаемый поток изо дня в день. А тут он говорит, счастлив тот, кто переносит испытания, потому что, выдержав их, он обретет венец жизни. А награда очень высокая.
1: Венец можно пояснить, жизни. Вот венец жизни, это про что?
0: Вы знаете, это как раз от, о производной мудрости. То есть мудрость – это благоговение перед Богом. Да? Благоговение перед Богом рождает как бы вот эту вот зависимость от Бога. А зависимость от Бога дает определенное Божье расположение, дает как бы некую Божью защиту, Божью заботу. И далеко идущую, между прочим. И она не только здесь, на земле, она уходит далеко в вечность. И вот здесь как раз вот эту отсылку делает Иаков. Мы же должны понимать, что испытания, о которых здесь ведется речь, это внешние проблемы. Это то, с чем человек сталкивается, когда от него может быть независимо. Это когда он попадает в определенную ситуацию, которую, возможно, не он создал. И вот это испытание,
1: что-то извне.
0: Если ты переживешь, если ты выдержишь, если ты, согласно первых стихов послания Иакова, ты научился формировать характер, ты научился быть в зависимости от Бога, то здесь ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его. И вот здесь важно обратить внимание на то, что вот эта часть любящим его. То есть я переношу испытания своей жизни, и я смотрю на них как человек, который любит Бога. А это значит, что обстоятельства, которые возникают, о них Бог знает. И в другом месте Священного Писания написано, что Бог плачет с плачущими и радуется с радующимися. Бог не отстраняется в сторону, не смотрит на человека и говорит, так, что-то ты хорошо живешь, дай-ка я тебе проблему создам, на тебе ее, ну как там? Нет, вот это неправильно так думать.
1: Да, то есть это не про то, что, как обычно говорят, о, проблемы у тебя? Слишком много всего делал, грешил,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Тебе там сверху пришло.
0: Да, вот это неверное представление, потому что и дальше Иаков будет об этом тоже говорить. И он будет рассказывать об Иове, он будет рассказывать о героях веры, говорить о том, что в определенных обстоятельствах люди не виноваты в том, что они в них оказались. Есть грех, который присутствует на земле. И вот как раз вот причина того, что ты попал в испытание твоей веры, твоей принадлежности Богу, они не всегда напрямую связаны с тобой сделанным неправильным выбором.
1: Понятно, что бывают, допустим, какие-то болезни, которые мы получили за счет того, что без шапки ходили. Вот, ну, как бы, такое тоже может быть.
0: Такое может быть,
1: но есть. Это не про то, это что-то извне.
0: Да, есть причинно-следственные связи, о которых Иаков тоже будет говорить, и мы о них разберем. Но Иаков здесь рассказывает о том, что все-таки есть вещи, которые, они приходят, они просто приходят в жизнь. Это данность, с которой ты, ну, ты никуда не уйдешь.
1: Ну, потому что есть другая сила, и она как бы немножечко тебе подкидывает.
0: Да, есть данность то, что я старею, я рано или поздно умру. Но это данность, которую я попытаться могу оттянуть. Ну да, здоровый образ жизни там, и так далее, и тому подобное. Но я не могу исключить ее вообще из своей жизни. Я все равно умру.
1: Да.
0: И вот я с этой данностью могу согласиться, а могу возмущаться, там, кричать, хлопать руками, там, ногами топать и все остальное. Ну и что? То есть это что-то изменит? Нет, я могу просто перепортить нервы всем вокруг, да, достать самого себя и в итоге как бы, ну, и умереть далеко не счастливым человеком, наполненным днями жизни. А есть другой выбор. И вот здесь как раз об восприятии испытаний, которые в твоей жизни получаются, вот возникает. Вот как раз об этом Иаков. Он говорит, мудрость Божья, она в этом и заключается. И вот давайте сейчас разберем, как это практически работает. Потому что речь, которую ведет здесь Иаков, он говорит, вот смотрите, есть обстоятельства, да? Могу два варианта предложить. Например, мужской вариант, да? Очень распространенный сейчас, допустим, я водитель, я за рулем.

0: меня есть автомобиль. И часто бывает так, что вот я еду по трассе, допустим, четырехполосной, когда две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Я еду по своей крайне левой, соблюдаю режим скоростной, еду себе спокойненько, у меня хорошее настроение. Вдруг я вижу в зеркала заднего вида, как меня догоняет очень спешащий человек и начинает мне моргать, типа «уступи мне дорогу». Я смотрю по сторонам, ну, рядом-то полоса свободная, да. И вот, понимаете, вот это обстоятельство, это испытание. То есть вот здесь, и вот тут начинается, включается другая схема, о которой мы дальше говорит Иаков. Так. Я могу ехать, да, вот мне моргают. Вот мое действие, моя реакция на эту ситуацию, на это испытание, оно как раз некий экзамен. Потому что я могу начать возмущаться.
1: Ну да, сказать.
0: Я могу, ну, что тебе, места мало, что ли, да? Я еду, ничего, никого не трогаю, не нарушаю, да, как бы ПДД, спокойненько. Тебе, если, ну, хочешь, так объедь, да, не трамвай.
1: Кто тебе мешает.
0: Да, кто тебе мешает, да? И я могу начать возмущаться, что да, вот из-за таких там, да, на дорогах аварии, там, себя не жалеют и других не жалеют, да где это полиция, да почему вечно они смотрят не туда, куда нужно, да почему они останавливают тогда, когда ничего не нарушая, а вот этих вот несущихся никогда не трогают. То есть могу закипеть. И когда я начинаю кипеть...
1: Развить вот эту вот мысль в себе.
0: Я мысль поместил в свое сознание, я начинаю ее подогревать эмоциями, тут же вступается в дело, да, как бы сторона, противоборствующая Богу, и говорит: о, завелся, сейчас мы поиздеваемся. И он начинает накручивать какую-то ситуацию, и ты такой сидишь, ты принимаешь решение, а вот не уступлю. А там человек едет, который тоже начинает кипеть. У него свои причины для закипания. Он говорит: не понял, это что за здесь едет, понимаешь ли, не слышь, я тут еду. Ну-ка давай, я тебе дал сигнал, уступай. Ах, ты уступать не хочешь, да? И дальше у него включается точка кипения, он начинает принимать решения в зависимости от тех мыслей, которые он поселил в свое сознание. А там тоже сидит рядом искуситель и давай, ну-ка, сейчас мы разогреем. Ситуация может закончиться очень... печально.
1: Плачевно.
0: Минимум. Он поравняется с тобой, откроет окно, там, пошлет тебя там еще как-нибудь просклоняет.
1: И ты еще больше накрутишься, в тебе больше будет вот этого всего кипеть.
0: Но это минимальный такой набор. Ты просто испортишь настроение. Он тебе, ты ему, в итоге как бы поехали, все разъехались. Есть другой вариант, который тоже иногда мелькает в интернете, когда подрезают, останавливают, достают там холодное оружие, огнестрелы, начинают друг друга воспитывать. Это более
1: хуже. Это более печально.
0: А ведь могло ничего этого не быть.
1: Да?
0: Когда я просто, ну, поморгал, ну, спешишь, ну, ладно, спешу. Взял, перестроился, дал дорогу. Да, правило 3D. И дальше как бы ты едешь спокойненько. Он удовлетворен, ты удовлетворен, все хорошо, замечательно. Так вот, как раз, когда вот эта ситуация возникает, да, это испытание. Моя внутренняя реакция – это искушение. И как раз здесь Иаков, он и говорит. Он говорит: вот ты попал в испытание, 12 стих. В искушение
1: пусть никто не говорит,
0: Бог послал мне искушение. Да? Типа Бог во мне вот это кипение типа завел.
1: А кто вот сделал вот этот выбор? Не Бог же за тебя сделал выбор так среагировать. Это уже наше.
0: Да,
1: вот, кстати, эмоциональный интеллект уже был заложен апостолом Иаковым.
0: Да, совершенно правильно. Да? То есть многие вещи по психологии были заложены Иаковым. Он очень хорошо их разбирает, очень детально и очень просто. И дальше Иаков пишет: невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого не искушает. То есть Бог не будет тебе специально помещать в такие обстоятельства, в которых ты не мог бы поступить иначе. Да, там. Вот, ты едешь спокойненько, никого не трогаешь, вот тебя Бог вот раздразнил тебя, вот он в тебе завел вот это вот, включил в тебе злого дядьку, и ты теперь ненавидишь всех вокруг.
1: Бог же, наоборот, всегда дает нам выбор, это как нам поступить.
0: Совершенно все работает по-другому. И здесь вот посмотрите, в 14 тексте. «Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав похоть, рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти».
1: Так, можно раскрутить вот эту цепочку, пожалуйста? Что значит вот собственная его похоть? Это имеется в виду какие-то 7 смертных грехов или что?
0: Это то, что человек ставит в противопоставление

0: представление Божьим принципам.
1: Угу.
0: Тут список может быть очень длинный, не только семь грехов. Та же самая ситуация, например, вот мы поговорили о мужской какой-то, есть женская ситуация.
1: Да.
0: Допустим, когда мама приходит с работы, у нее есть дети, она заглядывает к ним в комнату, и ой, там ужас.
1: Там
0: она такая: так, ребята, она спокойно сначала говорит: наведите порядок, пожалуйста, в своей комнате.
1: Угу.
0: Дети такие: да, конечно. Она заглядывает через 10 минут, там еще хуже стало. И вот, понимаете, человек работал, человек устал, на работе могут быть проблемы, да, он уже эмоционально нестабилен в какой-то
1: накал.
0: Момент. Да? Угу. И тут начинается вот ситуация, это испытание.
1: Угу.
0: А вот как дальше ты себя поведешь, это уже появляется в зависимости от того, а что у тебя внутри. И когда мама включает: а я госпожа дома, а вы... дети тут должны подчиняться.
1: Подчиняться мне, да.
0: Следующий момент, власть. После второго, третьего, четвертого раза, там уже повышенная тона: я кому сказала, да?
1: Угу.
0: Ну-ка, быстро убрали. А там еще включается шантаж, а там включаются еще какие-то средства воздействия, лишение там чего-то и так далее, и тому подобное. Ну, как это по классике, да?
1: Да.
0: И все, и понеслась. А если дети немножко уже сегодня, они умеют огрызаться, да, они говорят: это что такое, там, типа, и назло.
1: Женщина, вы кто?
0: Они тоже включают принципы свои, они тоже поддаются воздействию искушения изнутри, да, потому что мы, к сожалению, рождаемся с набором не только позитивных, радостных эмоций, да? Мы рождаемся с набором склонностей к греху. И по мере их нашего взросления мы их себе учимся воспитывать. Да? Врать первый раз всегда тяжело. Но когда ты это сделал 200 раз, тебе это уже вообще очень легко.
1: Да. Тоже опыт своего рода.
0: Да, отрицательный.
1: Да.
0: И поэтому дети могут включить свою тему. А представьте себе, когда это повторяется не один раз. Когда это доходит до скандалов, криков, угроз там и все остальное. И это постоянно на протяжении многих лет. И вот Иаков пишет, к чему это приведет? Это породит грех. А грех, в свою очередь, породит смерть. И сегодня есть много опытов, когда действительно или дети не выдерживали, или родители не выдерживали, включали насилие какое-то и что-то еще. Это всегда заканчивалось печально. Это всегда заканчивается чьей-то смертью. Поэтому в глобальном вопросе здесь вот Иаков пытается расставить вот эти вещи. Он опять же возвращает нас к зависимости от разума, от мыслей. И он говорит о том, что, посмотрите, есть правильное понимание этого вопроса. И когда ты научишься конкретно и вовремя, понимая свое положение перед Богом, контролировать свой разум, свои мысли на уровне еще понимая. То есть верующий человек, который любит Господа, как здесь написано, да, он как воспринимает ситуацию? Возникла ситуация, он видит: так, что я здесь вижу? Я вижу ситуацию, я вижу испытание. Да? Моя реакция, если я люблю Господа, кто дети мои для меня? Это цветы жизни, да? Даже если они кактусы, но они цветы жизни. Вот. А я для них кто? В первую очередь, я для них пример для подражания, потому что дети равняются на веру родителей. Вот. А отец для них пример человека Библии, человека молитвы. И мама пример человека Библии, человека молитвы. А когда мама здесь вот такая, да, и с набором там негатива, понятно, дети начинают не воспринимать маму как путеводителя к Богу. А это порождает проблему. Дети перестают воспринимать Бога, верить. Они видят двойные стандарты. Когда мама, папа в церкви.
1: Такие они, милые, добрые, пушистые, да,
0: вот, и насилие, и все, что хочешь. И все, эти дети начинают воспринимать мир совсем по-другому, не так, как хочет видеть Господь. И это приводит к деградации веры, восприятия Бога, деградации себя как позиционирование раба Божьего. Они говорят: я не хочу быть, как мои родители, рабом Божьим, я хочу быть по-другому. Потому что многие вещи они еще не понимают.
1: Это неправильная картинка получается такая, которую они видят, такая немножко искаженная.
0: Крайнее искажение, которое приводит к тому, что принимаются неправильные решения. В голове поселяются мысли, которые уводят далеко от Бога на противоположную сторону. И человек становится, как мы уже говорили, не может занимать нейтральную позицию. Человек не может говорить: о, я не буду ходить в церковь, и при этом я буду хорошим человеком.

0: Но это долго не сработает. На каком-то времени чаще батарейка, как в телефоне, зарядка будет, но потом ты сдуешься. Угу. И в конечном итоге ты подпадешь под власть другой стороны, и он угу. из тебя будет ковать свой инструментарий для того, чтобы ущемлять, извращать и губить других и тебя угу. в том числе.
1: То есть получается, чтобы вот этот вот порочный круг, так скажем, вот это вот, когда у нас искушение, то есть наша вот эта вот реакция запускающаяся...
0: Внутренняя реакция, это искушение.
1: Это искушение. Да. Она порождает за собой определенные
0: действия
1: в виде греха какого-то, да, и, соответственно, грех наш, он приводит к смерти. То есть, чтобы разрушить вот этот вот порочный круг, нам, получается, нужно работать в первую очередь с искушением, с мыслью. Но мы... Ведь справиться с этим сами не можем.
0: Да, совершенно верно. И поэтому здесь Иаков, он, посмотрите, он в самом начале, он дает такую инструкцию. Он говорит о том, что человеку в первую очередь нужно иметь определенное отношение с Богом. Угу. Написано здесь, которым обещал Господь любящим его.
1: Главное, да. Вот это вот слово «любящим», мне кажется, вот Господь, если мы любим Христа, мне кажется, если мы принимаем его в свою жизнь, да, вот это вот, мне кажется, у нас в каждой теме «Я раб Божий», она прослеживается, вот это принятие.
0: С нее начал Иаков, да. это как линза, через которую нужно все угу. воспринимать у Иакова.
1: Да, это мы говорили про то, что эта фраза, она помогает нам более открыто читать Писание, которое в свое время помогает нам найти ответы на очень важные, интересующие нас вопросы. Так вот, если мы говорим про то, что если мы принимаем Христа в свое сердце, да, мы открываем ему свое сердце, мы, да, блаженны, счастливы, да, и стойко переносим испытания, и как раз-таки, мне кажется, тогда мы можем противостоять искушению.
0: Да, Бог дает силу для того, чтобы четко и правильно реагировать на определенные ситуации, на испытания, которые возникают в твоей жизни. Угу. Практически Бог дает тебе некие маркеры, на что обращать внимание. И когда человек попадает в эту ситуацию, он говорит: «Стоп, я вижу, что может быть дальше». Угу. То есть мудрость, о которой Иаков пишет, ты ее начинаешь обретать. Угу. А это воспитывает твой характер, потому что формируется некий навык правильного реагирования на происходящее. И для тебя в какой-то момент не нужно уже уж сильно себя там перенапрягать, чтобы реагировать так, как хочет этого Бог. То есть ты навыком уже приобретаешь вот эту способность в момент испытаний не впадать в искушение, не впадать в грех. Да, то есть как бы правильное решение принимать для себя. И вот в этом как раз и проявляются дела веры. То есть если ты веришь, ну, это должно быть в жизни. И поэтому, когда ты сказал раз, сказал два, сказал три своим детям убраться в комнате, ну, надо включить, может быть, какой-то... И ты знаешь своих детей, ты знаешь, что для них важно и как с ними коммуницировать. Если ты с ними хорошо общаешься, их понимаешь. Преврати уборку в их комнате в игру, для того, чтобы они поняли позитив вот этого процесса, чтобы они не видели в этом процессе угрозы от тебя и от самого действия.
1: Это, как вы говорили, про мудрость, о том, что у нас бывает какая-то житейская мудрость, а бывает мудрость от Бога. Это когда мы включаем, мне кажется, свой разум, не в плане того, что начинаем как-то извращаться, да, и отвечать, так скажем, на испытания искушением, там, кричать или еще как-то гневаться, а когда мы понимаем, что нам нужно найти другой способ, найти другой выход. Это как сейчас мы все ищем, как же развить в себе креативное мышление. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос. Как выработать эмоциональный интеллект? Вот, пожалуйста, ответ на наш вопрос. Да, мы смотрим на Христа. Вот, ну, немножко хотела здесь вернуться, наверное, к такому вопросу, да, вот как испытание искушения. Но вот все-таки иногда нам кажется, что вот это что-то вот, ну, не от Бога. Вот эти вот какие-то проблемы, которые у нас бывают, они... нас как-то поглощают или нас как-то съедают. Как быть в этом случае? Ну, что вот, как найти вот эту вот опору, может быть? Понятно, что она в Боге, но как вот научиться быть вот этим вот счастливым, кто стойко действительно может перенести вот эти испытания, чтобы не перерасти дальше в искушение?
0: Не, понятно, что человек, он уязвимое существо в данном случае, здесь на земле, и противостоять лукавству лукавого человеку очень сложно. Он изучил нашу психологию.

0: технологию индивидуально каждого с очень тонкостью, да, с точностью. Он знает, у кого, у каждого из нас своя ахиллесова пята, и он всегда по ней бьет 24 часа на 7. И вот как раз вот там, почему зависимость от Бога, как я раб Божий, она, это лучший вариант, это высокий вариант, это высшей степени вариант. Потому что когда я нахожусь под защитой моего господина, я это осознаю, я это понимаю, я просто даю возможность вести войну вместо меня Богу за меня. Это высшая степень доверия, вера, о которой Иаков как раз и говорит. Он почему говорит, что любящим Господа, да? Он говорит, обещаю венец жизни. Потому что практически господин, Бог ведет борьбу за нашу, за нашу выживаемость здесь на земле божественными силами. И он ведет борьбу против тех сил, с которыми я как человек справиться не могу. Мы иногда люди этого не понимаем. Мы пытаемся вступить в борьбу с силами зла человеческими средствами. Это так не работает. Это совсем, это другой уровень. Здесь нужно довериться Богу. Поэтому, с одной стороны, мы не застрахованы от ошибок. Я сам иногда не совсем верно реагировал там, на трассе или в общении с детьми, и я понимаю, что это...
1: Но мы все грешные люди. Мы
0: да, это был... Я согрешал, да, в этом вопросе. Но для этого существует Бог любящий, который дает прощение. Он говорит, слушай, я с тобой взаимодействую. Я готов тебя выслушать, ты приди, давай поговорим. Когда ты начинаешь анализировать и разговаривать с Богом, когда ты начинаешь в молитве говорить ему вот об этой проблеме, Бог говорит, слушай, давай идем дальше. Ну да, этот экзамен ты сегодня не прошел. Ну давай, ты немножко подготовишься, он будет завтра. Вот, и ты в следующий раз ты встречаешься с подобной ситуацией, ты думаешь, так, ага, я все понял, прошлый урок я учел, давайте будем другой выбор искать. Поэтому на самом деле Иаков рассказывает о силе веры, которая явлена в действиях. И вот эти действия, это вот, вот эти наши реакции, наше упование на Бога, наше осознание зависимости от Него.
1: То есть, получается, осознание и принадлежность Богу делает нас счастливыми. И помогает нам претерпевать искушения, которые порой рождаются в нашей голове.
0: Да. Спасибо вам их.
1: Огромное. Спасибо большое. Дорогие друзья, помните, чтобы не стать жертвой собственных желаний и похотей, Иаков дает решение. Признать, да, я иногда поддаюсь искушениям, ошибаюсь. Понять грех всегда начинается у нас в голове. Действовать значит менять мысли до того, как они станут поступками. Божьих вам благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
1: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама и про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
1: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
0: Исаак.
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
3: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
2: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
2: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
3: Когда ангелы пришли в Содом...
1: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
2: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
0: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
2: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
3: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
2: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
3: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
2: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
0: Какая грустная история.
3: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
0: Ура!
1: Ура!
0: Ура!
1: С днем рождения!
0: Мы тебя любим!
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ну кого? Кого нужно всегда слушаться?
1: Так ясно же, кого в Библии написано. Слушайся Бога. Он же самый главный. Привет, ребята!
0: Привет! Конечно же, многие знают, что Бог главный над всеми. Но вот интересно, а кто главный дома?
1: Родители, естественно.
0: А если они ушли, например?
1: Ну, мама с папой всегда остаются главными, даже если ушли куда-то. Да, конечно, тебе сказали, как себя вести и что делать.
0: Вот в том-то и дело, что не сказали, а написали. Непонятно, написали.
1: А что непонятного, Ангелиш?
0: Кто главный? Мама оставила записку, чтобы мы в комнате порядок навели. Мой брат Никита разбросал фломастеры, и скрепки еще там валялись. Я ему сказала: убери все быстро, я старше, и значит главное. А он сказал, что мальчики сильнее, и значит главнее, и я все должна убрать.
1: Так-так, понятно, Ангелиш. А что же должен делать главный, как ты думаешь?
0: Сейчас я тебе покажу, что.
1: Давай.
0: Берем стакан, газированную воду и наливаем целый стакан. Берем пуговицу и приказываем: пуговица, падай вниз, пуговица, поднимайся наверх. Слушайся меня, быстро! Главный командует, и все должны его слушаться, вот.
1: Так-так, Ангелиш, только если к людям относиться как к пуговицам, то все друзья разбегутся в рассыпную. А знаешь, о какой дружбе все мечтают?
0: О какой?
1: Я тебе сейчас покажу, какой. Берем книжку и журнал. Открываем книжку и закладываем страничку. Потом другая страничка поддерживает страничку журнала. Еще одна поддерживает другую страничку. И так все странички. Какая красивая киса. Так. Все-все-все странички поддерживают друг друга. Закрываем. Попробуй разорвать.
0: Эх, не получается. Дай-ка я попробую.
1: На, попробуй сама.
0: Не получается. Они как будто бы приклеились.
1: Взаправду. Вот о такой дружбе все мечтают. Чтобы было крепкое-крепкое, не разорвать. Закон дружбы – поддерживать другого.
0: Так я за дружбу, Маш. Просто хочу быть главной, как другие.
1: Как ученики Иисуса Христа, да? Каждый из них тоже хотел быть важнее другого. А вот что на это им сказал Иисус, об этом наша взаправдошняя история.

0: Эта история произошла в то время, когда Иисус ходил по земле. Был праздник Пасхи.
1: В этот день люди собирались за праздничным столом. Израильский народ радовался тому, что Бог когда-то освободил его из плена.
0: Ученики Иисуса спросили:

0: А где мы будем праздновать Пасху?
1: Идите, и у входа в город вы увидите человека с кувшином воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет. И хозяин дома покажет вам комнату, горницу.
0: Ученики Иисуса отправились в город.
1: У городских ворот они и взаправду увидели человека с кувшином воды и пошли за ним.
0: Когда он подошел к дому, ученики сказали: «Иисус велел нам спросить, где комната, в которую он с нами мог бы отпраздновать Пасху».
1: И тогда хозяин дома проводил учеников в горницу.
0: Комната была чисто убрана и устлана пестрыми коврами. Все бы хорошо, да только в комнате не было слуги, который бы омыл им ноги.
1: Да-да. Тогда существовал такой обычай. Дело в том, что люди в жарких странах ходили босые, надевая на ноги только сандалии.
2: Я летом тоже хожу в сандалиях и босиком по траве.
1: Всем, кто ходит босиком или в открытой обуви, известно, как ноги становятся пыльными. Так было и в давние времена. Ноги были запыленные, и поэтому слуги должны были их помыть. Но никто из учеников Христа не хотел выполнять обязанности слуги. Поэтому они вошли в комнату с немытыми ногами.
0: Тут все увидели, что Иисус наливает в небольшой тазик воду. Он взял полотенце, опоясался им и стал сам омывать ученикам ноги. Они почувствовали себя неловко. Как же так, удивлялись они, нам моет ноги Господь, самый главный на свете?
1: Когда Христос подошел к ученику по имени Петр, тот спрятал ноги под лавку и сказал:
0: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему: «Скоро ты поймешь, зачем я делаю это».
0: Но Петр ответил: «Нет, я не согласен, не умоешь ног моих вовек».
1: «Ну тогда ты не можешь быть моим учеником», — сказал Иисус.
0: Петр испугался и тут же вытянул вперед ноги и руки. «Вот тебе и ноги, и руки, и голову тоже омой».
1: «Довольно будет и ног», — сказал Господь и омыл Петру ноги.
0: После этого Иисус сказал: «Друзья мои, если я, ваш учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу».
1: Тут все ученики поняли, что быть главным – это значит помогать другому. Вот видишь, как все просто, Ангелиш. Главный помогает другим.
0: Получается, мне что, самой за Никитой фломастеры собирать?
1: Ты знаешь, ему можно подарок подарить.
0: Еще и подарок ему подарить?
1: Да, смастерить пенал для фломастеров, чтобы он мог их туда положить.
0: А его трудно делать?
1: Нет, просто. И я тебе в этом помогу.
0: Получается, сейчас ты будешь главным?
1: Точно. Ну что? Так, берем с тобой бутылку. Держи. А также ножницы. Сейчас мы с тобой будем резать бутылку. Ты удивлена, что из этого получится пенал? Я да. Итак, смотри, отрезаем по второй линии. Видишь, Ангелиш, вот по этой. Немножечко сминаем и делаем надрез ножницами. Так, чтобы получилась дырочка. Так. Получается?
0: Нет.
1: Ты, нет, чуть-чуть придерживай. Давай я тебе помогу. Ой, так у тебя же уже есть дырка. Так, по этой дырочке мы режем. Отрезаем полностью горловину бутылки. А ненужное сбрасываем. Теперь берем молнию. Перепроверим, работает ли она. Так-так, расстегнули, застегнули. Выпуклая часть называется змейка. Мы на нее клей не наносим. Мы внизу ее вот так проклеиваем. И ее мы приклеиваем к бутылочке, к краю. Вот к этому. Вот так получится. Дала? Ну что, подклеиваем. И так, открываем.

0: Проверили, выпуклое-выпуклое. И наносим клей ниже, чем наша выпуклая змейка. Бежит, бежит, бежит. Ну что, сторону проклеили. Дальше мы начинаем приклеивать к этой молнии бутылку. Вот так по кругу. Смотри, Ангелиш, как получается. И стараемся потихонечку вот так ее приминать. Смотрим, чтобы эта змея не приклеилась к бутылке. Смотри, что получается. У нас получается. Чуть-чуть подержали, чтобы приклеилась. Вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. А теперь мне понадобится твоя часть. Спасибо. Ух ты, как ты ровно все обрезала. Молодец. Теперь мы приклеиваем другую сторону. Проклеиваем сначала клеем, а потом приклеим ее к бутылочке. А ты знаешь, для начала, пожалуй, мы ее расстегнем. Вы можете это сделать, ребят, в самом начале. Расстегнуть, чтобы вам было удобнее проклеивать. Так, берем, опять же, не близко к змейке мы наносим клей. Так, так, так, побежал, побежал, побежал. Как будто параллельно бежит еще одна змейка, только прозрачная в виде клея. Так, ты не приходи близко к нашей выпуклой змейке. Оп. Ну что, теперь мы приклеиваем. Оп. Так. Чуть-чуть подержим, чтобы приклеилась. Так, а теперь склеиваем наши края. Приклеиваем к змейке. Здесь все было ровно-ровно. Тоже чуть-чуть подержим. И точно так же проделаем с другой стороны. Ангелиш, как ты думаешь, понравится Никите такой пенал?
1: Я думаю, да.
0: Здорово, это главное. А ты могла бы пока закрыть клей, пожалуйста?
1: Угу.
0: Спасибо. Так, приклеили.
1: Подожди, подожди, дай мне.
0: Держи.
1: Смотри, какой рот.
0: Слушай, здорово получилось приклеить туда еще зубы, глаза и прям... О! Классно. Давай все-таки попробуем в него положить фломастеры, чтобы Никите-то было куда складывать.
1: Давай.
0: Так, проверим, работает ли. Получилось!
1: Да уж, за правду. Раз-два, и пенал готов. Можно еще наклеечки на него приклеить.
0: Классный.
1: Да уж, теперь Никита точно захочет свои фломастеры убрать. А вот скрепки, наверное, я помогу ему убрать. Все-таки я главная.
0: Ты знаешь, Ангелиш, я думаю, что Никита может тебе и со скрепками помочь, если ты ему предложишь игру.
1: Какую игру?
0: Я тебе сейчас покажу. Смотри, берем скрепки. Так, каждой горстке скрепок. Теперь мы узнаем, кто быстрее и больше закинет скрепок в наш стаканчик. Ну что, готово?
1: Да.
0: На старт, внимание, марш! Оп! А, почти я попала! Ты попала! Молодец! У меня все! Ты победительница, а мне надо еще тренироваться.
1: А теперь уберемся.
0: Давай. У меня получилось. Мы молодцы, убрались. Хорошо, когда вокруг порядок.
1: Ага, Маша, теперь я могу и другим подсказать, что значит быть главным в песне.
0: Точно.

0: Ребята, наша программа подходит к концу.
1: Напишите нам, что делали вы, когда были главнее других.
0: Мы будем ждать ваших писем.
2: Пока!

не знаю, как общаться. Ну, когда же ты замуж выйдешь? Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка. Использую его как эксперимент. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. У меня есть любовник. Но с любовником еще хуже. Когда отключаются наушники, приходится слушать себя.